0: имущие, чтобы открыть бьюти-кабинет. Ждать ли окончательной победы Фемиды над мошенничеством? В школе Севастополя обрушился балкон. Пострадали 6 юношей и 3 девушки. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача решили устроить на балконе фотосессию, но конструкция не выдержала нагрузки. Что известно о самом ЧП и возможных причинах? Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам ВСУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. Но в целом российская армия сохраняет преимущество. О чем говорит такой отчет перед конгрессом? Подробности на Business FM. Дело о мошенничестве и за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чубановой.
1: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 24 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей. В соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом. А в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела права на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Business FM.
2: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
1: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержание под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа. А оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
3: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерный суммы человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
1: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили, цитата, в ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые 3 месяца 2024 года. Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: В школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки. Двое школьников находятся в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и о возможных причинах, Михаил Задорожный продолжит.
4: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересные кадры. Балконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
5: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Каче, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
4: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
6: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально. Потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам, да, даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
4: На фотографиях школы до ЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников, но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году, продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
7: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчет нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается, нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
4: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес ФМ» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено 2 уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. Министерство войны США также считает, что ударам СУ не хватало темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Но отмечается, что расстояние ударов увеличивается, недавно достигло 1750 километров. Пока удары СУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больше пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, так считает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Мы не ощущаем сейчас ни
5: каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков с дронов.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта от ударов ВСУ действительно не наблюдается. Оптовая стоимость резко не растет, что говорит о достаточном предложении на рынке, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
8: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и безусловной заинтересованностью российских компаний обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственниками НПЗ. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с посевными работами. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта. И это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановый и внеплановый ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах. Соответственно, это тоже временно сокращает предложение на рынке.
0: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции, заключает американское ведомство.
9: Культ наличности. Лица на банкнотах. Вплоть до 19 века во всем мире участие женщин в любых политических процессах было исключено. Новая Зеландия стала первым в мире государством, которое заявило о всеобщем избирательном праве. Это произошло благодаря стараниям суфражистки Кейт Шепард. В 1893 году она собрала подписи под петицией по избирательным правам женщин. И парламент страны не смог оставить активность Кейт незамеченной. Выборы, прошедшие в том же году, стали историческими для Новой Зеландии. Прекрасному полу принадлежал каждый второй голос. Впоследствии это побудило другие государства реформировать свои избирательные системы. Сегодня портрет одной из самых известных суфражисток появился на банкноте достоинством в 10 новозеландских долларов. Культ наличности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Сердар Авликулеев. Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в России с 13 по 18 мая. За 6 дней из-за праздников на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая. Как отмечает Интерфакс, исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов, следует, что годовая инфляция в России на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая. Если ее высчитывать из недельной динамики. Такой методики придерживается Центробанк. И затормозила до 5,36 с 5,47 на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года. Такую методику использует Минэкономразвития. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах Центробанка по состоянию на 1 мая оказалось 73 миллиона.

0: Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в этом году туристов будут принимать более 10 тысяч гостиниц и отелей, рассчитанные на более чем 590 тысяч мест. Глубина бронирования отдыха достигает 2-3 месяцев. На летний сезон Азовское побережье забронировано на 31%, Черноморское на 48%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы. Но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
2: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором, предположительно, турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
3: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
2: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель онлайн-тур.ру Андрей Бородин.
4: Мне показывали ателье турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко. Турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
2: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
5: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то до двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
2: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
6: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
7: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
6: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду.

0: Воду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями? С этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
1: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
2: Насколько активно? 2 раза чаще, чем в марте, например, беспокоится по поводу бойлера водонагревателя?
1: Нет, но если взять, например, март и апрель, 4 раза активнее.
2: Чуть ли не каждый 2-й звонок, условно?
1: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
2: Водонагреватели какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
1: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды, проточные. Редкий случай у нас идет на продажу.
0: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
3: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
0: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
4: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени, от 30 минут до часа, с разными ценами.
2: Так, в этом году планируются такие тарифы?
4: Скорее всего, да.
0: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: В нескольких станицах под Армавиром эвакуируют местных жителей из-за подтоплений. Об этом сообщили в администрации города. В Армавирском районе Краснодарского края несколько дней шли сильные ливни, в результате река Кубань вышла из берегов. Причиной также стал аварийный сброс воды в водохранилище в соседнем Ставропольском крае. Местным жителям рекомендовали на всякий случай поднять ценные вещи на верхние этажи домов. Подробности рассказал журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае Георгий Натадзе.
6: Подтопление действительно есть. Я связывался со своими знакомыми, которые живут непосредственно там, в Армавире, но подтопления, как мне говорят, происходят в окраинных станицах. То есть это старая станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный. Оттуда людей действительно эвакуировали. Эвакуировали в город, в Армавир сам. Там не ожидается никаких затоплений, поэтому людей расселили где-то в гостиницу, в свободные номера, где-то есть в школах временные пункты, ну и часть людей ушла к своим родственникам, друзьям на какое-то время. Почему произошло затопление? Произошло аварийный сброс водохранилища Невиномысского из-за осадков. Действительно, что на Ставрополье, что в Краснодарском крае, сейчас сильные ливни, сутками буквально могут идти дожди, и все это, ну, естественно, наполняет водохранилище, оттуда аварийно сбрасывают, чтобы не произошло более серьезного затопления. Пока ситуация такая, сколько это продлится, пока никто не говорит, ну, все надеются, что скоро закончится. Есть проблемы с ливневками серьезные, которые не выносят объема ливней. В целом все идет, скажем так, по плану. Заранее всех оповестили, людей эвакуируют. Немного затопило, действительно, на всякий случай людей решили убрать оттуда.
5: Георгий Натадзе, журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае. А по его словам, проблему усугубляет слабые ливневки. В самом Армавире они не выдерживают сильных ливней, и в результате целая улица в городе превращается в реки. Но в целом сам город не затоплен, он находится в более безопасном месте относительно реки, чем пригороды.
7: «Тест-драйв» с Еленой Лисовской.
8: Я продолжаю рассказывать про новинки автомобильной выставки в Пекине, прошедшей в конце апреля. Любимая россиянами Toyota, которую сейчас привозят исключительно параллельным импортом, ничего интересного для нас не представила. На стенде была экспедиционная версия Prado и новинки линейки электромобилей серии BZ. В России не популярный. А вот увидев новый Freelander, я чуть не лишилась чувств. Дизайн перекликается с классикой от Range Rover, но машину как будто бы раздуло. Новые модели на китайский рынок делают в содружестве с Cherry, под влиянием которых ДВС заменены электроустановками. Автомобиль пока представлен в виде концепта, но близок к серийному. Сам концерн Cherry, в свою очередь, показал самый большой кроссовер в своей линейке, который называют либо X, либо 10. По дизайну автомобиль гораздо более монументальный, чем все предыдущие модели Cherry. Широкая передняя часть и ныне модная форма – мягкий квадрат. По технике известно немного, но это точно будет гибрид с адаптивной подвеской. Не думаю, что эту модель повезут в Россию, так как у нас она получится очень дорогой. Знаковая премьера выставки – BMW 7 серии. С обновлением «семерка» получила чуть более выразительный передок с доведенной оптикой, бампером и ноздрями с подсветкой, как у нового X3. Интерьер сильно поменялся, и больше всего меня поразило узкое табло на стыке лобового стекла и торпеда во всю ширину автомобиля. Без электрогибридной версии не обошлось, но и модификации с большими бензиновыми моторами тоже остались. Audi в содружестве с китайским концерном SAIC продолжает делать версии без колец и без ДВС. Вот и Q7 получила альтернативу в виде электрокроссовера i7X. Кто бы знал еще несколько лет назад, что слова «электрический полный привод» и «Quattro» будут стоять на одной строчке. Для нас ничего интересного Audi не представили.
7: Тест-драйв на Business FM.
9: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Уликулеев. России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность ввиду политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров также указал, что Москва учтет, что зеленские европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать, подчеркнул российский министр. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействий со странами ближнего зарубежья. Он подчеркнул, что Россия выступает за ясность в отношениях с Арменией относительно того, куда она идет. Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований, и их цель – оправдать агрессию в отношении острова, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Тем временем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Рауль Кастро предстанет перед американским судом по своей воле или как-то иначе. США обвинили Рауля Кастро в убийстве американцев из-за крушения двух самолетов в 1996 году. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума. Так сказано в совместном заявлении по итогам визита Владимира Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений, о чем и все ли ожидания оправдались, комментарии Георгия Бовта. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел. Как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу, отдел создает проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Такое объявление разлетелось по соцсетям. Мы выяснили, что такое бывает, но редко. А что обычно? Подробности на Business FM. Какие соглашения Владимир Путин увез из Китая? Завершившийся визит Владимира Путина в КНР, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь, не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Было подписано свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничные совместные заявления, содержащие формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
11: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Москва и Пекин исторически отводят большую роль идеологии, ей отведена роль сигнальной системы «свой-чужой», важной для поддержания тонуса по всем остальным направлениям. Так, лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жестких и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Ни тактики, ни механизмов, ни сроков. Если детали и были, то лидеры их оставили за кадром. Чисто внешне Пекин обозначил себя как миротворец, но публично не берет никаких обязательств. Был продлен безвизовый режим до конца 2027 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. В этом смысле документ работает. Он подтверждает долгосрочность намерений. Товарооборот между нашими странами снова растет после небольшого спада в прошлом году. В апреле он прибавил 32% год к году и по итогам года останется уверенно выше 200 миллиардов долларов, а может и побьет позапрошлогодний рекорд в 244 миллиарда. Экономическая тематика визита вообще выглядит насыщенной по числу соглашений. Сельское хозяйство, образование, медиасотрудничество, торговля, транспорт. Меморандум охватывает едва ли не все сферы отношений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силу «Сибири-2», каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, ни вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе «Сибири-2» почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за 1000 кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американские СПГ – как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика и хочет определять свои условия в ключевых вопросах, прежде всего по газу. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен. определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представительная российская делегация, где были и министры, и вице-премьеры, и главы госкомпании, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал, и двум лидерам снова будет что обсуждать.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Убадоев продолжит.
12: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало». И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли. Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в 11 миллиардов долларов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до 300 миллионов долларов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
13: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30, 40, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
12: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
14: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
12: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
5: Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. 3 июня она станет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно, будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMaxi Максим Горшенин.
15: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом, а сейчас следующий этап, то, что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер. Но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, теперь начал в одном месте и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте загружать, то бывают сбои, происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако, но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает. И у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы, постоянные сбои. Например, под технику Apple отсутствует нормальное вменяемое приложение для мейл-облака, то есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа там уже Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российская карта заблочена, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
5: Максим Горшенин, автор телеграм-канала iMaxi. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. Компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекса Диск все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы. Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 93-м бегемоты с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом Глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарке по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
16: Навеяла. Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить. И в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела. Но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что, если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
7: Компании и корпорации.
17: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
17: Эссеван оформила финансовый лизинг на два самолета А321, 4 года простаивавших у Red Wings. Структуры Росавиации урегулировали сделку с иностранным экс-владельцем и перевели самолеты в российскую собственность. Сделка, по данным коммерсанта, обошлась приблизительно в 2 миллиарда рублей. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет 26 июня, не объявлять и не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении холдинга. Заседание будет проведено с дистанционным участием акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпрома» на 1 июня. Профсоюз работников Samsung в Южной Корее достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку. Об этом пишет местное агентство Yonhap. В течение этого времени члены профсоюза смогут проголосовать за или против этого соглашения. Компания подтвердила предварительную договоренность с профсоюзом. Проведение забастовки планировалось с 23 мая по 7 июня с участием 45 тысяч человек. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. С 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Теперь они должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. В документе Минтруда также уточняет, что инструкторы должны знать не только устройство автомобиля, но и причины возникновения неисправностей, способы их устранения и правила безопасной работы с оборудованием. Комментирует вице-президент гильдии автошколы России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
18: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле, мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасное дорожное движение или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть, самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменения заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа? Как это будет проверяться? Тоже не ясно. Не очень понимаю эти нововведения. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы удорожить процесс. Либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так. Ага, получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
5: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол на России. Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
19: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели, с первого раза экзамены там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то непросто, поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше, конкуренция достаточно острая, и им бы по-хорошему надо помогать, а им все время с каждым годом все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы, самые безответственные, давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причину, что еще можно для автошколы ужесточить. Но у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил, ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложено в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплата не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
5: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошколы это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах 38 до 42, а с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые 2 года. По данным МВД, сейчас в стране около 7 тысяч автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек. Российский рынок акций завершил торги снижением, несмотря на замедление инфляции. Так акции «Газпрома» оказались среди лидеров падения, они потеряли 3,5%. Юань заметно вырос на московской бирже до 10,46, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущей торгов. Нефтяные котировки снизились на фоне заявлений Трампа о переговорах с США и Ираном. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
20: Российский рынок акций снизился по итогам среды. За основную торговую сессию индекс московской биржи потерял около 1%, закрытие 2638 пунктов. Лидерами падения выступили акции «Газпрома». Вечером в среду они потеряли около 3,5%. Но здесь рынок, видимо, хотел большего от визита президента Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и большего именно по такому проекту, как «Сила Сибири-2». Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в среду, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта, а заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заметил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише, идет доработка контрактов, но, видимо, рынку это показалось мало. Рынок также проигнорировал очередные хорошие данные по инфляции. Вновь недельная дефляция зафиксирована была Росстатом с 13 по 18 мая. Потребительские цены опустились на 0,02%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее тоже снижались на те же 0,02%, то есть за три недели дефляции. Ну, рынок пока не обращает на это внимания. Причем, если рассматривать годовую инфляцию, то на 18 мая опустилась она ниже 5,5%, а это уже верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года. Но, может быть, все-таки уже в основную торговую сессию четверга рынок на это обратит внимание. Рубль скорректировался довольно заметно. Китайская валюта выросла на 11 копеек, закрытие 10 рублей 46 копеек, хотя юань падал в течение дня до 10 рублей 29 копеек. Таким образом, китайская валюта обновила минимум с 30 января 2023 года. Что касается доллара, он тоже падал в начале дня до 70 примерно с половиной рублей, но потом все-таки отскочил в район 71 рубля с половиной, как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь еще, видимо, сказалось падение цен на нефть, хотя участники рынка не раз уже отмечали, что рубль сильно перекуплен и, конечно, назрел уже как минимум техническая коррекция. Что касается цен на нефть, усилили они падение вечером в среду, и смесь Brent откатилась в район 104,5 долларов за баррель. Но здесь рынок вновь отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и прежде всего слушает, что говорит президент США Дональд Трамп, а он, общаясь с журналистами, в очередной раз сказал, что переговоры США и Ирана об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе, но при этом добавил, что если мы не добьемся сделки, то мы сделаем что-то гадкое. Ну, вот в стиле Трампа все эти выражения. Но еще была новость, которая касается непосредственно Армузского пролива. Financial Times со ссылкой на данные ресурсов мониторинговых сообщила о том, что через пролив намерены пройти 3 супертанкера. 2 из Ирана в Китай, еще одно из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта 6 миллионов баррелей нефти. Это будет самый крупный объем нефти, который пытаются вывести за день через Армузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля. Так что вот можно сказать, что Китай, скорее всего, немножко все-таки стал ослаблять свои требования. Прежде всего, здесь интересно движение танкера из Кувейта в Южную Корею. В Китай понятно, а вот Южную Корею посмотрим, насколько это будет уже реальная информация. Были и обратные новости, на самом деле. Падают серьезно запасы сырой нефти в США, упали почти на 8 миллионов баррелей за прошлую неделю. Это коммерческие запасы. А что касается запаса стратегического, он упал сразу на 9 миллионов 900 тысяч баррелей за неделю. Причем это самое сильное падение за всю историю отслеживания этого показателя.
5: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Американский каретный магнат Уильям Дюрант поначалу считал появившиеся в продаже автомобили вонючими и опасными. А позже приобрел контроль над компанией Buick и на ее базе создал концерн General Motors. Агрессивные и не всегда продуманные поглощения, которыми активно занялся Дюрант, уже через 2 года привели к тому, что банкиры-кредиторы с позором изгнали Уильяма из его же детища. Дюрант не сдался. Через год организовал новый бизнес со своим приятелем-автогонщиком Луи Шевроле и вскоре снова выкупил General Motors. Его состояние в 1920-м оценивали в $100 миллионов. Но история с долгами перед банками повторилась, и третьей попытки уже не случилось. В конце жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне. Вторая попытка. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Представьте, что вы, наконец, стали обладателем квартиры, и вдруг, трах-бах, сделка признается ничтожной, то есть недействительной с момента заключения без решения суда, потому что нарушает закон, или оспоримой, то есть вроде как действительной, но суд может признать обратное. В столичном управлении Росреестра назвали 3 ключевые в данном случае проблемы и снова призвали продавцов и покупателей не совершать рискованных ошибок. Продавец просит указать в договоре заниженную стоимость для экономии, например, при уплате налогов. Первый частый и очень опасный для покупателя вариант. Если по решению суда сделка почему-либо будет признана недействительной, продавец получает обратно квартиру и отдает покупателю деньги. Вот только не реальную полную сумму, а лишь ту заниженную, что указано в договоре. Схема стара как мир, призывы к покупателям не попадаться на эту удочку звучат постоянно, но пока без 100% успеха. Вторая тема. Чем меньше срок владения объектом недвижимости титульным собственником, тем больше вероятность возникновения притязаний со стороны третьих лиц, а значит, оснований для признания сделки недействительной. Оптимальным периодом считается срок владения от 3 лет. Стоит это проверить, запросив выписку из ЕГРН. Наконец, стоит запросить в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, не является ли продавец фигурантом банкротного дела. В частности, суд может признать недействительной продажу недвижимости как сделку, причинившую вред имущественным правам кредиторов, если такая сделка была совершена в течение 3 лет до принятия заявления о признании гражданина банкротом или после принятия такого заявления, и другая сторона сделки знала об указанной цели должника. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
21: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Россия не применяет в рамках спецоперации средства, которые могли бы нанести значительный ущерб территориям, где живут русские. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. По словам министра, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что на СВО российские военные не используют средства, которые могли бы использовать, так как Россия не хочет наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут, по большому счету, наши люди, которых пытаются подавить нацисты, сказал Лавров. Глава МИД добавил, что ВС России последовательно выполняют задачи спецоперации. Правоохранители в Тульской области возбудили уголовное дело после исчезновения 3-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР-РФ по региону. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи, спасатели, полиция и волонтеры проводят поисковые мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Количество многодетных семей, имеющих право на единое пособие, вырастет в России с пятницы 22 мая. Об этом рассказали в Госдуме. Изменения в закон о многодетных приняты во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам прямой линии. Глава государства тогда потребовал исправить ситуацию, когда семья с 3 и более детьми полностью теряла право на выплату из-за того, что ее средний душевой доход оказывался выше прожиточного минимума даже на 1 рубль. Отмечается, что теперь решение об отказе в назначении ежемесячного пособия, которые были вынесены с 1 января этого года по причине превышения дохода будут автоматически пересмотрены без необходимости подавать новое заявление. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога, психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дело о мошенничестве на 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала доходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Ждать ли окончательной победы Фемиды над мошенничеством? В школе Севастополя обрушился балкон. Пострадали 6 юношей и 3 девушки. Выпускники школы номер 13 в поселке Качи решили устроить на балконе фотосессию, но конструкция не выдержала нагрузки. Что известно о самом ЧП и возможных причинах? Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам СУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. Но в целом российская армия сохраняет преимущество. О чем говорит такой отчет перед конгрессом? Подробности на Business FM. Дело о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чубановой.
17: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 24 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей. В соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом. А в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела права на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Business FM.
2: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу, и мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
17: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержание под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района. района Воронежа. Оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
3: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
17: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили цитата: «В ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые три месяца 2024 года». Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
5: В школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки. Двое школьников находятся в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и о возможных причинах, Михаил Задорожный продолжит.
4: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересные кадры. Балконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
22: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Каче, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
4: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
23: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
4: На фотографиях школы до ЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины, примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников, но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году, продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
24: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчет нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается, нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
4: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес-ФМ» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено два уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. Министерство войны США также считает, что ударам СУ не хватало темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Но отмечается, что расстояние ударов увеличивается, недавно достигло 1750 километров. Пока удары СУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больше пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, так считает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дронов.
5: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта от ударов ВСУ действительно не наблюдается. Оптовая стоимость резко не растет, что говорит о достаточном предложении на рынке, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
6: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и безусловной заинтересованностью российских компаний обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственниками НПЗ. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с посевными работами. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта. И это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановый и внеплановый ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах. Соответственно, это тоже временно сокращает предложение на рынке.
5: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как и говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции, заключает американское ведомство.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Принципы факсимильной связи, то есть получения и отправки изображений с помощью электричества, были сформулированы шотландским изобретателем Александром Бэйном еще в 1843 году. И в последующие десятилетия основанные на этих принципах различные копирующие телеграфы создавались десятками. Все они были громоздкими, сложными в управлении и требовали специальных навыков работы с аппаратом. Одним из самых распространенных стал фототелеграф, который передавал чертежи и фотоизображения. В 1930-х
8: он пользовался популярностью у журналистов, информационных агентств и правоохранительных органов. В Советском Союзе фототелеграф нашел применение у ведомств и служб, которые работали с Китаем. Ведь обычным телеграфом передать иероглифы, понятным для европейца образом, совсем непросто. А привычный для офисных сотрудников факс появился в компании Xerox в 1964 году.
7: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Аблекулеев. Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в России с 13 по 18 мая. За 6 дней из-за праздников на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая. Как отмечает Интерфакс, исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов, следует, что годовая инфляция в России на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая. Если ее высчитывать из недельной динамики. Такой методики придерживается Центробанк. И затормозила до 5,36 с 5,47 на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года. Такую методику использует Минэкономразвития. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах Центробанка по состоянию на 1 мая оказалось 73 миллиона 900 тысяч тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая Штатам, Германии, Италии, Франции и Китаю. Россия получила право на поставки говядины и продуктов из нее в Индонезию. Как сообщает Россельхознадзор, протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к этой продукции подписан, формы ветеринарного сертификата на ее отгрузку.

0: 48. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Турция на 5 дней, на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы. Но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
2: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором, предположительно, турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
3: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
2: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель онлайн-тур.ру Андрей Бородин.
4: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции, хотя Турция далеко. Турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
2: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
5: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то до двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
2: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
6: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
7: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
6: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
8: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит.

0: происходит, как обычно, в последний момент.
1: Насколько активно? Два раза чаще, чем в марте, например, беспокоится по поводу бойлера?
0: Если взять, например, март и апрель, раза в 4 активнее.
1: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
0: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
1: Водонагреватели какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
0: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды. Проточные редкий случай у нас идет на продажу.
2: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
3: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
2: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
4: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа с разными ценами.
1: Так, в этом году планируются такие тарифы?
4: Скорее всего, да.
2: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: В нескольких станицах под Армавиром эвакуируют местных жителей из-за подтоплений. Об этом сообщили в администрации города. В Армавирском районе Краснодарского края несколько дней шли сильные ливни, в результате река Кубань вышла из берегов. Причиной также стал аварийный сброс воды в водохранилище в соседнем Ставропольском крае. Местным жителям рекомендовали на всякий случай поднять ценные вещи на верхние этажи домов. Подробности рассказал журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае Георгий Натадзе.
6: Подтопление действительно есть. Я связывался со своими знакомыми, которые живут непосредственно там, в Армавире, но подтопления, как мне говорят, происходят в окраинных станицах. То есть это старая станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный. Оттуда людей действительно эвакуировали. Эвакуировали в город, в Армавир сам. Там не ожидается никаких подтоплений, поэтому людей расселили где-то в гостиницу, в свободные номера, где-то есть в школах временные пункты, ну и часть людей ушла к своим родственникам, друзьям на какое-то время. Почему произошло затопление? Произошел аварийный сброс водохранилища Невиномысского из-за осадков. Действительно, что на Ставрополе, что в Краснодарском крае, сейчас сильные ливни, сутками буквально могут идти дожди, и все это, ну, естественно, наполняет водохранилище, а оттуда аварийно сбрасывают, чтобы не произошло более серьезного затопления. Пока ситуация такая, сколько это продлится, пока никто не говорит, ну, все надеются, что скоро закончится. Есть проблемы с ливневками серьезные, которые не выносят объема ливней. В целом все идет, скажем так, по плану. Заранее всех оповестили, людей эвакуируют. Немного затопило, действительно, на всякий случай людей решили убрать оттуда.
5: Георгий Натадзе, журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае. А по его словам, проблему усугубляют слабые ливневки. В самом Армавире они не выдерживают сильных ливней, и в результате целая улица в городе превращается в реки. Но в целом сам город не затоплен, он находится в более безопасном месте относительно реки, чем пригороды.
7: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: Рабочий класс информационных технологий. На этой неделе смотрим на доходы специалистов в области IT. Сегодня о тех, чьими руками написан код, которым мы пользуемся, исправлены ошибки, настроены базы данных. Middle-специалисты. Те, кто больше всех работает руками. Женам еще учиться и учиться. Синьоры движутся в сторону стратегии и постановки задач. Рутина достается мидлам. За не слишком высокую, по меркам индустрии, компенсацию. Среднероссийская зарплата специалистов этого уровня приближается к 200 тысячам рублей. рублей в месяц. Московские доходы могут переваливать за 300 тысяч, но это уже экзотика. Самостоятельно решать задачи, брать на себя ответственность за результат, выполнять код-ревью, курировать и обучать младших коллег. Так звучит типичный набор требований к middle-специалисту. За прошедший год число вакансий в IT снизилось более чем на треть. Не обошло это сокращение и медлов. Результат – не только большее число резюме на одну вакансию, но и возросшие требования со стороны работодателя. Middle воспринимается нанимателем как бюджетный вариант senior и берется не на вырост и про запас, а для решения текущих проблем и задач. Карьерная ситуация у медлов непростая, хотя и не такая сложная, как у джуниор-специалистов и тех, кто делает первые шаги в карьере. Задачи, на которых учились новички, проще и быстрее поручить искусственному интеллекту. Middle-специалисты как раз и займутся этим делом. А вот откуда через 4-5 лет появятся новые middle-разработчики при падении спроса на новичков, из которых они могли бы со временем вырасти, мне непонятно. Нынешние middle-инженеры – те, кто успел войти в профессию, когда это можно было сделать с относительным комфортом, набраться опыта и стать ключевым кадровым резервом. Если не они, то кто? Разве что искусственный интеллект.
7: Сумма технологий на Business FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Уликулеев. России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность ввиду политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров также указал, что Москва учтет, что Зеленский и европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать, подчеркнул российский министр. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействий со странами ближнего зарубежья. Он подчеркнул, что Россия выступает за ясность в отношениях с Арменией относительно того, куда она идет. Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований, и их цель – оправдать агрессию в отношении острова, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Тем временем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Рауль Кастро предстанет перед американским судом по своей воле или как-то иначе. США обвинили Рауля Кастро в убийстве американцев из-за крушения двух самолетов в 1996 году. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума. Так сказано в совместном заявлении по итогам визита Владимира Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений, о чем и все ли ожидания оправдались, комментарии Георгия Бовта. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел. Как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу, отдел создает проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Такое объявление разлетелось по соцсетям. Мы выяснили, что такое бывает, но редко. А что обычно? Подробности на Business FM. Какие соглашения Владимир Путин увез из Китая? Завершившийся визит Владимира Путина в КНР, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь, не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Было подписано свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничные совместные заявления, содержащие формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
11: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Москва и Пекин исторически отводят большую роль идеологии, ей отведена роль сигнальной системы «свой-чужой», важная для поддержания тонуса по всем остальным направлениям. Так, лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жестких и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Ни тактики, ни механизмов, ни сроков. Если детали и были, то лидеры их оставили за кадром. Чисто внешне Пекин обозначил себя как миротворец, но публично не берет никаких обязательств. Был продлен безвизовый режим до конца 2027 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. В этом смысле документ работает. Он подтверждает долгосрочность намерений. Товарооборот между нашими странами снова растет после небольшого спада в прошлом году. В апреле он прибавил 32% год к году и по итогам года останется уверенно выше 200 миллиардов долларов, а может и побьет позапрошлогодний рекорд в 244 миллиарда. Экономическая тематика визита вообще выглядит насыщенной по числу соглашений. Сельское хозяйство, образование, медиасотрудничество, торговля, транспорт. Меморандум охватывает едва ли не все сферы отношений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силы Сибири-2, каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, не вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе Сибири-2 почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за тысячу кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американский СПГ. Как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика и хочет определять свои условия в ключевых вопросах, прежде всего по газу. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представитель российской делегации, где были и министры, и вице-премьеры, и глава госкомпании, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально. нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Убадоев продолжит.
12: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало». И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли. Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в 11 миллиардов долларов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до 300 миллионов долларов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
13: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30, 40, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
12: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
14: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне, как директору, и сотрудникам в их работе.
12: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
5: Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. 3 июня оно станет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно, будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMaxi Максим Горшенин.
15: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом А сейчас следующий этап, то что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер. Но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, и теперь вместе начал в одном месте, и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте загружать, то бывают сбои, происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако, но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает и у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы, постоянные сбои, например, под технику Apple отсутствует нормальное вменяемое приложение для мейл-облака, то есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа того же Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российская карта заблочена, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
5: Максим Горшенин, автор телеграм-канала iMaxi. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. Компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекса Диск все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы. Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 93-м бегемота с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарке по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
16: Навеяла. Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить. И в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела. Но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что, если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
17: Компании и корпорации.
18: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
18: Эссеван оформила финансовый лизинг на два самолета А-321, 4 года простаивавших у Red Wings. Структуры Росавиации урегулировали сделку с иностранным экс-владельцем и перевели самолеты в российскую собственность. Сделка, по данным коммерсанта, обошлась приблизительно в 2 миллиарда рублей. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет 26 июня, не объявлять и не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении холдинга. Заседание будет проведено с дистанционным участием акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпрома» на 1 июня. Профсоюз работников Samsung в Южной Корее достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку. Об этом пишет местное агентство Yonhap. В течение этого времени члены профсоюза смогут проголосовать за или против этого соглашения. Компания подтвердила предварительную договоренность с профсоюзом. Проведение забастовки планировалось с 23 мая по 7 июня с участием 45 тысяч человек. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. С 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Теперь они должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. В документе Минтруда также уточняет, что инструкторы должны знать не только устройство автомобиля, но и причины возникновения неисправностей, способы их устранения и правила безопасной работы с оборудованием. Комментирует вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
19: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнить жизнь автошколам никак на безопасность дорожного движения или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменение заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа? Как это будет проверяться? Тоже не ясно. Не очень понимаю эти нововведения. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы дорожить процесс. Либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так, а получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
5: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол на России. Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
20: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели. С первого раза экзамен там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то непросто, поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше. Конкуренция достаточно острая. И им бы по-хорошему надо помогать, а им все время с каждым годом все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы самые безответственные давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причины, что еще можно для автошколы ужесточить. Но у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил, ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплата не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервные. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
5: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошколы это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах 38 до 42, а с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые 2 года. По данным МВД, сейчас в стране около 7000 автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек. Российский рынок акций завершил торги снижением, несмотря на замедление инфляции. Так, акции «Газпрома» оказались среди лидеров падения. Они потеряли 3,5%. Юань заметно вырос на московской бирже до 10,46, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Нефтяные котировки снизились на фоне заявлений Трампа о переговорах США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
21: Российский рынок акций снизился по итогам среды. За основную торговую сессию индекс московской биржи потерял около 1%. Закрытие 2638 пунктов. Лидерами падения выступили акции «Газпрома». Вечером в среду они потеряли около 3,5%. Но здесь рынок, видимо, хотел большего от визита президента Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и большего именно по такому проекту, как «Сила Сибири-2». Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в среду, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным основным параметрам проекта «Силы Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта, а заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заметил, что окончательные договоренности по проекту «Силы Сибири-2» уже на финише, идет доработка контрактов, но, видимо, рынку это показалось мало. Рынок также проигнорировал очередные хорошие данные по инфляции. Вновь недельная дефляция зафиксирована была Росстатом с 13 по 18 мая. Потребительские цены опустились на 0,2%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее тоже снижались на те же 0,02%. То есть за три недели дефляции, ну, рынок пока не обращает на это внимания. Причем, если рассматривать годовую инфляцию, то на 18 мая опустилась она ниже 5,5%, а это уже верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года. Но, может быть, все-таки уже в основную торговую сессию четверга рынок на это обратит внимание. Рубль скорректировался довольно заметно. Китайская валюта выросла на 11 копеек. Закрытие 10 рублей 46 копеек. Хотя юань падал в течение дня до 10 рублей 29 копеек. Таким образом, китайская валюта обновила минимум с 30 января 2023 года. Что касается доллара, он тоже падал в начале дня до 70 примерно с половиной рублей, но потом все-таки отскочил в район 71 рубля с половиной, как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь еще, видимо, сказалось падение цен на нефть, хотя участники рынка не раз уже отмечали, что рубль сильно перекуплен и, конечно, назрел уже как минимум техническая коррекция. Что касается цен на нефть, усилили они падение вечером в среду, и смесь Brent откатилась в район 104,5 долларов за баррель. Но здесь рынок вновь отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и прежде всего слушает, что говорит президент США Дональд Трамп, а он, общаясь с журналистами, в очередной раз сказал, что переговоры США и Ирана об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе, но при этом добавил, что если мы не добьемся сделки, то мы сделаем что-то гадкое. Ну, вот в стиле Трампа все эти выражения. Но еще была новость, которая касается непосредственно Армузского пролива. Financial Times со ссылкой на данные ресурсов мониторинговых сообщила о том, что через пролив намерены пройти 3 супертанкера. 2 из Ирана в Китай, еще одно из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта 6 миллионов баррелей нефти. Это будет самый крупный объем нефти, который пытаются вывести за день через Армузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля. Так что вот можно сказать, что Китай, скорее всего, немножко все-таки стал ослаблять свои требования. Прежде всего, здесь интересно движение танкера из Кувейта в Южную Корею. В Китай понятно, а вот Южную Корею посмотрим, насколько это будет уже реальная информация. Были и обратные новости, на самом деле. Падают серьезно запасы сырой нефти в США, упали почти на 8 миллионов баррелей за прошлую неделю. Это коммерческие запасы. А что касается запаса стратегического, он упал сразу на 9 миллионов 900 тысяч баррелей за неделю. Причем это самое сильное падение за всю историю отслеживания этого показателя.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Американский каретный магнат Уильям Дюрант поначалу считал появившиеся в продаже автомобили вонючими и опасными, а позже приобрел контроль над компанией Buick и на ее базе создал концерн General Motors. Агрессивные и не всегда продуманные поглощения, которыми активно занялся Дюрант, уже через 2 года привели к тому, что банкиры-кредиторы с позором изгнали Уильяма из его же детища. Дюрант не сдался. Через год организовал новый бизнес со своим приятелем-автогонщиком Луи Шевроле и вскоре снова выкупил General Motors. Его состояние в 1920-м оценивали в 100 миллионов долларов. Но история с долгами перед банками повторилась, и третьей попытки уже не случилось. В конце жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне.
1: Вторая попытка на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
3: Почему ты не любишь Сочи? Об этом я спрашиваю между делом автора цифрового медиа-контента, предпринимателя Ирену Понарошку. Мы обсуждаем горы и море, ее любовь к Красной Поляне, и тут выясняется.
22: Я не люблю Сочи, я люблю именно горы Красной Поляны. При том, что я каждый год туда летаю, но за все это время в Адлере и в Сочи я была 3 раза за 10 лет. Ну, во-первых, пробки, это просто неудобно, некомфортно. А во-вторых, так как я эстет и визуал, а Красная Поляна и все, что там понастроили сейчас, оно все такое все-таки новенькое, оно более цельное какое-то, а тут такое лоскутное одеяло вот этого совка, нулевых. Я не соскучилась по этому. Я отдыхала в Сочи в детстве и до сих пор поэтому не очень соскучилась.
3: В Сочи летом было иначе?
22: Да, но тогда это было прям правда красиво, правда торжественно, то есть мы отдыхали тоже там в каком-то санатории РЖД. Лифт к морю, статуи, когда ты идешь по парку, в столовая с коврами, красными дорожками, как в поездах. А сейчас все то же самое, пластиковые рамы, все то же самое, куча рекламы, все то же самое, и стриптиз-бары, кальянные, прилипчивые таксисты. Это, кстати, город удивительных таксистов неприятных. Пускай обижаются, я и так на них жалуюсь все время, службу поддержки, потому что только там у меня была ситуация, когда я вызвала такси, села в машину, и таксист сказал: за 3 не поеду, за 5 поеду. Да, это совершенно другой мир, и просто он высадил меня из машины, и все.
3: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM.
23: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Россия не применяет в рамках спецоперации средства, которые могли бы нанести значительный ущерб территориям, где живут русские. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. По словам министра, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что на СВО российские военные не используют средства, которые могли бы использовать, так как Россия не хочет наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут, по большому счету, наши люди, которых пытаются подавить нацисты, сказал Лавров. Глава МИД добавил, что ВС России последовательно выполняют задачи спецоперации. Правоохранители в Тульской области возбудили уголовное дело после исчезновения 3-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР РФ по региону. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи, спасатели, полиция и волонтеры проводят поисковые мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Количество многодетных семей, имеющих право на единое пособие, вырастет в России с пятницы 22 мая. Об этом рассказали в Госдуме. Изменения в закон о многодетных приняты во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам прямой линии. Глава государства тогда потребовал исправить ситуацию, когда семья с 3 и более детьми полностью теряла право на выплату из-за того, что ее среднедушевой доход оказывался выше прожиточного минимума даже на 1 рубль. Отмечается, что теперь решение об отказе в назначении ежемесячного пособия, которые были вынесены с 1 января этого года, по причине превышения дохода будут автоматически пересмотрены, без необходимости подавать новое заявление. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога, психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
25: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дело о мошенничестве на 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала доходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Ждать ли окончательной победы Фемиды над мошенничеством? В школе Севастополя обрушился балкон. Пострадали 6 юношей и 3 девушки. Выпускники школы номер 13 в поселке Качи решили устроить на балконе фотосессию, но конструкция не выдержала нагрузки. Что известно о самом ЧП и возможных причинах?
5: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам СУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. Но в целом российская армия сохраняет преимущество. О чем говорит такой отчет перед конгрессом? Подробности на Business FM. Дело о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чубановой.
2: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила, так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом. А в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела права на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Business FM.
4: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу, и мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
2: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержания под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа. А оттуда отправили на дорассмотрение. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
6: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерный суммы человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
2: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили цитата: «В ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые 3 месяца 2024 года». Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Business FM.
5: В школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки. Двое школьников находятся в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и о возможных причинах, Михаил Задорожный продолжит.
7: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересный кадр. Балконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
8: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Каче, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции, фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
7: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
9: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
7: На фотографиях школы до ЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников. Но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году. Продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
10: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчетная нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается, нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа, это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
7: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес ФМ» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено 2 уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. Министерство войны США также считает, что ударам СУ не хватало темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Но отмечается, что расстояние ударов увеличивается, недавно достигло 1750 километров. Пока удары СУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больше пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, так считает военный эксперт, редактор журнала «Новая оборонная заказ» Дмитрий Корнев.
11: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дронов.
5: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта от ударов ВСУ действительно не наблюдается. Оптовая стоимость резко не растет, что говорит о достаточном предложении на рынке, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
12: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и безусловной заинтересованностью российской компании обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственниками НПЗ. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с посевными работами. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта. И это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановые и внеплановые ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах. Соответственно, это тоже временно сокращает предложение на рынке.
5: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции, заключает американское ведомство.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей провалов находится в шведском городе Хельсингборге. В 2017 году его открыл психолог Самуэль Уэст, чтобы, по его словам, напомнить людям, как часто успехи и неудачи идут рука об руку и насколько одни невозможны без других. Экспонаты музея — это провалившиеся товары от продуктов питания и до электроники, начиная с 17 века и до наших дней. Среди запоминающихся кофейная Кока-Кола, зеленый кетчуп, обезжиренные чипсы, маска от морщин, бьющая током, замороженная лазанья от производителя зубной пасты Colgate и рядом зубная паста от производителя зенитных и противотанковых пушек. В довесок неудачные игры, смартфоны, коммуникаторы, ручки и очки. Слоган музея провалов – все успешные инновации одинаковы, а вот каждая неудачная провалилась по-своему. Музейные ценности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: У микрофона Сардар Абликулеев. Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в России с 13 по 18 мая. За 6 дней из-за праздников на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая. Как отмечает Интерфакс, исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов, следует, что годовая инфляция в России на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая. мая, если ее высчитывать из недельной динамики. Такой методики придерживается Центробанк. И затормозила до 5,36 с 5,47 на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года. Такую методику использует Минэкономразвития. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах Центробанка по состоянию на 1 мая оказалось 73 миллиона 900 тысяч тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая Штатам, Германии, Италии, Франции и Китаю. Россия получила право на поставки говядины и продуктов из нее в Индонезию. Как сообщает Россельхознадзор, протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к этой продукции подписан, формы ветеринарного сертификата на ее отгрузке согласованы. Власти Краснодарского края прогнозируют турпоток в 8,5 миллионов отдыхающих в период предстоящего летнего курортного сезона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в этом году туристов будут принимать более 10 тысяч гостиниц и отелей, рассчитанные на более чем 590 тысяч мест. Глубина бронирования отдыха достигает 2-3 месяцев. На летний сезон Азовское побережье забронировано на 31%, Черноморское на 48%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь.

0: Ноутбука, предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
1: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
0: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи. И трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель онлайн-тур.ру Андрей Бородин.
2: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко, турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
0: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
3: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то на двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
0: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше 1 000 000 просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
5: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
6: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
5: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
7: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
8: Насколько активно? 2 раза чаще, чем в марте, например, беспокоиться по поводу бойлера?
7: Если взять, например, март и апрель, 4 раза активнее.
8: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
7: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
8: Водонагреватель какого типа? пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
7: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды. Проточные редкий случай у нас идет на продажу.
5: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприятия.

0: предприниматель Сергей Остриков.
1: Я помню по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
0: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
2: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени, от 30 минут до часа, вот, с разными ценами.
3: В этом году планируются такие тарифы?
2: Скорее всего, да.
0: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: В нескольких станицах под Армавиром эвакуируют местных жителей из-за подтоплений. Об этом сообщили в администрации города. В Армавирском районе Краснодарского края несколько дней шли сильные ливни, в результате река Кубань вышла из берегов. Причиной также стал аварийный сброс воды в водохранилище в соседнем Ставропольском крае. Местным жителям рекомендовали на всякий случай поднять ценные вещи на верхние этажи домов. Подробности рассказал журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае Георгий Натадзе.
5: Подтопление действительно есть. Я связывался со своими знакомыми, которые живут непосредственно там, в Армавире, но подтопления, как мне говорят, происходят в окраинных станицах. То есть это старая станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный. Оттуда людей действительно эвакуировали. Эвакуировали в город, в Армавир сам. Там не ожидается никаких подтоплений, поэтому людей расселили где-то в гостиницу, свободные номера, где-то есть в школах временные пункты, ну и часть людей ушла к своим родственникам, друзьям на какое-то время. Почему произошло затопление? Произошло аварийный сброс водохранилища Невиномысского из-за осадков. Действительно, что на Ставрополе, что в Краснодарском крае, сейчас сильные ливни, сутками буквально могут идти дожди, и все это, ну, естественно, наполняет водохранилище, а оттуда аварийно сбрасывают, чтобы не произошло более серьезного затопления. Пока ситуация такая, сколько это продлится, пока никто не говорит, ну, все надеются, что скоро закончится. Есть проблемы с ливневками серьезные, которые не выносят объема ливней. В целом все идет, скажем так, по плану. Заранее всех оповестили, людей эвакуируют. Немного затопило, действительно, на всякий случай людей решили убрать оттуда.
4: Георгий Натадзе, журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае. А по его словам, проблему усугубляет слабые ливневки. В самом Армавире они не выдерживают сильных ливней, и в результате целая улица в городе превращается в реки. Но в целом сам город не затоплен, он находится в более безопасном месте относительно реки, чем пригороды.
6: Другим наука с Сергеем Корзуном.
7: Когда вы ждете лифта вниз, то чаще всего он приходит вверх и наоборот. Это не закон подлости, а правило, которое можно просчитать математически. Так и сделали в 50-е годы прошлого века два физика, работавших на разных этажах одного здания. Марвин Стерн на втором, а Джордж Гамов на предпоследнем. Примерно в 5 случаях из 6, когда они собирались друг к другу в гости, первым приходил лифт, двигавшийся в противоположном направлении. Привлекли теорию вероятностей. На первый этаж лифт всегда приходит сверху, а на последний – снизу. Вероятность 100%. Дальше представили лифт, равномерно двигающимся снизу доверху и обратно со всеми остановками. Допустим, этажей всего 7. На 6-м лифт останавливается 2. Наверх он идет до 7-го и обратно, всего 2 этажа, а при движении вниз – до 1-го и обратно, то есть всего 10 этажей. Вероятность, что первый лифт придет наверх на 6-м этаже в 5 раз выше. Если здесь есть парадокс, то это парадокс пассажира. А вот с точки зрения лифтера суммарное время на подъем всегда совпадает со временем на спуск. В реальности движение лифтов организовано сложнее. Современные алгоритмы оптимизируют загрузку, а реальные люди нередко предпочитают лестницу на пару-тройку этажей, особенно вниз. Парадокс лифта наблюдают в других видах общественного транспорта. Чем ближе вы к конечной остановке, тем вероятнее увидеть сначала автобус или поезд, идущий именно к конечной. Под действие парадокса подпадают телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и очереди. Практически все, что происходит нерегулярно или в случайное время.
6: Другим наука на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Уликулеев. России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность ввиду политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров также указал, что Москва учтет, что зеленские европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать, подчеркнул российский министр. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействий со странами ближнего зарубежья. Он подчеркнул, что Россия выступает за ясность в отношениях с Арменией относительно того, куда она идет. Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований, и их цель – оправдать агрессию в отношении острова, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Тем временем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Рауль Кастро предстанет перед американским судом по своей воле или как-то иначе. США обвинили Рауля Кастро в убийстве американцев из-за крушения двух самолетов в 1996 году. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума. Так сказано в совместном заявлении по итогам визита Владимира Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений, о чем и все ли ожидания оправдались, комментарии Георгия Бовта. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел. Как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу, отдел создает проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Такое объявление разлетелось по соцсетям. Мы выяснили, что такое бывает, но редко. А что обычно? Подробности на Business FM. Какие соглашения Владимир Путин увез из Китая? Завершившийся визит Владимира Путина в КНР, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь, не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Было подписано свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничные совместные заявления, содержащие формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
9: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Москва и Пекин исторически отводят большую роль идеологии, ей отведена роль сигнальной системы «свой-чужой», важной для поддержания тонуса по всем остальным направлениям. Так, лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жестких и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Ни тактики, ни механизмов, ни сроков. Если детали и были, то лидеры их оставили за кадром. Чисто внешне Пекин обозначил себя как миротворец, но публично не берет никаких обязательств. Был продлен безвизовый режим до конца 27 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. В этом смысле документ работает. Он подтверждает долгосрочность намерений. Товарооборот между нашими странами снова растет после небольшого спада в прошлом году. В апреле он прибавил 32% год к году и по итогам года останется уверенно выше 200 миллиардов долларов, а может и побьет позапрошлогодний рекорд в 244 миллиарда. Экономическая тематика визита вообще выглядит насыщенной по числу соглашений. Сельское хозяйство, образование, медиасотрудничество, торговля, транспорт. Меморандум охватывает едва ли не все сферы отношений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силу себя, Сибири-2, каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, не вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе Сибири-2 почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за 1000 кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американский СПГ. Как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика и хочет определять свои условия в ключевых вопросах, прежде всего по газу. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представительная российская делегация, где были и министры, и вице-премьеры, и глава госкомпании, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Убадоев продолжит.
10: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало». И после после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли. Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в 11 миллиардов долларов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до 300 миллионов долларов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
11: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30%, 40%, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
10: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может переводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
12: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
10: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
4: Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. С 3 июня оно станет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMaxi Максим Горшенин.
13: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом. А сейчас следующий этап, то что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер. Но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, и теперь вместе начал в одном месте, и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте это загружать, то бывают сбои происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако. Но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает. И у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы, постоянные сбои. Например, под технику Apple отсутствует нормальное вменяемое приложение для мейл-облака. То есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа того же Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российская карта заблочена, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
4: Максим Горшенин, автор телеграм-канала iMaxi. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. Компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекса Диск все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы. Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 93-м бегемоты с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом Глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарке по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
14: Навеяла. Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться, все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить, и в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела, но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что, если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
6: Компании и корпорации.
15: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
15: Эссеван оформила финансовый лизинг на два самолета А-321, 4 года простаивавших у Red Wings. Структуры Росавиации урегулировали сделку с иностранным экс-владельцем и перевели самолеты в российскую собственность. Сделка, по данным коммерсанта, обошлась приблизительно в 2 миллиарда рублей. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет 26 июня, не объявлять и не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении холдинга. Заседание будет проведено с дистанционным участием акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпрома» на 1 июня. Профсоюз работников Samsung в Южной Корее достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку. Об этом пишет местное агентство Yonhap. В течение этого времени члены профсоюза смогут проголосовать за или против этого соглашения. Компания подтвердила предварительную договоренность с профсоюзом. Проведение забастовки планировалось с 23 мая по 7 июня с участием 45 тысяч человек. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. С 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Теперь они должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. В документе Минтруда также уточняет, что инструкторы должны знать не только устройство автомобиля, но и причины возникновения неисправностей, способы их устранения и правила безопасной работы с оборудованием. Комментирует вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
16: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле, мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасное дорожное движение или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть, самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменение? увольнение заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа? Как это будет проверяться? Тоже не ясно. Не очень понимаю эти нововведения. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы удорожить процесс. Либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так. А получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
4: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол на России. Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
17: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели, с первого раза экзамены там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то непросто, поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше, конкуренция достаточно острая, и им бы по-хорошему надо помогать, а им все время, с каждым годом, все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы, самые безответственные, давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причину, что еще можно для автошколы ужесточить. Но у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил, ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплаты не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
4: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошколы это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах 38 до 42, а с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые 2 года. По данным МВД, сейчас в стране около 7 тысяч автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек. Российский рынок акций завершил торги снижением, несмотря на замедление инфляции. Так, акции «Газпрома» оказались среди лидеров падения. Они потеряли 3,5%. Юань заметно вырос на московской бирже до 10,46, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Нефтяные котировки снизились на фоне заявлений Трампа о переговорах США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
18: Российский рынок акций снизился по итогам среды. За основную торговую сессию индекс московской биржи потерял около 1%. Закрытие 2638 пунктов. Лидерами падения выступили акции «Газпрома». Вечером в среду они потеряли около 3,5%. Но здесь рынок, видимо, хотел большего от визита президента Российской Федерации в Китайскую Народную Республику. И большего именно по такому проекту, как «Сила Сибири-2». Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в среду, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта, а заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заметил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише, идет доработка контрактов, но, видимо, рынку это показалось мало. Рынок также проигнорировал очередные хорошие данные по инфляции, вновь недельная дефляция зафиксирована была Росстатом с 13 по 18 мая. Потребительские цены опустились на 0,02%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее тоже снижались на те же 0,02%, то есть за 3 недели дефляции. Ну, рынок пока не обращает на это внимания. Причем, если рассматривать годовую инфляцию, то на 18 мая опустилась она ниже 5,5%, а это уже верхняя граница прогноза прогноза Банка России на конец текущего года. Но, может быть, все-таки уже в основную торговую сессию четверга рынок на это обратит внимание. Рубль скорректировался довольно заметно. Китайская валюта выросла на 11 копеек. Закрытие 10 рублей 46 копеек. Хотя юань падал в течение дня до 10 рублей 29 копеек. Таким образом, китайская валюта обновила минимум с 30 января 2023 года. Что касается доллара, он тоже падал в начале дня до 70 примерно с половиной рублей, но потом все-таки отскочил в район 71 рубля с половиной, как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь еще, видимо, сказалось падение цен на нефть, хотя участники рынка не раз уже отмечали, что рубль сильно перекуплен и, конечно, назрел уже как минимум техническая коррекция. Что касается цен на нефть, усилили они падение вечером в среду, и смесь Brent откатилась в район 104,5 долларов за баррель. Но здесь рынок вновь отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и прежде всего слушает, что говорит президент США Дональд Трамп, а он, общаясь с журналистами, в очередной раз сказал, что переговоры США и Ирана об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе, но при этом добавил, что если мы не добьемся сделки, то мы сделаем что-то гадкое. Ну, вот в стиле Трампа все эти выражения. Но еще была новость, которая касается непосредственно Ормузского пролива. Financial Times со ссылкой на данные ресурсов мониторинговых сообщила о том, что через пролив намерены пройти 3 супертанкера. 2 из Ирана в Китай, еще одно из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта 6 миллионов баррелей нефти. Это будет самый крупный объем нефти, который пытаются вывести за день через Ормузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля. Так что вот можно сказать, что Китай, скорее всего, немножко все-таки стал ослаблять свои требования. Прежде всего, здесь интересно движение танкера из Кувейта в Южную Корею. В Китай понятно, а вот Южную Корею посмотрим, насколько это будет уже реальная информация. Были и обратные новости, на самом деле. Падают серьезно запасы сырой нефти в США, упали почти на 8 миллионов баррелей за прошлую неделю. Это коммерческие запасы. А что касается запаса стратегического, он упал сразу на 9 миллионов 900 тысяч баррелей за неделю. Причем это самое сильное падение за всю историю отслеживания этого показателя.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
19: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Американский каретный магнат Уильям Дюрант поначалу считал появившиеся в продаже автомобили вонючими и опасными, а позже приобрел контроль над компанией Buick и на ее базе создал концерн General Motors. Агрессивные и не всегда продуманные поглощения, которыми активно занялся Дюрант, уже через 2 года привели к тому, что банкиры-кредиторы с позором изгнали Уильяма из его же детища. Дюрант не сдался. Через год организовал новый бизнес со своим приятелем-автогонщиком Луи Шевроле и вскоре снова выкупил General Motors. Его состояние в 1920-м оценивали в 100 миллионов долларов. Но история с долгами перед банками повторилась, и третьей попытки уже не случилось. В конце жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне. Вторая попытка на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
20: К некоторым вопросам на собеседовании подготовиться просто невозможно, придется импровизировать. А вот изучить заранее примеры остроумных и элегантных ответов на часто задаваемые вопросы очень даже полезно. Давайте я приведу здесь примеры таких вопросов и ответов. Запоминайте. Какие у вас слабые стороны? Вопрос неприятный, но классический. И здесь важно не начать каяться во всех грехах. Элегантный ответ – это назвать особенность, которая не разрушает ваш профессиональный образ, а показывает зрелость и способность работать над собой. Например, иногда мне сложно быстро делегировать задачи, потому что я привык отвечать за результат лично. Именно так говорил о себе Стив Джобс. Он признавал, что долго учился доверять сильным людям вокруг себя. И именно после этого смог собрать одну из самых эффективных команд в индустрии.
1: другие.
20: Почему мы должны выбрать именно вас? Это вопрос, отвечая на который многие начинают либо оправдываться, либо слишком активно себя продавать. Лучшая тактика здесь – это спокойно связать свой опыт с задачами компании. Например, я уже решал похожие задачи и умею быстро адаптироваться. Очень похоже на подход Уоррена Баффета. Он много раз говорил, что успех строится не на попытке казаться кем-то особенным, а на умении стабильно делать свою работу лучше других. Кем вы видите себя через 5 лет? Сложный вопрос. Многих он ставит в тупик. Но это не про угадывание будущего, а про вашу внутреннюю опору. Здесь не нужно включать фантазии про кресло генерального директора. Гораздо сильнее звучит ответ вроде «Я хочу стать человеком, которому доверяют сложные проекты и серьезные решения». Именно так выстраивала карьеру Индра Нуи, экс-сео PepsiCo. Она не говорила о должностях, а всегда подчеркивала, что хочет быть полезной бизнесу на более высоком уровне ответственности. Хорошие ответы на собеседовании почти никогда не звучат как заученный текст. Люди верят спокойствию, конкретике и интонации человека, который понимает, что он может дать бизнесу.
21: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Россия не применяет в рамках спецоперации средства, которые могли бы нанести значительный ущерб территориям, где живут русские. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. По словам министра, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что на СВО российские военные не используют средства, которые могли бы использовать, так как Россия не хочет наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут, по большому счету, наши люди, которых пытаются подавить нацисты, сказал Лавров. Глава МИД добавил, что ВС России последовательно выполняют задачи спецоперации. Правоохранители в Тульской области возбудили уголовное дело после исчезновения 3-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР РФ по региону. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи, спасатели, полиция и волонтеры проводят поисковые мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Количество многодетных семей, имеющих право на единое пособие, вырастет в России с пятницы 22 мая. Об этом рассказали в Госдуме. Изменения в закон о многодетных приняты во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам прямой линии. Глава государства тогда потребовал исправить ситуацию, когда семья с тремя и более детьми полностью теряла право на выплату из-за того, что ее среднедушевой доход оказывался выше прожиточного минимума даже на 1 рубль. Отмечается, что теперь решение об отказе в назначении ежемесячного пособия, которые были вынесены с 1 января этого года, по причине превышения дохода будут автоматически пересмотрены, без необходимости подавать новое заявление. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога, психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дело о мошенничестве на 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала доходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Ждать ли окончательной победы Фемиды над мошенничеством? В школе Севастополя обрушился балкон. Пострадали 6 юношей и 3 девушки. Выпускники школы номер 13 в поселке Качи решили устроить на балконе фотосессию, но конструкция не выдержала нагрузки. Что известно о самом ЧП и возможных причинах? Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам ВСУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. Но в целом российская армия сохраняет преимущество. О чем говорит такой отчет перед конгрессом? Подробности на Business FM. Дело о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чубановой.
22: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус самозанятая. В июне 24 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила, так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом, а в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов, а через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела права на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес ФМ.
1: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение и незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
22: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержания под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа. А оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
2: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
22: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили, цитата, в ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые 3 месяца 2024 года. Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: В школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки. Двое школьников находятся в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и о возможных причинах, Михаил Задорожный продолжит.
3: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересные кадры. Подоконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
0: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Качево, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции, фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
3: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
5: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
3: На фотографиях школы до ЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников. Но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году. Продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
7: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчетная нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается, нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа, это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
3: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес FM заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено 2 уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. Министерство войны США также считает, что ударам СУ не хватало темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Но отмечается, что расстояние ударов увеличивается, недавно достигло 1750 километров. Пока удары СУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больше пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, так считает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
23: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуют требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дронов.
4: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта от ударов ВСУ действительно не наблюдается. Оптовая стоимость резко не растет, что говорит о достаточном предложении на рынке, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
8: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и безусловной заинтересованностью российской компании обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственниками НПЗ. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с посевными работами. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта. И это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановые и внеплановые ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах. Соответственно, это тоже временно сокращает предложение на рынке.
4: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции, заключает американское ведомство.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам, наличным деньгам пророчили верную смерть уже к 2020-му. Растущая популярность банковских карт и развитие электронных услуг не оставляли повода для сомнений. Окончательный удар по кэшу могла нанести пандемия, которая, по всем прогнозам, должна была резко увеличить безналичные платежи. Но удивительным образом в 2020-м финансовые институты наблюдали рост наличных в обращении. Сегодня в еврозоне более половины операций на кассах офлайн-магазинов оплачиваются кэшем. Причем эта доля еще выше в Германии, Австрии и Италии. Физические деньги оказались критически важны как резерв при сбоях цифровых систем. Для многих принципиально, что они обеспечивают приватность платежей. Кроме того, они более понятны людям в возрасте, а где-то просто остаются существенной частью культурной традиции. Вопреки прогнозам на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Авликулеев. Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в России с 13 по 18 мая. За 6 дней из-за праздников на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая. Как отмечает Интерфакс, исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов, следует, что годовая инфляция в России на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая. Если ее высчитывать из недельной динамики. Такой методики придерживается Центробанк. И затормозила до 5,36 с 5,47 на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года. Такую методику использует Минэкономразвития. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах Центробанка по состоянию на 1 мая оказалось 73 миллиона 900 тысяч тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая Штатам, Германии, Италии, Франции и Китаю. Россия получила право на поставки говядины и продуктов из нее в Индонезию. Как сообщает Россельхознадзор, протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к этой продукции подписан, формы ветеринарного сертификата на ее отгрузке согласованы. Власти Краснодарского края прогнозируют турпоток в 8,5 миллионов отдыхающих в период предстоящего летнего курортного сезона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в этом году туристов будут принимать более 10 тысяч гостиниц и отелей, рассчитанные на более чем 590 тысяч мест. Глубина бронирования отдыха достигает 2-3 месяцев. На летний сезон Азовское побережье забронировано на 31%, Черноморск на 48%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы. Но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
10: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором предположительно турагент скроет.

0: Море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель onlinetour.ru Андрей Бородин.
1: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко, турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
0: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч. Если речь о четверке, на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
2: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то до двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
0: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продолжаются. Лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
4: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
5: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
4: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
6: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
7: Насколько активно? Два раза чаще, чем в марте, например, беспокоит по поводу бойлера?
6: Если взять, например, март и апрель, раза в четыре активнее.
7: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
6: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
7: Водонагреватель какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
6: В основном идут бойлерные. Чтобы было накопление воды, проточные редкий случай у нас идет на продажу.
4: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
8: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
4: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
9: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят

0: в банях, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа с разными ценами.
1: Так, в этом году планируются такие тарифы?
0: Скорее всего, да.
2: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: В нескольких станицах под Армавиром эвакуируют местных жителей из-за подтоплений. Об этом сообщили в администрации города. В Армавирском районе Краснодарского края несколько дней шли сильные ливни, в результате река Кубань вышла из берегов. Причиной также стал аварийный сброс воды в водохранилище в соседнем Ставропольском крае. Местным жителям рекомендовали на всякий случай поднять ценные вещи на верхние этажи домов. Подробности рассказал журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае Георгий Натадзе.
4: Подтопление действительно есть. Я связывался со своими знакомыми, которые живут непосредственно там, в Армавире, но подтопления, как мне говорят, происходят в окраинных станицах. То есть это старая станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный. Оттуда людей действительно эвакуировали. Эвакуировали в город, в Армавир сам. Там не ожидается никаких затоплений, поэтому людей расселили где-то в гостиницу, в свободные номера, где-то есть в школах временные пункты, ну и часть людей ушла к своим родственникам, друзьям на какое-то время. Почему произошло затопление? Произошел аварийный сброс водохранилища Невиномысского из-за осадков. Действительно, что на Ставрополье, что в Краснодарском крае, сейчас сильные ливни, сутками буквально могут идти дожди, и все это, ну, естественно, наполняет водохранилище, оттуда аварийно сбрасывают, чтобы не произошло более серьезного затопления. Пока ситуация такая, сколько это продлится, пока никто не говорит, ну, все надеются, что скоро закончится. Есть проблемы с ливневками серьезные, которые не выносят объема ливней. В целом, все идет, скажем так, по плану. Заранее всех оповестили, людей эвакуируют. Немного затопило, действительно, на всякий случай людей решили убрать оттуда.
3: Георгий Натадзе, журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае. А по его словам, проблему усугубляет слабые ливневки. В самом Армавире они не выдерживают сильных ливней, и в результате целая улица в городе превращается в реки. Но в целом сам город не затоплен, он находится в более безопасном месте относительно реки, чем пригороды.
5: Классики в праве. Завещательное письмо.
6: «Помогай бедным, береги мать, живите мирно». Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу, это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
7: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
6: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены и братьев и даже таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало. Важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляло к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен тремя свидетелями. Свидетели подтверждали, что документ подлинный, а человек, который его подписывает, действует добровольно и находится в здравом уме. Завещание можно было составить и без нотариуса, но письмо завещанием все-таки не считалось. Поэтому после смерти Чехова вопрос о его наследстве пришлось решать не по письму, а по закону. В отсутствие правильного оформленного завещания сестра Мария Павловна не могла просто получить все, что брат хотел ей оставить. Наследственные права возникали у других близких, прежде всего у супруги и братьев. К счастью, в семье Чехова победили не обиды и расчеты, а уважение к последней воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое. Собрать архив, издать письма, создать музей. История Чехова напоминает нам, даже самая ясная и благородная последняя воля может запутаться в формальностях, если ее не оформить как положено.
5: Классики в праве на Бизнес ФМ.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сардар Авликулеев. России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность ввиду политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров также указал, что Москва учтет, что Зеленский и европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать, подчеркнул российский министр. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействий со странами ближнего зарубежья. Он подчеркнул, что Россия выступает за ясность в отношениях с Арменией относительно того, куда она идет. Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований, и их цель – оправдать агрессию в отношении острова, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Тем временем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Рауль Кастро предстанет перед американским судом по своей воле или как-то иначе. США обвинили Рауля Кастро в убийстве американцев из-за крушения двух самолетов в 1996 году. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагурио «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума, так сказано в совместном заявлении по итогам визита Владимира Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений, о чем и все ли ожидания оправдались, комментарии Георгия Бовта. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел. Как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу, отдел создает проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Такое объявление разлетелось по соцсетям. Мы выяснили, что такое бывает, но редко. А что обычно? Подробности на Business FM. Какие соглашения Владимир Путин увез из Китая? Завершившийся визит Владимира Путина в КНР, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь, не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Было подписано свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничные совместные заявления, содержащие формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
10: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Москва и Пекин исторически отводят большую роль идеологии, ей отведена роль сигнальной системы «свой-чужой», важной для поддержания тонуса по всем остальным направлениям. Так, лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жестких и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Ни тактики, ни механизмов, ни сроков, если детали Италии были, то лидеры их оставили за кадром. Чисто внешне Пекин обозначил себя как миротворец, но публично не берет никаких обязательств. Был продлен безвизовый режим до конца 27 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. В этом смысле документ работает. Он подтверждает долгосрочность намерений. Товарооборот между нашими странами снова растет после небольшого спада в прошлом году. В апреле он прибавил 32% год к году и по итогам года останется уверенно выше 200 миллиардов долларов, а может и побьет позапрошлогодний рекорд в 244 миллиарда. Экономическая тематика визита вообще выглядит насыщенной по числу соглашений. Сельское хозяйство, образование, медиасотрудничество, торговля, транспорт. Меморандум охватывает едва ли не все сферы отношений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силы Сибири-2, каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, не вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе Сибири-2 почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за 1000 кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американские СПГ. Как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика и хочет определять свои условия в ключевых вопросах, прежде всего по газу. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представительная российская делегация, где были и министры, и вице-премьеры, и глава госкомпании может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Убадоев продолжит.
11: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало». И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли. Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в $11 миллиардов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до $300 миллионов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
12: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с арендой, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30%, 40%, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
11: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим. Однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
13: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
11: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
3: Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. С 3 июня оно станет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно, будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMaxi Максим Горшенин.
14: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом. А сейчас следующий этап, то что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер. Но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, и теперь вместе начал в одном месте, и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте загружать, то бывают сбои, происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако. Но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает. И у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы, постоянные сбои. Например, под технику Apple отсутствует нормальное вменяемое приложение для мейл-облака. То есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа того же Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российская карта заблочена, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
3: Максим Горшенин, автор телеграм-канала iMaxi. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. Компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекс.Диск все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
15: Вторая попытка. Американский каретный магнат Уильям Дюрант поначалу считал появившиеся в продаже автомобили вонючими и опасными, а позже приобрел контроль над компанией Buick и на ее базе создал концерн General Motors. Агрессивные и не всегда продуманные поглощения, которыми активно занялся Дюрант, уже через два года привели к тому, что банкиры-кредиторы с позором изгнали Уильяма из его же детища. Дюрант не сдался. Через год организовал новый бизнес со своим приятелем-автогонщиком Луи Шевроле и вскоре снова выкупил General Motors. Его состояние в 1920-м оценивали в $100 миллионов. Но история с долгами перед банками повторилась, и третьей попытки уже не случилось. В конце жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне. Вторая попытка на Business FM.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
17: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
17: Эссеван оформила финансовый лизинг на два самолета А-321, 4 года простаивавших у Red Wings. Структуры Росавиации урегулировали сделку с иностранным экс-владельцем и перевели самолеты в российскую собственность. Сделка, по данным коммерсанта, обошлась приблизительно в 2 миллиарда рублей. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет 26 июня, не объявлять и не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении холдинга. Заседание будет проведено с дистанционным участием акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпрома» на 1 июня. Профсоюз работников Samsung в Южной Корее достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку. Об этом пишет местное агентство Yonhap. В течение этого времени члены профсоюза смогут проголосовать за или против этого соглашения. Компания подтвердила предварительную договоренность с профсоюзом. Проведение забастовки планировалось с 23 мая по 7 июня с участием 45 тысяч человек. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. С 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Теперь они должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. В документе Минтруда также уточняет, что инструкторы должны знать не только устройство автомобиля, но и причины возникновения неисправностей, способы их устранения и правила безопасной работы с оборудованием. Комментирует вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
18: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле, мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнить жизнь автошколам никак на безопасность дорожного движения или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть, самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменения заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа? Как это будет проверяться? Тоже не ясно. Не очень понимаю эти нововведения. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы дорожить процесс. Либо создать сложности для автошкол. У нас раз все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так, а получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
3: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол на России. Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
19: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели. С первого раза экзамен там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то непросто, поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше. Конкуренция достаточно острая. И им бы по-хорошему надо помогать, а им все время с каждым годом все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы самые безответственные давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причины, что еще можно для автошколы ужесточить. Но у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил, ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплата не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервные. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
3: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошколы это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах 38 до 42, а с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые два года. По данным МВД, сейчас в стране около 7000 автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек. Российский рынок акций завершил торги снижением, несмотря на замедление инфляции. Так, акции «Газпрома» оказались среди лидеров падения, они потеряли 3,5%. Юань заметно вырос на московской бирже до 10,46, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Нефтяные котировки снизились на фоне заявлений Трампа о переговорах США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
20: Российский рынок акций снизился по итогам среды. За основную торговую сессию индекс московской биржи потерял около 1%. Закрытие 2638 пунктов. Лидерами падения выступили акции «Газпрома». Вечером в среду они потеряли около 3,5%. Но здесь рынок, видимо, хотел большего от визита президента Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и большего именно по такому проекту, как «Сила Сибири-2». Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в среду, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта, а заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заметил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише, идет доработка контрактов, но, видимо, рынку это показалось мало. Рынок также проигнорировал очередные хорошие данные по инфляции, вновь недельная дефляция зафиксирована была Росстатом с 13 по 18 мая. Потребительские цены опустились на 0,02%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее тоже снижались на те же 0,02%. То есть за три недели дефляции, ну, рынок пока не обращает на это внимания. Причем, если рассматривать годовую инфляцию, то на 18 мая опустилась она ниже 5,5%. А это уже верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года. Но, может быть, все-таки уже в основную торговую сессию четверга рынок на это обратит внимание. Рубль скорректировался довольно заметно. Китайская валюта выросла на 11 копеек. Закрытие 10 рублей 46 копеек. Хотя юань падал в течение дня до 10 рублей 29 копеек. Таким образом, китайская валюта обновила минимум с 30 января 2023 года, что Что касается доллара, он тоже падал в начале дня до 70 примерно с половиной рублей, но потом все-таки отскочил в район 71 рубля с половиной, как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь еще, видимо, сказалось падение цен на нефть, хотя участники рынка не раз уже отмечали, что рубль сильно перекуплен и, конечно, назрел уже как минимум техническая коррекция. Что касается цен на нефть, усилили они падение вечером в среду, и смесь Brent откатилась в район 104,5 долларов за баррель. Но здесь рынок вновь отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и прежде всего слушает, что говорит президент США Дональд Трамп, а он, общаясь с журналистами, в очередной раз сказал, что переговоры США и Ирана об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе, но при этом добавил, что если мы не добьемся сделки, то мы сделаем что-то гадкое. Ну, вот в стиле Трампа все эти выражения. Но еще была новость, которая касается непосредственно Ормузского пролива. Financial Times со ссылкой на данные ресурсов мониторинговых сообщила о том, что через пролив намерены пройти 3 супертанкера. 2 из Ирана в Китай, еще одно из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта 6 миллионов баррелей нефти. Это будет самый крупный объем нефти, который пытаются вывести за день через Ормузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля. Так что вот можно сказать, что Китай, скорее всего, немножко все-таки стал ослаблять свои требования. Прежде всего, здесь интересно движение танкера из Кувейта в Южную Корею. В Китай понятно, а вот в Южную Корею посмотрим, насколько это будет уже реальная информация. Были и обратные новости, на самом деле. Падают серьезно запасы сырой нефти в США, упали почти на 8 миллионов баррелей за прошлую неделю. Это коммерческие запасы. А что касается запаса стратегического, он упал сразу на 9 миллионов 900 тысяч баррелей за неделю. Причем это самое сильное падение за всю историю отслеживания этого показателя.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи.
1: Принципы факсимильной связи, то есть получения и отправки изображений с помощью электричества, были сформулированы шотландским изобретателем Александром Бэйном еще в 1843 году. И в последующие десятилетия основанные на этих принципах различные копирующие телеграфы создавались десятками. Все они были громоздкими, сложными в управлении и требовали специальных навыков работы с аппаратом. Одним из самых распространенных стал фототелеграф, который передавал чертежи и фотоизображения. В 1930-х он пользовался популярностью у журналистов, информационных агентств и правоохранительных органов. В Советском Союзе фототелеграф нашел применение у ведомств и служб, которые работали с Китаем. Ведь обычным телеграфом передать иероглифы понятным для европейца образом совсем непросто. А привычный для офисных сотрудников факс появился в компании Xerox в 1964 году.
16: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Тест-драйв с Еленой Лисовской.
21: Я продолжаю рассказывать про новинки автомобильной выставки в Пекине, прошедшей в конце апреля. Любимая россиянами Toyota, которую сейчас привозят исключительно параллельным импортом, ничего интересного для нас не представила. На стенде была экспедиционная версия Prado и новинки линейки электромобилей серии BZ. В России непопулярный. А вот увидев новый Freelander, я чуть не лишилась чувств. Дизайн перекликается с классикой от Range Rover, но машину как будто бы раздуло. Новые модели на китайский рынок делают в содружестве с Cherry, под влиянием которых ДВС заменены электроустановками. Автомобиль пока представлен в виде концепта, но близок к серийному. Сам концерн Cherry, в свою очередь, показал самый большой кроссовер в своей линейке, который называют либо X, либо 10. По дизайну автомобиль гораздо более монументальный, чем все предыдущие модели Cherry. Широкая передняя часть и ныне модная форма – мягкий квадрат. По технике известно немного, но это точно будет гибрид с адаптивной подвеской. китайской. Не думаю, что эту модель повезут в Россию, так как у нас она получится очень дорогой. Знаковая премьера выставки – BMW 7 серии. С обновлением «семерка» получила чуть более выразительный передок с доведенной оптикой, бампером и ноздрями с подсветкой, как у нового X3. Интерьер сильно поменялся, и больше всего меня поразило узкое табло на стыке лобового стекла и торпеда во всю ширину автомобиля. Без электрогибридной версии не обошлось, но и модификации с большими бензиновыми моторами тоже остались. Audi в содружестве с китайским концерном SAIC продолжает делать версии без колец и без ДВС. Вот и Q7 получила альтернативу в виде электрокроссовера i7X. Кто бы знал еще несколько лет назад, что слова «электрический полный привод» и «кватро» будут стоять на одной строчке. Для нас ничего интересного Audi не представили.
16: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 6 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Более 30 беспилотников уничтожены в 5 районах Ростовской области. Произошло 2 лесных пожара из-за падения обломков дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. К этому времени возгорания в лесничестве ликвидированы, а пострадавших информации не поступало. Шебекинский округ в Белгородской области атакован беспилотниками. В ВСУ минувшей ночью пострадали 3 человека, сообщает оперштаб региона. Был поврежден 1 автомобиль. В 5 российских аэропортах сейчас введены временные ограничения. Не затронули Саратов, Самару, Нижний Новгород, Пензу и Махачкалу, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве. В Белоруссию доставлены ядерные боеприпасы в рамках учений, сообщили в Минобороны. Ранее ведомство сообщило, что Россия проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Маневры проходят с 19 по 21 мая. К учению привлечены ракетные войска стратегического назначения, Северный Тихоокеанский флот и дальняя авиация, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в учении задействовано более 64 тысяч. Человек. Профсоюз Samsung Electronics отложил запланированную всеобщую забастовку после достижения предварительного соглашения с руководством компании. Акция протеста должна была начаться сегодня и продлиться до 7 июня. Профсоюзы не могли договориться по зарплате и бонусам с декабря прошлого года. Сегодня предварительное соглашение по этому вопросу должно быть вынесено на голосование. Если оно будет одобрено членами профсоюза, то трудовой конфликт завершится. Стороны договорились установить новую систему бонусов сроком на 10 лет. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держите курсом.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Дела о мошенничестве на 168 рублей, не тысяч, завели в Воронеже. Самозанятую обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы – 56 рублей в месяц. Но перед этим она получила соцконтракт, как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. По условиям она подходила и все отчеты сдавала вовремя. В Севастопольской школе обрушился балкон с выпускниками. Ученики 11 класса решили устроить на нем фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о ЧП и его возможных причинах? Турция на 5 дней, на двоих за 40 тысяч. Такое объявление разлетелось по соцсетям. Мы выяснили, что такое действительно бывает, но редко и с нюансами. А что на самом деле? Все подробности в эфире. Business FM. Дело о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы – 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт, как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чебановой.
17: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц – уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом, а в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела права на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес ФМ.
4: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
17: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержание под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа. А оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
7: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
17: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили цитата: «В ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые 3 месяца 2024 года». Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки, 2 школьников в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и его возможных причинах, Михаил Задорожный продолжит.
22: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересный кадр. Балконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Кача уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
5: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Каче, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции, фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
22: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
6: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
22: На фотографиях школы до ЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины, примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников. Но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году. Продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
9: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчетная нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
22: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес ФМ» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено 2 уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния, говорится в отчете Пентагона для американского Конгресса. Разведывательное управление Министерства войны считает, что ударом ВСУ не хватило координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции. Отмечается, впрочем, что расстояние ударов увеличивается. Пока удары ВСУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больше пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
23: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дронов.
2: Дмитрий Корнев, судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта от ударов ВСУ действительно не наблюдается. Как говорится в отчете, российская армия сохраняет стратегическое оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Украина испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции, заключает американское ведомство.
10: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
11: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
12: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
13: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
24: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Фейк ньюс. В 2013 году мир взбудоражили новости из Северной Кореи. Экс-фаворитку лидера страны Ким Чен Ына, певицу Хён Сон Воль, казнили за участие в съемках и распространение порнофильмов. Как писали газеты, казнили и других северокорейских артистов. Кого-то за работу в фильмах для взрослых, а кого-то за найденную в личных вещах Библию, запрещенную в КНДР. Родственников казненных отправили в трудовые лагеря. Шум по поводу жестокости северокорейского режима не утихал долго. В очередной раз удивить мир Северной Кореи удалось через 5 лет, когда вполне живая и здоровая Хён Соль Воль возглавила делегацию КНДР, прибывшую в Южную Корею для осмотра олимпийских объектов перед играми в Пхёнчхане. Сегодня певица называют одной из наиболее влиятельных женщин страны.
25: Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес FM.
26: В эфире радио не на словах, а на деле.
27: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
28: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Мошенники все чаще используют голосовые и видео-дипфейки для обмана граждан. Об этой тенденции рассказали в Росфинмониторинге. По словам специалистов, голос и изображение почти любого человека сейчас можно воспроизвести настолько качественно, что большинство людей не отличит подделку. При этом в России уже действуют меры против таких схем. Банки должны приостанавливать подозрительные операции. Кроме того, введена ответственность за передачу карт третьим лицам и ограничения по переводам с признаками дропов. По итогам прошлого года число преступлений с использованием новых технологий сократилось на 12%. Нижний Новгород стал первым по росту цен на новостройки среди мегаполисов. Средняя цена одного квадратного метра в столице Приволжья в апреле составила 225,5 тысяч рублей, что на 2,5% больше мартовского показателя, подсчитали аналитики НДВ «Супермаркет недвижимости». По словам экспертов, лидерство Нижнего Новгорода связано с изменением структуры экспозиции и вымыванием наиболее дешевых квартир, что и привело к росту средней цены квадрата. На втором месте в списке Санкт-Петербург, третье у Ростова-на-Дону. сапсанах и ласточках появится спутниковый интернет, сообщает официальный телеграм-канал РЖД. План внедрения спутниковой связи нового поколения в скоростных поездах утвердили на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. Специальное оборудование установят в 135 поездах, в том числе на рейсах из Москвы в Петербург, Нижний Новгород, Иваново и Минск. Отмечается, что широкополосный доступ в интернет будет в любой точке маршрута. Тестовые испытания продлятся до конца следующего года. В Нижнем Новгороде летом планируют открыть 13 пляжей и 7 зон отдыха у воды, которые будут работать ежедневно с 10 утра до 7 вечера. Содержанием территории занимаются районные администрации, дирекция парков и скверов. Качество воды и почвы до начала сезона и еженедельно летом контролируют Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области. В рамках подготовки к сезону пляжи очищают от мусора, устанавливают аншлаги, указатели, схемы границ участков, контейнеры и урны для мусора, биотуалеты и завозят песок. Для детей и не умеющих плавать выделяют участки акватории с глубиной не более 1-3 метров, которые дополнительно обозначают. Нижний Новгород примет финал чемпионата профессионала по IT и креативным индустриям. Он пройдет с 27 мая по 1 июня. Мероприятие объединит более 8 тысяч участников, конкурсантов, экспертов и представителей бизнеса. Соревнования организуют на базе Федерального технопарка профобразования по 12 компетенциям. Помимо основной программы запланировано состязание для молодых специалистов и международный этап с участием представителей дружественных государств. Победители получат денежные призы, льготы при поступлении в вузы и предложения о стажировках от ведущих работодателей. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
3: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 26 градусов. Вечером мало.

0: цифровой платформе технологии, материалы и конструкции для продвижения своей продукции и поиска партнеров. Соответствующее соглашение подписали региональный Минпром и оператор ТМИК. Платформа предназначена для систематизации данных о свойствах материалов, производственных технологиях и конструкторских решениях. Использование ресурса позволяет предприятиям сократить сроки разработки новых изделий, оптимизировать производственные затраты, трансформировать разрозненные массивы данных в управляемый актив. Ранее база данных была наполнена преимущественной информацией о продукции атомной отрасли. Нижегородские компании, заинтересованные в размещении данных на платформе, могут получить консультации в региональном Минпроме. В Нижегородской области новостная платформа «Дзен» заключили соглашение об информационном продвижении общественной и культурной деятельности региона. Документ подписали губернатор Глеб Никитин и управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников. Соглашение предполагает системное сотрудничество по информационному продвижению общественной и культурной деятельности Нижегородской области. Планируется, что «Дзен» будет поддерживать значимые мероприятия в регионе для привлечения широкого интереса к ним как со стороны местной, так и федеральной аудитории. В рамках взаимодействия стороны будут совместно участвовать в выработке подходов к информационному позиционированию познавательных и развлекательных мероприятий в сфере истории и культуры Нижегородской области для их популяризации, а также повышения туристического интереса. Губернатор Глеб Никитин отметил, что более тесное взаимодействие позволит сделать большой шаг в продвижении Нижнего Новгорода и Нижегородской области, в развитии основных туристических брендов 100% настоящая Россия и столица закатов. В рамках совместной работы планируется также сделать акцент и на продвижении малых городов Нижегородской области – Арзамаса, Выкса, и других. Коммерческая башенная компания «Пилар» увеличит парк антенно-мачтовых сооружений на 2500 объектов до конца года. Инвестиции в башенную инфраструктуру страны превысят 3,5 миллиарда рублей. Новые объекты размещаются с учетом потребностей в покрытии мобильной связи удаленных населенных пунктов, промышленных зон и транспортных магистралей. Расширение инфраструктуры «Пилара» позволяет заключать существенное количество новых контрактов. С начала прошлого года число сделок на размещение выросло более чем на 1300. Среди них обращения со стороны региональных операторов, компаний из сферы промышленной автоматизации, систем наблюдения и другие. «Пилар» продолжит реализацию инвест-программы во втором полугодии, делая акцент на расширение географии присутствия и усовершенствование процессов эксплуатации существующих опор. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Гуга Маврикиевич Марк. Состояние более 40 миллионов рублей. Родился в 1869 году в Москве. Сын переселенца из Германии в третьем поколении. Причем до 1914 года Гуга, как и его отец, Маврикий Филиппович Марк, оставался гражданином Германии, но после начала войны они перешли в российское подданство. Немецкая диаспора Москвы до революции представляла собой обособленную группу, подобно английской колонии где-нибудь в Индии или Китае. У семейства Марков тесных связей с исторической родиной не сохранилось, но жизнь в семье протекала в национальных традициях. Сближение же с московским купечеством считалось неприемлемым, так как немецкие коммерсанты были, как правило, отпрысками дворянских родов, русские купцы же в большинстве являлись потомками крепостных крестьян. Как следствие изолированности немецкого сообщества, браки совершались внутри его, а предпринимательство скреплялось родственными узами. Марки владели компактно расположенными усадьбами, загородными и городскими. В Москве им принадлежали несколько домов на Воронцовом поле и Варварке. По инициативе Маврикия Марка на Савеловской железной дороге был открыт полустанок вблизи имения Архангельское, принадлежащего его семье. Остановка получила название «Марк», и оно не меняется уже на протяжении более чем столетия. А Алтуфьевское шоссе в начале 20 века называлось «Вогау-штрассе». «Вогау» — это девичья фамилия матери Гуга. В 1895 году Московский учетный банк, учредителем которого значилась фирма «Вогау и Ко», инвестировал около 5 миллионов рублей в российские промышленные предприятия. Кроме торговли, чайной, химической и сахарной, в область интересов «Вогау» и «Марков» входили производство железоделательное, меднопрокатное, пищебумажное и хлопчатобумажное. В 1870 году «Вогау» приобрели контрольный пакет акций общества белорецких железоделательных заводов «Пашкова», которое включало в себе 240 тысяч десятин земли, в том числе знаменитую «Гору Магнитную», и приступили к разработке месторождений магнитной руды. К концу 90-х годов прошлого столетия промышленная группа «Вогау Марк» включала 19 компаний. Они также владели двумя третями акций общества электрического освещения. Известно также, что именно Гуга Марк первым начал в России

0: и торговлю автомобилями зарубежного производства. За два исторических поколения Вогао и Марки собрали громадное состояние и вошли в десятку самых богатых семей России. Гуга Марк также активно занимался развитием торговли и транспорта в Западной Сибири в рамках созданной торговыми домами Вогао и Кнопа экспортной акционерной компании «Штуда-Рус». Однако компания была ликвидирована в начале Первой мировой войны, как и многие другие активы Вогао Марков. С началом войны с Германией жизнь российских немцев осложнилась, особенно это чувствовалось в Москве. 26-28 мая 1915 года состоялся так называемый трехдневный бунт, который стер с лица земли усадьбу Вогао на улице Воронцова-Поля. От нее остались только дворовые постройки и парк. Ущерб от майского погрома составил порядка 2 миллионов рублей. В главной конторе на Варварке были взломаны сейфы, похищена денежная наличность и ценности. Документация сгорела вместе с конторой. Сильно пострадал дом Марков, было начисто сожжено их подмосковное имение в Архангельском, разграблены дачные усадьбы в Липовке. Российское правительство было обеспокоено главенствующим монопольным положением Вогао и Ко на рынке меди и медных сплавов и в торговле другой стратегически важной продукции. К торговому дому Вогао и его предприятиям постарались применить правила о ликвидации торговых предприятий, принадлежащих неприятельским подданным, утвержденный Николаем II в мае 1915 года. По этим правилам фирмы неприятельских подданных должны были быть выкуплены государством и владельцев. В 16 году Вогао Марки и другие представители немецкой общины были выведены из состава правления общества белорецких заводов. Управление перешло к Московскому международному банку, который так и остался должен акционерам около 8 миллионов рублей. Был также изъят и синдикат «Медь». Полностью ликвидировать фирму «Вогао и Ко» не удалось только потому, что у государства просто не хватило денег выкупить все, чем она владела. Этнические немцы Вогао и Марки после 90 лет жизни и работы в России начали сворачивать оставшиеся дела и покидать империю, потеряв все еще до начала русских революций. А вот Гуга Маврикевич Марк остался. Он не перевел свой капитал в Германию, а передал его на сооружение биофизического института в Москве на Миусской площади. А на станции Марк в селе Архангельское он на свои средства создал родильный приют. В 1918 году Гуга Маврикевич умер. Его жена и младший сын Конрад годом ранее уехали в Германию. Оставшийся в СССР сын последнего руководителя фирмы, крупный радиотехник профессор Максим Гугович Марк, в 1937 году был расстрелян за шпионаж в пользу Германии.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже. 1000 сингапурских долларов штрафа ждет любителей походить голышом. В городе-государстве это приравнивается к порнографии. Закон Сингапура запрещает находиться обнаженным рядом со своим домом или в помещении при открытых шторах. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
3: Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне портрет Елизаветы.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 7 часов 28 минут в Москве. В студии Олеся Потапова. В 6 российских аэропортах введены ограничения. Они затронули Калугу, Саратов, Самару, Нижний Новгород, Пензу и Махачкалу, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве. В ряде российских регионов была объявлена опасность БПЛА. Более 30 дронов сбиты в 5 районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Белгородской области дрон атаковал Шебекинский округ. Пострадали 3 человека. Россельхознадзор вводит временное ограничение на ввоз цветочной продукции из Армении. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия страны, сообщили в ведомстве. При ввозе 96 миллионов штук цветочной продукции было зафиксировано 135 случаев. Россельхознадзор планирует провести инспекции на растениеводческих предприятиях Армении. Самыми популярными направлениями для отдыха россиян в июне стали Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия и Узбекистан. Также российские туристы часто выбирали Казахстан, Японию, Таиланд. Такие данные приводят сервис онлайн-бронирования «Островок». Наибольший рост наблюдается по азиатским направлениям. По сравнению с прошлым годом почти в 2 раза выросло число бронирований в Южной Корее, Китае и еще больше в Индонезии и во Вьетнаме. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держи.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 7:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума. Так сказано в совместном заявлении по итогам визита Владимира Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений. О чем и все ли ожидания оправдались, об этом через минуту в нашем эфире Георгий Буфт. Движение для транспорта будет временно ограничено с сегодняшнего дня по 24 мая на некоторых улицах и набережных в центре Москвы, а также на участке Садового кольца из-за полумарафона «Забег РФ». Это сообщил столичный департамент транспорта. На этих участках будет также запрещена и парковка. Выезжая в центр города, лучше заранее построить маршрут. Вверх или вниз? Куда дальше пойдет рубль и почему слишком крепкая нацвалюта – это проблема? Сегодня об этом инвестбанкир и основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган в ближайшем эфире «Бизнес FM». Какие соглашения Владимир Путин увез из Пекина? Завершившийся визит российского лидера в Китай, 5-й уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь и не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Россия и Китай подписали свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничное совместное заявление, содержащее формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? В комментарии политолога Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает».
6: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жесткие и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Если детали и были, то лидеры их оставили за кадром. Был продлен безвизовый режим до конца 2027 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. Экономическая тематика визита выглядит насыщенной по числу соглашений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силу Сибири-2, каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, ни вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе Сибири-2 почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за 1000 кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американские СПГ. Как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же, практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представительная российская делегация, где были и министры, и вице-премьеры, и главы госкомпании, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
5: Политолог Георгий Бов, телеграм-канал «Бовт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Это заявила сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журнала Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Продолжит Валерий Убадоев.
7: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало. И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли». Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в $11 миллиардов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до $300 миллионов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
8: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30, 40, 50 10% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
7: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
9: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
7: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
5: В телеграм-канале BFM News и в канале Business FM в Max мы спросили наших подписчиков, что лучше, HR или отдел кадров. 80% ответили, что от отдела кадров пользы больше. Кроссовки Adidas не смогли перепрыгнуть пролив. Крупнейший дистрибьютор одежды и обуви Adidas, компания Stockmann, заявила о разрыве цепочки поставок из Арабских Эмиратов, сообщают «Известия». Из-за закрытия Армуза поставщики ищут альтернативные пути. Некоторые эксперты модного рынка допускают, что усложнение логистики приведет к росту цен на бренд на 20-30%. Насколько это критичная ситуация и вырастут ли цены? Светлана Чередникова подробнее.
10: До недавнего времени почти половина от всех легальных сертификатов на товары, по которым к нам ввозился Adidas, принадлежали Казахстану. 20% – это сертификаты с поставками из ОАЭ. Еще 25% делили Китай и Турция. Но в этом году ситуация изменилась. Из-за подделки сертификатов они были отозваны у продукции, поставляемой через Казахстан. После этого просел ассортимент Adidas в российских мультибрендовых магазинах. Но параллельно стали расти объемы поставок из Китая напрямую и через Гонконг. Особенно это касается товаров, которые находятся за пределами таможенной пошлины в 200 евро. В среднем сроки доставки неделя-две с таможенным оформлением. Минус этих направлений – высокий риск получить подделку. В Арабских Эмиратах риск минимален. За качеством в мегамоллах, где закупаются в том числе российские ИП, следит производитель. Именно поэтому Stockmann сотрудничал с Эмиратами, а не с Китаем. До войны с Ираном часть товаров из Дубая и в него ввозилась не морем, а самолетами, напоминает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Однако из-за подорожания авиатоплива цена доставки резко выросла, поэтому премиальный сегмент после восстановления параллельного импорта из ОАЭ может подорожать. Небольшие ИП и магазины, продававшие Adidas в России, в том числе на маркетплейсах и остальных интернет-площадках, уже переориентировались на другие страны. И это коснулось не только одного бренда, отмечает Дмитрий Абзалов.
11: То же самое касается Nike в перспективе. Это два основных игрока. Все суббренды Nike, типа Jordan, достаточно активно поставлялись. В последнее время Nike налегает на Uncloud, швейцарская марка, в хорошей перспективе, там типа Тильты, Зон, Беговые, есть как бы Lifestyle, тоже с Китая сейчас активно поставляются, Reebok, все остальное. На самом деле, сам совсем бюджетные сегменты практически редко поставляются, потому что нерентабельно получается. В последнее время еще участились случаи поставок напрямую из тех стран, где производится. Например, нас много шлифов в Вьетнаме, в Индонезии. Традиционно сланцы, какие-нибудь вот найковские майнды, которые в последнее время в тренде 0.1, 0.02, там и так далее. Народ активно поставляет из других. других стран Юго-Восточной Азии напрямую. Дубай, конечно, восстановится. Там просто русскоязычное сообщество достаточно большое. И там очень выгодно бизнес открывать, потому что нулевая ставка, и народ там весь присутствует. Но здесь очень много будет зависеть от темпов восстановления.
10: После начала конфликта на Ближнем Востоке роль Дубая как хаба для параллельного импорта в моменте снизилась. Но затем логистические компании и импортеры стали менять цепочки поставок. И сейчас заявление, что какие-то товары исчезнут или резко вырастет их стоимость, это лукавство, считает старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопула.
12: Я точно знаю, что сейчас даже мы так отправляли уже несколько раз. Из Дубая можно идти сухопутным маршрутом через Саудовскую Аравию, через даже Сирию, Турцию, заходить в Россию через Азербайджан либо Грузию, либо идти из Дубая до Саудовской Аравии и там уже из порта в Саудовской Аравии выходить до портов китайских каких-то, либо до турецких портов и дальше заходить в Россию. Мы не видим сейчас какого-то сильного увеличения стоимости фрахтов на наших основных направлениях через порты Дальнего Востока. Там совсем небольшая была надбавка за войну. На 200-500 долларов поднялась ставка фрахта, и больше она не поднималась. Месяц назад РЖД изменил тарифы на 12%, поднялась ставка фрахта на 12%. Но это не из-за событий на Ближнем Востоке. Трейды на Турцию и на Санкт-Петербург, там действительно были изменения от 1500 до 4000 долларов за контейнер. Но опять-таки, в зависимости от того, какой товар идет, для обычных сухих грузов эта надбавка была в пределах 1500 долларов, и она не увеличивается. То есть ставка фрахтов вот после вот этого пикового импульса, который мы увидели там пару месяцев назад, она в общем-то и целом не растет. Она стабилизировалась на тех значениях.
10: Компания «Стокман», которую мы попросили прокомментировать ситуацию, пока ничего не ответила. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
13: Реклама. Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
14: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
16: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени. История денег на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
17: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
17: Авиакомпания «Азимут» планирует в ближайшие 7 лет купить более 30 отечественных самолетов «Суперджет-100». В планах также закупить 20 судов типа МС-21. Как сообщил гендиректор региональной корпорации развития Михаил Тихонов, «Азимут» намерен полностью проводить техобслуживание судов данного класса в ростовском аэропорту Платов. Совет директоров N+ Group рекомендовал не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды за 2025 год, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров пройдет 26 июня в Калининграде. В нем примут участие акционеры, по данным, на 3 июня. N+ не платит дивиденды уже несколько лет подряд. Разработчик ChatGPT компания OpenAI работает с банком над подготовкой первичного публичного размещения акций. Соответствующие документы на рассмотрение могут быть поданы регулятору уже в пятницу, пишет газета The Wall Street Journal. Подготовкой выхода OpenAI на биржу занимаются, в числе прочих, банк Goldman Sachs и финансовый конгломерат Morgan Stanley. Глава компании Сэм Альтман ставит целью выход компании на IPO к сентябрю. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: В Москве вы слушаете Business FM. Почему слишком крепкий рубль – это проблема? Что происходит с курсом и чего ждать дальше? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
18: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом.
19: Курс рубля вернулся к значениям 23 года. А если считать в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, то мы находимся на уровне 2013 года, когда курс был примерно по 30 рублей за доллар. Но, если честно, хорошего в этом мало. По крайней мере, для экономики. Во-первых, страдают экспортеры. И очень жестко страдают. Если компания, например, рассчитывается в рублях, а зарабатывает в валюте, то укрепление рубля приводит к падению выручки при конвертации. И к падению более чем существенному. Плюс в пересчете на доллар растет себестоимость продукции, которая изначально формируется в рублях. Это, опять же, снижает конкурентность российских товаров на внешних рынках. Во-вторых, слишком сильный рубль – это удар по нашему бюджету, поскольку большая часть нефтегазовых доходов номинирована в долларах. То есть каждый рубль укрепления курса обходится казне примерно в 100 миллиардов рублей. Это немало при отклонении от прогнозного курса в данном случае. К слову, первоначально проект бюджета на 26 год Минэкономразвития закладывал прогнозный среднегодовой курс доллара на уровне примерно 92,2 рубля. Представляете, какая колоссальная разница. Что касается плюсов крепкого рубля, главное из них то, что импорт становится дешевле. Это хорошо для потребителей, а для ЦБ это еще и фактор, который очень серьезно замедляет инфляцию. То есть по расчетам Банка России, при ослаблении рубля на 10%, инфляция ускоряется примерно от 0,5% пунктов до 0,6. То есть крепкий курс – это сдерживающий фактор. И осталось еще, чтобы инфляционные ожидания населения реально понижались. И действительно, тогда будет у нас много поводов для снижения ставки. Говоря о причинах происходящего с рублем, скорее всего, дело в рассинхронизации валютных потоков. В переводе на русский язык. Что это значит? Минфин в марте-апреле должен был продать валюты примерно на 200 миллиардов рублей. Но операции тогда приостановили. А теперь, когда в страну пошли экспортные доходы от дорогой нефти, Минфин решил учесть отложенные продажи. Получается, что от нефти валюты много, и государство это никак толком не компенсирует по бюджетному правилу. Среди других факторов можно выделить высокие рублевые процентные ставки. Они действительно очень высокие. Слабый инвестиционный потребительский спрос на импорт. Рост неэнергетического экспорта на 20% с начала года. К счастью для бюджета, такая аномалия, скорее всего, продлится только в мае. В ближайшую неделю можем даже увидеть дальнейшее укрепление рубля, но уже в июне мы полагаем, что отложенные операции Минфина должны закончиться. Рубль вместо очень крепкого станет просто крепким. Возможно, но есть такая вероятность, что вернется к уровням ближе к 75 рублям за доллар в июне-июле. А на горизонте ближайшего года рубль постепенно может, это предположение, может ослабиться по мере снижения ключевой ставки и окончания войны на Ближнем Востоке. Так что сейчас для тех, кто хочет поехать за границу или приобрести валюту, в частности, валютные активы, например, квазивалютные облигации. Может быть, это неплохой момент.
5: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. С 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Теперь они должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. Речь идет об изменениях профстандарта, который утвердил Минтруд. В документе, в частности, уточняется, что инструкторы должны знать не только устройство автомобиля, но и причины возникновения неисправностей, способы их устранения и правила безопасной работы с оборудованием. В самой отрасли говорят, что пока к изменениям слишком много вопросов, комментирует вице-президент гильдии автошкол России, автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
20: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасное дорожное движение или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические, то есть самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменение заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа? Как это будет проверяться? Тоже не ясно. Не очень понимаю эти нововведения. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы удорожить процесс, либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так, а получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
5: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта. Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Госавтоинспекция уже не первый год высказывает претензии к уровню подготовки выпускников автошкол. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
21: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели, с первого раза экзамены там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то не просто. Поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше, конкуренция достаточно острая, и им бы по-хорошему надо помогать, а им все время, с каждым годом, все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы, самые безответственные, давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причину, что еще можно для автошколы ужесточить. Но у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил. Ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплата не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
5: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошколы это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах с 38 до 42. А с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые 2 года. Аргументы в пользу изменений власти подкрепляют статистикой. По итогам 25 года практически экзамены в городе с первого раза сдали меньше 20% кандидатов. А с начала 26 года по вине водителей со стажем до 2 лет произошло более 1500 ДТП. По данным МВД, сейчас в стране около 7000 автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек.
22: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
23: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Слова, проверенные делом.
3: Самое ненадежное в этом мире – это отношения между людьми. В качестве партнера вы должны найти кого-то, кто дополняет ваши умения. Вам не обязательно нужен кто-то успешный. Ищите правильных людей, а не лучших людей. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
2: Слова, проверенные делом. На Business FM.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
24: В Москве 7 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. При атаке беспилотников на Сызрань погибли 2 человека. Также есть пострадавшие, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами был сбит 121 украинский дрон. Беспилотники перехвачены над 9 регионами страны и Каспийским морем. Министерство юстиции США обнародовало обвинение против бывшего первого секретаря ЦК Компартии Кубы, 94-летнего Рауля Кастро, и еще 5 человек. Им инкриминируют убийство и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 96 году 2 американских самолетов, пишет Нью-Йорк Таймс. Обвинительное заключение вынес Федеральный окружной суд в Майами. В 96 году кубинские военные сбили 2 самолета гуманитарной организации «Братья на помощь». Тогда ответственность за это взял на себя руководивший Кубой Фидель Кастро. Рауль Кастро в тот момент занимал пост министра обороны. Английский Астон Вилла обыграл немецкий Фрайбург в финальном матче Лиги Европы. Встреча состоялась накануне в Стамбуле и завершилась со счетом 3-0. Ранее лучшим достижением команды в этом турнире был выход в четвертьфинал. А в активе клуба также значатся победы в Кубке Европейских чемпионов и Суперкубке УЕФА, завоеванные в 1982 году. Для немецкого Фрайбурга финал стал первым в истории выступлений в европейских турнирах. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держите курсом.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 8 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Дело о мошенничестве на 168 рублей, не тысяч, завели в Воронеже. Самозанятую обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы – 56 рублей в месяц. Но перед этим она получила соцконтракт. Как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет, по условиям подходила, все отчеты сдавала вовремя. В севастопольской школе обрушился балкон с выпускниками. Пострадали 9 человек, двое в реанимации, ученики 11 класса решили устроить на нем фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о ЧП и его возможных причинах? В Москве движение для транспорта будет временно ограничено с сегодняшнего дня по 24 мая на некоторых улицах и набережных в самом центре, а также на участке Садового кольца из-за полумарафона «Забег РФ», сообщил столичный Дептранс. На этих участках будет запрещена и парковка. Выезжая в центр города, лучше заранее строить маршрут. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Дело о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чебановой.
17: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус самозанятая. В июне 24 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом, а в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов, а через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела права на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес ФМ.
1: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
17: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержания под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа, а оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
6: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
17: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили цитата: «В ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству». И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые 3 месяца 2024 года. Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чебанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: В школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки, 2 школьников в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и его возможных причинах, Михаил Задорожный продолжит.
7: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересный кадр. Балконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
8: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Каче, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции, фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
7: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
9: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
7: На фотографиях школы до ЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины, примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников. Но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году. Продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
10: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчетная нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается, нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа, это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
7: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес-ФМ» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено 2 уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния, говорится в отчете Пентагона для американского Конгресса. Разведывательное управление Министерства войны считает, что ударам ВСУ не хватило координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции. Отмечается, впрочем, что расстояние ударов увеличивается. Пока удары ВСУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больше пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценная полноценных. Достаточно мощные боевые части, и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели. То есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков с дронов.
5: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта от ударов ВСУ действительно не наблюдается. Оптовая стоимость резко не растет, что говорит о достаточном предложении на рынке. Кроме того, ранее были приняты все необходимые меры на уровне российского правительства. Как говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам, ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники и личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции, заключает американское ведомство. Минувшая ночь прошла относительно спокойно. Минобороны сообщает о ликвидации 121 БПЛА над 9 регионами России. Последствий для инфраструктуры, по предварительным данным, нет. Была атака на Сызрань, где, по сообщению главы региона, погибли 2 человека. В Белгородской области ранены 3 в результате прицельной атаки дронов по движущимся автомобилям.
22: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
12: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
14: «Бизнес FM». Контекст. С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
15: Кстати, от Москвы до Челябинска в 108 раз дальше, чем от Иерусалима до Иерихона. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Челябинск 108, Москва 87,5. Бизнес FM.
16: В эфире радио не на словах, а на деле.
25: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
26: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Дом РФ проведет комплексную оценку цифровой зрелости нижегородских девелоперов по методике, согласованной Минстроем России. Правительство региона и Дом РФ заключили меморандум о сотрудничестве в области цифровизации отрасли жилищного строительства. Оценка цифровой зрелости позволит понять реальный уровень технологического развития девелоперов региона, предложить точечные решения для повышения их эффективности и поможет региональным застройщикам перейти на новый уровень управления проектами, отмечают эксперты. Здание усадьбы Рукавишникова на Большой Печерской, 21 в Нижнем Новгороде, выставили на торги. Деревянный особняк является частью архитектурного ансамбля в эклектичном стиле, построенного во второй половине 19 века. Его владельцем был промышленник Владимир Рукавишников, а позднее купцы Солины. Сейчас дом Рукавишникова находится в госсобственности, является объектом культурного наследия. Ранее в нем размещалась экспозиция историко-архитектурного музея-заповедника. Начальная цена чуть более 69 миллионов рублей. Одно из условий продажи – обязанность нового собственника использовать здание обучение исключительно в соответствии с целевым назначением. Художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и воспитанию. Стартовало прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Белградом. Выполнять рейсы будет сербская авиакомпания Air Serbia. Самолеты будут летать дважды в неделю, по вторникам и субботам. Пассажиры проведут в пути около 3 часов. Отмечается, что новый маршрут имеет большой потенциал для делового, туристического, культурного и паломнического направлений. Бесплатный беговой центр появится на Грибном канале рядом с городромом. Проект реализует в рамках программы Всероссийской Федерации Легкой Атлетики при финансовой поддержке автономной некоммерческой организации «Евразия», сообщил губернатор Глеб Никитин. В центре будет все, что нужно профессиональным бегунам и любителям. Раздевалки, душевые, камеры хранения, универсальный зал для тренировок и лекций, площадка для занятий с тренером. Также предусмотрены зоны отдыха, питания и восстановления. Рядом с центром организуют беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, воркаут-зону и пространство для отдыха. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Нижегородское отделение Союза писателей России планирует первым в стране присоединиться к федеральному проекту «Пушкинская карта». Для школьников и студентов будут доступны спецмастерские с писателями региона. Работать в рамках данного проекта Нижегородское отделение начнет с нового учебного года. Таким образом, у нижегородской молодежи появится больше вариантов использования «Пушкинской карты» для культурного обогащения. Развитие событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 26 градусов. Вечером малооблачно и плюс 22, ночью вновь облачно с прояснениями и плюс 15.
3: Валюта.
0: На 21 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 42 копейки. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
26: Нижегородские промышленные компании получили приоритетный доступ к цифровой платформе «Технологии, материалы и конструкции» для продвижения своей продукции и поиска партнеров. Соответствующие соглашения подписали региональный Минпром и оператор ТМИК. Платформа предназначена для систематизации данных о свойствах материалов, производственных технологиях и конструкторских решениях. Использование ресурса позволяет предприятиям сократить сроки разработки новых изделий, оптимизировать производственные затраты и трансформировать разрозненные массивы данных в управляемый актив. Ранее база данных была наполнена преимущественно информацией о продукции атомной отрасли.

0: познавательных и развлекательных мероприятий в сфере истории и культуры Нижегородской области для их популяризации, а также повышения туристического интереса. Губернатор Глеб Никитин отметил, что более тесное взаимодействие позволит сделать большой шаг в продвижении Нижнего Новгорода и Нижегородской области в развитии основных туристических брендов 100% настоящая Россия и столица закатов. В рамках совместной работы планируется также сделать акцент и на продвижении малых городов Нижегородской области – Арзамаса, Выкса, и других. Коммерческая башенная компания «Пилар» увеличит парк антенно-мачтовых сооружений на 2500 объектов до конца года. Инвестиции в башенную инфраструктуру страны превысят 3,5 миллиарда рублей. Новые объекты размещаются с учетом потребностей в покрытии мобильной связи удаленных населенных пунктов, промышленных зон и транспортных магистралей. Расширение инфраструктуры «Пилара» позволяет заключать существенное количество новых контрактов. С начала прошлого года число сделок на размещение выросло более чем на 1300. Среди них обращения со стороны региональных операторов, компаний из сферы промышленной автоматизации, систем наблюдения и другие. «Пилар» продолжит реализацию инвест-программы во втором полугодии, делая акцент на расширение географии присутствия и усовершенствование процессов эксплуатации существующих опор. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Алексей Иванович Путилов.
2: Витте называл его одним из самых влиятельных финансистов в банковских сферах не только в Петербурге, но и за границей. Алексей Иванович был внучатым племянником Николая Ивановича Путилова, гениального предпринимателя, создателя первых российских сталелитейных, прокатных и машиностроительных заводов. Путиловские заводы в Санкт-Петербурге – это были как раз заводы Николая Ивановича. Но он все свои капиталы вложил в строительство морского порта и морского канала в Санкт-Петербурге. И к моменту своей смерти в 1880-м уже фактически не владел построенными им же заводами. Все это шло банкам, которые давали кредиты на последний проект его жизни. На завещании Путилова, в котором он просил похоронить его не на кладбище, а на дамбе морского порта, Александр II наложил резолюцию. «Если бы он завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы». Сын почетного мирового судьи Алексей Иванович Путилов не унаследовал никаких состояний. Образование он получил в первой Санкт-Петербургской гимназии. В 1889 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Министерстве финансов помощником юрисконсульта, потом делопроизводителем общей канцелярии министра финансов. Тогда его и заметил Сергей Юльевич Витте. Спустя 4 года Путилов уже был директором общей канцелярии министерства. В октябре 1905, когда Витте стал председателем Совета министров, Путилов был назначен заместителем министра финансов и управляющим дворянскими крестьянскими банками. Участвовал в подготовке Столыпинской аграрной реформы. Для расширения операций крестьянского банка предложил ввести принудительный выкуп части помещичьих земель, после чего из-за недовольства императора Николая II подал в отставку. С 1910 года Алексей Путилов – председатель правления Русско-Азиатского банка, который под его управлением стал крупнейшим в России. В 1917 году на пике роста Русско-Азиатский банк имел доли в 160 компаниях, работавших почти во всех отраслях, а капитал банка составлял около миллиарда рублей. После февральской революции Алексей Путилов вместе с Александром Вышнеградским создали Общество экономического возрождения России, в которое вошли представители ряда крупнейших банков и страховых обществ Петрограда. В ноябре 1917 года движимое и недвижимое имущество Путилова было конфисковано. Весной 18 года его жена с тремя детьми перешла границу по льду Финского залива и уехала в Париж. Алексей Иванович же сначала отправился в Китай, где на базе оставшихся отделений восстановил деятельность Русско-Азиатского банка. К 20-м годам прошлого века большая часть отделений банка действовала в Китае, но функции правления перешли к парижскому представительству, которым и руководил Путилов. Банк стал называться «Франко-Азиатским». Последним громким делом Алексея Путилова стала попытка договориться с советским правительством о создании эмиссионного синдиката. Идея не понравилась ни большевикам, ни эмигрантам. Путилов вышел из правления Франко-Азиатского банка, и через полгода тот был признан банкротом и ликвидирован. В 1937 году Путилов дал 3 интервью парижской русской газете «Последние новости» о своей роли в революционных событиях. Далее о нем ничего не известно, кроме даты смерти – 2 июня 1937. 40-го года.
1: Через век. Главные капиталы России на Бизнес-ФМ. Имя нарицательное.

0: Истории привычных названий на Business FM. В 1903 году семеро братьев Джакузи эмигрировали из Италии в американскую Калифорнию. Занимались производством летательных аппаратов, позже изготовлением гидравлических насосов для сельскохозяйственных нужд. Но их фамилию прославила семейная трагедия. Одному из маленьких джакузи потребовался регулярный массаж, и изобретательные братья создали прототип современной гидромассажной ванны. Эффект был потрясающий. Свое изобретение они многократно совершенствовали, получив около 250 патентов. Ванны производства джакузи рекомендовали врачи и рекламировали голливудские звезды. В середине 20 века семья начала промышленный выпуск оборудования для домашнего гидромассажа и выпускает его до сих пор. Многие пытались повторить успех итальянского семейства, но до сих пор во многих уголках мира гидромассажные ванны называют просто джакузи. Имя нарицательное на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. До того, как монополия на платежи перешла к центральным банкам, эксперименты с расчетными услугами проводились первыми банками Северной Европы. Их называли «разменные банки», поскольку они разменивали монеты разных государств и первыми стали осуществлять безналичную оплату за товары и услуги, в основном векселями. Ключевую роль в развитии централизованных платежей сыграл созданный в 1609 году муниципальный банк Амстердама. Все крупные платежи в городе должны были проводиться безналичным путем, что снижало и издержки, и риск мошенничества. Благодаря банку состоялся расцвет голландской Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта. Деньги к деньгам. На Business FM. Деньги. Водяной знак, используемый на подавляющем большинстве банкнот в мире, получают в процессе отлива бумаги при помощи рельефного изображения. Это изображение расположено на сетке машины для изготовления бумаги. В итоге волокна влажной бумажной массы располагаются в структуре листа реже или гуще. Проще говоря, в местах, где изображение водяного знака светлее, бумага тоньше, где темнее – толще. История денег на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Don't cry over spilled milk. Буквально с английского «не плачь о пролитом молоке». В значении «не стоит беспокоиться о том, что уже нельзя изменить». Первый печатный источник, где упомянута фраза, это книга Джорджа Огилви Прэшу «Сложности банковского дела 1888 года». Но в устной речи этот оборот появился гораздо раньше, около 4 веков назад. Немало близких по смыслу поговорок и в русском языке. Например, «слезами горю не поможешь» или «потерянного не воротишь». Срочные переводы на Business FM. Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8:28. Студия Алисы Потаповой. Беспилотники атаковали Сызрань. Погибли 2 человека, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, также есть пострадавшие. К числу не уточняется. В Самарской области рано утром была объявлена беспилотная опасность. Воздушное пространство было закрыто. По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами сбит 121 украинский беспилотник. Дроны перехвачены над 9 регионами и Каспийским морем. Россельхознадзор вводит временное ограничение на ввоз цветочной продукции из Армении. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия страны, сообщили в ведомстве. При ввозе 96 миллионов штук цветочной продукции было зафиксировано 135 случаев, отметили в ведомстве. Россельхознадзор планирует провести инспекции на растениеводческих предприятиях Армении. Столичные районы Пресненский и Дорогомилово стали лидерами по спросу на дорогое жилье, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков. Концентрация спроса в этих локациях усилилась, несмотря на снижение абсолютного числа сделок. По данным аналитиков, с января этого года на первичном рынке Москвы в премиум и делюкс классах было заключено около 1000 сделок против почти 1500 за аналогичный период прошлого года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума. Так сказано в совместном заявлении по итогам визита Владимира Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений. О чем и все ли ожидания оправдались? Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Буфт. ФНС стала замораживать патенты и товарные знаки компании за долги, узнали СМИ. По такие меры теперь могут подпасть не только деньги недвижимости и автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных, права на бренд и требования к контрагентам. Создают проблемы из воздуха. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел. Как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу, он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? Все подробности в эфире Business FM.
3: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Какие соглашения Владимир Путин увез из Пекина? Завершившийся визит российского лидера в Китай, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь и не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Россия и Китай подписали свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничное совместное заявление, содержащее формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? В комментарии политолога Георгия Буфта телеграм-канал «Буфт знает».
4: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жестких и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Если детали и были, то лидеры их оставили за кадром. Был продлен безвизовый режим до конца 2027 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. Экономическая тематика визита выглядит насыщенной по числу соглашений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силы Сибири-2, каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, ни вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе Сибири-2 почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за 1000 кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американский СПГ. Как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышления санкционерам. Представительная российская делегация, где были и министры, и вице-премьеры, и главы госкомпании, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Это заявила сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журнала Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Продолжит Валерий Убадоев.
5: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существует». И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли. Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в $11 миллиардов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до $300 миллионов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
6: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30%, 40%, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
5: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых белых воротничков все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
7: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
5: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: В телеграм-канале BFM News и в канале Business FM в Max мы спросили наших подписчиков, что лучше, HR или отдел кадров. 80% ответили, что от отдела кадров пользы больше. С 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Новый профстандарт утвердил Минтруд. Инструкторы должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. В отрасли говорят, что пока к изменениям слишком много вопросов, комментирует вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
8: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасное дорожное движение или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменение заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа? Как это будет проверяться? Тоже не ясно. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы дорожить процесс, либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так, а получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
2: Алексей Нестеренко, автоэксперт Народного фронта власти, объясняет новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Госавтоинспекция уже не первый год высказывает претензии к уровню подготовки выпускников автошкол. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
9: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели, с первого раза экзамены там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то не просто. Поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше, конкуренция достаточно острая, и им бы по-хорошему надо помогать, а им все время с каждым годом все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы, самые безответственные, давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причину, что еще можно для автошколы ужесточить. Вот у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил. Ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплата не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошкол это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах с 38 до 42. А с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников первые два года.
3: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
3: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
5: Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
3: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
1: Студия Арина Жданова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
1: Авиакомпания «Азимут» планирует в ближайшие 7 лет приобрести более 30 отечественных самолетов «Суперджет-100». В планах также закупить 20 судов типа МС-21. Как сообщил гендиректор региональной корпорации развития Михаил Тихонов, «Азимут» намерен полностью проводить техобслуживание судов данного класса в ростовском аэропорту Платов. Совет директоров N+ Group порекомендовал не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды за 2025 год. Годовое собрание акционеров пройдет 26 июня в Калининграде. В нем примут участие акционеры по данным на 3 июня. N+ не платит дивиденды уже несколько лет подряд. Не выплачивал дивиденды за 2024 год и Норникель, 26% которого принадлежит контролируемому N+ Русалу. Рекомендация по дивидендам Норникеля за прошлый год будет дана 25 мая. Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, работает с банками над подготовкой первичного публичного размещения акций. Соответствующие документы на рассмотрение регуляторов могут быть поданы уже в пятницу, сообщает газета Wall Street Journal. Подготовкой выхода OpenAI на биржу занимается, в числе прочих, банк Goldman Sachs и финансовый конгломерат Morgan Stanley. Глава компании Сэм Альтман ставит целью выход компании на IPO к сентябрю этого года. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Восемь 48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMaxi Максим Горшенин.
11: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом, а сейчас следующий этап, то, что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер. Но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, и теперь вместе начал в одном месте, и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте загружать, то бывают сбои, происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому, какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако, но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает. И у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы, постоянные сбои. Например, под технику Apple отсутствует нормальная вменяемая приложение для mail облака, то есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа там уже Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российская карта заблочена, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
2: Максим Горшинин, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. В компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекс.Диска все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы.
3: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
12: Доброе утро.
2: Новый день, и как настроение на рынках, что происходит, с чего начнем?
12: Ну, давай вот с первых минут торгов на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи, пока вот в первые минуты слабое снижение, 0,2%. Вчера рынок, естественно, тоже просел. Реакция была негативная на отсутствие конкретики в рамках визита российского президента в Китай. Все ждали, что будет какая-то конкретика силы Сибири-2 и прочее-прочее. Но пока больше рынок расценил последнее сообщение как сохранение режима декларации и переход к практике пока вроде как в тумане. Поэтому и акции «Газпрома» вчера утащили рынок ниже, упав почти на 4% в моменте. Ну и, соответственно, из-за этого индекс Мосбиржи в итоге пошел вниз. Ну, с утра попытка такого скромного восстановления. Естественно, в центре внимания будет динамика валютного рынка. После вчерашнего разворота российской валюты, когда и доллар к рублю был ниже 70, юань к рублю почти до отметки 10.30 доходил. Ну, соответственно, потом произошел такой скачкообразный разворот. Рубль потерял больше процента. Ну, я, насколько понял, спекулянты дружно решили, что пик укрепления рубля достигнут, и надо начинать делать новые ставки против российской валюты, что, в принципе, на фьючерсном рынке у нас и наблюдается. Резко увеличилось количество открытых позиций против рубля по паре юань-рубль на вечном фьючерсе. Ну, соответственно, по доллару то же самое. Ну, посмотрим. Тут логика процесса понятна, да. Цены на российскую нефть на все сорта держатся там в районе $100, кое-где даже повыше. Соответственно, ожидание, что нефтегазовые доходы покажут внушительный рост и по итогам мая. Ну, и значит, Минфин в июне должен объявить какой-то масштабный объем скупки валюты. Вот уже пошли какие-то оценочные суждения со стороны валютных трейдеров. Там 5-7 миллиардов в день, некоторые говорят 10. Ну, посмотрим. Но ожидания есть ожидания, поэтому спекулянты будут ставки против рубля наращивать. Другой вопрос, не произойдет ли снос этих позиций, если предложение валют на бирже будет увеличиться. У нас еще начинается период плотных налоговых платежей, с учетом того, что репатриация выручки экспортеров в нашу банковскую систему продолжается. Соответственно, может быть, навеса валюты хватит с лихвой, чтобы перекрыть текущий спекулятивный спрос. Ну, откроется торговля, посмотрим. В принципе, пока нельзя уже однозначно утверждать, что не отработают весь технический график по паре юань-рубль, там чуть ниже 10. Цель 10.9.80, но, может быть, не успеют, вот, не столь важно, наверное. Ну, а на глобальном рынке ситуация с утра в целом спокойная. Рынки ждут итогов переговоров Иран-США. Президент Трамп уверяет, что переговоры идут. Иранская пресса, в принципе, тоже подтверждает, что идет какой-то переговорный процесс, но договорятся или нет, и не сорвется ли американский президент еще раз надавить на иранские власти, ударив по каким-то объектам. Ну, естественно, рынок этого опасается, поэтому премия на нефтяном рынке пока сохраняется за войну. $106. Брент с утра растет.
13: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Культ наличности. Лица на банкнотах.
16: Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон.
13: Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
17: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
18: Рабочий класс информационных технологий. На этой неделе смотрим на доходы специалистов в области IT. Сегодня о тех, чьими руками написан код, которым мы пользуемся, исправлены ошибки, настроены базы данных. Middle-специалисты. Те, кто больше всех работает руками. Джунам еще учиться и учиться. Синьоры движутся в сторону стратегии и постановки задач. Рутина достается мидлам. За не слишком высокую, по меркам индустрии, компенсацию. Среднероссийская зарплата специалистов этого уровня приближается к 200 тысячам рублей в месяц. Московские доходы могут переваливать за 300 тысяч, но это уже экзотика. Самостоятельно решать задачи, брать на себя ответственность за результат, выполнять код-ревью, курировать и обучать младших коллег. Так звучит типичный набор требований к middle-специалисту. За прошедший год число вакансий в IT снизилось более чем на треть. Не обошло это сокращение и мидлов. Результат – не только большее число резюме на одну вакансию, но и возросшие требования со стороны работодателя. Middle воспринимается нанимателем как бюджет. Бюджетный вариант «Синьор» и берется не на вырост и про запас, а для решения текущих проблем и задач. Карьерная ситуация у мидлов непростая, хотя и не такая сложная, как у джуниор-специалистов и тех, кто делает первые шаги в карьере. Задачи, на которых учились новички, проще и быстрее поручить искусственному интеллекту. Мидл-специалисты как раз и займутся этим делом. А вот откуда через 4-5 лет появятся новые мидл-разработчики при падении спроса на новичков, из которых они могли бы со временем вырасти, мне непонятно. Нынешние middle-инженеры – те, кто успел войти в профессию, когда это можно было сделать с относительным комфортом. Набраться опыта и стать ключевым кадровым резервом. Если не они, то кто? Разве что искусственный интеллект.
13: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве без 2:09 в студии Олеся Потапова. При пожаре в подмосковной Лобне погибли 2 человека, мужчина и женщина. 2 детей отравились продуктами горения и были доставлены в больницу, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Возгорание произошло в многоквартирном доме. Причины пожара устанавливаются. Ограничения, введенные в аэропорту Пскова, сняты в Самаре, Саратове и Пензе. По-прежнему действуют ограничения в воздушных гаванях Калуги, Махачкалы и Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация. В Белоруссию доставлены ядерные боеприпасы в рамках учений, сообщила Минобороны. Ранее ведомство информировало о том, что Россия проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Маневры проходят с 19 по 21 мая. К учению привлечены ракетные войска стратегического назначения, Северный Тихоокеанский флот и дальняя авиация, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в маневрах задействовано более 64 тысяч человек. Самыми популярными направлениями для отдыха у россиян в июне стали Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия и Узбекистан. Также российские туристы часто выбирали Казахстан, Японию и Таиланд. Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования островов. Наибольший рост наблюдается по азиатским направлениям. По сравнению с прошлым годом, почти в 2 раза выросло число бронирования в Южной Корее, Китае, еще больше в Индонезии и Вьетнаме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 9 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Сверхдоход в 56 рублей. 56 рублей. Не шутка. В месяц стал поводом для уголовного дела. Самозанятая жительница Воронежа, которая занимается наращиванием ресниц, оформила социальный контракт на развитие малого бизнеса, а в итоге получила претензии за превышение прибыли и даже на время оказалась за решеткой. В Севастопольской школе обрушился балкон с выпускниками. Ученики 11 класса решили устроить там фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о ЧП и его возможных причинах. Столичные власти анонсировали сегодня перекрытие в столице, перекрытие движения. Ограничения будут действовать вплоть до 24 мая на некоторых набережных в центре Москвы и на участке Садового кольца. Сегодня из-за полумарафона забег. На участках будет запрещена парковка. Выезжая в центр города, лучше заранее построить маршрут. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, в Воронеже завели дело о мошенничестве из-за 168 рублей. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы. 56 рублей в месяц. А перед этим женщина получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чубановой.
20: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц – уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом, а в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли 2 полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела право на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес FM.
21: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. пропустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
20: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержание под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа. А оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
4: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
20: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили, цитата, в ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые три месяца 2024 года. Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чебанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Балкон обрушился в школе Севастополя. Накануне, по последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки. Двое школьников находятся в реанимации. Выпускники школы 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и о его возможных причинах, продолжит тему Михаил Здорожный.
22: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересный кадр. Балконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
23: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Каче, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции, фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
22: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
24: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
22: На фотографиях школы до ЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников. Но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году. Продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
0: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчетная нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
22: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес ФМ» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено 2 уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
19: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния, говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Там считают, что ударам ВСУ не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции. А отмечается, впрочем, что расстояние ударов увеличивается и недавно достигло 1750 километров. Пока удары ВСУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больше пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков.
19: Дмитрий Корнев, специализирующийся на нефтепродуктовых контрактах платформы «Пролиум», утверждает, что вчера на петербургской бирже суммарный объем продаж бензина упал до 3-летнего минимума, однако это лишь дневные данные, да и оптовые цены на разные виды топлива изменились разнонаправленно и незначительно. Судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта действительно не наблюдается. Как говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники и личного состава. Минувшая ночь прошла относительно спокойно. Минобороны сообщает о ликвидации 121 беспилотника над 9 регионами России. Последствий для инфраструктуры по предварительным данным нет.
8: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
10: «Бизнес FM». Контекст. 26 мая, театр «Кукол» Образцова. Спектакль «Спящая царевна». Постановка по мотивам сказки Василия Жуковского. Мир, в котором прялки превращаются в фей, и каждая добавляет свою ниточку в ткань повествования. А артисты не просто управляют куклами, но и дают им советы, к которым царь-царевна, царица-женихи и сужены непременно прислушиваются. Режиссер Екатерина Образцова. Подробнее на сайте театра «Кукол» Образцова. 6+.
11: Кстати, от Москвы до Казани в 93,5 раза дальше, чем от Гонконга до Шэньчжэня. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Казань 93,5. Москва 87,5. Бизнес FM.
25: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород.
26: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
27: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов снова действуют в аэропорту имени Чкалова. Принятые меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. В здании аэровокзала осуществляется обслуживание и поддержка пассажиров задержанных рейсов. С ними работают сотрудники и представители авиакомпаний. Также для семей с детьми доступны комнаты матери и ребенка, кулеры с водой в залах ожидания и медпункт для всех желающих. Там же размещены зарядные стойки для телефонов и точка доступа бесплатного Wi-Fi. Пассажирам, которые еще не прибыли в аэропорт, советуют отслеживать статус нужных рейсов на сайтах авиакомпании и онлайн-табло. Порядка 100 тысяч человек рискуют потерять свои земельные участки за то, что те заброшены или используются не по назначению. Такие данные приводит «Известия» со ссылкой на Росреестр. В прошлом году 7,5 тысяч владельцев уже получили предписание об устранении нарушений. Если реакции не последует, следующим шагом может стать суд об изъятии земли. Еще 91 тысяча человек получила первичное предостережение. Поиск заброшенных участков активизировался после вступления в силу поправок в земельный кодекс. Юристы советуют владельцам проверить свои участки и привести их в порядок. В первую очередь это касается дачных и садовых наделов. Сеть из 3000 электротакси создадут в Нижнем Новгороде к 2030 году. Городская администрация и компания «Нижегородец-Восток» договорились о сотрудничестве. Согласно документу, компания поэтапно введет в эксплуатацию парк из 3000 электромобилей, которые будут использовать в качестве легкового такси. Городские власти обязуются оказывать информационную поддержку проекту, содействовать развитию инфраструктуры для эксплуатации электротакси и рассматривать меры поддержки в рамках федерального, регионального и муниципального законодательства. Соглашение действует до конца 2030 года. Лаборатория точных измерений для промышленности открылась в Нижнем Новгороде. Ее создали на базе технического университета. Она оснащена координатно-измерительной машиной, видеоизмерительными, инспекционными микроскопами, метрологическим проектором и другим оборудованием, которое применяется на современных российских предприятиях для контроля качества выпускаемой продукции. Лаборатория позволит выстраивать сквозной контроль качества на всех этапах производства и будет работать как центр коллективного пользования. Предприятия смогут проводить аудит изделия, а студенты осваивать работу по строгим международным стандартам. Новый центр интегрирует в учебный процесс НГТУ. На его базе будут проходить практические занятия, а также программы повышения квалификации и переподготовки инженеров для нижегородских заводов. Ученые разработали устройство, которое помогает определять профессиональное выгорание по движению глаз. В основе метода анализ микротремора. Это быстрые, почти незаметные колебания глаз, связанные с работой нервной системы. Устройство использует съемку 960 кадров в секунду. Программа анализирует запись и по этим данным оценивает функциональное состояние человека. Такой метод может пригодиться не только для диагностики выгорания, но и для оценки утомляемости. По словам экспертов, выгорание связано с длительным стрессом и может проявляться как эмоциональное и физическое истощение. Поэтому важно замечать первые признаки усталости заранее. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 26 градусов. Вечером малооблачно и плюс 22, ночью вновь облачно с прояснениями и плюс 15.
1: Валюта.
2: На 21 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 42 копейки. Держитесь курса.
25: Компании и корпорации.
27: Горьковский автозавод внедрил комплексную IT-систему управления жизненным циклом продукции, которая позволила повысить загрузку оборудования на 15% и сократить ежегодные издержки на 110 миллионов рублей. О результатах цифровизации предприятия сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко по итогам визита на ГАЗ. На заводе развернули первую в отрасли платформу, охватывающую все этапы от проектирования до постпродажного обслуживания. Решение разработано в рамках особо значимого проекта с привлечением грантового финансирования, ориентировано на импортозамещение. Система позволяет централизованно управлять производственными процессами, фиксировать отклонения от технологических норм и оптимизировать загрузку оборудования. По оценке власти, архитектура решения позволяет масштабировать его на другие предприятия автопрома. А КАМАЗ начал массовое увольнение после рекордного убытка в 43 миллиарда рублей. По данным СМИ, в апреле работы лишились около 500 сотрудников, а в мае еще 1500. Часть работников также переводят на 4-дневку, сокращают им зарплаты и отправляют в неоплачиваемые.

0: внедрят решения по повышению эффективности. Параллельно на предприятии организуют обучение персонала основам бережливого производства. Федеральный проект «Производительность труда» помогает предприятиям разных отраслей повышать эффективность работы и оптимизировать производственные процессы. Сегодня в проекте участвует уже 19 нижегородских производителей изделий из пластика, и ряд компаний этой сферы завершил полный цикл внедрения бережливых технологий. На некоторых производительность труда выросла более чем на 30%, отметил министр промышленности региона Максим Черкасов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Проверено практикой.
2: В нашем организме происходит огромное количество химических реакций, благодаря чему мы ведем активную жизнь. Большинство таких реакций происходит при обязательном участии специальных веществ под названием витамины. При нехватке витаминов процессы замедляются, а то и не происходят вовсе. Давайте разберемся, для чего нужны витамины, когда они нужны и как справляться с их недостатком.
0: Юнев Иван Николаевич, врач-инфекционист, детский врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф, сотрудник кафедры внутренних болезней Института клинической медицины Университета Лобачевского.
2: Почти все витамины находятся в овощах и фруктах. И когда их недостаточно в рационе, то можно восполнить препаратами из аптеки. Происходит такое чаще всего весной, когда последний съеденный апельсин был порядка 5 месяцев назад. Витамины очень полезны и нужны. Например, витамин С укрепляет сосуды, что улучшает здоровье десен, активнее заживляются раны, смягчает проявление простуды. Он находится в цитрусовых фруктах, а также в шпинате, капусте и кислых ягодах. Витамины группы В, их целая группа, можно найти в мясе, молоке, твороге, зелени и хлебе, грибах и помидорах, рыбе и яйцах. Они улучшают состояние кожи и волос, участвуют в нервной проводимости, что помогает справляться со стрессом, уменьшает появление неврозов и истерии. Витамин А содержится в петрушке, печени, укропе и шпинате. Он укрепляет волосы и кожу, а также участвует в процессе зачатия детей. Витамин D находится в морской жирной рыбе и молочных продуктах. Его главная задача – поддержание тонуса мышц, что дает чувство легкости и силы. Также актуальными остаются витамин К и Е. Первый участвует в свертываемости крови и формированию костей, а последний замедляет формирование холестериновых бляшек. Витамин К, не удивляйтесь, много в огурцах. А витамин Е поселился преимущественно в орехах. Недостаток витаминов называется авитаминоз, и при них демонстрируется обратный эффект – сухость волос и появление преждевременных морщин, хроническая усталость, повышенная возбудимость и прогресс сердечных заболеваний. Чтобы избежать подобных ситуаций, производители лекарств придумали поливитаминные комплексы, употребление которых восполняет количество витаминов в организме и препятствует развитию заболеваний. Когда стоит принимать подобные комплексы? Многие источники говорят о хронической нехватке витаминов у населения в той или иной степени. Поэтому вполне можно взять за правило один раз в год зимой или, например, весной пропить двухмесячный курс поливитаминов. Побочных явлений практически нет, кроме аллергических реакций на составляющие компоненты лекарств, такие как крахмал, лимонная кислота или красители. Обычно это проявляется в течение первой недели в виде расстройства пищеварения. В таком случае стоит прекратить прием. Но как выбрать поливитамины? Здесь принцип цена-качество. Хотя лучше сказать цена-количество. Почитайте упаковку. Большое содержание витаминов лучше, а меньше хуже. Однако зачастую, чем богаче состав, тем крупнее сама таблетка или капсула, что может создать затруднение при глотании. Итого, витамины полезны и нужны, они помогают людям адаптироваться ко многим ситуациям и прожить их легко и просто.
1: Проверено практикой на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Главные капиталы России. Михаил Иванович Терещенко.
3: Отсутствие твердых убеждений, продуманного плана и полный дилетантизм во внешней политике позволяли ему налаживать отношения с различными политическими силами. Удивительная характеристика от оппонентов для человека, который успешно закончил Московский, Лейпцигский и Киевский университеты. Владел 13 языками и дослужился до министра иностранных дел. Михаил Терещенко, чье состояние до революции оценивалось в 70 миллионов рублей, родился в Киеве в семье сахарозаводчика. В возрасте 25 лет он уже служил чиновником.

0: Сотрудником особых поручений при дирекции императорских театров и вместе с сестрами владел издательством «Сирин», выпускавшим книги литераторов Серебряного века. Не оставлял Терещенко и семейного сахарного дела. Он был членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков, членом Совета Волжско-Камского банка и учетного комитета Киевского отделения Азовско-Донского банка. От родителей Михаил Иванович унаследовал богатейшую коллекцию произведений искусства, включавшую картины Шишкина, Репина, Васнецова и Врубеля, и пополнил ее произведениями Гогена, Сезанна, Матисса, Ван Гога и лучших русских художников своего времени Рериха и Петрова-Водкина. После национализации в 1918 году его коллекция произведений живописи и скульптуры, размещенная во дворце Терещенко в Киеве, была превращена в Государственный Киевский национальный музей русского искусства. В 1911 году Михаил Иванович подарил жене крупнейшую по тем временам частную паровую яхту длиной в 127 метров, а в 1913 приобрел синий бриллиант, на тот момент второй по величине в мире, размером почти в 43 карата. В политической деятельности Михаил Терещенко придерживался конституционно-демократических взглядов. После февральской революции он вошел в состав Временного правительства, где сначала был министром финансов, а затем министром иностранных дел. В качестве главы МИДа Михаил Иванович выступал в поддержку выполнения России своих союзнических обязательств, что означало продолжение ее участия в Первой мировой войне. И отвечал своим имуществом и капиталами за те займы, которые страны Запада предоставляли России на военные нужды. В документах это обязательство получило название «Суда свободы». В октябре 1917-го вместе с другими участниками Временного правительства Терещенко был арестован большевиками. Весной следующего года он был освобожден и эмигрировал в Финляндию, оттуда в Норвегию, а затем жил во Франции и Англии, откуда активно поддерживал белое движение. Потеряв свое состояние в России, он успешно занимался бизнесом за границей. Был совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре. Контакты с финансово-промышленными кругами Европы, дружественные отношения с семьей Рокфеллеров и масонские связи обеспечили его серьезным кредитом доверия. В начале 30-х годов он уже был известным в Европе банкиром, а к 1938 году Михаил Терещенко без посторонней помощи смог рассчитаться с западными кредиторами России и вернуть им суду свободы. Он скончался на 71-м году жизни в Монте-Карло. В память о нем остался известный во Франции сорт роз под названием «Роза Терещенко».
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
0: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:28 в столице, в студии Олеся Потапова. Причиной смертельного пожара в подмосковной Лобне стал взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете. При пожаре погибли двое взрослых, мужчина и женщина пострадали, трое из них двое детей. Они доставлены в больницу. Суммарный коэффициент рождаемости в российских селах по итогам прошлого года составил 1,4. Это самый низкий показатель с 1990 года, сообщает Росстат. Пик коэффициента наблюдался в 2014-м и с того момента он ежегодно падал. По словам экспертов, идущие демографические процессы, включая снижение рождаемости, касаются и городов, и сел примерно одинаково. Минобороны Казахстана опровергла информацию Пентагона о появлении в небе над республикой неопознанных летающих объектов в 1994 году. Такие НЛО не фиксировались. Подобные сведения, обнародованные в американских документах, являются личными показаниями отдельных граждан, заявили в ведомстве. Там добавили, что Минобороны не участвовала в подготовке сообщений об НЛО и не подтверждает их содержание и интерпретации. Пентагон ранее опубликовал архивное письмо посольства США в Душанбе. В нем оказалось, что экипаж самолета «Боинг» авиакомпании «Таджик Эйр» во время полета над Казахстаном наблюдал неопознанный летающий объект. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Отношения на историческом максимуме. Россия и Китай подписали несколько десятков документов в ходе визита в Пекин Владимира Путина. Что это за соглашение и почему там не упоминается проект газопровода «Сила Сибири-2»? Георгий Бов с комментарием через минуту. Создавали только проблемы американский финтех-стартап. Разогнал свой HR-отдел и говорит, что теперь стало куда лучше. Что думают о таком решении российские предприниматели? Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Там отмечается, что силам ВСУ не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Есть и другие темы в нашем эфире. Какие соглашения Владимир Путин увез из Пекина? Завершившийся визит российского лидера в Китай, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь, не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Россия и Китай подписали свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничное совместное заявление, содержащее формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит, комментирует политолог Георгий Бов. Телеграм-канал «Бов знает».
3: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жесткие и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Если детали и были, то лидеры их оставили за кадром. Был продлен безвизовый режим до конца 2027 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. Экономическая тематика визита выглядит насыщенной по числу соглашений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силы Сибири-2, каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, ни вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе Сибири-2 почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за 1000 кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американский СПГ. Как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же, практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представитель российской делегации, где были и министры, и вице-премьеры, и главы госкомпании, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
2: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявился основатель компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяет ли российский бизнесмен такое мнение насчет HR-специалистов? Об этом Валерий Убадоев.
4: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало. И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли». Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в $11 миллиардов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до $300 миллионов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
5: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30, 40, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
4: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так так называемых белых воротничков все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
6: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
4: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: В телеграм-канале BFM News и в канале Business FM в Максиме спросили наших подписчиков, что лучше, HR или отдел кадров. 80% ответили, что от отдела кадров пользы больше. С 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Новый профстандарт утвердил Минтруд. Инструкторы должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. Среди других требований знания не только устройства автомобиля, но и причин возникновения неисправностей, способов их устранения и правил безопасной работы с оборудованием. В отрасли говорят, что пока к изменениям слишком много вопросов, комментирует вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
7: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасное дорожное движение или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические, то есть самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменение заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа? Как это будет проверяться? Тоже не ясно. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы дорожить процесс, либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так, а получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
2: Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. ГАИ уже не первый год высказывает претензии к уровню подготовки. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок. Автошкол комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
8: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели, с первого раза экзамены там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то не просто. Просто поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше, конкуренция достаточно острая, и им бы по-хорошему надо помогать, а им все время, с каждым годом, все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы, самые безответственные, давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причины, что еще можно для автошколы ужесточить. Вот у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил. Ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в школах небольшие, там зарплата не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
2: Артем Бабцов, для автошколы далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории «Б» увеличили количество обязательных часов практики на дорогах с 38 до 42, а с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые два года. Аргументы в пользу изменений власти подкрепляют статистикой. По итогам 25 года практически экзамен в городе с первого раза сдали менее 20% кандидатов, а с начала 26 года по вине водителей со стажем до 2 лет произошло более 1500 ДТП.
0: Реклама.
9: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
10: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького, 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в Папу Римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
11: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: Студия Арина Жданова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
12: Авиакомпания «Азимут» планирует в ближайшие 7 лет приобрести более 30 отечественных самолетов «Суперджет-100». В планах также закупить 20 судов типа МС-21. Как сообщил гендиректор региональной корпорации развития Михаил Тихонов, «Азимут» намерен полностью проводить техобслуживание судов данного класса в ростовском аэропорту Платов. Совет директоров N+Group рекомендовал не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды за 2025 год. Годовое собрание акционеров пройдет 26 июня в Калининграде. В нем примут участие акционеры по данным на 3 июня. N+ не платит дивиденды уже несколько лет подряд. Не выплачивал дивиденды за 2024 год и Норникель, 26% которого принадлежит контролируемому N+ Русалу. Рекомендация по дивидендам Норникеля за прошлый год будет дана 25 мая. Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, работает с банками над подготовкой первичного публичного размещения акций. Соответствующие документы на рассмотрение регуляторов могут быть поданы уже в пятницу, сообщает газета Wall Street Journal. Подготовкой выхода OpenAI на биржу занимается, в числе прочих, банк Goldman Sachs и финансовый конгломерат Morgan Stanley. Глава компании Сэм Альтман ставит целью выход компании на IPO к сентябрю этого года. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Девять сорок семь в Москве. Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. С 3 июня оно станет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно будет через браузер, однако это не всегда удобно. А продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMaxi Максим Горшенин.
13: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом, а сейчас следующий этап, то что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер. Но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Часто такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, и теперь вместе начал в одном месте, и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте это загружать, то бывают сбои, происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому, какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако, но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает и у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы постоянно. Сбои, например, под технику Apple отсутствует нормальное вменяемое приложение для мейл-облака, то есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа того же Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российская карта заблочена, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
2: Максим Горшенин, блогер. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. В компании объяснили изменения тем, что десктопные приложения Яндекс.Диска все чаще используются для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро.
14: Доброе утро.
2: У меня внезапный вопрос. Не часто мы интересуемся корейским рынком специально, но сегодня есть повод. Анонсировалась грандиозная забастовка на 18 дней на заводах Samsung Electronics. Ну и что там?
14: Отложили забастовку, дали еще время для переговоров, но на радостях, естественно, акции Samsung взлетели, они играют колоссальную роль с точки зрения движения основного индекса, фондового индекса южнокорейского рынка Коспи, там вес, ну, чуть ли не половину занимает, поэтому скачок цен на акции Samsung, естественно, поднимает и рост Коспи на 8%, лидер в азиатском регионе. Ну, коли уж мы затронули тему глобальных рынков, давайте с ней в принципе и начнем. Ну, с утра в целом в Азии динамика позитивная, но в основном она сконцентрирована. Это позитивная динамика на рынках Японии и Южной Кореи. 3% японцы растут, про корейцев мы уже сказали, на 8%. Китайские рынки, напротив, снижаются, и снижение на шанхайской бирже почти в 2%. Я так понимаю, это реакция рынка на комментарии китайских регуляторов. Они отказались от планов стимулировать приток денег на фондовый рынок, ссылаясь на то, что спекулятивные позиции чрезмерны, и они должны сократиться. То есть они считают, что на рынке должны быть здоровые денежные потоки, а не чрезмерные спекулятивные с использованием заемных средств. Но на этом деле китайские индексы и пошли вниз. Теперь к нашему рынку. Ну, с утра я смотрю, индекс Мосбиржи так снижается сразу на 0,3. Но опять прижимаемся к отметке 2600. Ну, понятно, здесь продолжение тенденции в сегменте нефтегазовых компаний, разочарование итогами визита российского президента в Китай в том плане, что не было конкретики и прорывов там по поставкам наших энергоносителей, особенно по силе Сибири-2, поэтому акции «Газпрома» вчера на 3% с лишним просели с утра, они не растут, ну и акции «Роснефти» тоже идут вниз, так что пока индекс снижается. Если восстановятся акции нефтегазового сектора, ну, в принципе, индекс, может быть, по итогам сегодняшнего дня даже и в плюсе закроется. Естественно, в центре внимания динамика валютного рынка, с учетом того, что вчера доллар к рублю был ниже 70, соответственно, юань почти 10.30, и после этого произошел такой скачкообразный разворот, и, естественно, у всех впечатление, что укрепление рубля достигло пика, дальше начинается тот самый долгожданный для многих спекулянтов разворот российской валюты с учетом перманентно негативных настроений к рублю, которые формируются в стране уже без малого третий год. Хотя эти все три года рубль, по сути, оставался стабильным. Но резко открыли новые спекулятивные позиции против рубля в паре с юанем. Такой сразу на 500 000 контрактов, но это открытые позиции. Соответственно, ждут, что рубль начнет уже сейчас потихонечку разворачиваться. А когда наступит июнь и Минфин объявит огромные объемы выкупа валюты, там ждут уже 5-7 миллиардов в день рублей, соответственно, ослабление будет более активным. На фьючерсном рынке, это вечный фьючерс на доллар-юань, котировки приближаются к отметке 10,5. Но там локальное сопротивление 10,60, насколько я вижу. А вот будет ли продолжение укрепления рубля, сказать, что не будет, наверное, было бы неправильно, потому что у нас навес предложения валюты по-прежнему на рынке сохраняется. На межбанковском рынке не наблюдается какой-то активный спрос на валюту, просто предложение на продажу вчера было уже не очень активным, ну и период плотных налоговых платежей наступает буквально через на следующую уже неделю, так что, может быть, еще будет одна попытка у рубля поукрепляться. Ну, а дальше будет июнь, и посмотрим, какая будет сумма озвучена по покупке валюты. Если действительно 5-7 миллиардов в день, это внушительная цифра, тогда рубль, как минимум, уже укрепляться вряд ли сможет. Ну, а на рынке нефти военная премия по-прежнему сохраняется. Brent вернулся к отметке $107, несмотря на заявление Трампа о том, что они с иранскими властями ведут переговоры. Переговоры, дескать, успешные. Вот-вот будут какие-то соглашения. Уже даже в прессе фигурируют какие-то утечки, некие детали переговорных итогов. Но будет в итоге какой-то финал в этом плане или нет. Но есть сообщение, что будет как минимум озвучен некий меморандум о намерениях с обеих сторон, который должен стать неким прологом к началу мирных переговоров о завершении войны. Ну, посмотрим, как это все сложится. Ну, рынки пока в целом надеются на лучшее, но на всякий случай исходит из того, что и худшее не исключено.
2: Спасибо. Через час продолжим.
0: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
15: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
16: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
17: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст.
18: 28 мая. Театр на Трубной. Спектакль «Салемские ведьмы». История в этой постановке начинается с игры девочек, которые притворяются ведьмами в лесу. Но невинное веселье очень быстро превращается в кошмар. Друзья становятся врагами, соседи обвиняют друг друга в колдовстве, и многим из них предстоит мучительный выбор между жизнью и честью. Режиссер Дмитрий Астрахан. Подробнее на neglinka29.ru. 18+.
0: Валюты. Валюты. Монеты мьянманского кьята впервые появились в 1852 году. Кьятом тогда на местном наречии называли общую для некоторых стран Индокитая меру веса серебра. Монеты чеканились разных номиналов, и не только из серебра, но и из золота, олова, железа и даже свинца. Сегодня кьят в несколько тысяч раз дешевле доллара США.
19: Валюты на Бизнес ФМ.
20: «Между делом» с Кирой Альтман.
21: Почему ты не любишь Сочи? Об этом я спрашиваю «Между делом» автора цифрового медиа-контента, предпринимателя Ирену Понарошку. Мы обсуждаем горы и море, ее любовь к Красной Поляне, и тут выясняется.
22: Я не люблю Сочи, я люблю именно горы Красной Поляны. При том, что я каждый год туда летаю, но за все это время в Адлере и в Сочи я была 3 раза за 10 лет. Ну, во-первых, пробки – это просто неудобно, некомфортно. А во-вторых, так как я эстет и визуал, а Красная Поляна и все, что там понастроили сейчас, оно все такое все-таки новенькое, оно более цельное какое-то, а тут такое лоскутное одеяло вот этого совка, нулевых. Я не соскучилась по этому. Я отдыхала в Сочи в детстве и до сих пор поэтому не очень соскучилась.
21: В Сочи летом было иначе?
22: Да, но тогда это было прям правда красиво, правда торжественно, то есть мы отдыхали тоже там в каком-то санатории РЖД. Лифт к морю, статуи, когда ты идешь по парку, в столовая с коврами, красными дорожками, как поезда. А сейчас все то же самое, пластиковые рамы, все то же самое, куча рекламы, все то же самое, и стриптиз-бары, кальянные, прилипчивые таксисты. Это, кстати, город удивительных таксистов неприятных. Пускай обижаются, я и так на них жалуюсь все время, службу поддержки, потому что только там у меня была ситуация, когда я вызвала такси, села в машину, и таксист сказал: за 3 не поеду, за 5 поеду. Да, это совершенно другой мир, и просто он высадил меня из машины, и все.
21: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
20: Между делом на Бизнес FM.
23: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
20: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:58 в Москве. В студии Олеся Потапова. Все массовые мероприятия отменены в Сызрани до конца недели из-за ударов беспилотников, сообщила горадминистрация. В результате атаки погибли 2 человека. Также есть пострадавшие. В Челябинской области задержано более 50 человек по делу о хищении 60 миллионов рублей из социального фонда, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в хищении участвовала криминальная организация, в которую входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Они занимались поиском лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность. Для этого делались фиктивные документы о покупке технических средств реабилитации, которые затем подавались в отделение Социального фонда России для получения компенсационных выплат. Российские власти поддержали оборудование лесных тропинок под велодорожки, но при условии, что их размещение не повлечет за собой сплошных и выборочных рубок лесом. Такие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут ведомости. Инициатива коснется лесов рядом с городами и поселками, где уже есть протоптанные народом тропинки. Сейчас на них нельзя легально сделать вело- или беговую дорожку, несмотря на то, что там нет деревьев и ходят люди. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: 10:00 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Дело о мошенничестве на 168 рублей, не тысяч, завели в Воронеже. Самозанятую обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы. Это 56 рублей в месяц. Но перед этим она получила соцконтракт, как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет, потому что по условиям подходила и все отчеты сдавала вовремя. В севастопольской школе обрушился балкон с выпускниками. Ученики 11 класса решили устроить на нем фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о ЧП и его возможных причинах? Слишком длинный путь от моря до прилавка. Федеральная антимонопольная служба изучила рынок рыбы в России, а после заявила, ценообразование на рыбную продукцию требует повышения прозрачности, и потому в цепочках поставки необходимо сократить количество посредников. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Дела о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы – 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт, как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чебановой.
3: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение трех месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц – уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом, а в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела право на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес ФМ.
4: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
3: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержания под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа. А оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
5: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов и обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
3: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили, цитата, в ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые три месяца 2024 года. Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
24: В школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки. Двое школьников находятся в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и его возможных причинах? Михаил Задорожный продолжит.
6: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать сделать интересный кадр. Балконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
7: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Каче, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции, фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
6: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
8: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
6: На фотографиях школы до ЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины, примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников. Но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году, продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
9: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчетная нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается, нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
6: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес FM» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено 2 уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
10: Уголовное дело против Кастро и авианосец у берегов Кубы. Минюст США выдвинул обвинение в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Ему вменяют участие в сговоре с целью убийства американцев. Речь про инцидент 96-го года, когда истребители Кубы сбили 2 самолета гуманитарной организации «Братья во имя спасения». Ее создали кубинские мигранты, перебравшиеся в США. Тогда погибли 4 человека, находившиеся на борту. Власти Кубы обосновали свои действия нарушением воздушного пространства страны. В тот же день, когда стало известно об обвинениях в адрес 94-летнего Кастро, в Карибское море вошла ударная группа ВМС США во главе со старейшим американским авианосцем «Нимитс». Означает ли все это, что Вашингтон в любой момент может начать спецоперацию по венесуэльскому сценарию, и почему в качестве мишени выбран именно Кастро, рассуждает политолог-американист Малик Дудаков.
11: Для многих американцев старшего поколения это такая символическая фигура, человека, которого там долгое время демонизировали в американской прессе, наряду с Фиделем Кастро. И поэтому старшее поколение американцев, поколение бэби-бумеров, его хорошо помнит и знает. Плюс сильно отправили еще и одну авианосную группу. Наличие одной авианосной группы не означает того, что завтра начнется какая-то серьезная эскалация. Это, безусловно, элемент психологического военного давления на остров. Сейчас у Пентагона сложная ситуация, потому что свои ограниченные военные ресурсы приходится тратить на Ближнем Востоке в рамках противостояния столкновения с Ираном. В этой ситуации начинать новую операцию, новый конфликт очень рискованно. Когда-то Соединенные Штаты полагали, что они могут две региональные войны одновременно вести и у них побеждать. В 90-е годы была совсем другая Америка, тогда у Соединенных Штатов такие возможности имелись. На текущий момент уже нет. Плюс какого-то раскола в элитах на Кубе пока не проявляется. Любопытен пример Венесуэлы, какого-то масштабного смягчения санкций либо притока инвестиций в Венесуэлу со стороны Соединенных Штатов мы не увидели. Это, я думаю, что тоже показательный пример и для Кубы, то, что можно пойти на уступки американцам, провести те или иные реформы, но далеко не факт, что санкции будут смягчены, какие-то инвестиции серьезные до Кубы доберутся. И это, я думаю, что как раз останавливает многих кубинской власти, кто, может быть, хотел бы договориться с американцами, но понимает то, что самое сложно вести переговоры с Трампом, и далеко не факт, что он будет исполнять все свои нынешние обещания о там предоставлении гуманитарной и финансовой помощи этому острову. На Кубе другая политическая система в сравнении с Венесуэлой. Если в Венесуэле более персоналистская была власть, то на Кубе у власти находится партократия, система более напоминающая, наверное, Советский Союз. Я не уверен, что если даже теоретически операция в духе Венесуэлы будет проведена на Кубе, она приведет к серьезным последствиям для кубинской власти. Для американцев вот нынешняя активизация на кубинском направлении – это, с одной стороны, попытка отвлечь внимание от провала в Иране. Во-вторых, Куба – это тот незакрытый гештальт, который тянется у американцев уже более 60 лет. Если бы Трампу удалось этот гештальт закрыть, он бы мог себя назвать американским президентом, у кого это получилось в сравнении со всеми его предшественниками, начиная с Кеннеди. Ну и третий момент, конечно, для Трампа важный – это работа с кубинской диаспорой. Кубинский электорат многомиллионный проживает в штате Флорида. Это важный электоральный блок, и Трампу в преддверии выборов в Конгресс нужно заручаться его поддержкой.
10: Малик Дудаков, политолог-американист. Президент Кубы Мигель Диас-Канель все обвинения США отвергает и говорит, что реальная цель американцев – оправдать военную агрессию против острова. Между тем, Куба сейчас находится на грани гуманитарного кризиса из-за нефтяной блокады со стороны США.
2: Реклама.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
20: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей провалов находится в шведском городе Хельсингборге. В 2017 году его открыл психолог Самуэль Уэст, чтобы, по его словам, напомнить людям, как часто успехи и неудачи идут рука об руку и насколько одни невозможны без других. Экспонаты музея – это провалившиеся товары от продуктов питания и до электроники, начиная с 17 века и до наших дней. Среди запоминающихся – кофейная Кока-Кола, зеленый кетчуп, обезжиренные чипсы, маска от морщин, бьющая током, замороженная лазанья от производителя зубной пасты Colgate и рядом зубная паста от производителя зенитных и противотанковых пушек. В довесок неудачные игры, смартфоны, коммуникаторы, ручки и очки. Слоган музея провалов – все успешные инновации одинаковы, а вот каждая неудачная провалилась по-своему.
2: Музейные ценности на Business FM.
20: В эфире радио не на словах, а на деле.
13: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-1-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
14: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и прием воздушных судов после отмены ограничений. В настоящее время все службы аэровокзала работают в штатном режиме. И к другим новостям. Порядка 100 тысяч человек рискуют потерять свои земельные участки за то, что те заброшены или используются не по назначению. Такие данные приводит «Известия» со ссылкой на Росреестр. В прошлом году 7,5 тысяч владельцев уже получили предписание об устранении нарушений. Если реакция не последует, следующим шагом может стать суд об изъятии земли. Еще 91 тысяча человек получила первичное предостережение. Поиск заброшенных участков активизировался после вступления в силу поправок в земельный кодекс. Юристы советуют владельцам проверить свои участки и привести их в порядок. В первую очередь это касается дачных и садовых наделов. Сеть из 3000 электротакси создадут в Нижнем Новгороде к 2030 году. Городская администрация и компания «Нижегородец-Восток» договорились о сотрудничестве. Согласно документу, компания поэтапно введет в эксплуатацию парк из 3000 электромобилей, которые будут использовать в качестве легкового такси. Городские власти обязуются оказывать информационную поддержку проекту, содействовать развитию инфраструктуры для эксплуатации электротакси и рассматривать меры поддержки в рамках федерального, регионального и муниципального законодательства. Соглашение действует до конца 2030 года. Лаборатория точных измерений для промышленности открылась в Нижнем Новгороде. Ее создали на базе технического университета. Она оснащена координатно-измерительной машиной, видеоизмерительными, инспекционными микроскопами, метрологическим проектором и другим оборудованием, которое применяется на современных российских предприятиях для контроля качества выпускаемой продукции. Лаборатория позволит выстраивать сквозной контроль качества на всех этапах производства и будет работать как центр коллективного пользования. Предприятия смогут проводить аудит изделий, а студенты осваивать работу по строгим международным стандартам. Новый центр интегрирует в учебный процесс НГТУ. На его базе будут проходить практические занятия, а также программы повышения квалификации и переподготовки инженеров для нижегородских заводов. Ученые разработали устройство, которое помогает определять профессиональное выгорание по движению глаз. В основе метода анализ микротремора. Это быстрые, почти незаметные колебания глаз, связанные с работой нервной системы. Устройство использует съемку 960 кадров в секунду. Программа анализирует запись и по этим данным оценивает функциональное состояние человека. Такой метод может пригодиться не только для диагностики выгорания, но и для оценки утомляемости. По словам экспертов, выгорание связано с длительным стрессом и может проявляться как эмоционально и физическое истощение. Поэтому важно замечать первые признаки усталости заранее. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 26 градусов. Вечером малооблачно и плюс 22, ночью вновь облачно с прояснениями и плюс 15.
15: Валюта.
0: На 21 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 42 копейки. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
14: Горьковский автозавод внедрил комплексную IT-систему управления жизненным циклом продукции, которая позволила повысить загрузку оборудования на 15% и сократить ежегодные издержки на 110 миллионов рублей. О результатах цифровизации предприятия сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко по итогам визита на ГАЗ. На заводе развернули первую в отрасли платформу, охватывающую все этапы от проектирования до постпродажного обслуживания. Решение разработано в рамках особо значимого проекта с привлечением грантового финансирования, ориентировано на импортозамещение. Система позволяет централизованно управлять производственными процессами, фиксировать отклонения от технологических норм и оптимизировать загрузку оборудования. По оценке властей, архитектура решения позволяет масштабировать его на другие предприятия автопрома. А КАМАЗ начал массовое увольнение после рекордного убытка в 43 миллиарда рублей. По данным СМИ, в апреле работы лишились около 500 сотрудников, а в мае еще 1500. Часть работников также переводят на четырехдневку, сокращают им зарплаты и отправляют в неоплачиваемые отпуска, пишут СМИ. Продажи грузовиков КАМАЗ, по данным Автостата, упали на 16%, а весь российский рынок грузовиков просел почти вдвое. Нижегородский полимерный завод присоединился к федеральному проекту «Производительность труда», став 320-м участником программы в регионе. Предприятие

0: конкурсе участвует уже 19 нижегородских производителей изделий из пластика, и ряд компаний этой сферы завершил полный цикл внедрения бережливых технологий. На некоторых производительность труда выросла более чем на 30%, отметил министр промышленности региона Максим Черкасов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
2: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ.

0: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вначале был бизнес.
2: Как появлялись города?
3: Петропавловск-Камчатский, 180 тысяч жителей. Основан штурманом Иваном Елагиным в 1740 году, как база для второй камчатской экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Быстро стал стратегическим рубежом империи и крупным портом. Назван по именам кораблей исторической экспедиции Святой Апостол Петр и Святой Апостол Павел.
1: Как появлялись города на Бизнес FM.
0: Курс истории или история курса. На момент своего появления в 1786 году доллар стоил примерно 1,5 рубля. Его цена равнялась стоимости 24 граммов серебра или 1,5 граммов золота. В начале 20-го столетия американская валюта не пользовалась особой популярностью. Укрепила ее Вторая мировая война. В 1944-м была создана Бреттон-Вудская система, согласно которой доллар стал единственной валютой, которая свободно обменивалась на золото. Деньги остальных 43 стран-участниц соглашения ориентировались уже на доллар. Британский фунт стоил тогда около 4 долларов. К концу 70-х, когда доллар отказался от золотого стандарта и Бреттон-Вудская система почила в бозе, за фунт давали 2 доллара 30 центов. Сегодня курс колеблется вокруг отметки 1,5 доллара за фунт. Курс истории или история курса на Business FM. Деньги. Надпись «In God We Trust» – «Мы верим в Бога» появилась на американских монетах и купюрах по инициативе Селмана Чейза, министра финансов в правительстве Линкольна. В 1864 году были отчеканены первые монеты с такой надписью. На банкнотах знаменитый девиз появился спустя почти 100 лет, в 1957 году. Кстати, портрет самого Чейза когда-то украшал купюру достоинством 10 тысяч долларов.
1: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 10:28, в студии Олеся Потапова. Из дома в подмосковной Лобне после пожара эвакуированы 15 человек. Причиной возгорания стал взрыв бытового газа. Погибли мужчина и женщина. 3 человека, включая 2 детей, были госпитализированы. Власти Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели из-за ударов беспилотников. В результате атаки погибли 2 человека, также сообщалось о пострадавших. Мэрия заявила, что из-за трагедии отменяются все увеселительные, массовые, спортивные и другие мероприятия. США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109%. Окончательное решение приняло Министерство торговли. В документе упоминается Приокский завод цветных металлов и АО «Уральские инновационные технологии». В конце апреля антидемпинговая пошлина на российский палладий была на уровне 132%. Столичные районы Пресненский и Дорогомилово стали лидерами по спросу на дорогое жилье, сообщает ТАСС. Концентрация спроса в этих локациях усилилась, несмотря на снижение абсолютного числа сделок. По данным аналитиков, с января этого года на первичном рынке Москвы в премиум и делюкс классах было заключено около 1000 сделок против почти 1500 за аналогичный период прошлого года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 10:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума, а так сказано в совместном заявлении по итогам визита президента Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений. О чем? И все ли ожидания оправдали? Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бовт. ФНС стала чаще замораживать патенты и товарные знаки компаний за долги, узнали СМИ. Под такие меры теперь могут подпасть не только деньги, недвижимости, автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных, права на бренд и требования к контрагентам. создают проблемы из воздуха. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, как заявил сооснователь компании Райан Брейслоу. Это необходимая мера. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? Все подробности в эфире Business FM. Какие соглашения Владимир Путин увез из Пекина? Завершившийся визит российского лидера в Китай, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь и не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Россия и Китай подписали свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничное совместное заявление, содержащее формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? В комментарии политолога Георгия Бовта телеграм-канал «Бовт знает».
6: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жестких и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Если детали и были, то лидеры их оставили за кадром. Был продлен безвизовый режим до конца 2027 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. Экономическая тематика визита выглядит насыщенной по числу соглашений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силу Сибири-2, каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, ни вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе Сибири-2 почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за 1000 кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американские СПГ. Как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представитель российской делегации, где были и министры, и вице-премьеры, и главы госкомпании, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
5: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Это заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журнала Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Продолжит Валерий Убадоев.
7: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало. И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли». Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в 11 миллиардов долларов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до 300 миллионов долларов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
8: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30%, 40%, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
7: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
9: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
7: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
5: В телеграм-канале BFM News и в канале Business FM в Max мы спросили наших подписчиков, что лучше, HR или отдел кадров. 80% ответили, что от отдела кадров пользы больше. С 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Новый профстандарт утвердил Минтруд. Инструкторы должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. Среди других требований – знание не только устройства автомобиля, но и причин возникновения неисправностей, способов их устранения и правил безопасной работы с оборудованием. В отрасли говорят, что пока к изменениям слишком много вопросов, комментирует вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
10: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасное дорожное движение или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменение заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа? Как это будет проверяться? Тоже не ясно. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появится. Все последние нововведения направлены на то, чтобы удорожить процесс. Либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так. Ага, получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
5: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол России, автоэксперт Народного фронта. Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Госавтоинспекция уже не первый год высказывает претензии к уровню подготовки выпускников школ. Но, по мнению специалистов, впоследствии изменения могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
11: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели, с первого раза экзамен там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то не просто. Просто поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше, конкуренция достаточно острая, и им бы по-хорошему надо помогать, а им все время, с каждым годом, все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы, самые безответственные, давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причины, что еще можно для автошколы ужесточить. Но у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил. Ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплата не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
5: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошкол это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах с 38 до 42. А с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников первые 2 года. Аргументы в пользу изменений власти подкрепляют статистикой. По итогам 25 года практический экзамен в городе с первого раза сдали меньше 20% кандидатов. А с начала 26 года по вине водителей со стажем до 2 лет произошло более 1500 ДТП. По данным МВД, сейчас в стране около 7000 автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек.
12: Реклама. Прежнее жилье больше не соответствует запросам семьи все чаще. Новое ощущение себя начинает требовать новых жилищных решений. Знакомо. Мечта об идеальной квартире стала реальным планом. Реализуемым. Девелоперы и покупатели вместе ищут ответы на вопросы сегодняшнего дня. Так рождается недвижимость для тех, кто понял. Настала пора что-то менять. Пик-серия «Плюс» в центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На следующей неделе на Business FM по ОПКЗ.
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
14: «Бизнес FM». Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Деловая программа объединит более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. От мировой российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание будет уделено форматам бизнес-завтраков и международных бизнес-диалогов с представителями ключевых стран и регионов. Организатор фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+.
15: Вторая попытка. Американский каретный магнат Уильям Дюрант поначалу считал появившиеся в продаже автомобили вонючими и опасными, а позже приобрел контроль над компанией Buick и на ее базе создал концерн General Motors. Агрессивные и не всегда продуманные поглощения, которыми активно занялся Дюрант, уже через 2 года привели к тому, что банкиры-кредиторы с позором изгнали Уильяма из его же детища. Дюрант не сдался. Через год организовал новый бизнес со своим приятелем-автогонщиком Луи Шевроле и вскоре снова выкупил General Motors. Его состояние в 1920-м оценивали в $100 миллионов. Но история с долгами перед банками повторилась, и третьей попытки уже не случилось. В конце жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне.
16: Вторая попытка на Business FM. Компании и корпорации.
17: Студия Арина Жданова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: Авиакомпания «Азимут» планирует в ближайшие 7 лет приобрести более 30 отечественных самолетов «Суперджет-100». В планах также закупить 20 судов типа МС-21. Как сообщил гендиректор региональной корпорации развития Михаил Тихонов, «Азимут» намерен полностью проводить техобслуживание судов данного класса в ростовском аэропорту Платов. Совет директоров N+Group рекомендовал не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды за 2025 год. Годовое собрание акционеров пройдет 26 июня в Калининграде. В нем примут участие акционеры по данным на 3 июня. N+ не платит дивиденды уже несколько лет подряд. Не выплачивал дивиденды за 2024 год и Норникель, 26% которого принадлежит контролируемому N+, Русалу. Рекомендация по дивидендам Норникеля за прошлый год будет дана 25 мая. Разработчик ChatGPT компания OpenAI работает с банками над подготовкой первичного публичного размещения акций. Соответствующие документы на рассмотрение регуляторов могут быть поданы уже в пятницу, сообщает газета Wall Street Journal. Подготовкой выхода OpenAI на биржу занимается, в числе прочих, банк Goldman Sachs и финансовый конгломерат Morgan Stanley. Глава компании Сэм Альтман ставит целью выход компании на IPO к сентябрю этого года. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
5: В Москве вы слушаете Business FM. Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. С 3 июня оно станет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMaxi Максим Горшенин.
19: Компания Яндекс перевела диски в 360, подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом, а сейчас следующий этап, то, что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер. Но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, это вместе начал в одном месте и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте загружать, то бывают сбои, происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому, какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако, но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает. И у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы, постоянные сбои. Например, под технику Apple отсутствует нормальная вменяемая приложение для mail облака, то есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа того же Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российская карта заблочена, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
5: Максим Горшенин, блогер и популяризатор отечественной микроэлектроники. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. В компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекс.Диска все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы.
16: Капитал с Григорием Беглоряном.
5: Гриш, приветствую.
18: Добрый день.
5: Как себя чувствует сегодня российский рынок? Что у нас?
18: С рубля начнем. Ну, фактически весь вчерашний отскок юаня к рублю и доллару к рублю нейтрализованы на исходной позиции. Возвращается российская валюта. Ну, процент потеряли, процент сегодня приобрели. Юань к рублю опять 10, приближается к отметке 10.30. Соответственно, доллар к рублю 7.5. Ну, я смотрю, вот сейчас начинается опять укрепление доллара к юаню на глобальном рынке, поэтому американская валюта к рублю может, в принципе, где-то здесь застрять. Юань к рублю, наверное, будет прорываться или пытаться прорваться к отметке 10.30. Ну, все происходит пока в рамках общего процесса, потому что, с одной стороны, ожидания рынка насчет того, что укрепление рубля близится к завершению, по крайней мере, на этом этапе, из-за того, что Минфин с июня начнет уже масштабно скупать валюту, если в рамках первых операций валютных по бюджетному правилу в мае покупалось валюты меньше 2 миллиардов, но там еще были какие-то зеркальные сделки за март, и даже за часть февраля, то вроде как чистые покупки должны быть гораздо выше уже в июне, потому что зеркальных операций нет, есть лишь общий объем операций, исходя из накопленных нефтегазовых доходов, которые вроде как должны быть солидными, потому что цены на Brent и на российскую нефть держатся вблизи 100 или даже выше уже второй месяц. Поэтому рынки, наверное, вправе рассчитывать на объем там, миллиардов 5-6, ну, в зависимости от оценок, которые будут на базе вот тех показателей нефтегазовых доходов. Из-за этого спекулянты, естественно, собираются играть против рубля, но вчера вот был такой массовый заплыв против рубля, но сегодня пока котировки откатили. Посмотрим. Есть шанс, что юань к рублю еще может даже нырнуть в моменте ниже 10, до того, как Минфин начнет покупать валюту, хотя, естественно, все может быть по-другому. Но можно согласиться с тем, что некий пик укрепления российской валюты может быть уже действительно близок. Но будет ли такое активное ослабление, здесь вопрос остается открытым, не факт. На глобальном, на рынке акций у нас пока идет движение вниз, но понятно, здесь инвесторы отыгрывают свое разочарование отсутствием конкретики по проектам по поставкам российских энергоносителей в Китай, силы Сибири. Два вроде как пока конкретные очертания не приобрела. Все в письменном виде пока остается. По Роснефти тоже сообщений не было. Но вот акции «Газпрома» на этом фоне отыграли практически весь двухдневный рост. Теряют еще процент. Акции «Роснефти» тоже сегодня идут вниз. Теряют 1.5%. Кстати, акции «Роснефти» фактически отдали весь тот рост, который наблюдался в течение марта, когда был первый скачок цен на нефть в ответ на иранскую операцию со стороны администрации Трампа. Поэтому рынок пока у нас так потихонечку прижимается опять к барьеру 2600. Ну, может быть, какие-то покупатели на рынок и выйдут. На глобальном рынке ситуация с утра в целом нейтральная, хотя идет некоторая коррекция на фондовых площадках Европы, Америки. Доллар укрепляется. Ну и нефть пока частично восстановила утраченные накануне позиции. Brent 106. Рынки пока не совсем доверяют словам Трампа, что не собирается атаковать Иран в эти несколько дней. Дескать, переговорный процесс продолжается, но мало ли что может случиться. Хрупкое перемирие и прочее. Поэтому военная премия пока в нефтяных котировках еще остается.
20: Капитал на Business FM.
21: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
22: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
20: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
23: Вопреки прогнозам.
0: Наличным деньгам пророчили верную смерть уже к 2020-му. Растущая популярность банковских карт и развитие электронных услуг не оставляли повода для сомнений. Окончательный удар по кэшу могла нанести пандемия, которая, по всем прогнозам, должна была резко увеличить безналичные платежи. Но удивительным образом в 2020-м финансовые институты наблюдали рост наличных в обращении. Сегодня в еврозоне более половины операций на кассах офлайн-магазинов оплачиваются кэшем. Причем эта доля еще выше в Германии, Австрии и Италии. Физические деньги оказались критически важны как резерв при сбоях цифровых систем. Для многих принципиально, что они обеспечивают приватность платежей. Кроме того, они более понятны людям в возрасте, а где-то просто остаются существенной частью культурной традиции.
2: Вопреки прогнозам на Business FM.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
23: Другим наука с Сергеем Корзуном.
24: Когда вы ждете лифта вниз, то чаще всего он приходит вверх и наоборот. Это не закон подлости, а правило, которое можно просчитать математически. Так и сделали в 50-е годы прошлого века два физика, работавших на разных этажах одного здания. Марвин Стерн на втором, а Джордж Гамов на предпоследнем. Примерно в 5 случаях из 6, когда они собирались друг к другу в гости, первым приходил лифт, двигавшийся в противоположном направлении. Привлекли теорию вероятностей. На первый этаж лифт всегда приходит сверху, а на последний – снизу. Вероятность 100%. Дальше представили лифт, равномерно двигающимся снизу доверху и обратно со всеми остановками. Допустим, этажей всего 7. На 6-м лифт останавливается 2. Наверх он идет до 7-го и обратно, всего 2 этажа, а при движении вниз до 1-го и обратно, то есть всего 10 этажей. Вероятность, что первый лифт придет наверх на 6-м этаже в 5 раз выше. Если здесь есть парадокс, то это парадокс пассажира. А вот с точки зрения лифтера, суммарное время на подъем всегда совпадает со временем на спуск. В реальности движение лифтов организовано сложнее. Современные алгоритмы оптимизируют загрузку, а реальные люди нередко предпочитают лестницу на пару-тройку этажей, особенно вниз. Парадокс лифта наблюдают в других видах общественного транспорта. Чем ближе вы к конечной остановке, тем вероятнее увидеть сначала автобус или поезд, идущий именно к конечной. Под действие парадокса подпадают телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и очереди. Практически все, что происходит нерегулярно или в случайное время.
23: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
25: После 10.58 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Россия и Китай договорились ускорить строительство газопровода «Сила Сибири-2». Соглашение удалось достичь во время визита Владимира Путина в Китай, сообщил в эфире «Вестей» вице-премьер Александр Новак. По его словам, согласование контрактов находится на финальной стадии. Сейчас идет техническая доработка документов, передает ТАСС. В Сызрани отменены все массовые мероприятия. До конца недели из-за ударов беспилотников сообщила городская администрация. В результате атаки погибли 2 человека, есть пострадавшие. Пятиклассник взорвал петарду во время урока в школе города Чайковский в Пермском крае. 3 учащихся получили незначительные ожоги, сообщает Миноборнауки региона. 2 пострадавшим медпомощь не понадобилась. 3 ребенок был доставлен в больницу для дополнительного осмотра. Местные власти проводят проверку. США разместили в Аравийском море к юго-востоку от Ирана эсминцы с лазерным оружием, пишет портал War Zone. Эсминцы Спиранс и Джон Финн вооружены лазерной установкой Один, предназначенной для ослепления и дезориентации ударных беспилотников. Лазер низкой мощности рассчитан на выведение из строя электронных и оптических приборов, камер и датчиков. Портал утверждает, что лазерными системами в целом укомплектованы 9 кораблей американского военного флота. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Армении не выйдет танцевать сразу на двух свадьбах, заявил наш МИД, комментируя движение Еревана в сторону Европейского Союза. На этом фоне Роспотребнадзор ограничил ввоз из Армении цветов. Запрет начинает действовать с завтрашнего дня. Сверхдоход 56 рублей в месяц стал поводом для уголовного дела. Самая занятая жительница Воронежа, которая занимается наращиванием ресниц, оформила социальный контракт на развитие малого бизнеса, а в итоге получила претензии за превышение прибыли. И даже на время оказалась за решеткой. Минюст США выдвинул обвинение в адрес бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Ему инкриминируют участие в сговоре с целью убийства американцев. Между тем, глава Госдепа Марко Рубио обратился к кубинцам в честь очередной годовщины независимости острова Свободы. Эти и другие темы в нашем эфире. Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. Меры начинают действовать с завтрашнего дня и до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. Ведомство пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. При ввозе 96 миллионов тонн цветочной продукции из Армении было обнаружено 132 случая нарушений. Это 77% от общего числа выявлений за весь прошлый год. Во многих случаях был обнаружен калифорнийский ТРИПС. Как это отразится на российском рынке? Насколько это сильный удар для Армении, комментирует гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова.
4: Цветочный трипс – это самое распространенное заболевание в промышленных цветочных теплицах. Фактически ни один производитель его не может обойти в той или иной мере. Он есть во всех поставках цветов, во всем отечественном производстве. Вопрос только в их степени зараженности этим вредителем. Для России этот запрет поставок армянских роз не будет являться критичным. У нас на самом деле и отечественные розы соответствуют среднему ценовому сегменту, поэтому никакого дефицита россияне не заметят. Для Армении это серьезный вопрос, потому что 5-6 лет назад основная часть теплиц под Розарии, которые начали активно строиться в Армении с помощью господдержки, их теплицы предназначены для поставок в Россию роз. С запретом экспорта для многих армянских производителей будет, если не крах, то существенная потеря и выручки, и, соответственно, прибыли и рентабельности. Поэтому я думаю, что армянское лобби цветочное хорошо развито, будет всячески способствовать тому, чтобы запрет был в скором времени снят. Иначе это грозит серьезными потерями для цветочной отрасли Армении.
1: Тамара Решетникова, компания «Технологии роста». Ситуацию вокруг Армении накануне обсудили на заседании специальной рабочей группы Совбеза России. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что Армения предприняла ряд действий однозначно недружественного характера. Он напомнил, что отношения Москвы и Еревана – это улица с двусторонним движением, Ереван дав Зеленскому. Трибуну саммита Европейского политического сообщества поглумился над памятью армян, подчеркнул Шойгу. А замглав российского МИДа Михаил Галузин заявил, что стать членом Европейского Союза, сохранить членство в Евразийском экономическом союзе Армении не сможет. Это все равно, что попытаться танцевать сразу на двух свадьбах. А в самой Армении запрет на поставки цветов восприняли как политический жест, говорит глава правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству армянский политолог Степан Григорян.
6: Руководству России не безразлично, кто выберет на этих выборах в Армении в национальное собрание, которое пройдут 7 июня. И один из механизмов воздействия – это сильная зависимость от рынка Евразийского союза. Есть механизмов напомнить, что, ребята, не забывайте, что вы от нас зависите. Последуют и другие решения до выборов, сельскохозяйственной продукции, какие-то ограничения, какие-то проверки. Не думаю, что такая большая торговля цветами, что это очень критично для армянского бизнеса, все равно подействует это на какую-то группу людей из бизнеса армянского, на их интересы. В чем смысл этого давления? Что сейчас выборы, и люди должны знать, что вот если вы выберете прозападный курс, то вот такие последствия будут. В этом бизнесе какое число людей, они будут думать, как им голосовать.
1: Степан Григорян, армянский политолог. Я напомню, что в конце апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию отдельных партий минеральной воды из Армении Джермук. В ней обнаружили превышение химических веществ, сообщило ведомство. Дело о мошенничестве за 168 рублей. 168 рублей, повторяю, завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы. Сверхдоходы — это 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Зианы Чебановой.
7: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус — самозанятая. В июне 24 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом, а в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела права на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес ФМ.
8: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
7: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержания под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа, а оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
9: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
7: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили, цитата, в ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантов к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые 3 месяца 2024 года. Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Уголовное дело против Кастро и авианосец у берегов Кубы. Минюст США выдвинул обвинение в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Ему вменяют участие в сговоре с целью убийства американцев. Речь про инцидент 96-го года, когда истребители Кубы сбили два самолета гуманитарной организации «Братья во имя спасения». Ее создали кубинские мигранты, перебравшиеся в США. Тогда погибли 4 человека, находившиеся на борту. Власти Кубы обосновали свои действия нарушением воздушного пространства страны. А в тот же день, когда стало известно об обвинениях в адрес 94-летнего Кастро, в Карибское море вошла ударная группа ВМС США во главе со старейшим американским авианосцем «Немец». Означает ли все, что Вашингтон в любой момент может начать спецоперацию по венесуэльскому сценарию? И почему в качестве мишени выбран именно Кастро, рассуждает политолог-американист Малик Дудаков.
10: Для многих американцев старшего поколения это такая символическая фигура, человека, которого там долгое время демонизировали в американской прессе, наряду с Фиделем Кастро. И поэтому старшее поколение американцев, поколение бэби-бумеров, его хорошо помнит и знает. Плюс сильно отправили еще и одну авианосную группу. Наличие одной авианосной группы не означает того, что завтра начнется какая-то серьезная эскалация. Это, безусловно, элемент психологического военного давления на остров. Сейчас у Пентагона сложная ситуация, потому что свои ограниченные военные ресурсы приходится тратить на Ближнем Востоке в рамках противостояния с Ираном. В этой ситуации начинать новую операцию, новый конфликт очень рискованно. Когда-то Соединенные Штаты полагали, что они могут две региональные войны одновременно вести и у них побеждать. В 90-е годы была совсем другая Америка, тогда у Соединенных Штатов такие возможности имелись. На текущий момент уже нет. Плюс какого-то раскола в элитах на Кубе пока не проявляется. Любопытен пример Венесуэлы, какого-то масштабного смягчения санкций, либо притока инвестиций в Венесуэлу со стороны Соединенных Штатов мы не увидели. И это, я думаю, что тоже показательный пример и для Кубы, то, что можно пойти на уступки американцам, провести те или иные реформы, но далеко не факт, то, что санкции будут смягчены, какие-то инвестиции серьезные до Кубы доберутся. И это, я думаю, что как раз останавливает многих кубинской власти, кто, может быть, хотел бы договориться с американцами, но понимая то, что самое сложно вести переговоры с Трампом, и далеко не факт, то, что он будет исполнять все свои нынешние обещания о там предоставлении гуманитарной и финансовой помощи этому острову. На Кубе другая политическая система в сравнении с Венесуэлой. Если в Венесуэле более персоналистская была власть, то на Кубе у власти находится партократия, система более напоминающая, наверное, Советский Союз. Я не уверен, что если даже теоретически, да, операция в духе Венесуэлы будет проведена на Кубе, она приведет к серьезным последствиям для кубинской власти. Для американцев вот нынешняя активизация на кубинском направлении – это, с одной стороны, попытка отвлечь внимание от провала в Иране. Во-вторых, Куба – это тот незакрытый гештальт, который тянется у американцев уже более 60 лет. Если бы Трампу удалось этот гештальт закрыть, он бы мог себя назвать американским президентом, у кого это получилось в сравнении со всеми его предшественниками, начиная с Кеннеди. Ну и третий момент, конечно, для Трампа важный, это работа с кубинской диаспорой. Кубинский электорат многомиллионный проживает в штате Флорида, это важный электоральный блок, и Трампу в преддверии выборов в Конгресс нужно заручаться его поддержкой. Сейчас они как раз занимают крайне истребинную позицию в отношении своей исторической родины и призывают Трампа как можно быстрее операцию по смене режима устраивать.
1: Малик Дудаков, политолог, президент Кубы Мигель Диас-Канель, все обвинения США отвергает и говорит, что реальная цель американцев – оправдать военную агрессию против острова. Между тем, Куба на грани гуманитарного кризиса из-за нефтяной блокады. Со стороны США на острове постоянно отключают электричество, в магазинах очереди, а турпоток, приносящий стране основной доход, упал до 20-летнего минимума. На этом фоне глава Госдеп США Марко Рубио на испанском языке обратился к кубинцам и заявил, что вина за тяжелое экономическое положение Кубы лежит на руководстве Кубы.
21: Реклама.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
25: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в размере 109,1%. Решение приняло Министерство торговли США. В документе упоминаются Приокский завод цветных металлов и АО «Уральские инновационные технологии». В конце апреля антидемпинговая пошлина на российский палладий составляла 132%. Ямал получил на 53 миллиарда рублей меньше нефтегазовых доходов. Поступление налога на прибыль организации в 2025 году снизился почти на 40% по сравнению с 2024. Доходы бюджета Ямала в итоге упали на 16%. Основными налогоплательщиками являются «Газпром», «Газпромнефть», «Новатэк» и «Роснефть». Столичные районы Пресненский и Дорогомилово стали лидерами по спросу на дорогое жилье, сообщает ТАСС. Спрос в этих локациях вырос, но при этом сделок стало меньше. По данным аналитиков, с января на первичном рынке Москвы в премиум и делюкс классах было заключено около 1000 сделок против 1500 за аналогичный период 2025 года. Квартиры в новостройках начали дешеветь. В апреле цены на квартиры снизились как в старой Москве, так и в новой. Падение составило от 0,9% до 8% в зависимости от района и сегмента жилья. Сильнее всего просела премиальная недвижимость. Россия увеличила импорт пива из Чехии. В марте его закупили в 6 раз больше, чем в феврале. Поставки достигли 796 тысяч евро. Чехия стала крупнейшим европейским поставщиком напитка в Россию. Месяцем ранее она была лишь третьей. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Погода в Москве.
1: 28 градусов столица уже сейчас, будет еще жарче, плюс 30 обещают синоптики. Сегодня погода без осадков, давление повышено, 752 миллиметра. Ветер восточный 3 метра в секунду, влажность 32%. А в ночь на пятницу обещают плюс 18 градусов, завтра 29, выше нуля, возможно, небольшой дождь. А вот с субботы в столице начнет падать температура, непосредственно в субботу 21 градус, на воскресенье прогноз днем плюс 23, а на следующей неделе от 14 до 18. Холодает ощутимо. 11:17 в Москве. Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы, но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации, а разбор у Ивана Медведева.
14: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором, предположительно, турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
15: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
14: Выбрав случай отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи. И трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции портили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель onlinetour.ru Андрей Бородин.
16: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко, турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
14: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
5: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то на двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какой-то там последние горящие места, самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
14: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Есть ли шанс металл расплавить жаром чувств? В продажу выходит одна из самых ожидаемых книжных новин года. Роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Книга, которая только притворяется детективом, на самом деле о поиске души и об искусственном интеллекте. Возрастное ограничение 16+. Мы поговорили с самим Евгением Водолазкиным и спросили мнение литературных критиков. Продолжить тему на

0: Не, а в Петербурге. У убитого и его супруги был питомец, робот с лицом-дисплеем, которого зовут Иван Иванович. Майор Чистов на протяжении всего романа выясняет возможность машины стать человеком. Сам Евгений Водолазкин много разговаривал со звездами в области изучения искусственного интеллекта и нейрофизиологии. Водолазкин разделяет их более чем осторожное отношение к ИИ.
1: Здесь очень опасная игра. Не говоря уже о том, что непонятно, когда можно выдернуть из розетки штепсель, который питает энергией робота, и когда робот делает так, что ничего не вытянешь, ничего не остановишь. А еще в романе говорится о том, что раньше, чтобы приблизить к человеку робота, в него закачивали знания, допустим, всю британскую или российскую энциклопедию. Они пришли к мысли, те, кто работал с роботом, что в него надо закачивать то, что мы называем несобытиями. Стук первого дождя по крыше, плач ребенка на соседней даче, массу других вещей. Но даже эти попытки, они не привели к успеху.
2: Если говорить цитаты из книги, есть ли шанс металл расплавить жаром чувств?
1: Вы знаете, оказалось, что он не плавится. Человек — это творение Божье. Человек может создавать человека только из людского материала, вот так, как мы поколение за поколением продолжаем жить. Создать из металла душу невозможно. Это то, что человека навсегда и радикально отличает от машины.
0: На протяжении без малого 400 страниц мы пытаемся разобраться в возможных мотивах всех героев книги. Помимо вопроса души, в последнем деле майора Чистова много размышлений о жизни и смерти, о смысле жизни, о детстве. Есть путешествия во времени и пространстве. Литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина от последнего дела майора Чистова ждала большего, хотя ранее включала этот роман в свой список самых ожидаемых книг года.
3: Писать об искусственном интеллекте, не занимаясь им, довольно самонадеянно. Литература не успевает за развитием технологий искусственного интеллекта. Эта тема прогрессивная, все очень динамичная, и мысли писательские здесь не новы. Мысли о поиске души и философия души тоже известна и пройдена Евгением Водолазкиным. Я слышала фрагменты, которые Евгений Водолазкин озвучивал на литературных тех или иных встречах. Было много ироничных фрагментов о писательстве, о писательском мастерстве, о критиках. Я уж не знаю, сама редактура или редактура тому причиной, но этих фрагментов я в тексте романа не обнаружила. Я бы сказала, что молодой читатель ничего нового для себя не почерпнет. Впрочем, не исключаю, что постоянная аудитория Евгения Водолазкина будет следовать за его рассуждениями и продолжит вот этот философский спор о том, что такое время, что такое память, что такое душа.
0: Составить свое мнение о новом романе Евгения Водолазкина может любой желающий. «Последнее дело майора Чистова» уже доступно на сервисе Яндекс.Книги и в книжных магазинах. Цена новинки на полках в районе 1300 рублей. Александра Сидорова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: В Москве из-за субботнего полумарафона «Забег РФ» перекроют сразу несколько улиц и набережных. Движение транспорта начали ограничивать уже сегодня. Каких участков коснутся перекрытия?
5: Подробности.
6: Столичные власти уже перекрыли движение на площади Васильевский спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. В пятницу с 8 вечера закроют на Москворецкой улице участок от одноименной набережной до Варварки. Также закроют 5 полос с сохранением движения по первой полосе в обоих направлениях на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы. 23 мая с 5 утра и до 9 вечера не будет движения на Большом Москворецком мосту, Варварке, а также в проезде от улицы Ильинка до Варварки. В субботу с утра и до середины дня будут перекрытия на Малом Москворецком мосту, Большой Ордынке, Большой Полянке, улицах Житная и Мытная. Также в этот день будет закрыт проезд на Садовом кольце в районе Новинского бульвара, участок на Новом Арбате, Остоженке в сторону Зубовского бульвара, на Смоленской улице, а также на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Савинской и Новодевичьей набережных. Нельзя будет проехать в субботу в Крымском проезде на Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережных. Кроме того, в субботу в первом, втором и третьем Кадашовских переулках, а также в первом Казачьем и Большом Толмачевском будет организовано двустороннее движение.
4: Все Всероссийский полумарафон «Забег РФ» проходит ежегодно с 2017 года. Участникам предлагают

0: 4 дистанции на выбор. Километр для начинающих и юных бегунов, 5 и 10 километров. Для опытных любителей и классический полумарафон в 21 километр.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: К некоторым вопросам на собеседовании подготовиться просто невозможно, придется импровизировать. А вот изучить заранее примеры остроумных и элегантных ответов на часто задаваемые вопросы очень даже полезно. Давайте я приведу здесь примеры таких вопросов и ответов. Запоминайте. Какие у вас слабые стороны? Вопрос неприятный, но классический. И здесь важно не начать каяться во всех грехах. Элегантный ответ – это назвать особенность, которая не разрушает ваш профессиональный образ, а показывает зрелость и способность работать над собой. Например, иногда мне сложно быстро делегировать задачи, потому что я привык отвечать за результат лично. Именно так говорил о себе Стив Джобс. Он признавал, что долго учился доверять сильным людям вокруг себя. И именно после этого смог собрать одну из самых эффективных команд в индустрии. Почему мы должны выбрать именно вас? Это вопрос, отвечая на который многие начинают либо оправдываться, либо слишком активно себя продавать. Лучшая тактика здесь – это спокойно связать свой опыт с задачами компании. Например, я уже решал похожие задачи и умею быстро адаптироваться. Очень похоже на подход Уоррена Баффета. Он много раз говорил, что успех строится не на попытке казаться кем-то особенным, а на умении стабильно делать свою работу лучше других. Кем вы видите себя через 5 лет? Сложный вопрос. Многих он ставит в тупик. Но это не про угадывание будущего, а про вашу внутреннюю опору. Здесь не нужно включать фантазии про кресло генерального директора. Гораздо сильнее звучит ответ вроде «Я хочу стать человеком, которому доверяют сложные проекты и серьезные решения». Именно так выстраивала карьеру Индра Нуи, экс-сео PepsiCo. Она не говорила о должностях, а всегда подчеркивала, что хочет быть полезной бизнесу на более высоком уровне ответственности. Хорошие ответы на собеседовании почти никогда не звучат как заученный текст. Люди верят спокойствию, конкретике и интонации человека, который понимает, что он может дать бизнесу.
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: Москва 11:28, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Миллиардер Михаил Смирнов разбился в Ленобласти. Он выехал на мотоцикле «Триумф» на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ХВЛ». Бизнесмен умер до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленобласти. Смирнов был связан с Балтийской топливной компанией и еще с 26 компаниями в сфере нефтепродуктов, финансов, недвижимости и ресторанного бизнеса. В Новосибирске полиция задержала 5 человек по подозрению в мошенничестве с пушкинской картой и хищении 52 миллионов рублей, сообщила Ирина Волк. Злоумышленники в соцсетях предлагали гражданам купить билеты на мероприятия, которые на самом деле не проводились. Суммарный коэффициент рождаемости сельского населения России по итогам прошлого года составил 1,464. Он стал самым низким с 90-го года, пишет ведомости. Самый низкий коэффициент зафиксировали в Ленинградской области, Севастополе и Мордовии. По мнению экспертов, в большинстве регионов деревня перестала быть основным источником пополнения населения. Продажи препаратов для лечения ожирения выросли на 150% год к году и достигли 44,6 миллиардов рублей. В этом году объем рынка увеличится еще почти на 70%, до 75 миллиардов, прогнозируют аналитики. Ожирением в России, по оценкам, страдает около 25 миллионов человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11:30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Отношения на историческом максимуме. Россия и Китай подписали несколько десятков документов в ходе визита в Пекин Владимира Путина. Что за соглашение и почему там не упоминается проект газопровода «Сила Сибири-2»? Георгий Бов с комментарием через минуту. Не смогли перепрыгнуть пролив. Крупнейший дистрибьютор одежды и обуви «Адидас», компания «Стокман», заявила о разрыве цепочки поставок из Эмиратов. Из-за закрытия «Армуза» поставщики сейчас ищут альтернативные пути, что будет с ценами. Российский рубль снова укрепляется. Сейчас на московской бирже валюта наших юаней растет на 0,6%. Китайская валюта стоит 10,40. А на межбанке курс доллара находится на уровне 70,70. И рубль тоже растет к нему почти на 0,7%. Эти и другие темы в нашем эфире. Какие соглашения Владимир Путин увез из Пекина? Завершившийся визит российского лидера в Китай, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь и не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Россия и Китай подписали свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничное совместное заявление, содержащее формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит, комментирует Георгий Бофт.
4: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жесткий и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Если детали и были, то лидеры их оставили за кадром. Был продлен безвизовый режим до конца 2027 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. Экономическая тематика визита выглядит насыщенной по числу соглашений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силу Сибири-2, каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, ни вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе Сибири-2 почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за 1000 кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американский СПГ. Как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представительная российская делегация, где были и министры, и вице-премьеры, и главы госкомпании, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
0: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Кроссовки Adidas не смогли перепрыгнуть в пролив. Крупнейший дистрибьютор одежды и обуви Adidas компания Stockmann заявила о разрыве цепочки поставок из УАЭ. Об этом пишут «Известия». Из-за закрытия «Армуза» поставщики ищут альтернативные пути. Некоторые эксперты модного рынка допускают, что усложнение логистики приведет к росту цен на бренд на 20-30%. Насколько это критичная ситуация, вырастут ли на самом деле цены, об этом Светлана Чередникова.
5: До недавнего времени почти половина от всех легальных сертификатов на товары, по которым к нам ввозился Adidas, принадлежали Казахстану. 20% – это сертификаты с поставками из УАЭ. Еще 25% делили Китай и Турция. Но в этом году ситуация изменилась. Из-за подделки сертификатов они были отозваны у продукции, поставляемой через Казахстан. После этого просел ассортимент Adidas в российских мультибрендовых магазинах. Но параллельно стали расти объемы поставок из Китая напрямую и через Гонконг. Особенно это касается товаров, которые находятся за пределами таможенной пошлины в 200 евро. В среднем сроки доставки неделя-две с таможенным оформлением. Минус этих направлений – высокий риск получить подделку. В Арабских Эмиратах риск минимален. За качеством в мегамоллах, где закупаются в том числе российские ИП, следит производитель. Именно поэтому Stockmann сотрудничал с Эмиратами, а не с Китаем. До войны с Ираном часть товаров из Дубая и в него ввозилась не морем, а самолетами, напоминает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Однако из-за подорожания авиатоплива цена доставки резко выросла, поэтому премиальный сегмент после восстановления параллельного импорта из ОАЭ может подорожать. Небольшие ИП и магазины, продававшие Adidas в России, в том числе на маркетплейсах и остальных интернет-площадках, уже переориентировались на другие страны. И это коснулось не только одного бренда, отмечает Дмитрий Абзалов.
6: То же самое касается Nike в перспективе. Это два основных игрока. Все суббренды Nike, типа Jordan, достаточно активно поставлялись. В последнее время Nike налегает на Uncloud, швейцарская марка, в хорошую перспективу, там типа Тильты, Зон, Беговые, Исхак Блайфстайл, тоже из Китая сейчас активно поставляются. Рибок, все остальное. На самом деле, сам совсем бюджетные сегменты практически редко поставляются, потому что нерентабельно получается. В последнее время еще участились случаи поставок напрямую из тех стран, где производится. Например, нас много шлифов в Вьетнаме, в Индонезии. Традиционно сланцы, какие-нибудь вот найковские майнды, которые в последнее время в тренде 0.1, 0.02 там, и так далее. Народ активно поставляет из других стран Юго-Восточной Азии напрямую. Дубай, конечно, восстановит, но здесь очень много будет зависеть от темпов восстановления.
5: После начала конфликта на Ближнем Востоке роль Дубая как хаба для параллельного импорта в моменте снизилась. Но затем логистические компании и импортеры стали менять цепочки поставок. И сейчас заявление, что какие-то товары исчезнут или резко вырастет их стоимость, это лукавство, считает старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопол.
7: Из Дубая можно идти сухопутным маршрутом через Саудовскую Аравию, через даже Сирию, Турцию, заходить в Россию через Азербайджан, либо Грузию. Либо идти из Дубая до Саудовской Аравии и там уже из портов Саудовской Аравии выходить до портов китайских каких-то, либо до турецких портов и дальше заходить в Россию. Мы не видим сейчас какого-то сильного увеличения стоимости фрахтов на наших основных направлениях через порты Дальнего Востока. Там совсем небольшая была надбавка за войну. Трейды на Турцию и на Санкт-Петербург для обычных сухих грузов эта надбавка была в пределах $1500, и она не увеличивается.
5: Компания Stockmann, которую мы попросили прокомментировать ситуацию, пока ничего не ответила. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Business FM.
0: С 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Стандарт утвердил Минтруд. Инструкторы должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. Среди других требований – знание не только устройства автомобиля, но и причин возникновения неисправностей, способов их устранения и правил безопасной работы с оборудованием. В отрасли говорят, что пока к изменениям слишком много вопросов. Комментирует вице-президент гильдии автошкол России, автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
8: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасное дорожное движение или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические, то есть самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменение заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа? Как это будет проверяться? Тоже не ясно. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы удорожить процесс. Либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так, а получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
0: Это был Алексей Нестеренко, гильдия автошкол России. На власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Госавтоинспекция уже не первый год высказывает претензии к уровню подготовки выпускников автошкол, но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
9: У нас у властей, всех, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели, с первого раза экзамены там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то не просто. Поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше, конкуренция достаточно острая, и им бы по-хорошему надо помогать, а им все время, с каждым годом, все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы, самые безответственные, давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причины, что еще можно для автошколы ужесточить. Вот у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил. Ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплаты не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
0: Артем Бобцов, автоэксперт для автошколы, далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах с 38 до 42. С 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые два года. Аргументы в пользу изменений власти подкрепляют статистикой. По итогам прошлого года практический экзамен в городе с первого раза сдали менее 20% кандидатов, а с начала 26 по вине водителей со стажем до 2 лет произошло более 1500 ДТП. По данным МВД, сейчас в стране около 7000 автошкол, а число инструкторов, по оценкам отрасли, достигает примерно 100 тысяч человек.
1: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Dog Eat Dog World. Буквально с английского эта фраза переводится как «мир, где собака ест собаку». И по смыслу оборот обычно появляется там, где нужно подчеркнуть жестокость конкурентной борьбы, неважно в бизнесе или в политике. Там, где компании стараются переиграть друг друга любыми способами, а политики топят соперников в информационной грязи, русские привыкли говорить «человек человеку волк». Срочные переводы на Business FM. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. на этой и следующей неделях на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
10: Бывшие угольные активы Рината Ахметова в России могут сменить владельца. Компании «Донской антрацит» и шахта управления «Обуховская», ранее принадлежавшие украинскому бизнесмену, выставили на торги. Продавцами выступают московская компания «Лучшее решение», которая получила активы в 2024 году по решению президента России. И Сбербанк, он владеет кредитными требованиями. Цена активов не указана, ее определят в ходе сбора заявок, который продлится до 29 мая.
1: Арбитраж.
10: Суд по интеллектуальным правам признал недействительным товарный знак Poison, который ранее зарегистрировала одноименная российская компания. Иск был подан китайским маркетплейсом Poison, который уже не первый раз судится за использование своего бренда сторонними юрлицами. Poison, также известная как Devo, один из крупнейших маркетплейсов Китая, главной офис которого находится в Шанхае.
1: IPO.
10: SpaceX подала документы на IPO. Компания намерена выйти на биржу NASDAQ под тикером SPCX, следует из документов в базе комиссии по ценным бумагам и биржам США. По данным американских СМИ, это IPO может стать крупнейшим в истории. Стоимость бизнеса Илона Маска оценивается инвесторами почти в 2 триллиона долларов. Тем временем раскрытая отчетность также показала, что компания быстро наращивает убытки. По итогам первого квартала чистый убыток составил почти 4,3 миллиарда долларов при выручке в 4,7 миллиарда. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве 11:47. Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным с 3 июня. Оно будет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно будет через браузер, однако это не всегда удобно, продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMax.i Максим Горшинин.
11: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом, а сейчас следующий этап, то, что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер, но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, и теперь вместе начал в одном месте и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте загружать, то бывают сбои, происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому, какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако, но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает и у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы, постоянные сбои, например, под технику Apple отсутствует нормальная вменяемая приложение для mail облака, то есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа того же Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российская карта заблочена, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
0: Максим Горшинин, блогер в Яндексе, подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. В компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекс.Диск все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы.
1: Капитал с Григорием Беглоряном.
0: Добрый день, можно уже сказать.
12: Добрый день.
0: Рубль у нас посмотрел на то, как вел себя накануне, и пошел обратно к укреплению.
12: По крайней мере, да, вчерашнее ослабление рубль отыграл. Но здесь ситуация такая, не то что непростая, но понятно, с одной стороны, через пару недель, когда наступит июнь, и Минфин в первых числах июня объявит о параметрах выкупа валюты. Параметры должны быть, конечно, побольше, чем нынешние там 1,5 с лишним миллиарда рублей в сутки. Ну, вопрос, на какую величину поднимут, там цифры могут быть разными, тут нам сложно понять калькуляцию Минфина, так на скидку должны 5, а то и 7 миллиардов в день. С другой стороны, могут придумать какие-то зеркальные операции. Понятно, что если будет большой объем покупки валюты, и это наложится на начало месяца, соответственно, контрагенты, ну, в первую очередь экспортеры, ну, скажут, так рубль ослабнет, давайте пока придержим активные продажи, и в таком случае будет резкий взлет ценовой волатильности, ну и взлет инфляционных ожиданий, что сделает, соответственно, снижение ставки от ЦБ таким более тяжелым процессом. Значит, ЦБ начнет ставку понижать вообще маленькими шагами по 25 сотых. С другой стороны, если цифры будут приемлемые, там 3 миллиарда в день, 4, ну, это лишь уравновесит общий баланс предложения и спроса, а дальше все будет зависеть от ситуации на глобальном рынке с точки зрения риска, да, потому что все, что происходит в мире, в этом геополитическом поле, конечно, создают огромные риски для тех или иных финансовых хабов, которые использовали российские экспортеры, чтобы парковать там валюту. А сейчас проще парковать валюту в нашей банковской системе. Соответственно, этим, наверное, целый месяц они и занимались. Отсюда большой навес валютного предложения. Ну, дальше все будет зависеть от состояния нашей экономики. Если все активизируется, то вроде как по правилам должен оживиться и спрос на импорт. Посмотрим. Поэтому пока вопрос лишь такой риторический. Будет ли еще одна волна укрепления рубля перед началом новых валютных операций в июне? Ну, часто бывало так, что когда все ждали события, делали на него ставку, понятно, что спекулянты теперь и на этом уровне играют против рубля, увеличивая позиции. Но, может быть, так сложится, что вдруг будет какой-то накат предложения валюты, соответственно, покупатели отойдут, банковские дилеры, ну и провалимся пониже. Ну, я имею в виду ниже 10 юань к рублю в моменте. Дальше посмотрим. Но, с другой стороны, констатировать можно факт, что где-то вот пик укрепления, конечно, у рубля в этой фазе, наверное, где-то рядом. Рынок акций разочарован итогами пекинского визита российского президента, но в том плане разочарован, что нет конкретики по сделкам, связанных с поставками российских энергоносителей. Особенно нет прорыва в силе «Сибири-2». Это сказалось на акциях «Газпрома». Они вчера упали на 3%, сегодня падают на процент. Акции «Роснефти» тоже снижаются, растеряли весь свой рост за март, потери 2%. Ну и рынок по индексу Мосбиржи прижимается к отметке 2600. На глобальном рынке небольшое оживление в сторону роста оптимизма. Пошли вот традиционно уже в это время сообщения со ссылкой на различные издания арабские, там, ну, стран залива, там, Аль-Джазира, иранские какие-то агентства. Дескать, Иран сегодня-завтра передаст Америке свой ответ на американские предложения. Пакистанский военачальник вроде как может приехать в Иран, да, считает, что если он приезжает, значит, будет какая-то действительно финализация вот всех этих договоренностей, подписание меморандума с Америкой и начало переговорного процесса. Поэтому рынки реагируют позитивно, цены на нефть опять пошли откатываться вниз, Brent $105.
1: Капитал на Business FM. Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+. Знай меру. Световой год. Мера расстояния, равная дистанции, которую свет проходит в вакууме за один земной год. В профессиональной литературе чаще используют единицу под названием парсек. Один световой год равен примерно 0,3 парсека. От Земли до ближайшей к Млечному пути спиральной галактики Андромеды около 2,5 миллионов световых лет. Знай меру. На Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
13: Я продолжаю рассказывать про новинки автомобильной выставки в Пекине, прошедшей в конце апреля. Любимая россиянами Toyota, которую сейчас привозят исключительно параллельным импортом, ничего интересного для нас не представила. На стенде была экспедиционная версия Prado и новинки линейки электромобилей серии BZ. В России непопулярный. А вот увидев новый Freelander, я чуть не лишилась чувств. Дизайн перекликается с классикой от Range Rover, но машину как будто бы раздуло. Новые модели на китайский рынок делают в содружестве с Cherry, под влиянием которых ДВС заменены электроустановками. Автомобиль пока представлен в виде концепта, но близок к серийному. Сам концерн Cherry, в свою очередь, показал самый большой кроссовер в своей линейке, который называют либо X, либо 10. По дизайну автомобиль гораздо более монументальный, чем все предыдущие модели Cherry. Широкая передняя часть и ныне модная форма – мягкий квадрат. По технике известно немного, но это точно будет гибрид с адаптивной подвеской. Не думаю, что эту модель повезут в Россию, так как у нас она получится очень дорогой. Знаковая премьера выставки – BMW 7 серии. С обновлением «семерка» получила чуть более выразительный передок с доведенной оптикой, бампером и ноздрями с подсветкой, как у нового X3. Интерьер сильно поменялся, и больше всего меня поразило узкое табло на стыке лобового стекла и торпеда во всю ширину автомобиля. Без электрогибридной версии не обошлось, но и модификации с большими бензиновыми моторами тоже остались. Audi в содружестве с китайским концерном SAIC продолжает делать версии без колец и без ДВС. Вот и Q7 получила альтернативу в виде электрокроссовера i7X. Кто бы знал еще несколько лет назад, что слова «электрический полный привод» и «кватро» будут стоять на одной строчке. Для нас ничего интересного Audi не представили.
1: Тест-драйв на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 11.58. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Челябинской области силовики обезвредили банду из 55 человек. По версии МВД, они похитили из соцфонда почти 1 000 000 000 рублей. Схема работала через фиктивные документы на покупку средств реабилитации для людей с инвалидностью. После оформления компенсации деньги делили между участниками аферы. На данный момент подтвержденный ущерб оценивается более чем в 60 миллионов рублей. Возбуждено 30 уголовных дел, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В криминальную организацию входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих структур. Торговые сети увеличили в этом году среднюю наценку на товары на 1% пункт до 28%. Как пишет «Известия», это максимальный уровень за все время известной статистики. По данным аналитиков Чек-Индекса и компании-платформы ОФД, в январе-апреле количество покупок продуктов сократилось на 2% год к году, при этом средний чек вырос на 5% и достиг 1160 рублей. Число компаний с индийским участием в России составило лишь 1,6% от числа иностранных. С 2022 года их стало в 3 раза больше. Количество уже превышает 1000. Доля компаний с китайским участием при этом составляет 22%, отмечают ведомости. Индия является 2-м после Китая торговым партнером России по объему. США разместят ракетную систему средней дальности «Тайфун» и реактивную систему залпового огня «Хаймарс» на юго-западе Японии для участия в совместных учениях. Они пройдут с июня по сентябрь, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на источники. По их данным, после завершения маневров системы «Тайфун» и «Хаймарс» будут перемещены на одну из американских военных баз в Японии для хранения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Россельхознадзор на неопределенный срок ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. Это сильно ударит по рынку тюльпанов. Из страны поставляется 10% товарного предложения. Одновременно потребители могут столкнуться с ростом цен на наиболее бюджетные розы и гвоздики. В чем причина запрета? Дела о мошенничестве на 168 рублей, не тысяч, завели в Воронеже. Самозанятая обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы. 56 рублей в месяц. Но перед этим она получила соцконтракт, как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. По условиям она подходила и все отчеты сдавала вовремя. Это не имеет правовых оснований. Президент Кубы назвал противозаконными обвинения США против Рауля Кастро. Между тем, авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море после обвинений в адрес экс-президента Кубы Кастро. Что ему вменяют? Ждать ли военную операцию? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. Меры начнут действовать с 22 мая, то есть завтрашнего дня. До окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. Ведомстве пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. При ввозе 96 миллионов тонн цветочной продукции из Армении было обнаружено 132 случая нарушений. Это 77% от общего числа выявлений за весь прошлый год. Во многих случаях обнаружен калифорнийский трипс. Как это отразится на российском рынке и насколько это сильный удар для Армении, комментирует гендиректор компании технологии роста Тамара Решетникова.
15: Цветочный трипс – это самое распространенное заболевание в промышленных цветочных теплицах. Фактически ни один производитель его не может обойти в той или иной мере. Он есть во всех поставках цветов, во всем отечественном производстве. Вопрос только в их степени зараженности этим вредителем. Для России этот запрет поставок армянских роз не будет являться критичным. У нас на самом деле и отечественные розы соответствуют среднему ценовому сегменту, поэтому никакого дефицита россияне не заметят. Для Армении это серьезный вопрос, потому что 5-6 лет назад основная часть теплиц под Розарии, которые начали активно строиться в Армении с помощью господдержки, их теплицы предназначены для поставок в Россию роз. С запретом экспорта для многих армянских производителей будет, если не крах, то существенная потеря и выручки, и, соответственно, прибыли и рентабельности. Поэтому я думаю, что армянское лобби цветочное хорошо развито, будет всячески способствовать тому, чтобы запрет был в скором времени снят. Иначе это грозит серьезными потерями для цветочной отрасли Армении.
14: Тамара Решетникова, гендиректор компании «Технологии роста». Ситуацию вокруг Армении накануне обсудили на заседании специальной рабочей группы Совбез России. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что Армения предприняла ряд действий однозначно недружественного характера. Он напомнил, что отношения Москвы и Еревана – это улица с двусторонним движением. Ереван, дав Владимиру Зеленскому трибуну саммита Европейского политического сообщества, поглумился над памятью армян, подчеркнул Шойгу. А замглавы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что стать членом Европейского Союза и сохранить членство в Евразийском экономическом союзе Армения не сможет, цитирую. Это все равно, как пытаться танцевать сразу на двух свадьбах. В самой Армении запрет на поставки цветов восприняли как политический жест, говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству армянский политолог Степан Григорян.
16: Руководству России не безразлично, кто выберет на этих выборах в Армении в национальное собрание, которое пройдут 7 июня. И один из механизмов воздействия – это сильная зависимость от рынка Евразийского союза. Из механизмов напомнить, что, ребята, не забывайте, что вы от нас зависите. Последуют и другие решения до выборов, сельскохозяйственной продукции, какие-то ограничения, какие-то проверки. Не думаю, что такая большая торговля цветами, что это очень критично для армянского бизнеса, все равно подействует это на какую-то группу людей из бизнеса армянского, на их интересы. И в чем смысл этого давления? Что сейчас выборы, и люди должны знать, что вот если вы выберете прозападный курс, то вот такие последствия будут. В этом бизнесе какое число людей, они будут думать, как им голосовать.
14: Степан Григорян. Напомню, что в конце апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию отдельных партий минеральной воды из Армении «Джермук». В ней обнаружено превышение химических веществ, сообщало ведомство. Дела о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Местную самозанятую обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы – 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт, как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чубановой.
17: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение трех месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц – уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, Заветы по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом, а в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела право на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес ФМ.
18: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОД 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
17: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержания под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа. А оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
19: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов и обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
17: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили цитата: «В ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые три месяца 2024 года». Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
14: Уголовное дело против Кастро и авианосцу берегов Кубы. Минюст США выдвинул обвинение в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Ему вменяют участие в сговоре с целью убийства американцев. Речь про инцидент 96-го года, когда истребители Кубы сбили два самолета гуманитарной организации «Братья во имя спасения». Ее создали кубинские мигранты, перебравшиеся в США. Тогда погибли 4 человека, находившиеся на борту. Власти Кубы обосновали свои действия нарушением воздушного пространства страны. В тот же день, когда стало известно об обвинении обвинениях в адрес 94-летнего Кастро, в Карибское море вошла ударная группа ВМС США во главе со старейшим американским авианосцем «Нимитс». Означает ли все это, что Вашингтон в любой момент может начать спецоперацию по венесуэльскому сценарию? И почему в качестве мишени выбран именно Кастро, рассуждает политолог-американист Малик Дудаков.
20: Для многих американцев старшего поколения это такая символическая фигура, человек, которого там долгое время демонизировали в американской прессе, наряду с Фиделем Кастро. И поэтому старшее поколение американцев, поколение бэби-бумеров, его хорошо помнит и знает. Плюс сильно отправили еще и одну авианосную группу. Наличие одной авианосной группы не означает того, что завтра начнется какая-то серьезная эскалация. Это, безусловно, элемент психологического военного давления на остров. Сейчас у Пентагона сложная ситуация, потому что свои ограниченные военные ресурсы приходится тратить на Ближнем Востоке в рамках противостояния с Ираном. В этой ситуации начинать новую операцию, новый конфликт очень рискованно. Когда-то Соединенные Штаты полагали, что они могут две региональные войны одновременно вести и у них побеждать. В 90-е годы была совсем другая Америка, тогда у Соединенных Штатов такие возможности имелись. На текущий момент уже нет. Плюс какого-то раскола в элитах на Кубе пока не проявляется. Любопытен пример Венесуэлы, какого-то масштабного смягчения санкций, либо притока инвестиций в Венесуэлу со стороны Соединенных Штатов мы не увидели. И это, я думаю, что тоже показательный пример и для Кубы, то, что можно пойти на уступки американцам, провести те или иные реформы, но далеко не факт, то, что санкции будут смягчены, какие-то инвестиции серьезные до Кубы доберутся. И это, я думаю, что как раз останавливает многих кубинской власти, кто, может быть, хотел бы договориться с американцами, но понимает то, что самое сложно вести переговоры с Трампом, и далеко не факт, то, что он будет исполнять все свои нынешние обещания о там предоставлении гуманитарной и финансовой помощи этому острову. На Кубе другая политическая система в сравнении с Венесуэлой. Если в Венесуэле более персоналистская была власть, то на Кубе у власти находится партократия, система более напоминающая, наверное, Советский Союз. Я не уверен, что если даже теоретически, да, операция в духе Венесуэлы будет проведена на Кубе, она приведет к серьезным последствиям для кубинской власти. Для американцев вот нынешняя активизация на кубинском направлении – это, с одной стороны, попытка отвлечь внимание от провала в Иране. Во-вторых, Куба – это тот незакрытый гештальт, который тянется у американцев уже более 60 лет. Если бы Трампу удалось этот гештальт закрыть, он бы мог себя назвать американским президентом, у кого это получилось в сравнении со всеми его предшественниками, начиная с Кеннеди. Ну и третий момент, конечно, для Трампа важный, это работа с кубинской диаспорой. Кубинский электорат многомиллионный проживает в штате Флорида, это важный электоральный блок, и Трампу в преддверии выборов в Конгресс нужно заручаться его поддержкой. Сейчас они как раз занимают крайне ястребиную позицию в отношении своей исторической родины и призывают Трампа как можно быстрее операцию по смене режима устраивать.
14: Малик Дудаков, политолог-американист, президент Кубы Мигель Диас-Канель все обвинения США отвергает и говорит, что реальная цель американцев – оправдать военную агрессию против острова. Между тем, Куба на грани гуманитарного кризиса из-за нефтяной блокады со стороны США. На острове постоянно отключают электричество, в магазинах очереди, а туристический поток, приносящий стране основной доход, упал до 20-летнего минимума. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио на испанском языке обратился к кубинцам и заявил, что вина за тяжелое экономическое положение Кубы лежит на руководстве страны.
21: Реклама.
22: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
21: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
24: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
2: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Федеральная налоговая служба начала замораживать патенты и товарные знаки из-за долгов компании, пишут «Известия», отмечая, что это обеспечительные меры, применяемые службой по результатам проверок, если ФНС считает, что компания может вывести активы, после чего будет трудно взыскать долг. Фирма при этом не лишается имущества, но теряет право продать, заложить или переоформить его без согласия инспекции. По оценкам, особенно заметными такие меры могут стать для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов. В этих сферах основная стоимость сосредоточена не в здании, или оборудование, а в интеллектуальной собственности. Реконструкцию очистных сооружений Нижнего Новгорода оценили почти в 20 миллиардов рублей, сообщил объединенный коммунальный оператор. Такова цена контракта, который был заключен 15 мая с компанией «Союздонстрой», выигравшим госзакупку. Новый генподрядчик обязался завершить строительно-монтажные работы в конце 2029 года. В ОКО добавили, что в дальнейшем стоимость работы будет скорректирована по итогам заключения госэкспертизы, которая проверит достоверность сметной документации. Если цена реконструкции очистных сооружений Нижнего Новгорода в результате экспертной оценки изменится, то условия договора с «Союздонстроем» уточнят по дополнительному соглашению. В Нижнем Новгороде стартовал прием заявок от перевозчиков на обслуживание ночных автобусных маршрутов, которые будут работать с 1 июня по 30 сентября, сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации ВКонтакте». Речь идет о маршрутах номер 150, микрорайон Верхняя Пещера, автовокзал Щербинки, 160, микрорайон Комсомольский, станция метро Парк Культуры, номер 180, ЗКПД-4, микрорайон Цветы и номер 190, ЖК Торпеда, катер Герой. Напомню, ночные автобусы будут курсировать с 10 вечера до 2 часов ночи, связывая популярные места отдыха горожан и центральные районы города. Маршрутную сеть планируют синхронизировать с прибытием поезда Москва-Нижний Новгород и окончанием крупных культурных мероприятий, чтобы улучшить транспортную доступность в вечернее и ночное время. S7 запретили навязывать авиастраховку. Платную услугу прятали в галочку при стандартной покупке билета. На невнимательности покупателей компании страховщики зарабатывали минимум 500 000 000 в год. Поводом стала жалоба Центробанка. При оформлении билета пассажир одной кнопкой одновременно соглашался и с правилами перелета, и с покупкой страховки. Полис автоматически входил в стоимость заказа, а итоговая цена становилась выше. Многие этого даже не замечали. Сама страховка обычно стоит до 1000 рублей. Туда входит задержка рейса, потеря багажа, болезни и прочие риски. По оценкам экспертов, такие полисы оформляли от 10 до 30% пассажиров. При потоке около 15 миллионов человек в год это приносило 100 000 000 рублей дополнительного дохода. Если схему не уберут, компании грозит административное дело и многомиллионный штраф. Роспотребнадзор вынес предостережение. Нижегородский музей Горького намерен установить в здании на улице Минина, 26, инсталляцию «Усадьба Бурмистровых». Муниципальное учреждение проводит соответствующую закупку с начальной ценой 4,3 миллиона рублей. Инсталляция по условиям закупки должна там появиться до 30 ноября. Она призвана воссоздать утраченные элементы усадебного комплекса, масштабная оранжерея и сад, а также представить историю династии и повседневный быт нижегородского купечества конца 19-го, начала 20 века. Инсталляция должна включать макет с подсветкой, тач-экран и широкоформатную проекцию на стену. В составе макета будет главный дом, оранжерейный комплекс, дом садовника и столовая для прислуги, служебный корпус, а также элементы садово-парковой архитектуры, беседки, гроты, фонтан, мостики и искусственный ручей. Британцам сообщили о смерти короля Карла III. Похоронила монарха раньше времени одна из радиостанций, после чего прекратила вещание на 15 минут. Вернувшись в эфир, ведущие извинились, а виновником ошибки назвали компьютер. На станции есть заранее записанная программа на случай смерти монарха, и компьютер почему-то выдал ее в эфир. Напомню, Карл III вступил на британский трон в сентябре 22 года после смерти королевы Елизаветы II. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
21: Погода.
4: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 26 градусов. Вечером малооблачно и плюс 22, ночью вновь облачно с прояснениями и плюс 15.
21: Валюта.
4: На 21 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 42 копейки. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
2: Горьковский автозавод внедрил комплексную IT-систему управления жизненным циклом продукции, которая позволила повысить загрузку оборудования на 15% и сократить ежегодные издержки на 110 миллионов рублей. О результатах цифровизации предприятия сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко по итогам визита на ГАЗ. На заводе развернули первую в отрасли платформу, охватывающую все этапы от проектирования до постпродажного обслуживания. Решение разработано в рамках особо значимого проекта с привлечением грантового финансирования, ориентировано на импортозамещение. Система позволяет централизованно управлять производственными процессами, фиксировать отклонения от технологических норм и оптимизировать загрузку оборудования. По оценке власти, архитектура решения позволяет масштабировать его на другие предприятия автопрома. А КАМАЗ начал массовое увольнение после рекордного убытка в 43 миллиарда рублей. По данным СМИ, в апреле работы лишились около 500 сотрудников, а в мае еще 1500. Часть работников также переводят на четырехдневку, сокращают им зарплаты и отправляют в неоплачиваемые отпуска, пишут СМИ. Продажи грузовиков КАМАЗ, по данным Автостата, упали на 16%, а весь российский рынок грузовиков просел почти вдвое. Нижегородский полимерный завод присоединился к федеральному проекту «Производительность труда», став 320-м

0: производственные процессы. Сегодня в проекте участвуют уже 19 нижегородских производителей изделий из пластика. И ряд компаний этой сферы завершил полный цикл внедрения бережливых технологий. На некоторых производительность труда выросла более чем на 30%, отметил министр промышленности региона Максим Черкасов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Проверено практикой.
2: Успех требует серьезной работы над собой и высокой самодисциплины. Сегодня поговорим о привычках успешных людей. Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос составляет свой график так, чтобы каждый день делать для себя что-то веселое или захватывающее. Он понимает, как важно расслабляться и какое-то время ни о чем не думать. Это защищает здоровье, как психическое, так и физическое. Совет. Планируйте для себя каждый день что-нибудь веселое. Расслабляясь, вы снизите уровень стресса и улучшите свое здоровье. Билл Гейтс начинает свое утро с чтения новостных сообщений и материалов о бизнесе. Гейтс знает, что возможности есть везде, если обращать на них внимание. Совет. Собирайте идеи и находите возможности, оставаясь в курсе новостей в различных секторах. Главный редактор Vogue Анна Винтур играет в теннис хотя бы 1 час в день. Ричард Брэнсон активно занимается кайтсерфингом, а один из самых богатых людей Индии постоянно участвует в марафонах. Успешные люди знают цену выражению «в здоровом теле здоровый дух» и помнят об этом даже выходные. Совет. Находите время на спорт, ведите активный образ жизни. Опра Уинфри находит время посидеть в тишине 20 минут дважды в день. Это секрет спокойствия йогов. Мир корпораций тоже признает неоспоримые преимущества такой медитации. Самые успешные люди дают себе время посидеть в тишине и спокойствии даже по выходным. Совет. Подарите себе 20 минут тишины хотя бы 1 раз в день. Успешные люди знают, что совмещение нескольких дел одновременно вредит вашей производительности и качеству работы. Старайтесь сосредотачивать свое внимание на чем-то одном. Американский оратор и инвестор Тимоти Феррис рекомендует ставить себе не более 2 целей в день, чтобы быть уверенным, что все самое необходимое будет выполнено. Совет. Не приступайте к новой задаче, пока не выполнили предыдущую. Как говорил Аристотель, мы то, что мы постоянно делаем. Таким образом, совершенство – это не действие, а привычка. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
1: Проверено практикой на Business FM. Полезные книги.
2: Способность замечать и расшифровывать сигналы языка телодвижений – это, несомненно, самое полезное качество для успешной карьеры. Алан и Барбара Пис. Язык телодвижений на работе. Алан и Барбара Пис – всемирно известные специалисты в области психологии. Авторы рассказывают о разработанных ими приемах, которые помогают добиваться успеха в торговле и бизнесе. В книге представлены наиболее действенные модели делового общения, техники ведения переговоров и способы эффективного применения жестов. Словарь сигналов языка телодвижений повысит эффективность общения с коллегами и партнерами по бизнесу, а также поможет лучше понимать реакции собеседников и добиваться от людей желаемых результатов. Из книги вы узнаете, как вести себя на собеседовании, какие жесты могут вам помочь, а какие все испортить, чем завоевать внимание аудитории, как наладить контакт с подчиненными. Язык телодвижений на работе не только ответит на все эти вопросы, но и поможет с успехом использовать полученные знания на практике. Ведь, как говорят авторы книги, успешный бизнесмен тот, кто понимает, что сигналы языка телодвижений столь же важны и значимы, как и произносимые слова.
1: Полезные книги на Business FM. Бизнес-фиаско. В середине 90-х Стивен Спилберг открыл в США сеть ресторанов «Дайв». Снаружи заведения выглядели как гигантские желтые подводные лодки. Их главной особенностью была иллюзия погружения. Каждые 45 минут в каждом заведении сети раздавался сигнал, после чего многочисленные датчики в оформлении зала начинали гудеть и трещать. Аппаратура как бы оповещала посетителей, что ресторан уходит под воду. Булькающие звуки и тревожное мигание красных лампочек усиливали впечатление. И хоть сделано все было на совесть, рестораны так и не стали популярными. Посетители жаловались на клаустрофобию и на то, что постоянные погружения не дают спокойно поесть. В итоге в 1999 году Спилберг закрыл все свои заведения. Бизнес-эксперимент обошелся режиссеру в $15 миллионов.

«Бизнес-фиаско» на «Бизнес-ФМ». Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To face the music. Дословно «лицом к музыке». В устах носителя английского языка это означает признать, что проблема существует, реально взглянуть на неприятную ситуацию и принять ее последствия. История появления этого оборота уходит корнями в британскую юриспруденцию. Когда-то каждый военный суд империи сопровождался игрой армейского оркестра, и подсудимый должен был встретиться лицом к лицу не только с обвинителями, но и с барабанщиками и с трубачами. Отсюда и выражение «to face the music». В России сказали бы «держать ответ». Срочные переводы на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 12:28 в студии. Дмитрий Борисов, здравствуйте. Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой. Об этом сообщили в Лиза Алерт. Девочка пропала 20 мая в рабочем поселке Дубна. Ребенка искали в лесу, где ранее был найден ее беспедальный велосипед. Было возбуждено уголовное дело. Сегодня девочку нашли у реки. Российские военные взяли под контроль шестеровку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Власти Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели из-за ударов беспилотников. В результате атаки погибли 2 человека. Также есть сведения о пострадавших. Мэрия заявила, что из-за трагедии отменяются все увеселительные, массовые, спортивные и другие мероприятия. Проект российского самолета ТВРС-44 «Ладога» приостановлен. Весь научно-технический задел передадут в ведение Минобороны, сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории АО «УСГА» Сергей Меленков. По его словам, который приводит ТАСС, первый полет завод Уральский завод гражданской авиации проведет в этом году. По проекту лайнер разрабатывался таким образом, чтобы он мог взлетать с асфальтовых, бетонных аэродромов, а также с грунтовых снежных полос. Вместимость самолета 44 пассажира. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. ФНС стала чаще замораживать патенты и товарные знаки компаний за долги, узнали СМИ. Под такие меры теперь могут подпасть не только деньги, недвижимость и автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных, права на бренд и требования к контрагентам. Кроссовки «Адидас» не переплыли пролив. Крупнейший дистрибьютор одежды и обуви «Адидас» компания «Стокман» заявила о разрыве цепочки поставок из Арабских Эмиратов. Из-за закрытия «Армуза» поставщики ищут альтернативные пути. А мы выясняем, насколько это критичная ситуация и вырастут ли цены. Слишком длинный путь от моря до прилавка. Федеральная антимонопольная служба изучила рынок рыбы в России и после заявила, ценообразование на рыбную продукцию требует повышения прозрачности. И потому в цепочках поставки необходимо сократить количество посредников. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Кроссовки «Адидас» не смогли перепрыгнуть пролив. Крупнейший дистрибьютор одежды и обуви «Адидас» компания «Стокман» заявила о разрыве цепочки поставок из Арабских Эмиратов, сообщает «Известия». Из-за закрытия «Армуза» поставщики ищут альтернативные пути. Некоторые эксперты модного рынка допускают, что усложнение логистики приведет к росту цен на бренд на 20-30%. Насколько ситуация критична и вырастут ли цены, подробнее Светлана Чередникова.
3: До недавнего времени почти половина от всех легальных сертификатов на товары, по которым к нам ввозился «Адидас», принадлежали Казахстану. 20% – это сертификаты с поставками из ОАЭ. Еще 25% делили Китай и Турция. Но в этом году ситуация изменилась. Из-за подделки сертификатов они были отозваны у продукции, поставляемой через Казахстан. После этого просел ассортимент «Адидас» в российских мультибрендовых магазинах. Но параллельно стали расти объемы поставок из Китая напрямую и через Гонконг. Особенно это касается товаров, которые находятся за пределами таможенной пошлины в 200 евро. В среднем сроки доставки неделя 2 с таможенным оформлением. Минус этих направлений – высокий риск получить подделку. В Арабских Эмиратах риск минимален. За качеством в мегамоллах, где закупаются в том числе российские ИП, следит производитель. Именно поэтому «Стокман» сотрудничал с Эмиратами, а не с Китаем. До войны с Ираном часть товаров из Дубая и в него ввозилась не морем, а самолетами, напоминает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Однако из-за подорожания авиатоплива цена доставки резко выросла, поэтому премиальный сегмент после восстановления параллельного импорта из ОАЭ может подорожать. Небольшие ИП и магазины, продававшие «Адидас» в России, в том числе на маркетплейсах и остальных интернет-площадках, уже переориентировались на другие страны. И это коснулось не только одного бренда, отмечает Дмитрий Абзалов.
4: То же самое касается Nike в перспективе. Это два основных игрока. Все суббренды Nike, типа Jordan, достаточно достаточно активно представлялись. В последнее время налегают на Uncloud, швейцарская марка, в хорошую перспективу, там типа Тильты, Зон, Беговые, есть как бы Lifestyle, тоже из Китая сейчас активно поставляются, Reebok, все остальное. На самом деле, совсем бюджетные сегменты практически редко поставляются, потому что нерентабельно получается. В последнее время еще участились случаи поставок напрямую из тех стран, где производится. Например, у нас много шлейфов в Вьетнаме, в Индонезии. Традиционно сланцы какие-нибудь, вот найковские майнды, которые в последнее время в тренде 0.1, 0.02, там, так далее. Народ активно поставляет из других стран Юго-Восточной Азии напрямую. Дубай, конечно, восстановится, но здесь очень много будет зависеть от темпов восстановления.
3: После начала конфликта на Ближнем Востоке роль Дубая как хаба для параллельного импорта в моменте снизилась. Но затем логистические компании и импортеры стали менять цепочки поставок. И сейчас заявление, что какие-то товары исчезнут или резко вырастет их стоимость, это лукавство, считает старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопла.
5: Из Дубая можно идти сухопутным маршрутом через Саудовскую Аравию, через даже Сирию, Турцию, заходить в Россию через Азербайджан либо Грузию, либо идти из Дубая до Саудовской Аравии и там уже из портов Саудовской Аравии выходить до портов китайских каких-то, либо до турецких портов и дальше заходить в Россию. Мы не видим сейчас какого-то сильного увеличения стоимости фрахтов на наших основных направлениях через порты Дальнего Востока. Там совсем небольшая была надбавка за войну. Трейды на Турцию и на Санкт-Петербург для обычных сухих грузов эта надбавка была в пределах $1500, и она не увеличивается.
3: Компания «Стокман», которую мы попросили прокомментировать ситуацию, пока ничего не ответила. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: С 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Новый профстандарт утвердил Минтруд. Инструкторы должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. Среди других требований – знание не только устройства автомобиля, но и причин возникновения неисправностей, способов их устранения и правил безопасной работы с оборудованием. В отрасли говорят, что пока к изменениям слишком много вопросов, комментирует вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
6: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасное дорожное движение или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменение заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа? Как это будет проверяться? Тоже не ясно. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы дороже процесс, либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так, а получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
2: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта. Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Госавтоинспекция уже не первый год высказывает претензии к уровню подготовки выпускников автошкол. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
7: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели, с первого раза экзамены там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то не просто. есть, поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало ставить все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше, конкуренция достаточно острая, и им бы по-хорошему надо помогать, а им все время с каждым годом все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя в школы самые безответственные давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причину, что еще можно для автошколы ужесточить. У меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил, ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплаты не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошколы это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах с 38 до 42. А с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников первые два года. Аргументы в пользу изменений власти подкрепляют статистикой. По итогам 25 года практический экзамен в городе с первого раза сдали меньше 20% кандидатов. А с начала 26 года по вине водителей со стажем до 2 лет произошло более 1500 ДТП. По данным МВД, сейчас в стране около 7000 автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек. Есть ли шанс металл расплавить жаром чувств? В продажу выходит одна из самых ожидаемых книжных новинок года. Роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Книга, которая только притворяется детективом, на самом деле о поиске души и об искусственном интеллекте. Возрастное ограничение 16+. Мы поговорили с самим Евгением Водолазкиным и спросили мнение литературных критиков. Продолжит Александра Сидорова.
8: Последнее дело майора Чистова соблюдает жанровые рамки. Есть преступление, убит ученый, занимавшийся исследованиями в области искусственного интеллекта. Есть расследование, которое ведет майор Чистов, следователь-философ, необычный в своей обычности, как говорит о нем Водолазкин. Если вначале он ищет преступников, то ближе к финалу – человеческую душу. Есть подозреваемые, мотивы, развязка. Все описывает лейтенант Ведерник. Такой современный доктор Ватсон. С той лишь разницей, что дело происходит не в Лондоне, а в Петербурге. У убитого и его супруги был питомец, робот с лицом-дисплеем, которого зовут Иван Иванович. Майор Чистов на протяжении всего романа выясняет возможность машины стать человеком. Сам Евгений Водолазкин много разговаривал со звездами в области изучения искусственного интеллекта и нейрофизиологии. Водолазкин разделяет их более чем осторожное отношение к ИИ.
9: Здесь очень опасная игра. Не говоря уже о том, что непонятно, когда можно выдернуть из розетки штепсель, который питает энергией робота, и когда робот делает так, что ничего не вытянешь, ничего не остановишь. А еще в романе говорится о том, что раньше, чтобы приблизить к человеку робота, в него закачивали знания, допустим, всю британскую или российскую энциклопедию. Они пришли к мысли, те, кто работал с роботом, что в него надо закачивать то, что мы называем несобытиями. Стук первого дождя по крыше, плач ребенка на соседней даче, массу других вещей. Но даже эти попытки, они не привели к успеху.
10: Если говорить цитаты из книги, есть ли шанс металл расплавить жаром чувств?
9: Вы знаете, оказалось, что он не плавится. Человек – это творение Божье. Человек может создавать человека только из людского материала, вот так, как мы поколение за поколением продолжаем жить. Создать из металла душу невозможно. Это то, что человека навсегда и радикально отличает от машины.
8: На протяжении без малого 400 страниц мы пытаемся разобраться в возможных мотивах всех героев книги. Помимо вопроса души, в последнем деле деле майора Чистова много размышлений о жизни и смерти, о смысле жизни, о детстве. Есть путешествия во времени и пространстве. Литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина от последнего дела майора Чистова ждала большего. Хотя ранее включала этот роман в свой список самых ожидаемых книг года.
11: Писать об искусственном интеллекте, не занимаясь им, довольно самонадеянно. Литература не успевает за развитием технологий. Искусственный интеллект – это тема прогрессивная, все очень динамичная. И мысли писательские здесь не новы. Мысли о поиске души и философия души тоже известна и пройдена Евгением Водолазкиным. Я слышала фрагменты, которые Евгений Водолазкин озвучивал на литературных тех или иных встречах. Было много ироничных фрагментов о писательстве, о писательском мастерстве, о критиках. Я уж не знаю, сама редактура или редактура тому причины, но этих фрагментов я в тексте романа не обнаружила. Я бы сказала, что молодой читатель ничего нового для себя не почерпнет. Впрочем, не исключаю, что постоянная аудитория Евгения Водолазкина будет следовать за его рассуждениями и продолжит вот этот философский спор о том, что такое время, что такое память, что такое душа.
8: Составить свое мнение о новом романе Евгения Водолазкина может любой желающий. Последнее дело майора Чистова уже доступно на сервисе Яндекс.Книги и в книжных магазинах. Цена новинки на полках в районе 1300 рублей. Александра Сидорова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вторая попытка. Американский каретный магнат Уильям Дюрант поначалу считал появившиеся в продаже автомобили вонючими и опасными. А позже приобрел контроль над компанией Buick и на ее базе создал концерн General Motors. Агрессивные и не всегда продуманные поглощения, которыми активно занялся Дюрант, уже через два года привели к тому, что банкиры-кредиторы с позором изгнали Уильяма из его же детища. Дюрант не сдался. Через год организовал новый бизнес со своим приятелем-автогонщиком Луи Шевроле и вскоре снова выкупил General Motors. Его состояние в 1920-м оценивали в 100 миллионов долларов. Но история с долгами перед банками повторилась, и третьей попытки уже не случилось. В конце жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне. Вторая попытка на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
12: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Бывшие угольные активы Рената Ахметова в России могут сменить владельца. Компании «Донской антрацит» и шахта управления «Обуховская», ранее принадлежавшие украинскому бизнесмену, выставили на торги. Продавцами выступают московская компания «Лучшее решение», которая получила активы в 2024 году по решению президента России. И Сбербанк, он владеет кредитными требованиями. Цена активов не указана, ее определят в ходе сбора заявок, который продлится до 29 мая.
13: Арбитраж.
12: Суд по интеллектуальным правам признал недействительным товарный знак Poison, который ранее зарегистрировала одноименная российская компания. Иск был подан китайским маркетплейсом Poison, который уже не первый раз судится за использование своего бренда сторонними юрлицами. Poison, также известная как Devo, один из крупнейших маркетплейсов Китая, главной офис которого находится в Шанхае.
13: IPO.
12: SpaceX подала документы на IPO. Компания намерена выйти на биржу NASDAQ под тикером SPCX, следует из документов в базе комиссии по ценным бумагам и биржам США. По данным американских СМИ, это IPO может стать крупнейшим в истории. Стоимость бизнеса Илона Маска оценивается инвесторами почти в 2 триллиона долларов. Тем временем раскрытая отчетность также показала, что компания быстро наращивает убытки. По итогам первого квартала чистый убыток составил почти 4,3 миллиарда долларов при выручке в 4,7 миллиарда. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «12:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ». Приложение «Яндекс.Диск» для ПК больше не будет бесплатным. 3 июня оно станет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMaxSci Максим Горшенин.
14: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом, а сейчас следующий этап, то, что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер. Но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, и теперь вместе начал в одном месте и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте загружать, то бывают сбои, происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому, какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако, но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает. И у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы, постоянные сбои, например, под технику Apple отсутствует нормальная вменяемая приложение для mail облака, то есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа того же Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российская карта заблочена, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
2: Максим Горшенин. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. В компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекс.Диска все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, добрый день.
15: Добрый день.
2: С рубля начнем. Как он там?
15: По рублю, наверное, пока добавлять нечего. Отыграли вчерашнее ослабление российской валюты. В принципе, вернулись на исходные позиции. Вчера просто уже, когда рубль укреплялся, там по паре юань рубль уже были первые уровни поддержек технических, там 10.30 было, вот оттуда оттолкнулись. Ну и теперь идет такая дискуссия, да, среди валютчиков, разворот ли уже или еще будет какая-то одна волна укрепления. Понятно, что по логике текущего процесса, когда в июне во время объявления нового раунда валютных операций от Минфина в рамках бюджетного правила объем скупки валюты, естественно, будет повыше. Сейчас меньше 2 миллиардов. Вроде как цифра может быть и 4, и 5, и 7, как получится. Соответственно, на этот фактор ориентируются спекулянты. Опять стали делать ставки против рубля уже на этом уровне. Соответственно, пока спекулятивный рубль под давлением. Вот уже полдень, активность на межбанке, по крайней мере, продавцов не очень высокая. Покупатели тоже пока вялые там. А спекулятивно на Мосбирже, естественно, на фьючерсном рынке, особенно в паре юань-рубль, какие-то сделки против рубля идут, позиции против рубля там увеличиваются. Может быть, вот это тоже сыграет такую злую шутку. Если будет еще один крен в сторону укрепления, может быть, спекулянтам придется ликвидировать позиции и, как говорится, на их плечах рубль там добьет до технических целей полностью. Это чуть ниже 10 по паре юань-рубль. Дальше посмотрим. Хотя по логике вещей, наверное, в июне действительно укрепление рубля как минимум завершится. Будет ли активное ослабление? Это вот действительно будет зависеть от объема той скупки валюты. Если там цифры будут там миллиардов 5-7 чистой покупки в день, это, конечно, может тенденцию развернуть. Рынок акций у нас, кстати, стабилизировался, снижение еще есть, но индекс Мосбиржи опять прижимаясь к отметке 2600, от этого уровня так потихонечку отжимается. Понятно, что главным фактором снижения на рынке был провал по акциям нефтегазового сектора, особенно когда рынок не увидел какой-то конкретики в рамках поставок энергоносителей в Китай. Это же сила Сибири-2. Пока осталось только в качестве проекта, нету конкретики. Акции «Газпром» на этом вчера упали, сегодня еще процент теряли. Но к этой минуте чуть-чуть вот это снижение притормозилось, отыграли части потерь. Ну и, соответственно, рынок стабилизировался. Теперь к глобальному рынку. Ну, там тема одна. Иран, мир, не мир, сделка, не сделка. Последние сообщения, которые идут, ну, там разные источники. Это и источники пакистанские, это источники Саудовской Аравии, это источники иранские, ну, на них ссылаются информационные агентства. Ну, вроде как Иран готовит свой ответ с предложением американцев, и этот ответ будет передан сегодня. Ну, то есть, соответственно, будет ли там какой-то компромисс сценарий по главным камнем преткновения, как говорят вот эти источники, остается обогащенный уран. Америка настаивает, чтобы обогащенный уран к ним. Иран согласен куда-нибудь его передать, но только не Америке. Поэтому здесь все остается, но рынок надеется на лучшее. Цены на нефть, я смотрю, тоже пошли потихонечку сдуваться. Brent с утра был 107, сейчас опять 104, но вернулись почти на вчерашние позиции в ожидании того, что какой-то компромисс будет найден. Но здесь есть некий нюанс, как сообщают те же источники, речь может идти не о каком-то договоре, а, скажем так, о меморандум о намерениях. Ну, то есть, условно говоря, предложение есть, американцы там согласны его обсуждать, но вот этот меморандум – это основа для того, чтобы снова начать переговоры. Ну, с другой стороны, рынок это устроит, но ситуация будет подвешена, потому что переговоры могут идти неделю, две, три, а где-нибудь там в конце июня или в июле все сорвется, Трамп опять психанет, и вдруг будет какая-то бомбежка Ирана. Поэтому в такой ситуации, естественно, цены на нефть, хотя и снижаются, но такой резкого спада военной премии, конечно, до того, как будет какой-то конкретный до того, как будет конкретная договоренность, естественно, цены будут колебаться, но на высоком уровне.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
16: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Для меня существует два типа вызова. Первый – это делать на работе и дома все, что в моих силах. Второй – поиск приключений. Я пробую совместить одно и другое. Я пытаюсь объять необъятное. Я люблю искать новые вещи и новые идеи. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Представьте, что вы, наконец, стали обладателем квартиры, и вдруг, трах-бах, сделка признается ничтожной, то есть недействительной с момента заключения без решения суда, потому что нарушает закон, или оспоримой, то есть вроде как действительной, но суд может признать обратное. В столичном управлении Росреестра назвали три ключевые в данном случае проблемы и снова призвали продавцов и покупателей не совершать рискованных ошибок. Продавец просит указать в договоре заниженную стоимость для экономии, например, при уплате налогов. Первый частый и очень опасный для покупателя вариант. Если по решению суда сделка почему-либо будет признана недействительной, продавец получает обратно квартиру и отдает покупателю деньги. Вот только не реальную полную сумму, а лишь ту заниженную, что указано в договоре. Схема стара как мир, призывы к покупателям не попадаться на эту удочку звучат постоянно, но пока без 100% успеха. Вторая тема. Чем меньше срок владения объектом недвижимости титульным собственником, тем больше вероятность возникновения притязаний со стороны третьих лиц, а значит, оснований для признания сделки недействительной. Оптимальным периодом считается срок владения от 3 лет. Стоит это проверить, запросив выписку из ЕГРН. Наконец, стоит запросить в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, не является ли продавец фигурантом банкротного дела. В частности, суд может признать недействительной продажу недвижимости как сделку, причинившую вред имущественным правам кредиторов, если такая сделка была совершена в течение 3 лет до принятия заявления о признании гражданина банкротом или после принятия такого заявления, и другая сторона сделки знала об указанной цели должника. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: Москва 12:58, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Этим летом число прямых рейсов из России в Китай вырастет на треть. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Сейчас уже выполняют 285 рейсов в неделю, что примерно на треть выше прошлогоднего уровня. Россиянам будут доступны рейсы из 14 городов России в 17 городов Китая, в их числе Пекин, Шанхай, Санья, Гуанчжоу, Харбин, Чэнду, Сиань, Урумчи и другие. Увеличилось число рейсов из Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга. Мобильный интернет снова отключили в Петербурге. Резкий всплеск жалоб на работу сети зафиксировал сайт Down Detector. По данным сервиса, 19-20 мая связь в городе отсутствовала около 40 часов и начала восстанавливаться только утром. Более 36 миллиардов рублей потратили россияне на аналоги Оземпика в прошлом году. Рынок препаратов для снижения веса вырос более чем втрое за год и стал самым быстро растущим сегментом фармацевтического рынка. Только за первый квартал этого года продажи достигли, точнее даже превысили 17 миллиардов рублей. Компания OpenAI планирует провести IPO уже этой осенью. Так утверждают источники Wall Street Journal и Bloomberg. По их данным, разработчик ChatGPT подаст заявку на размещение уже в ближайшее время. Серьезным препятствием на пути OpenAI к IPO были претензии Илона Маска, но миллиардер проиграл суд. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: Час дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Запрет на ввоз цветов из Армении вводит с завтрашнего дня Роспотребнадзор. Мера будет действовать до окончания фитосанитарной инспекции. Накануне глава Совбеза Шойгу говорил о недружественных действиях со стороны Еревана. В МИДе сегодня, говоря о европейских планах, республики сказали, что станцевать на 2 свадьбах у Армении не получится. Слишком длинный путь от моря до прилавка. Федеральная антимонопольная служба изучила рынок рыбы в России. После заявила, ценообразование на рыбную продукцию требует повышения прозрачности, и потому в цепочках поставки необходимо сократить количество посредников. Американский Минюст выдвинул обвинение в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Его обвиняют в сговоре с целью убийства американцев. На этом фоне к берегам Кубы подошел американский авианосец-немец. Что бы все это значило? Все подробности в нашем эфире. Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. Меры начнут действовать с завтрашнего дня до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. А ведомстве пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. А при ввозе 96 миллионов тонн цветочной продукции из Армении было обнаружено 132 случая нарушений. Это 77% от общего числа выявлений за весь прошлый год. А во многих случаях обнаружен калифорнийский трипс. Как это отразится на российском рынке и насколько сильный это удар для Армении, комментирует гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова.
19: Цветочный трипс – это самое распространенное заболевание в промышленных цветочных теплицах. Фактически ни один производитель его не может обойти в той или иной мере. Он есть во всех поставках цветов, во всем отечественном производстве. Вопрос только в их степени зараженности этим вредителем. Для России этот запрет поставок армянских роз не будет являться критичным. У нас на самом деле и отечественные розы соответствуют среднему ценовому сегменту, поэтому никакого дефицита россияне не заметят. Для Армении это серьезный вопрос, потому что 5-6 лет назад основная часть теплиц под Розарии, которые начали активно строиться в Армении с помощью господдержки, их теплицы предназначены для поставок в Россию роз. С запретом экспорта для многих армянских производителей будет, если не крах, то существенная потеря и выручки, и, соответственно, прибыли и рентабельности. Поэтому я думаю, что армянское лобби цветочное хорошо развито, будет всячески способствовать тому, чтобы запрет был в скором времени снят. Иначе это грозит серьезными потерями для цветочной отрасли Армении.
18: Тамара Решетникова, компания «Технологии роста». Ситуацию вокруг Армении накануне обсуждали на заседании специальной рабочей группы Совбеза России. И секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что Армения предприняла ряд действий однозначно недружественного характера. Он напомнил, что отношения Москвы и Еревана – это улица с двусторонним движением. Ереван, дав Владимиру Зеленскому трибуну саммита Европейского политического сообщества, поглумился над памятью армян, подчеркнул Шойгу. А замглавы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что стать членом Европейского Союза и сохранить членство в Евразийском экономическом союзе Армения не сможет. Это все равно, как попытаться танцевать сразу на двух свадьбах. А в самой Армении запрет на поставки цветов восприняли как политический жест, говорит глава правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству армянский политолог Степан Григорян.
20: Руководству России не безразлично, кто выберет на этих выборах в Армении в национальное собрание, которое пройдут 7 июня. И один из механизмов воздействия – это сильная зависимость от рынка Евразийского союза. Есть механизмов напомнить, что, ребята, не забывайте, что вы от нас зависите. Последуют и другие решения до выборов, сельскохозяйственной продукции, какие-то ограничения, какие-то проверки. Не думаю, что такая большая торговля цветами, что это очень критично для армянского бизнеса, все равно подействует это на какую-то группу людей из бизнеса армянского, на их интересы. В чем смысл этого давления? Что сейчас выборы, и люди должны знать, что вот если вы выберете прозападный курс, то вот такие последствия будут. В этом бизнесе какое число людей, они будут думать, как им голосовать.
18: Степан Григорян, армянский политолог. Напомню, что в конце апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию отдельных партий минеральной воды из Армении Джермук, а в ней было обнаружено превышение химических веществ. ФАС предложила сократить посредников в поставках рыбы. Антимонопольное ведомство считает, что это поможет оптимизировать цепочку поставок и в итоге сдержать цены. В частности, на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь. Правда, сами участники рынка говорят, по факту речь о дистрибьюторах, переработчиках, перевозчиках, без которых рыба просто не попадет на прилавки. И даже если передать кому-то эти функции, на цену это не повлияет, уверяет председатель Рыбного союза Александр Панин.
21: Никаких посредников лишних давно нет. Никто не мешает ритейлу покупать рыбу напрямую у рыбака и выкладывать ее на свою полку. Но этого не происходит ровно потому, что, во-первых, ритейлу не нужна рыба объемами от контейнера и выше, от 20 тонн и выше. Ритейлу нужны ритмичные поставки по коробочке, расфасованные, желательно в пакетике по полкилограмма, по килограмму и так далее. Даже вот рыба не разделанная. Заниматься этим ни рыбаки, ни ритейл не хотят. Эту функцию берут на себя дистрибьюторы, трейдеры, которых ФАС и все остальные с легкой руки ФАС называют теми самыми посредниками, которые по факту являются производителями продукции, конвертируя ее из сегмента B2B в сегмент B2C. Дистрибьюторы покупают рыбу у рыбаков огромными количествами, по 100, по 200 тонн за раз лотом. Дальше привозят ее сюда с Дальнего Востока, с Северо-Запада, с других морей океанов по импорту в центральные регионы и в места основного потребления. Складируют ее, наполняют ассортимент, потому что, опять-таки, ритейл не интересует работу работать с каким-то одним рыбаком, который производит там 3, 5, пусть 6 даже видов рыбной продукции. Ритейл интересует широкий ассортимент, так же, как и потребители. Далее дистрибьютор, привезя рыбу в место потребления, организовав хранение, отправляет эту продукцию небольшими лотами на переработку, на фасовку. Либо собственную фасовку, либо по аутсорсу. Это логистические расходы дополнительные. Дальше на фасовке добавляется стоимость упаковочных материалов, труда, который вкладывается в эту фасовку, упаковку и так далее. Дальше опять логистические расходы по доставке до федерального ритейла. В лучшем случае это РЦ, а зачастую это бывают и конкретные отдельные точки. Плюс отправка этой продукции в регионы. И вот только после этого эта продукция попадает на полку федерального ритейла. Ничего из этой истории убрать не получится, не поможет этому никакая ни биржа, ни какие-то иные механизмы и так далее. Если только там ритейл не возьмет на себя функцию фасовки рыбной продукции для того, чтобы дальше выкладывать на свою полку. Либо рыбаки эту функцию возьмут на себя, но с точки зрения ценообразования для потребителя это не изменит вообще ничего. Потому что все те же самые функции кто-то должен будет выполнять, и это все не стоит ноль.
18: Это был Александр Панин, глава Рыбного союза. Тем не менее, ФАС считает, что цепочка посредников между рыбодобытчиками и торговыми сетями вносит наибольший вклад в рост стоимости рыбы. Из-за этой наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза, полагает ФАС. Уголовное дело против Кастро и авианосец у берегов Кубы. Минюст США выдвинуло обвинение в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Ему вменяют участие в сговоре с целью убийства американцев. Речь про инцидент 96-го года, когда истребители Кубы сбили 2 самолета гуманитарной организации «Братья во имя спасения». Создали ее кубинские мигранты, перебравшиеся в США. Тогда погибли 4 человека, находившиеся на борту. Власти Кубы обосновали свои действия нарушением воздушного пространства страны. А в тот же день, когда стало известно об обвинениях в адрес 94-летнего Кастро, в Карибское море вошла ударная группа ВМС США во главе со старейшим американским авианосцем «Нимец». Означает ли все это, что Вашингтон в любой момент готов начать спецоперацию по венесуэльскому сценарию? И почему в качестве мишени выбран именно Кастро, рассуждает политолог-американист Малик Дудаков.
4: Для многих американцев старшего поколения это такая символическая фигура, человек, которого там долгое время демонизировали в американской прессе, наряду с Фиделем Кастро. И поэтому старшее поколение американцев, поколение бэби-бумеров, его хорошо помнит и знает. Плюс сильно отправили еще и одну авианосную группу. Наличие одной авианосной группы не означает того, что завтра начнется какая-то серьезная эскалация. Это, безусловно, элемент психологического военного давления на остров. Сейчас у Пентагона сложная ситуация, потому что свои ограниченные военные ресурсы приходится тратить на Ближнем Востоке в рамках противостояния с Ираном. В этой ситуации начинать новую операцию, новый конфликт очень рискованно. Когда-то Соединенные Штаты полагали, что они могут две региональные войны одновременно вести и у них побеждать. В 90-е годы была совсем другая Америка, тогда у Соединенных Штатов такие возможности имелись. На текущий момент уже нет. Плюс какого-то раскола в элитах на Кубе пока не проявляется. Любопытен пример Венесуэлы, какого-то масштабного смягчения санкций, либо притока инвестиций в Венесуэлу со стороны Соединенных Штатов мы не увидели. И это, я думаю, что тоже показательный пример и для Кубы, то, что можно пойти на уступки американцам, провести те или иные реформы, но далеко не факт, то, что санкции будут смягчены, какие-то инвестиции серьезные до Кубы доберутся. И это, я думаю, что как раз останавливает многих кубинской власти, кто, может быть, хотел бы договориться с американцами, но понимает то, что всем сложно вести переговоры с Трампом, и далеко не факт, то, что он будет исполнять все свои нынешние обещания о там предоставлении гуманитарной и финансовой помощи этому острову. На Кубе другая политическая система в сравнении с Венесуэлой. Если в Венесуэле более персоналистская была власть, то на Кубе у власти находится партократия, система более напоминающая, наверное, Советский Союз. Я не уверен, что если даже теоретически, да, операция в духе Венесуэлы будет проведена на Кубе, она приведет к серьезным последствиям для кубинской власти. Для американцев вот нынешняя активизация на кубинском направлении – это, с одной стороны, попытка отвлечь внимание от провала в Иране. Во-вторых, Куба – это тот незакрытый гештальт, который тянется у американцев уже более 60 лет. Если бы Трампу удалось этот гештальт закрыть, он бы мог себя назвать американским президентом, у кого это получилось в сравнении со всеми его предшественниками, начиная с Кеннеди. Ну и третий момент, конечно, для Трампа важный, это работа с кубинской диаспорой. Кубинский электорат многомиллионный проживает в штате Флорида, это важный электоральный блок, и Трампу в преддверии выборов в Конгресс нужно заручаться его поддержкой. Сейчас они как раз занимают крайне ястребиную позицию в отношении своей исторической родины и призывают Трампа как можно быстрее операцию по смене режима устраивать.
18: Малик Дудаков, политолог-американист. А президент Кубы, действующий Мигель Диас-Канель, все обвинения США, отвергает и говорит, что реальная цель американцев – оправдать военную агрессию против острова. Между тем, Куба находится на грани гуманитарного кризиса из-за нефтяной блокады со стороны США. На острове постоянно отключают электричество, в магазинах очереди, а турпоток, приносящий стране основной доход, упал до 20-летнего минимума. На этом фоне госсекретарь США Марко Рубио накануне на испанском языке обратился к кубинцам. Он заявил, что вина за тяжелое экономическое положение Кубы лежит вовсе не на США и нефтяной блокаде, а на руководстве страны.
0: Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суэтиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Реклама.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
22: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Все золото мира. Первые задокументированные находки золота в Южной Африке относятся к середине 19 века, но властям региона долгое время удавалось скрывать информацию от остального мира и даже высылать иностранцев, которые занимались золотоискательством, на свой страх и риск. Первая крупная золотая жила около нынешнего Йоханнесбурга была обнаружена то ли африканером Яном Бантьесом, то ли британцем Джорджем Харрисоном. Причем вопрос первенства в свое время оказался непраздным, ведь от его решение зависело, кто станет обладателем первых золотоносных участков – буры или британцы. Выяснять это пришлось во Второй англо-бурской войне. Золотая лихорадка сыграла решающую роль в развитии экономики Южной Африки. Ее детище – это самый крупный город ЮАР, ныне 8-миллионный Йоханнесбург, который нередко называют «городом золота». Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в размере 109,1%. Решение приняло Министерство торговли США. В документе упоминаются Приокский завод цветных металлов и АО «Уральские инновационные технологии». В конце апреля антидемпинговая пошлина на российский палладий составляла 132%. Ямал получил на 53 миллиарда рублей меньше нефтегазовых доходов. Поступление налога на прибыль организации в 2025 году снизился почти на 40% по сравнению с 2024. Доходы бюджета Ямала в итоге упали на 16%. Основными налогоплательщиками являются «Газпром», «Газпромнефть», «Новатэк» и «Роснефть». Столичные районы Пресненский и Дорогомилово стали лидерами по спросу на дорогое жилье, сообщает ТАСС. Спрос в этих локациях вырос, но при этом сделок стало меньше. По данным аналитиков, с января на первичном рынке Москвы в премиум и делюкс-классах было заключено около 1000 сделок против 1500 за аналогичный период 2025 года. Россия увеличила импорт пива из Чехии. В марте его закупили в 6 раз больше, чем в феврале. Поставки достигли 796 тысяч евро. Чехия стала крупнейшим европейским поставщиком напитка в Россию. Месяцем ранее она была лишь третьей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
18: В столице прямо сейчас 32 градуса, облачно с прояснениями. Синоптики обнаружили, что сегодня может пойти слабый дождь, где-то после 5 вечера. Впрочем, продлится он недолго. А температура все равно будет очень высокая. До самого вечера обещают 28-26, даже ночью плюс 18. Завтра 29 градусов и возможны осадки. Но это последний день жары. На субботу прогноз уже днем плюс 21, а на следующей неделе температура в районе плюс 13-14. В Москве 13-16. Новостройки дешевеют. Стоимость жилья на первичном рынке упала в апреле по разным оценкам от 2 до 8%. Причем цены сползли не только в старой Москве, но и в новой. В среднем квадратный метр в новостройке в старых границах Москвы стоит 578 тысяч рублей, в новой Москве 332 тысячи. Но отчасти общее снижение цен произошло за счет элитного сегмента, чья стоимость просела заметнее всего, сразу на 20%, подсчитали эксперты BNMAP Pro. При этом бизнес-класс, наоборот, прибавил в цене около 2%. Впрочем, по данным ЦИАН, средняя стоимость нового жилья дешевеет и без участия элитки. Что могло повлиять на цены в новостройках и долго ли продлится этот эффект, говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
3: Новостройки дешевеют, начиная со второй половины января текущего года, практически по всем сегментам. Просто не могут застройщики продать необходимого объема для того, чтобы вписаться в планы проектного финансирования. То, что они не укладываются в финансовые планы продаж, это ведет к удорожанию себестоимости проекта за счет удорожания проектного финансирования. И, естественно, ведет к тому, что не просто падают прибыли, сами по себе проекты становятся нерентабельными при сегодняшней стоимости проектного финансирования рыночной. Рыночная стоимость, несмотря на снижение ключевой ставки, продолжает быть достаточно высокой, потому что механизм наполнения эскроу-счетов перестал работать. Люди не готовы вкладывать деньги на длительный период строительства, беря ипотеку, понимая, что они жилье могут купить накануне ввода дома в эксплуатацию. Не факт, что цена на это жилье каким-то образом может вырасти. Более того, строящееся жилье стоит дороже на 15-20%, чем уже построенное жилье тем же самым застройщиком в рамках того же самого кластера окружающей территории. Главный стимул – покупайте сегодня, завтра будет дороже, и покупайте сейчас, готовое жилье будет дороже. Оба мотива перестали работать для рынка. Люди, понимая это, все больше и больше выбирают покупку жилья на вторичном рынке. Количество сделок на вторичном рынке продолжает расти. Количество ипотечных кредитов с рыночной ипотекой тоже продолжает увеличиваться. Ипотечные кредиты сегодня берут не для покупки квартиры с нуля на вторичном рынке, а для того, чтобы произвести обменные операции. Люди покупают что-то новое, потом старое продают и закрывают этот ипотечный кредит.
18: Константин Апрелев. На том, как на этом фоне себя чувствует рынок вторичного жилья, и есть ли шанс, что покупателям снова станут массово интересны новостройки, рассуждает эксперт по недвижимости, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
6: Активность дикая, народ метет все подряд. К примеру, по вчера вышедшей в рекламу квартире, сегодня у меня 8 показ. Телефон оборвали, и все бегут смотреть. Так что на вторичке все очень бодро. Народ из новостроек перетекает во вторичку, потому что вторичка при прочих равных заметно дешевле. Все эти госпрограммы льготные фактически свернуты, за исключением семейки, которые далеко не всем подходят. У новостроек все очень хорошо, у вторички все очень хорошо. Ипотека дешевеет и будет дешеветь дальше. Люди это понимают, перестали бояться ее брать, понимают, что через некоторое время рефинансируются. Это уже сейчас реально взять 17%, например, ну, они поплатят по 17% в год, через год в текущем тренде они там рефинансируются под 12%, и будет совсем все комфортно. А новостройки сейчас переживают не самые лучшие времена, потому что цены очень сильно разогнаны, они стали заоблачно дорого стоить. Застройщики чувствовали себя очень вольготно на вот этих программах господдержки разных ее видов, а сейчас у них падение продаж, потому что этих программ нет. Надо понимать механизм всех этих льготных программ. Они разгоняли цены на первичку, но фактически пользователи
7: льготных программ были не конечные покупатели в основном, а перекупщики. Были инвесторы, которые там совершенно честно признавались: вот у меня там 17 ипотек льготных разных. Я накупил первичку, жду, пока она достроится, плачу по 5-6% ипотеку, потом продаю ее достроенные квартиры уже конечным пользователям. Сейчас нельзя взять дешевую ипотеку на первичку, она стоит на 30-40% дороже, и она построится через 3 года. Вопрос, зачем это нужно и кому? Если можно пойти и взять, купить квартиру на вторичке прямо немедленно. Пока нет никаких льготных стимулирующих программ, квартиры пытаются продавать на этапе картинок красивых, я не вижу причин, по которым спрос должен был перетечь обратно в первичку. Массовый, большой спрос.
18: Андрей Веселага, член гильдии риэлторов Москвы. Тем временем разрыв в ценах между первичкой и вторичкой начал сокращаться впервые за 5 лет, обратили внимание аналитики ЦИАН. Готовое жилье сейчас на 23% дешевле новостроек, хотя еще в декабре прошлого года показатель достигал 26%. Причинами сокращения разрыва эксперты называют приток спроса с первичного жилья на вторичку, насыщение рынка готового жилья недавно сданными новостройками и замедление индексации цен девелоперами. Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч.

0: я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
1: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель onlinetour.ru Андрей Бородин.
2: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции, хотя Турция далеко. Турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
1: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
3: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то до двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
1: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше 1 000 000 просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
4: В Москве из-за субботнего полумарафона «Забег РФ» перекроют сразу несколько улиц и набережных. Движение транспорта начали ограничивать уже сегодня.
5: Подробности.
6: Столичные власти уже перекрыли движение на площади Васильевский спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. В пятницу с 8 вечера закроют на Москворецкой улице участок от одноименной набережной до Варварки. Также закроют 5 полос с сохранением движения по первой полосе в обоих направлениях на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы. 23 мая с 5 утра и до 9 вечера не будет движения на Большом Москворецком мосту, Варварке, а также в проезде от улицы Ильинка до Варварки. В субботу с утра и до середины дня будут перекрытия на Малом Москворецком мосту, Большой Ордынке, Большой Полянке, улицах Житная и Мытная. Также в этот день будет закрыт проезд на Садовом кольце в районе Новинского бульвара, участок на Новом Арбате, Остоженке в сторону Зубовского бульвара, на Смоленской улице, а также на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Савинской и Новодевичьей набережных. Нельзя будет проехать в субботу в Крымском проезде на Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережных. Кроме того, в субботу в первом, втором и третьем Кадашовских переулках, а также в первом Казачьем и Большом Толмачевском будет организовано двустороннее движение.
7: Классики в праве. Завещательное письмо.
8: «Помогай бедным, береги мать, живите мирно». Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу, это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
9: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
8: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены и братьев и даже Таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало. Важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляет

0: предъявляла к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен тремя свидетелями. Свидетели подтверждали, что документ подлинный, а человек, который его подписывает, действует добровольно и находится в здравом уме. Завещание можно было составить и без нотариуса, но письмо завещанием все-таки не считалось. Поэтому после смерти Чехова вопрос о его наследстве пришлось решать не по письму, а по закону. В отсутствие правильного оформленного завещания сестра Мария Павловна не могла просто получить все, что брат хотел ей оставить. Наследственные права возникали у других близких, прежде всего у супруги и братьев. К счастью, в семье Чехова победили не обиды и расчеты, а уважение к последней воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому Ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое. Собрать архив, издать письма, создать музей. История Чехова напоминает нам, даже самая ясная и благородная последняя воля может запутаться в формальностях, если ее не оформить как положено.
1: Классики в праве на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: Москва 13:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Бизнесмен Михаил Смирнов погиб в ДТП в Ленобласти. Информацию подтвердили ТАСС Балтийской топливной компании, с которой был связан предприниматель. По данным МВД, мужчина не справился с управлением мотоциклом, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем. Россияне скупают легковые автомобили с пробегом. Как сообщили в «Автостате», в апреле продажи выросли до 542 тысяч машин, что на 6,4% больше, чем год назад, и на 14% больше, чем в марте. Лидерами рынка остаются «Лада», «Тойота», «Киа», «Хёндай» и «Фольксваген». Эксперт Минпросвещения Максим Костенко сообщил ТАСС о том, что школьников на информатике будут учить проверять нейросети на ошибки. Он уточнил, что важное место займут вопросы информационной безопасности и этической ответственности. Речь идет о том, что к результатам работы искусственного интеллекта нужно относиться критически. Американский режиссер Майкл Бэй и студия Universal Pictures работают над фильмом «Эпическая ярость» о спасении двух американских летчиков, чей истребитель был сбит в горах Ирана, сообщает Deadline. По данным издания, картина будет основана на готовящейся книге профессора Бостонского университета Митчелла Зуккофа. Она планируется к выпуску в следующем году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 13:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Начну с молнии. Дмитрий Песков, представитель Кремля, только что заявил. Достигнут прогресс в обсуждении с Китаем проекта «Сила Сибири-2», но пока мы не подошли к финализации этой договоренности. Слова представителя кремлевской администрации приводят сейчас информагентство. Сверхдоход 56 рублей. Повторю, 56, буквально 56, не тысяч. Стал поводом для уголовного дела. Самозанятая жительница Воронежа, которая занимается в индустрии красоты, оформила социальный контракт на развитие малого бизнеса, а в итоге получила претензии за превышение прибыли и даже на время оказалась за решеткой. Компания «Stockmann», крупнейший дистрибьютор одежды и обуви «Adidas», заявила о разрыве цепочки поставок из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом пишут «Известия». Сейчас поставщики ищут альтернативные пути. Насколько может подорожать такая продукция, мы узнали у экспертов. Дело о мошенничестве завели в Воронеже из-за 168 рублей. Я не преувеличиваю, сумма именно такая, 168 рублей, менее 200. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы. 56 рублей в месяц, 56, опять же повторю. А перед этим женщина получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Об этой истории Диана Чубанова.
4: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц – уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом, а в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела право на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес ФМ.
5: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу, и мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая, на меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали, говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
4: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержание под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа, а оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
6: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
4: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили, цитата, в ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантов к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые 3 месяца 2024 года. Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чебанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Кроссовки «Адидас» не смогли перепрыгнуть пролив. Крупнейший дистрибьютор одежды и обуви «Адидас» компания «Стокман» заявила о разрыве цепочки поставок из ОАЭ. Об этом пишут «Известия». Из-за закрытия «Армуза» поставщики ищут альтернативные пути. Некоторые эксперты модного рынка допускают, что усложнение логистики приведет к росту цен на бренд на 20-30%. Насколько это критичная ситуация? Вырастут ли на самом деле цены? Об этом Светлана Чередникова.
7: До недавнего времени почти половина от всех легальных сертификатов на товары, по которым к нам ввозился Adidas, принадлежали Казахстану. 20% – это сертификаты с поставками из ОАЭ. Еще 25% делили Китай и Турция. Но в этом году ситуация изменилась. Из-за подделки сертификатов они были отозваны у продукции, поставляемой через Казахстан. После этого просел ассортимент Adidas в российских мультибрендовых магазинах. Но параллельно стали расти объемы поставок из Китая напрямую и через Гонконг. Особенно это касается товаров, которые находятся за пределами таможенной пошлины в 200 евро. В среднем сроки доставки неделя-две с таможенным оформлением. Минус этих направлений – высокий риск получить подделку. В Арабских Эмиратах риск минимален. За качеством в мегамоллах, где закупаются в том числе российские ИП, следит производитель. Именно поэтому Stockmann сотрудничал с Эмиратами, а не с Китаем. До войны с Ираном часть товаров из Дубая и в него ввозилась не морем, а самолетами, напоминает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Однако из-за подорожания авиатоплива цена доставки резко выросла, поэтому премиальный сегмент после восстановления параллельного импорта из ОАЭ может подорожать. Небольшие ИП и магазины, продававшие Adidas в России, в том числе на маркетплейсах и остальных интернет-площадках, уже переориентировались на другие страны. И это коснулось не только одного бренда, отмечает Дмитрий Абзалов.
8: То же самое касается Nike в перспективе. Это два основных игрока. Все суббренды Nike, типа Jordan, достаточно активно поставлялись. В последнее время Nike налегает на Uncloud, швейцарская марка, в хорошую перспективу, там типа Тильты, Зон, Беговые, есть как бы Lifestyle, тоже из Китая сейчас активно поставляются, Reebok, все остальное. Но на самом деле сам совсем бюджетные сегменты практически редко поставляются, потому что нерентабельно получается. В последнее время еще участились случаи поставок напрямую из тех стран, где производится. Например, нас много шьется в Вьетнаме, в Индонезии. Традиционно сланцы какие-нибудь вот найковские майнды, которые в последнее время в тренде 01, 002 там, и так далее. Народ активно поставляет из других стран Юго-Восточной Азии напрямую. Дубай, конечно, восстановится, но здесь очень много будет зависеть от темпа восстановления.
7: После начала конфликта на Ближнем Востоке роль Дубая как хаба для параллельного импорта в моменте снизилась. Но затем логистические компании и импортеры стали менять цепочки поставок. И сейчас заявление, что какие-то товары исчезнут или резко вырастет их стоимость, это лукавство, считает старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопула.
9: Из Дубая можно идти сухопутным маршрутом через Саудовскую Аравию, через даже Сирию, Турцию, заходить в Россию через Азербайджан, либо Грузию, либо идти из Дубая до Саудовской Аравии и там уже из портов Саудовской Аравии выходить до портов китайских каких-то, либо до турецких портов и дальше заходить в Россию. Мы не видим сейчас какого-то сильного увеличения стоимости фрахтов на наших основных направлениях через порты Дальнего Востока. Там совсем небольшая была надбавка за войну. Трейды на Турцию и на Санкт-Петербург для обычных сухих грузов эта надбавка была в пределах $1500 и она не увеличивается.
7: Компания Stockmann, которую мы попросили прокомментировать ситуацию, пока ничего не ответила. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Есть ли шанс металл расплавить жаром чувств? В продажу выходит одна из самых ожидаемых книжных новинок года. Роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Книга, которая только притворяется детективом, на самом деле о поиске души и об искусственном интеллекте. Возрастное ограничение 16+. Мы поговорили с самим Евгением Водолазкиным и спросили мнение литературных критиков. Продолжит тему Александра Сидорова.
10: «Последнее дело майора Чистова» соблюдает жанровые рамки. Есть преступление. Убит ученый, занимавшийся исследованиями в области искусственного интеллекта. Есть расследование, которое ведет майор Чистов, следователь философ. Философ необычный в своей обычности, как говорит о нем Водолазкин. Если вначале он ищет преступников, то ближе к финалу – человеческую душу. Есть подозреваемые, мотивы, развязка. Все описывает лейтенант Ведерников, такой современный доктор Ватсон. С той лишь разницей, что дело происходит не в Лондоне, а в Петербурге. У убитого и его супруги был питомец – робот с лицом-дисплеем, которого зовут Иван Иванович. Майор Чистов на протяжении всего романа выясняет возможность машины стать человеком. Сам Евгений Водолазкин много разговаривал со звездами в области изучения искусственного интеллекта и нейрофизиологии. Водолазкин разделяет их более чем осторожное отношение к ИИ.
11: здесь очень опасная игра. Не говоря уже о том, что непонятно, когда можно выдернуть из розетки штепсель, который питает энергией робота, и когда робот делает так, что ничего не вытянешь и ничего не остановишь. А еще в романе говорится о том, что раньше, чтобы приблизить к человеку робота, в него закачивали знания, допустим, всю британскую или российскую энциклопедию. Они пришли к мысли, те, кто работал с роботом, что в него надо закачивать то, что мы называем несобытиями. Стук первого дождя по крыше, плач ребенка на соседней даче, массу других вещей. Но даже эти попытки, они не привели к успеху.
12: Если говорить цитатой из книги, есть ли шанс металл расплавить жаром чувств?
11: Вы знаете, оказалось, что он не плавится. Человек — это творение Божье. Человек может создавать человека только из людского материала, вот так, как мы поколение за поколением продолжаем жить. Создать из металла душу невозможно. Это то, что человека навсегда и радикально отличает от машины.
7: На протяжении без малого 400 страниц мы пытаемся разобраться в возможных мотивах всех героев книги. Помимо вопроса души, в последнем действии деле майора Чистова много размышлений о жизни и смерти, о смысле жизни, о детстве. Есть путешествия во времени и пространстве. Литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина от последнего дела майора Чистова ждала большего, хотя ранее включала этот роман в свой список самых ожидаемых книг года.
5: Писать об искусственном интеллекте, не занимаясь им, довольно самонадеянно. Литература не успевает за развитием технологий искусственного интеллекта. Эта тема прогрессивная, все очень динамичная, и мысли писательские здесь не новы. Мысли о поиске души и философия души тоже известна и пройдена Евгением Водолазкиным. Я слышала фрагменты, которые Евгений Водолазкин озвучивал на литературных тех или иных встречах. Было много ироничных фрагментов о писательстве, о писательском мастерстве, о критиках. Я уж не знаю, сама редактура или редактура тому причиной, но этих фрагментов я в тексте романа не обнаружила. Я бы сказала, что молодой читатель ничего нового для себя не почерпнет. Впрочем, не исключаю, что постоянная аудитория Евгения Водолазкина будет следовать за его рассуждениями и продолжит вот этот философский спор о том, что такое время, что такое память, что такое душа.
7: Составить свое мнение о новом романе Евгения Водолазкина может любой желающий. Последнее дело майора Чистова уже доступно на сервисе Яндекс.Книги и в книжных магазинах. Цена новинки на полках в районе 1300 рублей. Александра Сидорова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вторая попытка. Американский каретный магнат Уильям Дюрант поначалу считал появившиеся в продаже автомобили вонючими и опасными, а позже приобрел контроль над компанией Buick и на ее базе создал концерн General Motors. Агрессивные и не всегда продуманные поглощения, которыми активно занялся Дюрант, уже через два года привели к тому, что банкиры-кредиторы с позором изгнали Уильяма из его же детища. Дюрант не сдался. Через год организовал новый бизнес со своим приятелем-автогонщиком Луи Шевроле и вскоре снова выкупил General Motors. Его состояние в 1920-м оценивали в 100 миллионов долларов. Но история с долгами перед банками повторилась, и третьей попытки уже не случилось. В конце жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне. Вторая попытка на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
13: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
13: Бывшие угольные активы Рената Ахметова в России могут сменить владельца. Компании «Донской антрацит» и шахта управления «Обуховская», ранее принадлежавшие украинскому бизнесмену, выставили на торги. Продавцами выступают московская компания «Лучшее решение», которая получила активы в 2024 году по решению президента России. И Сбербанк, он владеет кредитными требованиями. Цена активов не указана, ее определят в ходе сбора заявок, который продлится до 2029 9 мая.
1: Арбитраж.
13: Суд по интеллектуальным правам признал недействительным товарный знак Poison, который ранее зарегистрировала одноименная российская компания. Иск был подан китайским маркетплейсом Poison, который уже не первый раз судится за использование своего бренда сторонними юрлицами. Poison, также известная как Devo, один из крупнейших маркетплейсов Китая, главной офис которого находится в Шанхае.
1: IPO.
13: SpaceX подала документы на IPO. Компания намерена выйти на биржу NASDAQ под тикером SPCX, следует из документов в базе комиссии по ценным бумагам и биржам США. По данным американских СМИ, это IPO может стать крупнейшим в истории. Стоимость бизнеса Илона Маска оценивается инвесторами почти в 2 триллиона долларов. Тем временем раскрытая отчетность также показала, что компания быстро наращивает убытки. По итогам первого квартала чистый убыток составил почти 4,3 миллиарда долларов при выручке в 4,7 миллиарда. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что отдел создает проблемы из воздуха. Сообщил об этом сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журнала Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-ов? Об этом Валерий Убадуев.
14: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало. И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли». Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в 11 миллиардов долларов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до 300 миллионов долларов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабное сокращение, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
15: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30-40-50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
14: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
16: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
14: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадуев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: В телеграм-канале BFM News и в канале Business FM Max мы спросили наших подписчиков, что лучше, HR или отдел кадров, и 80% ответили, что от отдела кадров пользы больше. С 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Профстандарт утвердили в Минтруда. Инструкторы должны будут иметь подтвержденный статус управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. Среди других требований знание не только устройства автомобиля, но и причин возникновения неисправностей, способов их устранения и правил безопасной работы с оборудованием. В отрасли говорят, что пока к изменениям слишком много вопросов. Комментирует вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
17: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасное дорожное движение или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменение заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа. Как это будет проверяться, тоже не ясно. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы дороже процесс, либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так, а получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
3: Власть объясняет новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Госавтоинспекция уже не первый год высказывает претензии к уровню подготовки выпускников автошкол. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
18: У нас у властей, всех, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели, с первого раза экзамен там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то не просто. Просто поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше, конкуренция достаточно острая, и им бы по-хорошему надо помогать, а им все время с каждым годом все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы самые безответственные давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причины, что еще можно для автошколы ужесточить. Но у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил. Ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплата не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
3: Для автошколы это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории «Б» увеличили количество обязательных часов практики на дорогах с 38 до 42, а с 28 мая будет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые 2 года.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 26 мая. Клуб Алексея Козлова. На сцене Анна Королева и Герман Мамаев с концертом «Funky Vibes», наполненным энергией фанка и смежных жанров. В центре программы «Ритм Драйв» и яркое ансамблевое звучание. Музыканты представят композиции, в которых сочетаются выразительный вокал, насыщенные инструментальные партии и танцевальная атмосфера живого выступления. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
19: Валюты. Нигерийская найра была введена в обращение в
13: 1973 году, через 13 лет после обретения страной независимости. Нигерия стала последним африканским государством, официально отказавшимся от британского фунта. На языке народа йоруба найра, собственно, и означает Нигерия. Валюта на 3 с лишним порядка дешевле доллара США.
1: Валюты на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
20: Почему ты не любишь Сочи? Об этом я спрашиваю между делом автора цифрового медиа-контента, предпринимателя Ирену Понарошку. Мы обсуждаем горы и море, ее любовь к Красной Поляне, и тут выясняется.
21: Я не люблю Сочи, я люблю именно горы Красной Поляны. При том, что я каждый год туда летаю, но за все это время в Адлере и в Сочи я была 3 раза за 10 лет. Ну, во-первых, пробки, это просто неудобно, некомфортно. А во-вторых, так как я эстет и визуал, а Красная Поляна и все, что там понастроено, строили сейчас, оно все такое все-таки новенькое, оно более цельное какое-то, а тут такое лоскутное одеяло вот этого совка, нулевых. Я не соскучилась поэтому. Я отдыхала в Сочи в детстве и до сих пор поэтому не очень соскучилась.
20: В Сочи летом было иначе?
21: Да, но тогда это было прям правда красиво, правда торжественно, то есть мы отдыхали тоже там в каком-то санатории РЖД. Лифт к морю, статуи, когда ты идешь по парку, в столовая с коврами, красными дорожками, как в поездах. А сейчас все то же самое, пластиковые рамы, все то же самое, куча рекламы, все то же самое, и стриптиз-бары, кальянные, прилипчивые таксисты. Это, кстати, город удивительных таксистов неприятных. Пускай обижаются, я и так на них жалуюсь все время службу поддержки, потому что только там у меня была ситуация, когда я вызвала такси, села в машину, и таксист сказал, за 3 не поеду, за 5 поеду. Да, это совершенно другой мир, и просто он высадил меня из машины, и все.
20: Ирена Понарошка. Предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
22: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Business FM. Новости. Коротко.
23: В Москве 13.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Кремле сообщили о прогрессе в диалоге России и Китая по силе Сибири-2. По словам Дмитрия Пескова, достигнуто понимание по многим ключевым деталям, но к финализации соглашения с Китаем дело пока не подошло. Работа будет продолжена, сказал он. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Китай договорились ускорить строительство газопровода. По его словам, сейчас идет техническая доработка документов, но также отмечал, что согласование контрактов находится на финальной стадии. Минфин России фиксирует рост киберугроз для финансовой инфраструктуры страны. В дальнейшем эта проблема будет только усиливаться, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, вопросы кибербезопасности требуют отдельного и более глубокого обсуждения на государственном уровне. Чебесков также подчеркнул, что российские финансовые институты активно развивают собственные решения в сфере киберзащиты. В Москве за первые 4 месяца этого года зарегистрировали на 20% меньше преступлений. По данным столичной прокуратуры, сильнее всего снизилось число угонов автомобилей, грабежей и мошенничеств. Один из школьников, получивших травмы при обрушении балкона школы в Севастополе, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор города Разбожаев. Всего при ЧП пострадали 10 выпускников 11 класса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 14 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Запрет на ввоз цветов из Армении вводит с завтрашнего дня Роспотребнадзор. Мера будет действовать до окончания фитосанитарной инспекции. В самом Ереване в этом увидели политическую подоплеку. ФАС изучила рынок рыбы в России, после чего заявила, что ценообразование на рыбную продукцию требует повышения прозрачности, и в цепочках поставки необходимо сократить число посредников, чтобы снизить цены. Так ли это на самом деле, мы спросили участников рыбного рынка. Производство нового премиального внедорожника началось в России. Выпускается он под брендом Estel, но по сути является перелицованной версией Cherry Exit. И, кстати, российская версия будет стоить дороже китайской. Как же так вышло? Все подробности в нашем эфире. Россельхознадзор ограничил ввоз в России цветов из Армении. Меры начнут действовать с 22 мая, то есть завтрашнего дня, до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. В ведомстве пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. При ввозе 96 миллионов тонн цветочной продукции из Армении было обнаружено 132 случая нарушений. Это 77% от общего числа выявлений за весь прошлый год. В многих случаях обнаружен калифорнийский трипс. Как это отразится на российском рынке и насколько это сильный удар для Армении, комментирует гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова.
0: Цветочный трипс – это самое распространенное заболевание в промышленных цветочных теплицах. Фактически ни один производитель его не может обойти в той или иной мере. Он есть во всех поставках цветов, во всем отечественном производстве. Вопрос только в их степени зараженности этим вредителем. Для России этот запрет поставок армянских роз не будет являться критичным. У нас на самом деле и отечественные розы соответствуют среднему ценовому сегменту, поэтому никакого дефицита россияне не заметят. Для Армении это серьезный вопрос, потому что 5-6 лет назад основная часть теплиц под Розарии, которые начали активно строиться в Армении с помощью господдержки, их теплицы предназначены для поставок в Россию роз. С запретом экспорта для многих армянских производителей будет, если не крах, то существенная потеря и выручки, и, соответственно, прибыли и рентабельности. Поэтому я думаю, что армянское лобби цветочное хорошо развито, будет всячески способствовать тому, чтобы запрет был в скором времени снят. Иначе это грозит серьезными потерями для цветочной отрасли Армении.
3: Тамара Решетникова, компания «Технологии роста». Ситуация вокруг Армении накануне обсудили на заседании специальной рабочей группы Совбеза России. И секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что Армения предприняла ряд действий однозначно недружественного характера. Он напомнил, что отношения Москвы и Еревана – это улица с двусторонним движением. Ереван, дав Владимиру Зеленскому трибуну саммита Европейского политического сообщества, поглумился над памятью армян, подчеркнул Шойгу, а замглава российского МИДа Михаил Галузин заявил, что стать членом Европейского Союза и сохранить членство в Евразийском экономическом союзе Армения не сможет. Это все равно, как пытаться танцевать сразу на двух свадьбах. В самой Армении запрет на поставки цветов восприняли как политический жест, говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству армянский политолог Степан Григорян.
2: Руководству России не безразлично, кто выберет на этих выборах в Армении в национальное собрание, которое пройдут 7 июня. И один из механизмов воздействия – это сильная зависимость от рынка Евразийского союза. Из механизмов напомнить, что, ребята, не забывайте, что вы от нас зависите. Последуют и другие решения до выборов, сельскохозяйственной продукции, какие-то ограничения, какие-то проверки. Не думаю, что такая большая торговля цветами, что это очень критично для армянского бизнеса, все равно подействует это на какую-то группу людей из бизнеса армянского, на их интересы. В чем смысл этого давления? Что сейчас выборы, и люди должны знать, что вот если вы выберете прозападный курс, то вот такие последствия будут. В этом бизнесе какое число людей, они будут думать, как им голосовать.
3: Напомню, что в конце апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию отдельных партий минеральной воды из Армении «Джермук». В ней обнаружено превышение химических веществ, сообщило ведомство. Антимонопольная служба предложила сократить посредников в поставках рыбы. ФАС считает, что это поможет оптимизировать цепочку поставок и в итоге сдержать цены. В частности, на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь. А правда, сами участники рынка говорят, по факту речь о дистрибьюторах, переработчиках, перевозчиках, без которых рыба просто не попадет на прилавки. И даже если передать кому-то эти функции, на цену это не повлияет, уверяет председатель Рыбного союза Александр Панин.
4: Никаких посредников лишних давно нет, никто не мешает ритейлу покупать рыбу напрямую у рыбака и выкладывать ее на свою полку. Но этого не происходит ровно потому, что, во-первых, ритейлу не нужна рыба объемами от контейнера и выше, от 20 тонн и выше. Ритейлу нужны ритмичные поставки по коробочке, расфасованные, желательно в пакетике по полкилограмма, по килограмму и так далее. Даже вот рыба не разделанная. Заниматься этим ни рыбаки, ни ритейл не хотят. Эту функцию берут на себя дистрибьюторы, трейдеры, которых ФАС и все остальные с легкой руки ФАС называют теми самыми посредниками, которые по факту являются производителями продукции, конвертируя ее из сегмента B2B в сегмент B2C. Дистрибьюторы покупают рыбу у рыбаков огромными количествами, по 100, по 200 тонн за раз лотом. Дальше привозят ее сюда с Дальнего Востока, с Северо-Запада, с других морей океанов по импорту, в центральные регионы, в места основного потребления, складируют ее, наполняют ассортимент, потому что, опять-таки, ритейл не интересует работать с каким-то одним рыбаком, который производит там 3, 5, пусть 6 даже видов рыбной продукции. Ритейл интересует широкий ассортимент, так же, как и потребителя. Далее дистрибьютор, привезя рыбу в место потребления, организовав хранение, отправляет эту продукцию небольшими лотами на переработку, на фасовку. Либо собственную фасовку, либо по аутсорсу. Это логистические расходы дополнительные. Дальше на фасовке добавляется стоимость упаковочных материалов, труда, который вкладывается в эту фасовку, упаковку и так далее. Дальше опять логистические расходы по доставке до федерального ритейла. В лучшем случае это РЦ, а зачастую это бывают и конкретные отдельные точки. Плюс отправка этой продукции в регионы. И вот только после этого эта продукция попадает на полку федерального ритейла. Ничего из этой истории убрать не получится, не поможет этому никакая ни биржа, ни какие-то иные механизмы и так далее. Если только там ритейл не возьмет на себя функцию фасовки рыбной продукции для того, чтобы дальше выкладывать на свою полку. Либо рыбаки эту функцию возьмут на себя, но с точки зрения ценообразования для потребителя это не изменит вообще ничего. Потому что все те же самые функции кто-то должен будет выполнять, и это все не стоит ноль.
3: Александр Панин, Рыбный союз. А цена на рыбу растет по целому комплексу причин, комментирует исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
6: Цена на рыбу. Во-первых, она выросла. Тоже понятно, почему сейчас топливо за последний год очень сильно подняло цену. Топливо составляет половину затрат производства. Себестоимость возросла. Рынки Европы, Америки закрыты. У нас осталась одна Азия, собственно, один Китай. Китай, конечно, сбрасывает цену. Все равно это отражается скорее на прибыли рыбаков. Продать ее сильно дешевле они не могут, потому что им надо компенсировать те затраты, которые понесены. Дальше. Хранение тоже. Электричество же растет, коммуналка растет, соответственно, все это отражается на тарифах на хранение рыбы в холодильнике. Дальше, перевозка по железной дороге. Тарифы растут каждый год. Еще и по всем цепочкам подняли налоги, НДС, поэтому, ну как она может не дорожать?
8: Если реально убрать каких-то посредников, насколько можно опустить цену?
6: Допустим, берем Минтай. У нас есть добычи, которые рыбаки, и, соответственно, дается команда рыбакам самим реализовывать рыбу. Цена будет ноль, потому что рыбаки этим заниматься не будут, они ее просто не привезут в Москву.
3: Александр Фомин, Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка. ФАС считают, что цепочка посредников между рыбодобытчиками и торговыми сетями вносит наибольший вклад в рост стоимости рыбы. Из-за этой наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза, полагают ФАС. В России началось производство премиального внедорожника Esteo MX. Выпуск полного цикла происходит на питерском заводе холдинга АГР в Шушарах. Esteo – это новый премиальный российский бренд, а, соответственно, Esteo MX – это первая модель нового бренда. Внедорожник среднеразмерный, создан в партнерстве холдинга АГР и компании DFTU. На поверку это пусть и локализованная, но прилицованная версия Cherry Exit. И стоить собранный в России внедорожник будет, как ни парадоксально, еще больше, чем привезенный китаец. От 3 до 4,5 миллионов рублей. В то время как ценник на китайского собрата начинается от 2,7 миллиона. Как так вышло, объясняет автоэксперт Артем Бобцов.
9: Корпорация Cherry идет в русле своего еще заданного в прошлом году вектора развития, когда она берет ключевые бренды свои основные, переименовывает их в России и хоть немного, но локализует. Это сделано не в угоду сиюминутным каким-то потребностям, а на сегодняшний день странная ситуация, что локализованные машины в России получаются дороже, чем привезенные из Китая. Мы это видели на примере «Москвича», когда он выпускал автомобили «Джак», и они стоили дороже, чем автомобили «Джак», привезенные напрямую из Китая. Сейчас в силу таможенных правил стоимость производства в России, налогового режима для производства в России
18: России. Получается, что в России производить автомобили невыгодно. Китайцы смотрят вперед, даже не в завтра, а, наверное, в послезавтра. Понимают, что российский рынок в любом случае достаточно емкий, на нем надо закрепляться. Они видят пример Хавейла, который рискнул в 2018 году, построил большой завод, который на тот момент выглядел абсолютно избыточным, и никто не понимал, зачем они его строят. А получилось, что вот они в итоге собрали все сливки с рынка, когда ушли западные партнеры. И Хавейл до сих пор держит первое место. Среди китайских брендов они хотят примерно того же самого. Они хотят и закрепиться несколькими брендами, на нескольких площадках производственных, иметь гибкость, иметь возможность производить разные модели в разных ценовых сегментах, затем выйти на контракт по СПИК. У нас, напомню, если вы производите 300 тысяч автомобилей в России, вы имеете право на довольно существенные таможенные льготы, чтобы рано или поздно экономические машины, производимые в России, у них получались выгоднее, чем из Китая. И на сегодняшний день только Хавейл получается делать машины дешевле, потому что у него они действительно очень глубоко локализованы. Он даже двигатели производит в Туле, поэтому у них получается и цена ниже, поэтому они держат первое место на рынке. Черри со всех сторон сразу с 4 производственных площадок, 4 разными брендами будет пытаться это первое место у Хавейла отобрать.
3: Артем Бобцов, холдинг АГР совместно с компанией Defetu также организует на заводе в Шушарах выпуск нового российского бренда Geland и его первого кроссовера J6. Старт производства и продаж этой модели запланирован на второй квартал этого года.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: Реклама.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Наизусть. Фёдор Достоевский. Я не хочу быть праведным, ибо я изменяю сам себе. Я не хочу быть грешником, ибо я ни в чем не виноват. И я не хочу выбирать, ибо чувства одинаково сильны. Наизусть на Бизнес FM. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
11: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. «Антремнн.ру». Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения.
7: у бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50 и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от полутора до двух лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка 3 лет. А самая крупная наша, 5000-ная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже 1,5 века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты.
22: Деньги к деньгам. На Business FM.
3: В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается ливень, сообщает гидрометцентр. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра составят до 20 метров в секунду, а температура воздуха опустится сразу на 5-8 градусов. Надолго ли с нами задержится холодный атмосферный фронт? Бизнес ФМ рассказал обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
12: В Москве и Московской области в пятницу ожидается резкое ухудшение погоды. Это будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта, который понизит дневную температуру воздуха с рекордных 30 градусов в конце мая до 20-22 в центре Москвы. В пятницу в городе ожидается все еще до 28 градусов тепла, но температура будет зависеть от того, в какое время и в каком месте атмосферный фронт будет находиться над Московской областью. Начнет он свое движение в 12 часов дня. За день преодолеет площадь Московской области, понизив дневную и ночную температуру воздуха примерно на 10 градусов. В пятницу грозы, град, ливни, все это под аккомпанемент грозовых разрядов. В субботу ожидается без осадков. Самая серьезная часть погодных спектаклей пройдет в пятницу. В субботу уже около 20 градусов по всей Московской области и без осадков. Начиная с понедельника температура воздуха вновь будет понижаться. И в середине недели ожидается 13-15 градусов тепла. Ночные температуры тоже упадут в какие-то дни, например, в среду и в четверг, в самые холодные дни. Эта температура ожидается в районе 6-8 градусов тепла ночью. Такие температуры на несколько градусов ниже климатической нормы, должно быть чуть больше 20, где-то на неделю, на полторы, такие температуры и такая влажная, дождливая погода нас с вами ожидает.
3: Алексей Сафонов. А на этой неделе в Москве был побит температурный рекорд, державшийся 129 лет. А в среду столбики термометра достигли отметки в 30 градусов. Также рекордные температуры разных лет зафиксировали в Иваново, Владимире и Ярославле. Министерство торговли США ввело компенсационную пошлину на палладий из России в 109%. Решение упомянуты российские аффинажные предприятия «Приокский завод цветных металлов» и АО «Уральские инновационные технологии». Ранее в апреле США ввели еще и антидемпинговую пошлину на российский палладий в 132%. Введение пошлины будет ретроспективным, то есть затронет и действующие сделки трейдеров. В основном палладий используется как автомобильный катализатор для очистки выхлопных газов. О том, как работают американские пошлины против российского палладия, есть ли выход у наших предприятий на другие рынки, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
15: Работает это очень неприятным образом. Антидемпинговую пошлину рассчитывают, сравнивая с так называемой fair value, ценой поставок американского производителя. Логика в том, что если кто-то производит дешевле американцев, значит он демпингует. Второй момент – это компенсационная пошлина. Это артефакт, выдуманный и европейцами, и американцами, который говорит, что если компания имеет низкий уровень себестоимости, то это продиктовано факторами государственной поддержки. Соответственно, они берут производственную модель компании, подставляют в нее цены на электроэнергию, на газ, на оплату труда работников, подставляют американские цены, видят, что при таких ценах себестоимость была бы в разы выше, и называют все это компенсационной пошлиной, называют это тем, что государство оказывает поддержку своим производителям, за счет чего они получают более низкий уровень себестоимости. По факту суд ВТО признал, что эта практика неправомочна, ее заиграли юридически, продолжают использовать там, где это удобно. Получается, что по рынку палладия сейчас применили тот же самый механизм. Что касается поставок, суммарно пошлина будет порядка 242%. Действительно, это обесмысливает любые контакты прямые с американцами. Пошлина введена ретроспективно с 22 июля 2025 года. Пострадают еще и трейдеры, которые поставляли российский металл в США. Их заставят доплатить. Это должно, по идее, полностью отбить интерес у поставщиков работать с российским бизнесом по палладию. Плохо ли это для нас? Это нехорошо, потому что конкретно те заводы, которые указаны, Приокси завод Уральской инновационной технологии, это предприятия финажные, только дочищают металл, который поставляют компании. Для них запрет поставок в США, и это просто означает, что металл с российским афинажем не имеет права поставляться на рынок США. Палладий можно реализовывать на азиатских рынках, в Китае, в Японии, на Ближнем Востоке. Понимая, как работают наши восточные коллеги, они, конечно, обязательно будут требовать скидку за то, что они, дескать, берут металл российской очистки.
3: Максим Худалов, промышленный эксперт. По данным Минторга США, российский импорт палладия в США в 2022 году оценивался на уровне в 1,3 миллиарда долларов, в 2023 чуть более миллиарда, а в 2024 уже менее 900 миллионов долларов. То есть импорт неуклонно снижался все последние годы. Крупнейшим мировым производителем палладия с долей на рынке около 40% является Норникель. По итогам прошлого года производство металла в Северной Америке сократилось на 20% из-за риска снижения добычи на руднике Стилвота. А средняя цена палладия в прошлом году выросла на 17%, несмотря на сокращение выпуска автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и распространение электромобилей. Новостройки дешевеют. Стоимость жилья на первичном рынке упала в апреле по разным оценкам от 2 до 8%. Причем цены сползли не только в старой Москве, но и в новой. В среднем квадратный метр в новостройке в старых границах Москвы стоит 578 тысяч рублей, но в новой Москве 332 тысячи. Отчасти общее снижение цен произошло за счет элитного сегмента, чья стоимость просела заметнее всего, сразу на 20%, посчитали эксперты BNMAP Pro. При этом бизнес-класс, наоборот, прибавил в цене около 2%. Впрочем, по данным ЦИАН, средняя стоимость нового жилья снижается и без учета элитки, что могло повлиять на цены в новостройках и долго или продлится этот эффект, говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
14: Новостройки дешевеют, начиная со второй половины января текущего года, практически по всем сегментам. Просто не могут застройщики продать необходимого объема для того, чтобы вписаться в планы проектного финансирования. То, что они не укладывают

0: цена на это жилье каким-то образом может вырасти. Более того, строящееся жилье стоит дороже на 15-20%, чем уже построенное жилье тем же самым застройщиком в рамках того же самого кластера окружающей территории. Главный стимул – покупайте сегодня, завтра будет дороже, и покупайте сейчас, готовое жилье будет дороже. Оба мотива перестали работать для рынка. Люди, понимая это, все больше и больше выбирают покупку жилья на вторичном рынке. Количество сделок на вторичном рынке продолжает расти. Количество ипотечных кредитов с рыночной ипотекой тоже продолжает увеличиваться. Ипотечные кредиты сегодня берут не для покупки квартиры с нуля на вторичном рынке, а для того, чтобы произвести обменные операции. Люди покупают что-то новое, потом старое продают и закрывают этот ипотечный кредит.
1: Это был Константин Апрелев, Российская гильдия риэлторов. О том, как себя на этом фоне чувствует рынок вторичного жилья, есть ли шанс, что покупателям снова станут массово интересны новостройки, рассуждает эксперт по недвижимости, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
2: Активность дикая, народ метет все подряд. К примеру, по вчера вышедшей в рекламу квартире, сегодня у меня 8 показ. Телефон оборвали, и все бегут смотреть. Так что на вторичке все очень бодро. Народ из новостроек перетекает в вторичку, потому что вторичка при прочих равных заметно дешевле. Все эти госпрограммы льготные фактически свернуты, за исключением семейки, которые далеко не всем подходят. У новостроек все очень хорошо, у вторички все очень хорошо. Ипотека дешевеет и будет дешеветь дальше. Люди это понимают, перестали бояться ее брать, и понимают, что через некоторое время рефинансируется. Уже сейчас реально взять 17%, например, ну, они поплатят по 17% год, через год, в текущем тренде, они там рефинансируются под 12%, и будет совсем все комфортно. А новостройки сейчас переживают не самые лучшие времена, потому что цены очень сильно разогнанные, они стали заоблачно дорого стоить. Застройщики чувствовали себя очень вольготно на вот этих программах господдержки разных ее видов, а сейчас у них падение продаж, потому что этих программ нет. Надо понимать механизм всех этих льготных программ. Они разгоняли цены на первичку, но фактически пользователи льготных программ были не конечные покупатели в основном, а перекупщики. Были инвесторы, которые там совершенно честно признавались, вот у меня там 17 ипотек льготных разных. Я накупил первичку, жду, пока она достроится, плачу по 5-6% ипотеку, потом продаю ее достроенные квартиры уже конечным пользователям. Сейчас нельзя взять дешевую ипотеку на первичку, она стоит на 30-40% дороже, и она построится через 3 года. Вопрос, зачем это нужно и кому, если можно пойти и взять, купить квартиру на вторичке прямо немедленно. Пока нет никаких льгот стимулирующих программ, квартиры пытаются продавать на этапе картинок красивых, я не вижу причин, по которым спрос должен был перетечь обратно в первичку. Массовый большой спрос.
1: Андрей Веселага, гильдия риэлторов. А тем временем разрыв в ценах между первичкой и вторичкой начал сокращаться. Впервые за 5 лет обратили внимание аналитики ЦИАН. Готовое жилье сейчас на 23% дешевле новостроек, хотя еще в декабре прошлого года показатель достигал 26%. Причинами сокращения разрыва эксперты называют переток спроса с первичного жилья на вторичное, насыщение рынка готового жилья недавно сданными новостройками и замедление индексации цен девелоперами. В Москве из-за субботнего полумарафона забег РФ перекроют сразу несколько улиц и набережных. Движение транспорта начали ограничивать уже сегодня.
3: Подробности. Столичные власти уже перекрыли движение на площади Васильевский спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. В пятницу с 8 вечера закроют на Москворецкой улице участок от одноименной набережной до Варварки. Также закроют 5 полос с сохранением движения по первой полосе в обоих направлениях на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы. 23 мая с 5 утра и до 9 вечера не будет движения на Большом Москворецком мосту, Варварке, а также в проезде от улицы Ильинка до Варварки. В субботу с утра и до середины дня будут перекрытия на Малом Москворецком мосту, Большой Ордынке, Большой Полянке, улицах Житная и Мытная. Также в этот день будет закрыт проезд на Садовом кольце в районе Новинского бульвара, участок на Новом Арбате, Остоженке в сторону Зубовского бульвара, на Смоленской улице, а также на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Савинской и Новодевичьей набережных. Нельзя будет проехать в субботу в Крымском проезде на Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережных. Кроме того, в субботу в 1-м, 2-м и 3-м Кадашовских переулках, а также в 1-м Казачьем и Большом Толмачевском будет организовано двустороннее движение.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 14:28. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за ударов украинских беспилотников по российским НПЗ, заявил Дмитрий Песков. Он признал, что в некоторых районах может сокращаться производство, что связано и с профилактическими работами. Пресс-секретарь президента утверждает, что весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой, передает ТАСС. По его словам, Минэнерго держит этот вопрос на постоянном контроле. Центробанк рекомендовал российским банкам внимательнее следить за операциями по внесению крупных сумм наличных, возможными целями которых являются легализация доходов и иные противозаконные действия. Мера не затронет физлиц, в отношении которых у банков есть сведения о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денег. В России выросло число личных банкротств. За первый квартал банкротами признали более 137 тысяч человек, на 13,7% больше, чем год назад. Чаще всего банкротятся люди в возрасте от 30 до 45 лет. На них приходится почти половина случаев. Женщины проходят процедуру чаще мужчин из-за высокой кредитной нагрузки. Суды при этом все чаще отказываются полностью списывать долги. Медработники удерживают топ американского рынка труда. 24 из 30 самых высокооплачиваемых профессий в США – это медицинские специалисты. Педиатрические хирурги зарабатывают в среднем 451 тысячу долларов в год, кардиологи – 432 тысячи долларов. И даже те, кто замыкают тридцатку, получают больше, чем многие топ-менеджеры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Налоговые замораживают патенты, торговые знаки и прочую интеллектуальную собственность у компаний до погашения долгов. Юристы сообщили о том, что такая практика участилась, и меры принимаются в связи с задолженностью. О том, насколько это сейчас частое явление, мы спросили экспертов. Из гражданского сектора военные перевозят проект турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога». Его создает Уральский завод гражданской авиации. Компания сегодня специально подчеркнула, что информация о приостановке проекта некорректна. Минюст США выдвинул обвинение в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. А к берегам острова Свободы приблизился старейший американский авианосец. А что бы все это значило, не ждать ли повторения венесуэльского сценария? Все подробности в нашем эфире. Федеральная налоговая служба замораживает патенты, торговые знаки и прочую интеллектуальную собственность компаний, пока не будут погашены долги. О такой участившейся практике заявляют юристы. Мера принимается в связи с задолженностями, пишут «Известия» со ссылкой на письмо ФНС. В список таких обеспечительных мер входят не только заморозка патентов и товарных знаков, но и баз данных и прав требования контрагентам. ФНС прибегает к этим мерам, когда считает, что компания может вывести активы и взыскать долг с нее не получится. О том, как это работает на практике, говорит партнер компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин.
3: Это ноу-хау от законодателя, который, не сильно анонсируя, в прошлом году сделал поправки, которые позволяют обеспечительные меры накладывать на любые виды имущества с точки зрения гражданского кодекса, в том числе на объекты интеллектуальной собственности и имущественные права, товарные знаки и, например, права на патенты, на программное обеспечение. Теперь просто этим правом налогоорганы решили активно пользоваться. Минусы в том, что, безусловно, сама по себе блокировка не очень приятна. Налогоорган оправдывает это тем, что это сделано для того, чтобы бизнес никуда не убежал после домочислений. Мы понимаем, что есть внутренняя презумпция, что бизнес заведомо недобросовестен, будет убегать. Поэтому на всякий случай давайте заблокируем часть активов. С другой стороны, это можно рассматривать как плюс, потому что ранее, например, при получении обеспечительных мер суды наличие дебиторской задолженности собственности на балансе, часто игнорировали, не признавая это самостоятельным активом. Теперь можно с этими поправками ссылаться, что активы такие есть. Другой вопрос, опять же, насколько это эффективно. Если ситуация такая, что компания ни при каких не заплатит такую недоимку, ну, то есть фактически она банкрот, блокировка таких активов имеет смысл. Правда, здесь еще нужно отметить, что эти активы могут быть уже заложены другим кредиторам, например, банкам. Поэтому налоговый орган, может быть, и наложит обеспечительные меры, но станет в очередь. Следующий нюанс, что, очевидно, такая тактика налоговых органов, она показывает, что они не настроены предоставлять отсрочки и рассрочки. И по вот этим косвенным признакам политика, что мы не хотим убивать бизнес, хотим, чтобы он все-таки работал, даже если он существенно что-то нарушил, остается где-то в прошлом.
2: Дмитрий Костальгин, компания Tax Advisor. По мнению юристов, особенно чувствительными меры по заморозке товарных знаков, патентов и баз данных станут для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школы и владельцев брендов. То есть у любого бизнеса, где основная стоимость сосредоточена не в зданиях или оборудовании, а в интеллектуальной собственности. Проект самолета «Ладога» перевозит из гражданского сектора в военный. Пассажирский самолет теперь будет использоваться для грузовых перевозок. О том, что проект турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога» в гражданской версии приостановлен, а научно-технический задел планируется передать в ведение Минобороны, сообщил главный конструктор самолета в транспортной категории Уральского завода гражданской авиации, сокращенно УЗГА, Сергей Меренков. Позднее в УЗГА уточнили, что информация о приостановке проекта «Ладога» некорректна. На текущей стадии разработки подобные решения не принимались. На предприятии отметили, что самолет готовится к первому полету, однако прорабатывается возможность изменения облика машины в грузовую версию. «Ладога» — проект сугубо регионального самолета, рассчитанного на перевозку до 44 пассажиров, говорит авиаэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
4: Самолет изначально разрабатывался не с нуля. В конце 80-х в Чехословакии разрабатывался самолет Л-610 на 40 пассажиров для замены Ан-24 и Ан-26, которые как раз тогда еще уже считались устаревшими. И напомню, что их производство было свернуто еще в конце 70-х годов. Заказывали самолет советский Аэрофлот, и Чехословаки тогда еще его разработали. Совершил первый полет, по-моему, в 89-м году. Потом у нас перестройка 91 год, всех этих советских проектов было уже не до них, поэтому там построили 8 самолетов, и в крупной серии он не пошел. Потом уже в 18 году документацию конструкторскую передали на УЗГА, тогда же там еще и на 410-й маленький самолетик тоже передавали документацию, и, соответственно, на базе документации по этому Л-610 начали разрабатывать вот эту самую «Ладогу». Казалось, что это легко, есть уже разработки по самолету. Двигатель решили взять. Т-8-117 — это модификация двигателя для Ил-114. Не надо было с нуля изобретать велосипед. Серийное производство должно было начать с поставки 28 года. Получился самолет на 44 кресла. Поэтому так и называется ТВРС-44, турбовинтовой региональный самолет на 44 пассажира. И должен был он заменить Ан-24 и Ан-26. Главное преимущество этого самолета, что он изначально способен садиться на очень сложных аэродромах, грунтовых полос, очень коротких полос. Такой должен был быть летающий трактор, как Ан-24, который может сесть в любом болоте и из любого болота вылететь.
2: Илья Шатилин, Frequent Flyers.ru. Согласно программе развития авиатранспортной отрасли, планировалась постройка 140 самолетов «Ладога» до 2030 года. Минюст США выдвинул обвинение в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Ему инкриминируют участие в сговоре с целью убийства американцев. Речь про события 96-го года, когда истребители Кубы сбили 2 самолета гуманитарной организации «Братья во имя спасения». Ее создали кубинские иммигранты. Тогда погибли 4 человека, находившиеся на борту. Кубинские власти обосновали тогда свои действия нарушением воздушного пространства страны. А в тот же день, когда стало известно об обвинениях в адрес 94-летнего Кастро, в Карибское море вошла ударная группа ВМС США во главе со старейшим американским авианосцем «Нимитц». Означает ли все это, что Вашингтон в любой момент может начать спецоперацию по венесуэльскому сценарию? И почему в качестве мишени выбран именно Кастро? Рассуждает политолог, американист Малик Дудаков.
5: Для многих американцев старшего поколения это такая символическая фигура, человека, которого там долгое время демонизировали в американской прессе, наряду с Фиделем Кастро. И поэтому старшее поколение американцев, поколение бэби-бумеров, его хорошо помнит и знает. Плюс сильно отправили еще и одну авианосную группу. Наличие одной авианосной группы не означает того, что завтра начнется какая-то серьезная эскалация. Это, безусловно, элемент психологического военного давления на остров. Сейчас у Пентагона сложная ситуация, потому что свои ограниченные военные ресурсы приходится тратить на Ближнем Востоке в рамках противостояния с Ираном. В этой ситуации начинать новую операцию, новый конфликт очень рискованно. Когда-то Соединенные Штаты полагали, что они могут две региональные войны одновременно вести и у них побеждать. В 90-е годы была совсем другая Америка, тогда у Соединенных Штатов такие возможности имелись. На текущий момент уже нет. Плюс какого-то раскола в элитах на Кубе пока не проявляется. Любопытен пример Венесуэлы, какого-то масштабного смягчения санкций, либо притока инвестиций в Венесуэлу со стороны Соединенных Штатов мы не увидели. И это, я думаю, что тоже показательный пример и для Кубы, то, что можно пойти на уступки американцам, провести те или иные реформы, но далеко не факт, то, что санкции будут смягчены, какие-то инвестиции серьезные до Кубы доберутся. И это, я думаю, что как раз останавливает многих кубинской власти, кто, может быть, хотел бы договориться с американцами, но понимает то, что самое сложно вести переговоры с Трампом, и далеко не факт, то, что он будет исполнять все свои нынешние обещания о там предоставлении гуманитарной и финансовой помощи этому острову. На Кубе другая политическая система в сравнении с Венесуэлой. Если в Венесуэле более персоналистская была власть, то на Кубе у власти находится партократия, система более напоминающая, наверное, Советский Союз. Я не уверен, что если даже теоретически, да, операция в духе Венесуэлы будет проведена на Кубе, она приведет к серьезным последствиям для кубинской власти.
2: Малик Дудаков. Президент Кубы Мигель Диас-Канель все обвинения США отвергает и говорит, что реальная цель американцев – оправдать военную агрессию против острова. А между тем, Куба на грани гуманитарного кризиса из-за нефтяной блокады. Со стороны США на острове постоянно отключают электричество, в магазинах очереди. Турпоток, основной доход страны, упал до 20-летнего минимума. Есть ли шанс металл расплавить жаром чувств? В продажу выходит одна из самых ожидаемых книжных новинок года. Роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Книга, которая только притворяется детективом, на самом деле о поиске души и об искусственном интеллекте. Возрастное ограничение 16+. Мы поговорили с самим Евгением Водолазкиным и спросили мнение литературных критиков. Продолжит Александра Сидорова.
6: Последнее дело майора Чистова соблюдает жанровые рамки. Есть преступление, убит ученый, занимавшийся исследованиями в области искусственного интеллекта. Есть расследование, которое ведет майор Чистов, следователь-философ, необычный в своей обычности, как говорит о нем Водолазкин. Если вначале он ищет преступников, то ближе к финалу – человеческую душу. Есть подозреваемые, мотивы, развязка. Все описывает лейтенант Ведерник. Такой современный доктор Ватсон. С той лишь разницей, что дело происходит не в Лондоне, а в Петербурге. У убитого и его супруги был питомец, робот с лицом-дисплеем, которого зовут Иван Иванович. Майор Чистов на протяжении всего романа выясняет возможность машины стать человеком. Сам Евгений Водолазкин много разговаривал со звездами в области изучения искусственного интеллекта и нейрофизиологии. Водолазкин разделяет их более чем осторожное отношение к ИИ.
7: Здесь очень опасная игра. Не говоря уже о том, что непонятно, когда можно выдернуть из розетки штепсель, который питает энергией робота, и когда робот делает так, что ничего не вытянешь, ничего не остановишь. А еще в романе говорится о том, что раньше, чтобы приблизить к человеку робота, в него закачивали знания, допустим, всю британскую или российскую энциклопедию. Они пришли к мысли, те, кто работал с роботом, что в него надо закачивать то, что мы называем несобытиями. Стук первого дождя по крыше, плач ребенка на соседней даче, массу других вещей. Но даже эти попытки, они не привели к успеху.
8: Если говорить цитатой из книги, есть ли шанс металл расплавить жаром чувств?
7: Вы знаете, оказалось, что он не плавится. Человек — это творение Божье. Человек может создавать человека только из людского материала. Вот так, как мы поколение за поколением продолжаем жить. Создать из металла душу невозможно. Это то, что человека навсегда и радикально отличает от машины.
6: На протяжении без малого 400 страниц мы пытаемся разобраться в возможных мотивах всех героев книги. Помимо вопроса души, в последнем деле майора Чистова много размышлений о жизни и смерти, о смысле жизни, о детстве. Есть путешествия во времени и пространстве. Литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина от последнего дела майора Чистова ждала большего, хотя ранее включала этот роман в свой список самых ожидаемых книг года.
8: Писать об искусственном интеллекте, не занимаясь им, довольно самонадеянно. Литература не успевает за развитием технологий. Искусственный интеллект — это тема прогрессивная, и все очень динамичное, и мысли писательские здесь не новы. Мысли о поиске души и философия души тоже известна и пройдена Евгением Водолазкиным. Я слышала фрагмент, которые Евгений Водолазкин озвучивал на литературных тех или иных встречах, было много ироничных фрагментов о писательстве, о писательском мастерстве, о критиках. Я уж не знаю, сама редактура или редактура тому причиной, но этих фрагментов я в тексте романа не обнаружила. Я бы сказала, что молодой читатель ничего нового для себя не почерпнет. Впрочем, не исключаю, что постоянная аудитория Евгения Водолазкина будет следовать за его рассуждениями и продолжит вот этот философский спор о том, что такое время, что такое память, что такое душа.
6: Составить свое мнение о новом романе Евгения Водолазкина может любой желающий. Последнее дело майора Чистова уже доступно на сервисе Яндекс.Книги и в книжных магазинах. Цена новинки на полках в районе 1300 рублей. Александра Сидорова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
9: Знай меру. Световой год. Мера расстояния, равная дистанции, которую свет проходит в вакууме за один земной год. В профессиональной литературе чаще используют единицу под названием парсек. Один световой год равен примерно 0,3 парсека. От Земли до ближайшей к Млечному пути спиральной галактики Андромеды около 2,5 миллионов световых лет. Знай меру. На Бизнес ФМ.
0: Компании и корпорации.
10: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
10: Бывшие угольные активы Рената Ахметова в России могут сменить владельца. Компании «Донской антрацит» и шахта управления «Обуховская», ранее принадлежавшие украинскому бизнесмену, выставили на торги. Продавцами выступают московская компания «Лучшее решение», которая получила активы в 2024 году по решению президента России. И Сбербанк, он владеет кредитными требованиями. Цена активов не указана, ее определят в ходе сбора заявок, который продлится до 29 мая.
0: Арбитраж.
10: Суд по интеллектуальным правам признал недействительным товарный знак Poison, который ранее зарегистрировала одноименная российская компания. Иск был подан китайским маркетплейсом Poison, который уже не первый раз судится за использование своего бренда сторонними юрлицами. Poison, также известная как Devo, один из крупнейших маркетплейсов Китая, главной офис которого находится в Шанхае.
0: IPO.
10: SpaceX подала документы на IPO. Компания намерена выйти на биржу NASDAQ под тикером SPCX, следует из документов в базе комиссии по ценным бумагам и биржам США. По данным американских СМИ, это IPO может стать крупнейшим в истории. Стоимость бизнеса Илона Маска оценивается инвесторами почти в 2 триллиона долларов. Тем временем раскрытая отчетность также показала, что компания быстро наращивает убытки. По итогам первого квартала чистый убыток составил почти 4,3 миллиарда долларов при выручке в 4,7 миллиарда. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 14:47 в российской столице. В Воронеже завели дело о мошенничестве из-за 168 рублей. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы. 56 рублей в месяц. Не в тысячах, а просто 56 рублей. А перед этим женщина получила социальный контракт, как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. У Дианы Чебановой подробности.
11: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяца не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц – уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом, а в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела право на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес ФМ.
12: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОД 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
11: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержания под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа. А оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
13: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов и обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
11: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили, цитата, «в ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству». И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые 3 месяца 2024 года. Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Кроссовки Adidas не смогли перепрыгнуть в пролив. Крупнейший дистрибьютор одежды и обуви Adidas компания Stockmann заявила о разрыве цепочки поставок из ОАЭ. Об этом пишут «Известия». Из-за закрытия «Армуза» поставщики ищут альтернативные пути. Некоторые эксперты модного рынка допускают, что усложнение логистики привезет к росту цен на бренд на 20-30%. Насколько это критичная ситуация, вырастут ли на самом деле цены, об этом Светлана Чередникова.
14: До недавнего времени почти половина от всех легальных сертификатов на товары, по которым к нам ввозился Adidas, принадлежали Казахстану. 20% – это сертификаты с поставками из ОАЭ. Еще 25% делили Китай и Турция. Но в этом году ситуация изменилась. Из-за подделки сертификатов они были отозваны у продукции, поставляемой через Казахстан. После этого просел ассортимент Adidas в российских мультибрендовых магазинах. Но параллельно стали расти объемы поставок из Китая напрямую и через Гонконг. Особенно это касается товаров, которые находятся за пределами таможенной пошлины в 200 евро. В среднем сроки доставки неделя-две с таможенным оформлением. Минус этих направлений – высокий риск получить подделку. В Арабских Эмиратах риск минимален. За качеством в мегамоллах, где закупаются в том числе российские ИП, следит производитель. Именно поэтому Stockmann сотрудничал с Эмиратами, а не с Китаем. До войны с Ираном часть товаров из Дубая и в него ввозилась не морем, а самолетами, напоминает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Однако из-за подорожания авиатоплива цена доставки резко выросла, поэтому премиальный сегмент после восстановления параллельного импорта из ОАЭ может подорожать. Небольшие ИП и магазины, продававшие Adidas в России, в том числе на маркетплейсах и остальных интернет-площадках, уже переориентировались на другие страны. И это коснулось не только одного бренда, отмечает Дмитрий Абзалов.
15: То же самое касается Nike в перспективе. Это два основных игрока. Все суббренды Nike, типа Джорданы, достаточно активно поставлялись. В последнее время Nike налегает на Uncloud, швейцарская марка, в хорошую перспективу, там типа Тильты, Зон, Беговые, есть как бы Lifestyle, тоже из Китая сейчас активно поставляются. Reebok, все остальное. На самом деле, совсем бюджетные сегменты практически редко поставляются, потому что нерентабельно получается. В последнее время еще участились случаи поставок напрямую из тех стран, где производится. Например, нас много шлифов в Вьетнаме, в Индонезии. Традиционно сланцы, какие-нибудь вот найковские майнды, которые в последнее время в тренде 0.1, 0.02, там и так далее. Народ активно поставляет из других стран Юго-Восточной Азии напрямую. Дубай, конечно, восстановит, но здесь очень много будет зависеть от темпов восстановления.
14: После начала конфликта на Ближнем Востоке роль Дубая как хаба для параллельного импорта в моменте снизилась. Но затем логистические компании и импортеры стали менять цепочки поставок. И сейчас заявление, что какие-то товары исчезнут или резко вырастет их стоимость, это лукавство, считает старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопула.
16: Из Дубая можно идти сухопутным маршрутом через Саудовскую Аравию, через даже Сирию, Турцию, заходить в Россию через Азербайджан, либо Грузию, либо идти из Дубая до Саудовской Аравии и там уже из портов Саудовской Аравии выходить до портов китайских каких-то, либо до турецких портов и дальше заходить в Россию. Мы не видим сейчас какого-то сильного увеличения стоимости фрахтов на наших основных направлениях через порты Дальнего Востока. Там совсем небольшая была надбавка за войну. Трейды на Турцию и на Санкт-Петербург для обычных сухих грузов эта надбавка была в пределах $1500, и она не увеличивается.
14: Компания Stockmann, которую мы попросили прокомментировать ситуацию, пока ничего не ответила. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес FM.
9: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Если вы сможете собрать вместе группу действительно талантливых людей, объединить их одной задачей и дать им работать вместе на пределе их возможностей, то у вашей компании не останется вариантов. Она достигнет колоссальных результатов. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова, проверенные делом. На Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
18: Когда вы ждете лифта вниз, то чаще всего он приходит вверх. И наоборот. Это не закон подлости, а правило, которое можно просчитать математически. Так и сделали в 50-е годы прошлого века два физика, работавших на разных этажах одного здания. Марвин Стерн на втором, а Джордж Гамов на предпоследнем. Примерно в 5 случаях из 6, когда они собирались друг к другу в гости, первым приходил лифт, двигавшийся в противоположном направлении. Привлекли теорию вероятностей. На первый этаж лифт всегда приходит сверху, а на последний – снизу. Вероятность 100%. Дальше представили лифт, равномерно двигающимся снизу доверху и обратно со всеми остановками. Допустим, этажей всего 7. На 6-м лифт останавливается 2. Наверх он идет до 7-го и обратно, всего 2 этажа, а при движении вниз до 1-го и обратно, то есть всего 10 этажей. Вероятность, что первый лифт придет наверх на 6-м этаже в 5 раз выше. Если здесь есть парадокс, то это парадокс пассажира. А вот с точки зрения лифтера суммарное время на подъем всегда совпадает со временем на спуск. В реальности движение лифтов организовано сложнее. Современные алгоритмы оптимизируют загрузку, а реальные люди нередко предпочитают лестницу на пару-тройку этажей, особенно вниз. Парадокс лифта наблюдают в других видах общественного транспорта. Чем ближе вы к конечной остановке, тем вероятнее увидеть сначала автобус или поезд, идущий именно к конечной. Под действие парадокса подпадают телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и очереди. Практически все, что происходит нерегулярно или в случайное время.
9: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: 14:59 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Минцифры назначат 2 новых замминистра. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, Эльдар Гайфутдинов придет на место Сергея Кучушуева, который курировал развитие IT-отрасли. Ранее Гайфутдинов был замначальника управления развития IT и связи администрации президента. Вторым замминистра станет Светлана Корецкая. Она с 2020 года работает в Минцифры на должности директора Департамента экономики и финансов. По словам собеседников агентства, по обоим кандидатурам уже подписаны соответствующие приказы. Минпросвещение с нового учебного года внедрит 3-уровневую систему оценок за поведение. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Оно будет делиться на образцовое, допустимое и недопустимое. Ранее в Минпросвещение назвали критерии оценки поведения школьников. Это соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность. 2 школьников пострадали при взрыве пиротехники на юге Москвы. Они получили травмы рук после взрывов петард. Подростки госпитализированы, об этом сообщает ТАСС. Инцидент произошел в школьном дворе. В руководстве НАТО поддержали Украину в споре с Грецией, обвинившей ее в создании угрозы судоходству в Средиземном море. Глава военного комитета Альянса, итальянский адмирал Джузеппе Кава Драгоне, назвал использование Киевом без экипажных катеров против российских судов частью асимметричной войны. С военной точки зрения оно оправдано. При этом вопрос о соответствии таких действий международному праву генерал переадресовал политическому руководству стран Запада. Напомню, скандал разгорелся после обнаружения в начале мая возле греческого острова украинского морского дрона, который нес 300 килограммов взрывчатки на борту. Руководство ЕС тогда предпочло проигнорировать инцидент. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 15:01 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. Меры начнут действовать с 22 мая, то есть с завтрашнего дня, до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. В ведомстве пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия страны. А как это отразится на российском рынке и насколько это сильный удар для Армении? Антимонопольная служба предложила сократить посредников в поставках рыбы. ФАС считает, что это поможет оптимизировать цепочку поставок и в итоге сдержать цены, в частности, на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь. А как ситуацию видят сами участники рынка? Стоимость жилья на первичном рынке упала в апреле по разным оценкам от 2 до 8%. Причем цены сползли не только в старой Москве, но и в новой. Отчасти общее снижение цен произошло за счет элитного сегмента. А какие еще есть этому причины? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. Меры начнут действовать с 22 мая, то есть с завтрашнего дня. До окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. В ведомстве пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. А при ввозе 96 миллионов тонн цветочной продукции из Армении было обнаружено 132 случая нарушений. Это 77% от общего числа выявлений за весь прошлый год. Во многих случаях обнаружен калифорнийский трипс. А как это отразится на российском рынке и насколько это сильный удар для Армении, комментирует гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова.
1: Цветочный трипс – это самое распространенное заболевание в промышленных цветочных теплицах. Фактически ни один производитель его не может обойти в той или иной мере. Он есть во всех поставках цветов, во всем отечественном производстве. Вопрос только в их степени зараженности этим вредителем. Для России это запрет поставок армянских роз не будет являться критичным. У нас на самом деле и отечественные розы соответствуют среднему ценовому сегменту, поэтому никакого дефицита россияне не заметят. Для Армении это серьезный вопрос, потому что 5-6 лет назад основная часть теплиц под Розарии, которые начали активно строиться в Армении с помощью господдержки, их теплицы предназначены для поставок в Россию роз. С запретом экспорта для многих армянских производителей будет, если не крах, то существенная потеря и выручки, и, соответственно, прибыли и рентабельности. Поэтому я думаю, что армянское лобби цветочное хорошо развито, будет всячески способствовать тому, чтобы запрет был в скором времени снят. Иначе это грозит серьезными потерями для цветочной отрасли Армении.
20: Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. Ситуацию вокруг Армении накануне обсудили на заседании специальной рабочей группы Совбеза России. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что Армения предприняла ряд действий однозначно недружественного характера. Он напомнил, что отношения Москвы и Еревана – это улица с двусторонним движением. Ереван, дав Владимиру Зеленскому трибуну саммита Европейского политического сообщества, поглумился над памятью армян, подчеркнул Шойгу. А замглавы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что стать членом Европейского Союза и сохранить членство в Евразийском экономическом союзе Армения не сможет. Это все равно, как пытаться танцевать сразу на двух свадьбах. В самой Армении запрет на поставки цветов восприняли как политический жест, говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству армянский политолог Степан Григорян.
21: Руководству России не безразлично, кто выберет на этих выборах в Армении в национальное собрание, которое пройдут 7 июня. И один из механизмов воздействия – это сильная зависимость от рынка Евразийского союза. Есть механизмов напомнить, что, ребята, не забывайте, что вы от нас зависите. Последуют и другие решения до выборов, сельскохозяйственной продукции, какие-то ограничения, какие-то проверки. Не думаю, что такая большая торговля цветами, что это очень критично для армянского бизнеса, все равно подействует это на какую-то группу людей из бизнеса армянского, на их интересы. В чем смысл этого давления? Что сейчас выборы, и люди должны знать, что вот если вы выберете прозападный курс, то вот такие последствия будут. В этом бизнесе какое число людей, они будут думать, как им голосовать.
20: Степан Григорян, армянский политолог. Напомню, что в конце апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию отдельных партий минеральной воды из Армении «Джимрук». В ней обнаружено превышение химических веществ, сообщило ведомство. Пермский край первым в стране вводит запрет на хранение и распространение вейпов. Соответствующий закон был принят в двух чтениях, говорится на сайте губернатора и краевого правительства. Председатель Пермского заксобрания Валерий Сухих подчеркнул, что наличие вейпов на складах или в точках сбыта остается в серой зоне, так как ранее в регионе запретили розничную продажу вейпов. Запрет на хранение и распространение никотиносодержащей продукции и устройства для его потребления начнет действовать с осени этого года. И это не только вейпы, но и устройства для нагревания. название табака, то есть IQOS, и одноразовые электронные сигареты, рассказывает корреспондент «Российской газеты» из Перми Константин Бахрев.
3: Закон сегодня был принят в двух чтениях. Если его подпишет губернатор, то он вступит в силу. Мы же не на острове живем. Пермский край находится в большой стране. У нас кругом границы севера, Коми республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. И возможно, что-то кто-то придумает, кто-то не придумает. Но, скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Когда все это началось 2 года назад. Такие обсуждения шли, что это плохо, нехорошо. А сейчас уже привыкли, видимо, пользователи уже к этому приспособились. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, за воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть. Причины заболевания. Вот такой статистики нигде нет. Просто такое решение принято. Но на чем это основано, так остается борьба за здоровье нации. Их можно курить, а купить их будет негде уже. Найдут где-нибудь в киоске, лежит, допустим, коробка с вейпами. Владельцы оштрафуют.
4: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
3: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
20: Константин Бахрев, корреспондент «Российской газеты» из Перми. За нарушение запрета на хранение и распространение вейпов в Пермском крае будут предусмотрены штрафы от 15 до 100 тысяч рублей. Антимонопольная служба предложила сократить посредников в поставках рыбы. ФАС считает, что это поможет оптимизировать цепочку поставок и в итоге сдержать цены, в частности, на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь. Правда, сами участники рынка говорят, по факту речь о дистрибьюторах, переработчиках, перевозчиках, без которых рыба просто не попадет на прилавки. И даже если передать кому-то эти функции, на цену это не повлияет, уверяет председатель Рыбного союза Александр Панин.
22: Никаких посредников лишних давно нет. Никто не мешает ритейлу покупать рыбу напрямую у рыбака и выкладывать ее на свою полку. Но этого не происходит ровно потому, что, во-первых, ритейлу не нужна рыба объемами от контейнера и выше, от 20 тонн и выше. Ритейлу нужны ритмичные поставки по коробочке, расфасованные, желательно в пакетике по полкилограмма, по килограмму и так далее. Даже вот рыба не разделанная. Заниматься этим ни рыбаки, ни ритейл не хотят. Эту функцию берут на себя дистрибьюторы, трейдеры, которых ФАС и все остальные с легкой руки ФАС называют теми самыми посредниками, которые по факту являются производителями продукции, конвертируя ее из сегмента B2B в сегмент B2C. Дистрибьюторы покупают рыбу у рыбаков огромными количествами, по 100, по 200 тонн за раз лотом. Дальше привозят ее сюда с Дальнего Востока, с Северо-Запада, с других морей океанов по импорту, в центральные регионы, в места основного потребления, складируют ее, наполняют ассортимент, потому что, опять-таки, ритейл не интересует работать с каким-то одним рыбаком, который производит там 3, 5, пусть 6 даже видов рыбной продукции. Ритейл интересует широкий ассортимент, так же, как и потребители. Далее дистрибьютор, привезя рыбу в место потребления, организовав хранение, отправляет эту продукцию небольшими лотами на переработку, на фасовку. Либо собственную фасовку, либо по аутсорсу. Это логистические расходы дополнительные. Дальше на фасовке добавляется стоимость упаковочных материалов, труда, который вкладывается в эту фасовку, упаковку и так далее. Дальше опять логистические расходы по доставке до федерального ритейла. В лучшем случае это РЦ, а зачастую это бывают и конкретные отдельные точки. Плюс отправка этой продукции в регионы. И вот только после этого эта продукция попадает на полку федерального ритейла. Ничего из этой истории убрать не получится, не поможет этому никакая ни биржа, ни какие-то иные механизмы и так далее. Если только там ритейл не возьмет на себя функцию фасовки рыбной продукции для того, чтобы дальше выкладывать на свою полку. Либо рыбаки эту функцию возьмут на себя, но с точки зрения ценообразования для потребителя это не изменит вообще ничего. Потому что все те же самые функции кто-то должен будет выполнять, и это все не стоит ноль.
20: Председатель Рыбного союза Александр Панин. В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на минтай в России за год выросли больше, чем на треть. Это самая высокая динамика среди основных промысловых видов рыбы. Цена на рыбу растет по целому комплексу причин, комментирует исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
5: цена на рыбу. Во-первых, она выросла. Тоже понятно, почему сейчас топливо за последний год очень сильно подняло цену. Топливо составляет половину затрат производства. Себестоимость возросла. Рынки Европы, Америки закрыты. У нас осталась одна Азия, собственно, один Китай. Китай, конечно, сбрасывает цену. Все равно это отражается скорее на прибыли рыбаков. Продать ее сильно дешевле они не могут, потому что им надо компенсировать те затраты, которые понесены. Дальше хранение тоже. Электричество же растет, коммуналка растет. Соответственно, все это отражается на тарифах на хранение рыбы в холодильник. Дальше перевозка по железной дороге. Тарифы растут каждый год. Еще и по всем цепочкам подняли налоги, НДС. Поэтому, ну как она может не дорожать?
4: Если реально убрать каких-то посредников, насколько можно опустить цену?
5: Допустим, берем ментай. У нас есть добычи, которые рыбаки, и, соответственно, дается команда рыбакам самим реализовывать рыбу. Цена будет ноль, потому что рыбаки этим заниматься не будут, они ее просто не привезут в Москву.
20: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В антимонопольной службе считают, что цепочка посредников между рыбодобытчиками и торговыми сетями вносит наибольший вклад в рост стоимости рыбы. Из-за этой наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза, полагают ФАС.
7: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Еврокомиссия понизила прогноз роста мирового ВВП до 2,8% на 2026 год по сравнению с 3,1% ранее. Из-за конфликта на Ближнем Востоке снижение прогноза коснулось практически всех стран, за исключением России и США. Так, прогноз роста ВВП Китая снижен с 4,6% до 4,5% в 2026 году. При этом прогноз по России на 2026 год повысили с 1,1% до 1,3%, несмотря на то, что Еврокомиссия исходит из сценария продолжения конфликта на Украине и сохранения всех санкций против России. По США ЕКА также повысила прогноз роста ВВП в 2026 до 2,2% с 1,9%. Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных. Так предлагается ежедневно анализировать операции физических и юридических лиц и обращать особое внимание на характерные признаки, которые могут свидетельствовать об отмывании денег. Для физлиц это может быть, например, внесение не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней или большое количество операций по пополнению счета. А для юридических – внесение на счет не менее 30 миллионов рублей при условии, что эти средства значительно превышают обычные обороты клиента. Меры не коснутся физлиц, по которым есть документально подтвержденные сведения об источниках доходов. Летом число прямых рейсов между Россией и Китаем вырастет на треть по сравнению с прошлым годом, сообщила Ассоциация туроператоров. В летнем расписании авиакомпаний количество достигает 285 в неделю. Россияне смогут добраться без пересадок до 17 городов КНР. В летнем расписании прямые рейсы в Китай выполняют 16 авиакомпаний из 14 городов России. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
20: Пятнадцать шестнадцать в Москве. Жару сменит дождь с грозами. На Москву и Подмосковье в пятницу обрушится ливень, сообщает гидрометцентр. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра составят до 20 метров в секунду, а температура воздуха опустится сразу на 5-8 градусов. Надолго ли с нами задержится холодный атмосферный фронт? Бизнес ФМ рассказал обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
0: В Москве и Московской области в пятницу ожидается резкое ухудшение погоды. Это будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта, который понизит дневную температуру воздуха с рекордных 30 градусов в конце мая до 20-22 в центре Москвы. В пятницу в городе ожидается все еще до 28 градусов тепла, но температура будет зависеть от того, в какое время и в каком месте атмосферный фронт будет находиться над Московской областью. Начнет он свое движение в 12 часов дня. За день преодолеет площадь Московской области, понизив дневную и ночную температуру воздуха примерно на 10 градусов. В пятницу грозы, град, ливни, все это под аккомпанемент грозовых разрядов. В субботу ожидается без осадков. Самая серьезная часть погодных спектаклей пройдет в пятницу. В субботу уже около 20 градусов по всей Московской области и без осадков. Начиная с понедельника температура воздуха вновь будет понижаться. И в середине недели ожидается 13-15 градусов тепла. Ночные температуры тоже упадут в какие-то дни, например, в среду и в четверг, в самые холодные дни. Эта температура ожидается в районе 6-8 градусов тепла ночью. Такие температуры на несколько градусов ниже климатической нормы, должно быть чуть больше 20, где-то на неделю, на полторы. Такие температуры и такая влажная, дождливая погода нас с вами ожидает.
20: Алексей Сафонов, метеоролог. На этой неделе в Москве был побит температурный рекорд, который держался 129 лет. В среду столбики термометра достигли отметки в 30 градусов. Новостройки дешевеют. Стоимость жилья на первичном рынке упала в апреле по разным оценкам от 2 до 8%. Причем цены сползли не только в старой Москве, но и в новые. В среднем квадратный метр в новостройке в старых границах Москвы стоит 578 тысяч рублей, в новой Москве 332 тысячи рублей. Отчасти общее снижение цен произошло за счет элитного сегмента, чья стоимость просела заметнее всего сразу на 20%, подсчитали эксперты BNMAP-PRO. А при этом бизнес-класс, наоборот, прибавил в цене около 2%. Впрочем, по данным ЦАН, средняя стоимость нового жилья дешевеет и без учета элитки. А что могло повлиять на цены в новостройках и долго ли продлится этот эффект, говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
6: Новостройки дешевеют, начиная со второй половины января текущего года, практически по всем сегментам. Просто не могут застройщики продать необходимого объема для того, чтобы вписаться в планы проектного финансирования. То, что они не укладываются в финансовые планы продаж, это ведет к удорожанию себестоимости проекта за счет удорожания проектного финансирования. И, естественно, ведет к тому, что не просто падают прибыли, сами по себе проекты становятся нерентабельными при сегодняшней стоимости проектного финансирования рыночной. Рыночная стоимость, несмотря на снижение ключевой ставки, продолжает быть достаточно высокой, потому что механизм наполнения эскроу счетов перестал работать. Люди не готовы вкладывать деньги на длительный период строительства, беря ипотеку, понимая, что они жилье могут купить накануне ввода дома в эксплуатацию. Не факт, что цена на это жилье каким-то образом может вырасти. Более того, строящееся жилье стоит дороже на 15-20%, чем уже построенное жилье тем же самым застройщиком в рамках того же самого кластера окружающей территории. Главный стимул – покупайте сегодня, завтра будет дороже, и покупайте сейчас, готовое жилье будет дороже. Оба мотива перестали работать для рынка. Люди, понимая это, все больше и больше выбирают покупку жилья на вторичном рынке. Количество сделок на вторичном рынке продолжает расти. Количество ипотечных кредитов с рыночной ипотекой тоже продолжает увеличиваться. Ипотечные кредиты сегодня берут не для покупки квартиры с нуля на вторичном рынке, а для того, чтобы произвести обменные операции. Люди покупают что-то новое, потом старое продают и закрывают этот ипотечный кредит.
20: Основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев о том, как себя в этом фоне чувствует рынок вторичного жилья и есть ли шанс, что покупателям снова станут массово интересны новостройки, рассуждает эксперт по недвижимости, член гильдии риэлторов Москвы Андрея Веселага.
10: Активность дикая, народ метет все подряд. К примеру, по вчера вышедшей в рекламу квартире, сегодня у меня 8 показ. Телефон оборвали, и все бегут смотреть. Так что на вторичке все очень бодро. Народ из новостроек перетекает во вторичку, потому что вторичка при прочих равных заметно дешевле. Все эти госпрограммы льготные фактически свернуты, за исключением семейки, которые далеко не всем подходят. У новостроек очень хорошо, у вторички все очень хорошо. Ипотека дешевеет и будет дешеветь дальше. Люди это понимают, перестали бояться ее брать, понимают, что через некоторое время рефинансируются. Уже сейчас реально взять 17%, например, но они поплатят по 17% год, через год, в текущем тренде, они там рефинансируются под 12%, и будет совсем все комфортно. А новостройки сейчас переживают не самые лучшие времена, потому что цены очень сильно разогнаны, они стали заоблачно дорого стоить. Застройщики чувствовали себя очень вольготно на вот этих программах господдержки разных ее видов, а сейчас у них падение продаж, потому что этих программ нет. Надо понимать механизм всех этих льготных программ. Они разгоняли цены на первичку, но фактически пользователи льготных программ были не конечные покупатели в основном, а перекупщики. Были инвесторы, которые там совершенно честно признавались, вот у меня там 17 ипотек льготных разных. Я накупил первичку, жду, пока она достроится, плачу по 5-6% ипотеку, потом продаю ее достроенную.

0: Сокращаться впервые за 5 лет, обратили внимание аналитики ЦИАНа. Готовое жилье сейчас на 23% дешевле новостроек, хотя еще в декабре показатель достигал 26%. Но в Москве из-за субботнего полумарафона забег РФ перекроют сразу несколько улиц и набережных. Движение транспорта начали ограничивать уже сегодня. Мой коллега Сергей Гордеев о том, каких участков коснутся перекрытия.
1: Подробности. Столичные власти уже перекрыли движение на площади Васильевский спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. В пятницу с 8 вечера закроют на Москворецкой улице участок от одноименной набережной до Варварки. Также закроют 5 полос с сохранением движения по первой полосе в обоих направлениях на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы. 23 мая с 5 утра и до 9 вечера не будет движения на Большом Москворецком мосту, Варварке, а также в проезде от улицы Ильинка до Варварки. В субботу с утра и до середины дня будут перекрытия на Малом Москворецком мосту, Большой Ордынке, Большой Полянке, улицах Житная и Мытная. Также в этот день будет закрыт проезд на Садовом кольце в районе Новинского бульвара, участок на Новом Арбате, Остоженке в сторону Зубовского бульвара, на Смоленской улице, а также на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Савинской и Новодевичьей набережных. Нельзя будет проехать в субботу в Крымском проезде на Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережных. Кроме того, в субботу в 1-м, 2-м и 3-м Кадашовских переулках, а также в 1-м Казачьем и Большом Толмачевском будет организовано двустороннее движение.
0: Всероссийский полумарафон «Забег РФ» проходит ежегодно с 2017-го. Участникам предлагается 4 дистанции на выбор. Километр для начинающих и юных бегунов, 5 и 10 километров для опытных любителей. И классический полумарафон в 21 километр.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: К некоторым вопросам на собеседовании подготовиться просто невозможно, придется импровизировать. А вот изучить заранее примеры остроумных и элегантных ответов на часто задаваемые вопросы очень даже полезно. Давайте я приведу здесь примеры таких вопросов и ответов. Запоминайте. Какие у вас слабые стороны? Вопрос неприятный, но классический. И здесь важно не начать каяться во всех грехах. Элегантный ответ – это назвать особенность, которая не разрушает ваш профессиональный образ, а показывает зрелость и способность работать над собой. Например, иногда мне сложно быстро делегировать задачи, потому что я привык отвечать за результат лично. Именно так говорил о себе Стив Джобс. Он признавал, что долго учился доверять сильным людям вокруг себя. И именно после этого смог собрать одну из самых эффективных команд в индустрии. Почему мы должны выбрать именно вас? Это вопрос, отвечая на который многие начинают либо оправдываться, либо слишком активно себя продавать. Лучшая тактика здесь – это спокойно связать свой опыт с задачами компании. Например, я уже решал похожие задачи и умею быстро адаптироваться. Очень похоже на подход Уоррена Баффета. Он много раз говорил, что успех строится не на попытке казаться кем-то особенным, а на умении стабильно делать свою работу лучше других. Кем вы видите себя через 5 лет? Сложный вопрос. Многих он ставит в тупик. Но это не про угадывание будущего, а про вашу внутреннюю опору. Здесь не нужно включать фантазии про кресло генерального директора. Гораздо сильнее звучит ответ вроде «Я хочу стать человеком, которому доверяют сложные проекты и серьезные решения». Именно так выстраивала карьеру Индра Нуи, экс-сео Пепсика. Она не говорила о должностях, а всегда подчеркивала, что хочет быть полезной бизнесу на более высоком уровне ответственности. Хорошие ответы на собеседовании почти никогда не звучат как заученный текст. Люди верят спокойствию, конкретике и интонации человека, который понимает, что он может дать бизнесу.
2: Карьера на бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
4: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Стартовала совместная тренировка ядерных сил России и Беларуси. Ее дистанционно проводят президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

0: они находятся на пункте. Управление Минобороны связались по видеосвязи. Это первая такая совместная тренировка ядерных сил России и Белоруссии. Российские военные атаковали центр подготовки операторов дронов на Украине, сообщили в Минобороны. Также армия наносила удары по цехам сборки и местам хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров. В ВСУ удары наносила оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Маджаба Хамини своим указом запретил вывозить из Ирана уран, близкий к оружейному качеству. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные иранские источники. Распоряжение демонстрирует ужесточение позиции Тегерана по одному из основных требований США. Трамп неоднократно ранее заявлял о желании забрать обогащенный уран из Исламской Республики. Директива главы Ирана может еще больше разочаровать американского президента и осложнить переговоры о прекращении войны, отмечает агентство. Археолога Дейкмана в Нидерландах задержали за отказ передать властям останки Д'Артаньяна. Об этом пишет Телеграф. В прокуратуре пояснили, что задержание связано с проверкой законности проведения раскопок. Как рассказал позже сам Дейкман, когда он все же раскрыл местонахождение останков, его освободили. В феврале стало известно об обнаружении при раскопках предположительно скелета знаменитого мушкетера, погибшего в 17 веке. Останки находились в церкви города Маастрихт, на месте, где ранее хоронили исключительно знатных лиц. Для подтверждения их принадлежности был взят образец ДНК. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15.30. В Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Федеральная налоговая служба замораживает патенты, торговые знаки и прочую интеллектуальную собственность компаний, пока не будут погашены долги. О такой участившейся практике заявляют юристы. Меры принимаются в связи с задолженностями. Как это работает на практике? Проект самолета «Ладога» переводят из гражданского сектора в военный. Пассажирский самолет теперь будет использоваться для грузовых перевозок. На предприятии отметили, что самолет готовится к первому полету. Что это все-таки за самолет и когда и куда он полетит? В России началось производство премиального внедорожника «Эстеон МХ». Выпуск полного цикла проходит на питерском заводе холдинга АГР в Шушарах. Сколько будет стоить автомобиль и кому он составит конкуренцию? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Федеральная налоговая служба замораживает патенты, торговые знаки и прочую интеллектуальную собственность компаний, пока не будут погашены долги. О такой участившейся практике заявляют юристы. Меры принимаются в связи с задолженностями, пишет «Известия» со ссылкой на письмо ФНС. А в список таких обеспечительных мер входит не только заморозка патентов и товарных знаков, но и без баз данных и прав требований к контрагентам. О том, как это может повлиять на бизнес, рассуждает гендиректор компании «Закурион» Алексей Раевский.
3: Работу это вообще не усложнит, потому что в такой ситуации предприятие, оказавшись, ему никто, в общем-то, не мешает работать. Заморозка будет обозначать только то, что они не смогут продать, каким-то образом передать или осуществить какое-то другое отчуждение вот этих объектов интеллектуальной собственности другим лицам. Предполагается, что, например, они создали какую-то новую компанию, на старые у них долги висят, создали какую-то новую компанию, на нее перевели интеллектуальную собственность, патенты, товарные знаки и так далее, дальше работают. Чтобы такого не случилось, эта мера и была предложена. Добросовестным предпринимателям, налогоплательщикам это ни в коей мере не повредит, потому что даже если образовалась какая-то задолженность по налогам, и никто не мешает дальше работать и использовать эту интеллектуальную собственность, никто не будет ей предъявлять, например, что она использует, допустим, товарный знак или какое-то техническое решение, защищенное патентом, незаконно. То, что ей принадлежит этот товарный знак и патент или что-то еще, никем не будет оспариваться, просто эта организация не сможет осуществить отчуждение этих активов.
2: Гендиректор компании «Закурион» Алексей Раевский. ФНС прибегает к этим мерам, когда считает, что компания может вывести активы и взыскать долг с нее не получится. О том, как это работает на практике, говорит партнер компании «TaxAdvisor» Дмитрий Костальгин.
4: Это ноу-хау от законодателя, который, не сильно анонсируя, в прошлом году сделал поправки, которые позволяют обеспечительные меры накладывать на любые виды имущества с точки зрения Гражданского кодекса, в том числе на объекты интеллектуальной собственности и имущественные права, товарные знаки и, например, права на патенты, на программное обеспечение. Теперь просто этим правом налогоорганы решили активно пользоваться. Минусы в том, что, безусловно, сама по себе блокировка не очень приятна. Налоговый орган оправдывает это тем, что это сделано для того, чтобы бизнес никуда не убежал после доначислений. Мы понимаем, что есть внутренняя презумпция, что бизнес заведомо недобросовестен, будет убегать. Поэтому на всякий случай давайте заблокируем часть активов. С другой стороны, это можно рассматривать как плюс, потому что ранее, например, при получении обеспечительных мер, суды, наличие дебиторской задолженности на балансе часто игнорировали, не признавая это самостоятельным активом. Теперь можно с этими поправками ссылаться, что активы такие есть. Другой вопрос, опять же, насколько это эффективно. Если ситуация такая, что компания ни при каких не заплатит такую недоимку, ну то есть фактически она банкрот, блокировка таких активов имеет смысл. Правда, здесь еще нужно отметить, что эти активы могут быть уже заложены другим кредитором, например, банком. Поэтому налоговый орган, может быть, и наложит обеспечительные меры, но станет в очередь. Следующий нюанс, что, очевидно, такая тактика налоговых органов, она показывает, что они не настроены предоставлять отсрочки и рассрочки. И по вот этим косвенным признакам политика, что мы не хотим убивать бизнес, хотим, чтобы он все-таки работал, даже если он существенно что-то нарушил, остается где-то в прошлом.
2: Дмитрий Костальгин, партнер компании TaxAdvisor. По мнению юристов, особенно чувствительными меры по заморозке товарных знаков, патентов и баз данных станут для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов. То есть у любого бизнеса, где основная стоимость сосредоточена не в зданиях или оборудовании, а в интеллектуальной собственности. Проект самолета «Ладога» переводят из гражданского сектора в военный. Пассажирский самолет теперь будет использоваться для грузовых перевозок. О том, что проект турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога» в гражданской версии приостановлен, а научно-технический задел планируется передать в ведение Минобороны, сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории акционерного общества «Уральский завод гражданской авиации» Сергей Меренков. А позднее в акционерном обществе УСГА уточнили, что информация о приостановке проекта «Ладога» некорректна. На текущей стадии разработки подобные решения не принимались. На предприятии отметили, что самолет готовится к первому полету, однако прорабатывается возможность изменения облика машины в грузовую. «Ладога» – проект сугубо регионального самолета, рассчитанного на перевозку до 44 пассажиров, говорит авиаэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
5: Самолет изначально разрабатывался не с нуля. В конце 80-х в Чехословакии разрабатывался самолет Л-610 на 40 пассажиров для замены Ан-24 и Ан-26, которые как раз тогда еще уже считались устаревшими. И напомню, что их производство было свернуто еще в конце 70-х годов. Заказывали самолет советский Аэрофлот, и Чехословакия тогда еще его разработали. Совершил первый полет, по-моему, в 89-м году. Потом у нас перестройка, 91-й год, всех этих советских проектов было уже не до них. Поэтому мы там построили 8 самолетов, и в крупной серии он не пошел. Потом уже в 18-м году документацию конструкторскую передали на УСГА, тогда же там еще и на 410-й маленький самолетик тоже передавали документацию. И, соответственно, на базе документации по этому Л-610 начали разрабатывать вот эту самую «Ладогу». Казалось, что это легко, есть уже разработки по самолету. Двигатель решили взять Т-817, это модификация двигателя для Ил-114. Надо было с нуля изобретать велосипед. Серийное производство должно было начаться с поставки 28-го года. Получился самолет на 44 кресла, поэтому так и называется ТВРС-44, турбовинтовой региональный самолет на 44 пассажира. И должен был он заменить Ан-24 и Ан-26. Главное преимущество этого самолета, что он изначально способен садиться на очень сложных аэродромах, грунтовых полос, очень коротких полос. Такой должен был быть летающий трактор, как Ан-24, который может сесть в любом болоте и из любого болота вылететь.
2: Илья Шатилин, главный редактор портала FrequentFlyers.ru. Согласно программе развития авиатранспортной отрасли, планировалась постройка 140 самолетов «Ладога» до 2030 года. Есть ли шанс металл расплавить жаром чувств? В продажу выходит одна из самых ожидаемых книжных новинок года – роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». А книга, которая только притворяется детективом, на самом деле о поиске души и об искусственном интеллекте. Возрастное ограничение 16+. Мы поговорили с самим Евгением Водолазкиным и спросили мнение литературных критиков. Александра Сидорова продолжит.
6: Последнее дело майора Чистова соблюдает жанровые рамки. Есть преступление, убит ученый, занимавшийся исследованиями в области искусственного интеллекта. Есть расследование, которое ведет майор Чистов, следователь-философ, необычный в своей обычности, как говорит о нем Водолазкин. Если вначале он ищет преступников, то ближе к финалу – человеческую душу. Есть подозреваемые, мотивы, развязка. Все описывает лейтенант Ведерник. Такой современный доктор Ватсон. С той лишь разницей, что дело происходит не в Лондоне, а в Петербурге. У убитого и его супруги был питомец, робот с лицом-дисплеем, которого зовут Иван Иванович. Майор Чистов на протяжении всего романа выясняет возможность машины стать человеком. Сам Евгений Водолазкин много разговаривал со звездами в области изучения искусственного интеллекта и нейрофизиологии. Водолазкин разделяет их более чем осторожное отношение к ИИ.
7: Здесь очень опасная игра. Не говоря уже о том, что непонятно, когда можно выдернуть из розетки штепсель, который питает энергией робота, и когда робот делает так, что ничего не вытянешь, ничего не остановишь. А еще в романе говорится о том, что раньше, чтобы приблизить к человеку робота, в него закачивали знания, допустим, всю британскую или российскую энциклопедию. Они пришли к мысли, те, кто работал с роботом, что в него надо закачивать то, что мы называем несобытиями. Стук первого дождя по крыше, плач ребенка на соседней даче, массу других вещей. Но даже эти попытки, они не привели к успеху.
8: Если говорить цитатой из книги, есть ли шанс металл расплавить жаром чувств?
7: Вы знаете, оказалось, что он не плавится. Человек – это творение Божье. Человек может создавать человека только из людского материала, вот так, как мы поколение за поколением продолжаем жить. Создать из металла душу невозможно. Это то, что человека навсегда и радикально отличает от машины.
6: На протяжении без малого 400 страниц мы пытаемся разобраться в возможных мотивах всех героев книги. Помимо вопроса души, в последнем деле майора Чистова много размышлений о жизни и смерти, о смысле жизни, о детстве. Есть путешествия во времени и пространстве. Литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина от последнего дела майора Чистова ждала большего, хотя ранее включала этот роман в свой список самых ожидаемых книг года.
9: Писать об искусственном интеллекте, не занимаясь им, довольно самонадеянно. Литература не успевает за развитием технологий искусственного интеллекта. Эта тема прогрессивная, все очень динамичная, и мысли писательские здесь не новые. Мысли о поиске души и философия души тоже известна и пройдена Евгением Водолазкиным. Я слышала фрагменты, которые Евгений Водолазкин озвучивал на литературных тех или иных встречах. Было много ироничных фрагментов о писательстве, о писательском мастерстве, о критиках. Я уж не знаю, самая редактура или редактура тому причиной, но этих фрагментов я в тексте аспекты романа не обнаружила, я бы сказала, что молодой читатель ничего нового для себя не почерпнет. Впрочем, не исключаю, что постоянная аудитория Евгения Водолазкина будет следовать за его рассуждениями и продолжит вот этот философский спор о том, что такое время, что такое память, что такое душа.
6: Составить свое мнение о новом романе Евгения Водолазкина может любой желающий. «Последнее дело майора Чистова» уже доступно на сервисе Яндекс.Книги и в книжных магазинах. Цена новинки на полках в районе 1300 рублей. Александра Сидорова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня. Петербургский международный экономический форум. В рамках программы участники обсудят трансформацию глобальных рынков и инвестиционные стратегии, а также структурные изменения в российской экономике, нацеленные на экономический рост. Тематика сессии охватывает демографию, рынок труда, устойчивое развитие территорий и внедрение новых технологий, формирующих будущее. Организатор — Фонд Росконгресс. Подробнее на форум spb.com. 6+.
10: Валюты.
11: Патака – официальная валюта специального административного района Макао Китайской Народной Республики. Название происходит от серебряного мексиканского песо, который португальцы, владевшие Макао, называли «патака мексикана». Патака составляет лишь треть всех денег, которые имеют обращение в Макао. Основная масса – гонконгские доллары. Даже однорукие бандиты в местных казино принимают только их.
10: Валюты на Бизнес ФМ.
1: Компании и корпорации.
12: В студии Мстислав Островский. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Бывшие угольные активы Рената Ахметова в России могут сменить владельца. Компании «Донской антрацит» и шахтоуправление «Обуховская», ранее принадлежавшие украинскому бизнесмену, выставили на торги. Продавцами выступает московская компания «Лучшее решение», которая получила активы в 2024 году по решению президента России, и «Сбербанк». Он владеет кредитными требованиями. Цена активов не указана, ее определят в ходе сбора заявок, который продлится до 29 мая. Суд по интеллектуальным правам признал недействительным товарный знак Poison, который ранее зарегистрировала одноименная российская компания. Иск был подан китайским маркетплейсом Poison, который уже не первый раз судится за использование своего бренда сторонними юрлицами. Poison, также известный как Devu, один из крупнейших маркетплейсов Китая, головной офис находится в Шанхае. SpaceX подала заявку на IPO, которая может стать рекордным по объему и сделать ее основателя Илона Маска первым в мире триллионером. Как говорится в документах, направленных компанией комиссии по ценным бумагам и биржам США, SpaceX планирует разместить акции на бирже NASDAQ в июне. Компания пока не раскрывает ожидаемую оценку, а также планируемую цену размещения бумаг. По информации The Wall Street Journal, она рассчитывает на оценку в 1,5 триллиона долларов и более. Согласно данным Bloomberg, объем IPO SpaceX может достигнуть 75 миллиардов долларов. Новости компании корпорации, держитесь курса.
2: В Москве. Министерство торговли США ввело компенсационную пошлину на палладий из России в 109%. В решении упомянуты российские аффинажные предприятия, Приокский завод цветных металлов и акционерное общество «Уральские инновационные технологии». Ранее в апреле США ввели еще и антидемпинговую пошлину на российский палладий в 132%. Введение пошлины будет ретроспективным, то есть затронуты действующие сделки трейдеров. В основном палладий используется как автомобильный катализатор для очистки выхлопных газов. О том, как работают американские пошлины против российского палладия, и есть ли выход у наших предприятий на другие рынки, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
14: Работает это очень неприятным образом. Антидемпинговую пошлину рассчитывают, сравнивая с так называемой fair value, ценой поставок американского производителя. Логика в том, что если кто-то производит дешевле американцев, значит он демпингует. Второй момент – это компенсационная пошлина. Это артефакт, выдуманный и европейцами, и американцами, который говорит, что если компания имеет низкий уровень себестоимости, то это продиктовано факторами государственной поддержки. Соответственно, они они берут производственную модель компании, подставляют в нее цены на электроэнергию, на газ, на оплату труда работников, подставляют американские цены, видят, что при таких ценах себестоимость была бы в разы выше, и называют все это компенсационной пошлиной, называют это тем, что государство оказывает поддержку своим производителям, за счет чего они получают более низкий уровень себестоимости. По факту суд ВТО признал, что эта практика неправомочна, ее заиграли юридически, продолжают использовать там, где это удобно. Получается, что по рынку Палладия сейчас применили тот же самый механизм. Что касается поставок, суммарно пошлина будет порядка 242%. Действительно, это обесмысливает любые контакты прямые с американцами. Пошлина введена ретроспективно с 22 июля 2025 года. Пострадают еще и трейдеры, которые поставляли российский металл в США. Их заставят доплатить. Это должно, по идее, полностью отбить интерес у поставщиков работать с российским бизнесом по Палладию. Плохо ли это для нас? Это нехорошо, потому что конкретно те заводы, которые указаны, Приокси, завод Уральской инновационной технологии, это предприятия финажные, только дочищают металл, который поставляют компании. Для них запрет поставок в США, и это просто означает, что металл с российским аффинажем не имеет права поставляться на рынок США. Палладий можно реализовывать на азиатских рынках, в Китае, в Японии, на Ближнем Востоке. Понимая, как работают наши восточные коллеги, они, конечно, обязательно будут требовать скидку за то, что они, дескать, берут металл российской очистки.
2: Максим Худалов, независимый промышленный эксперт. По данным Минторга США, российский импорт палладия в Соединенных Штатах в 2022 году оценивался на уровне в 1 миллиард 300 миллионов долларов, а в 2023 году в чуть более миллиарда, в 2024 он уже менее 900 миллионов долларов. А то есть импорт неуклонно снижается все последние годы. Крупнейшим мировым производителем палладия с долей на рынке около 40% является Норникель. А по итогам прошлого года производство металлов в Северной Америке сократилось на 20% из-за резкого снижения добычи на руднике Stillwater. Средняя цена палладия в прошлом году выросла на 17%, несмотря на сокращение выпуска автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и распространение электромобилей. Уголовное дело против Кастро и авианосец у берегов Кубы. Минюст США выдвинул обвинение в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Ему вменяется участие в сговоре с целью убийства американцев. Речь про инцидент 96 года, когда истребители Кубы сбили два самолета гуманитарной организации «Братья во имя спасения». Ее создали кубинские мигранты, перебравшиеся в США. Тогда погибли 4 человека, находившиеся на борту. Власти Кубы обосновали свои действия нарушением воздушного пространства страны. А в тот же день, когда стало известно об обвинениях в адрес 94-летнего Кастро, в Карибское море вошла ударная группа ВМС США во главе со старейшим американским авианосцем. Означает ли все это, что Вашингтон в любой момент начнет спецоперацию по венесуэльскому сценарию? И почему в качестве мишени выбран именно Кастро, рассуждает политолог-американист Малик Дудаков.
13: Для многих американцев старшего поколения это такая символическая фигура, человек, которого там долгое время демонизировали в американской прессе наряду с Фиделем Кастро. И поэтому старшее поколение американцев, поколение бэби-бумеров, его хорошо помнит и знает. Плюс сильно отправили еще и одну авианосную группу. Наличие одной авианосной группы не означает того, что завтра начнется какая-то серьезная эскалация. Это, безусловно, элемент психологического военного давления на остров. Сейчас у Пентагона сложная ситуация, потому что свои ограниченные военные ресурсы приходится тратить на Ближнем Востоке в рамках противостояния с Ираном. В этой ситуации начинать новую операцию, новый конфликт очень рискованно. Когда-то Соединенные Штаты полагали, что они могут две региональные войны одновременно вести и у них побеждать. В 90-е годы была совсем другая Америка, тогда у Соединенных Штатов такие возможности имелись. На текущий момент уже нет. Плюс какого-то раскола в элитах на Кубе пока не проявляется. Любопытен пример Венесуэлы, какого-то масштабного смягчения санкций, либо притока инвестиций в Венесуэлу со стороны Соединенных Штатов мы не увидели. Это, я думаю, что тоже показательный пример и для Кубы. зубы, то, что можно пойти на уступки американцам, провести те или иные реформы, но далеко не факт, то, что санкции будут смягчены, какие-то инвестиции серьезные до Кубы доберутся. И это, я думаю, что как раз останавливает многих кубинской власти, кто, может быть, хотел бы договориться с американцами, но понимают то, что им сложно вести переговоры с Трампом, и далеко не факт, то, что он будет исполнять все свои нынешние обещания о предоставлении гуманитарной и финансовой помощи этому острову. На Кубе другая политическая система в сравнении с Венесуэлой. Если в Венесуэле более персоналистская была власть, то на Кубе у власти находится партократия, система более напоминающая, наверное, Советский Союз. Я не уверен, что если даже теоретически операция в духе Венесуэлы будет проведена на Кубе, она приведет к серьезным последствиям для кубинской власти. Для американцев нынешняя активизация на кубинском направлении – это, с одной стороны, попытка отвлечь внимание от провала в Иране. Во-вторых, Куба – это тот незакрытый гештальт, который тянется у американцев уже более 60 лет. Если бы Трампу удалось этот гештальт закрыть, он бы мог себя назвать американским президентом, у кого это получилось в сравнении со всеми его предшественниками, начиная с Кеннеди. Ну и третий момент, конечно, для Трампа важный – это работа с кубинской диаспорой. Кубинский электорат многомиллионный проживает в штате Флорида. Это важный электоральный блок, и Трампу в преддверии выборов в Конгресс нужно заручаться его поддержкой. Сейчас они как раз занимают крайне истребинную позицию в отношении своей исторической родины и призывают Трампа как можно быстрее операцию по смене режима устраивать.
2: Политолог-американист Малик Дудаков, а президент Кубы Мигель Диас-Канель все обвинения США отвергает и говорит, что реальная цель американцев – оправдать военную агрессию против острова. Между тем, Куба на грани гуманитарного кризиса из-за нефтяной блокады со стороны США. На острове постоянно отключают электричество. В магазинах очереди, а туристический поток, приносивший стране основной доход, упал до 20-летнего минимума. А тем временем госсекретарь США Марко Рубио на испанском языке обратился к кубинцам и заявил, что вина за тяжелое экономическое положение Кубы лежит на руководстве страны.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 28 мая. Театр на Трубной. Спектакль «Салемские ведьмы». История в этой постановке начинается с игры девочек, которые притворяются ведьмами в лесу. Но невинное веселье очень быстро превращается в кошмар. Друзья становятся врагами, соседи обвиняют друг друга в колдовстве, и многим из них предстоит мучительный выбор между жизнью и честью. Режиссер Дмитрий Астрахан. Подробнее на neglinka29.ru. 18+. Знай меру. Световой год. Мера расстояния, равная дистанции, которую свет проходит в вакууме за один земной год. В профессиональной литературе чаще используют единицу под названием парсек. Один световой год равен примерно 0,3 парсека. От Земли до ближайшей к Млечному пути спиральной галактики Андромеды около 2,5 миллионов световых лет. Знай меру на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
15: Я продолжаю рассказывать про новинки автомобильной выставки в Пекине, прошедшей в конце апреля. Любимая россиянами Toyota, которую сейчас привозят исключительно параллельным импортом, ничего интересного для нас не представила. На стенде была экспедиционная версия Prado и новинки линейки электромобилей серии BZ. В России непопулярный. А вот увидев новый Freelander, я чуть не лишилась чувств. Дизайн перекликается с классикой от Range Rover, но машину как будто бы раздуло. Новые модели на китайский рынок делают в содружестве с Cherry, под влиянием которых ДВС заменены электроустановками. Автомобиль пока представлен в виде концепта, но близок к серийному. Сам концерн Cherry, в свою очередь, показал самый большой кроссовер в своей линейке, который называют либо X, либо 10. По дизайну автомобиль гораздо более монументальный, чем все предыдущие модели Cherry. Широкая передняя часть и ныне модная форма – мягкий квадрат. По технике известно немного, но это точно будет гибрид с адаптивной подвеской. Не думаю, что эту модель повезут в Россию, так как у нас она получится очень дорогой. Знаковая премьера выставки – BMW 7 серии. С обновлением «семерка» получила чуть более выразительный передок с доведенной оптикой, бампером и ноздрями с подсветкой, как у нового X3. Интерьер сильно поменялся, и больше всего меня поразило узкое табло на стыке лобового стекла и торпеда во всю ширину автомобиля. Без электрогибридной версии не обошлось, но и модификация с большими бензиновыми моторами тоже остались. Audi в содружестве с китайским концерном SAIC продолжает делать версии без колец и без ДВС. Вот и Q7 получила альтернативу в виде электрокроссовера E7X. К Кто бы знал еще несколько лет назад, что слова «электрический полный привод» и «кватро» будут стоять на одной строчке. Для нас ничего интересного Audi не представили.
10: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 196 украинских дронов сбито за 8 часов над регионами России и Каспийским морем, сообщает Минобороны. По данным ведомства, с 7 утра и до 15:00 по Москве дежурные средства ПВО сбили беспилотниками над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Псковской, а также над Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, дроны сбили над Московским регионом. Подросток погиб в метро в Москве. Об этом сообщили в столичном главке МВД. В перегоне между станциями Сокольники и Красносельская нашли ботинок и сумку с паспортом. Погибший 17-летний юноша вместе с товарищем проникли в коллектор ночью через люк. Там подросток решил посмотреть на движение поезда и, открыв дверь в тоннель, был смертельно травмирован проходящим составом. Друг не смог его вытащить и ушел, не сообщив о случившемся. Минпросвещение с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценок за поведение. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Оно будет делиться на образцовое, допустимое и недопустимое. Ранее в Минпросвещение назвали критерии оценки поведения школьников. Это соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность. Завтра последний аномально жаркий день в Москве. К выходным воздух в столичном регионе прогреется максимум до плюс 23 градусов. По прогнозу синоптиков, в пятницу вечером в Москве и Подмосковье ожидаются ливни, грозы и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В начале следующей недели в столице ожидают полярное вторжение, наступит осенняя погода. В понедельник пройдут кратковременные дожди, а днем будет не выше 15 градусов тепла. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. Меры начнут действовать 22 мая, то есть завтрашнего дня. До окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. Как это отразится на российском рынке и насколько это сильно ударит по Армении. Пермский край первым в стране вводит запрет на хранение и распространение вейпов. Запрет начнет действовать с осени этого года. Почему власти региона решили это сделать и как это отразится на нарушителях? Антимонопольная служба предложила сократить посредников в поставках рыбы. ФАС считает, что это поможет оптимизировать цепочку поставок и в итоге сдержать цены, в частности, на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь. А как эту ситуацию видят сами участники рынка? Эти и другие темы в эфире Business FM. Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. Меры начнут действовать с 22 мая, то есть с завтрашнего дня, до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. В ведомстве пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. А при ввозе 96 миллионов тонн цветочной продукции из Армении было обнаружено 132 случая нарушений. Это 77% от общего числа выявлений за весь прошлый год. Во многих случаях обнаружен калифорнийский трипс. Как это отразится на российском рынке и насколько это сильный удар для Армении, комментирует гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова.
16: цветочный трипс – это самое распространенное заболевание в промышленных цветочных теплицах. Фактически ни один производитель его не может обойти в той или иной мере. Он есть во всех поставках цветов, во всем отечественном производстве. Вопрос только в их степени зараженности этим вредителем. Для России этот запрет поставок армянских роз не будет являться критичным. У нас на самом деле и отечественные розы соответствуют среднему ценовому сегменту, поэтому никакого дефицита россияне не заметят. Для Армении это серьезный вопрос, потому что 5-6 лет назад основная часть теплиц под Розарии, которые начали активно строиться в Армении с помощью господдержки их, теплицы предназначены для поставок в Россию роз. С запретом экспорта для многих армянских производителей, вот если не крах, то существенные потери и выручки, и, соответственно, прибыли и рентабельности. Поэтому я думаю, что армянское лобби цветочное хорошо развито, будет всячески способствовать тому, чтобы запрет был в скором времени снят. Иначе это грозит серьезными потерями для цветочной отрасли Армении.
2: Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова ситуацию вокруг Армении накануне обсудили на заседании специальной рабочей группы Совбез России. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что Армения предприняла ряд действий однозначно недружественного характера. Он напомнил, что отношения Москвы и Еревана – это улица с двусторонним движением. Ереван, дав Владимиру Зеленскому трибуну саммита Европейского политического сообщества, поглумился над памятью армян, подчеркнул Шойгу. А замглавы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что стать членом Европейского Союза и сохранить членство в Евразийском экономическом союзе Армении не сможет. Это все равно, как пытаться танцевать сразу на двух свадьбах. А в самой Армении запрет на поставки цветов восприняли как политический жест, говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству армянский политолог Степан Григорян.
17: Руководству России не безразлично, кто выберет на этих выборах в Армении в национальное собрание, которое пройдут 7 июня. И один из механизмов воздействия – это сильная зависимость от рынка Евразийского союза. Есть механизмов напомнить, что, ребята, не забывайте, что вы от нас зависите. Последуют и другие решения до выборов, сельскохозяйственной продукции, какие-то ограничения, какие-то проверки. Не думаю, что такая большая торговля цветами, что это очень критично для армянского бизнеса, все равно подействует это на какую-то группу людей из бизнеса армянского, на их интересы. В чем смысл этого давления? Что сейчас выборы, и люди должны знать, что вот если вы выберете прозападный курс, то вот такие последствия будут. В этом бизнесе какое число людей, они будут думать, как им голосовать.
2: Степан Григорян, армянский политолог. Напомню, в конце апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию отдельной партии минеральной воды из Армении «Инжирмук». В ней обнаружено повышенное содержание химических веществ, сообщило ведомство. Пермский край первым в стране вводит запрет на хранение и распространение вейпов. Соответствующий закон был принят в двух чтениях, говорится на сайте губернатора и краевого правительства. Председатель Пермского заксобрания Валерий Сухих подчеркнул, что наличие вейпов на складах или в точках сбыта остается в серой зоне, так как ранее в регионе запретили розничную продажу вейпов. Запрет на хранение и распространение никотиносодержащей продукции и устройств для его потребления начнет действовать с осени этого года. И это не только вейпы, но и устройства для нагревания табака, то есть айксы и одноразовые электронные сигареты, рассказывает корреспондент «Российской газеты» из Перми Константин Бахарев.
18: Закон сегодня был принят в двух чтениях. Если его подпишет губернатор, то он вступит в силу. Мы же не на острове живем. Пермский край находится в большой стране. У нас кругом границы с севера Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. И возможно, что-то кто-то придумает, кто-то не придумает. Но, скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Когда все это началось 2 года назад, такие обсуждения шли, что это плохо, нехорошо. А сейчас уже привыкли, видимо, пользователи уже к этому приспособились. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, за воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин-содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть, причины заболевания. Вот такой статистики нигде нет. Просто такое решение принято. Но на чем это основано, так и остается борьба за здоровье нации. Их можно курить, а купить их будет негде уже. Найдут где-нибудь в киоске, лежит, допустим, коробка с вейпами. Владельцы оштрафуют.
19: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
18: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
2: Корреспондент российской газеты из Перми Константин Бахарев. За нарушение запрета на хранение и распространение вейпов в Пермском крае будут предусмотрены штрафы от 15 до 100 тысяч рублей. Антимонопольная служба предложила сократить посредников в поставках рыбы. ФАС считает, что это поможет оптимизировать цепочку поставок и в итоге сдержать цены. В частности, на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь. Правда, сами участники рынка говорят, по факту речь о дистрибьюторах, переработчиках, перевозчиках, без которых рыба просто не попадет на прилавки. И даже если передать кому-то эти функции, на цену это не повлияет, уверяет председатель Рыбного союза Александр Панин.
20: Никаких посредников лишних давно нет. Никто не мешает ритейлу покупать рыбу напрямую у рыбака и выкладывать ее на свою полку. Но этого не происходит ровно потому, что, во-первых, ритейлу не нужна рыба объемами от контейнера и выше, от 20 тонн и выше. Ритейлу нужны ритмичные поставки по коробочке, расфасованные, желательно в пакетике по полкилограмма, по килограмму и так далее. Даже вот рыба не разделанная. Заниматься этим ни рыбаки, ни ритейл не хотят. Эту функцию берут на себя дистрибьюторы, трейдеры, которых ФАС и все остальные с легкой руки ФАС называют теми самыми посредниками, которые по факту являются производителями продукции, конвертируя ее из сегмента B2B в сегмент B2C. Дистрибьюторы покупают рыбу у рыбаков огромными количествами, по 100, по 200 тонн за раз лотом. Дальше привозят ее сюда с Дальнего Востока, с Северо-Запада, с других морей океанов по импорту, в центральные регионы и в места основного потребления, складируют ее, наполняют ассортимент, потому что, опять-таки, ритейл не интересует работать с каким-то одним рыбаком, который производит там 3, 5, пусть 6 даже видов рыбной продукции. Ритейл интересует широкий ассортимент, так же, как и потребителя. Далее дистрибьютор, привезя рыбу в место потребления, организовав хранение, отправляет эту продукцию небольшими лотами на переработку, на фасовку. Либо собственную фасовку, либо по аутсорсу. Это логистические расходы дополнительные. Дальше на фасовке добавляется стоимость упаковочных материалов, труда, который вкладывается в эту фасовку, упаковку и так далее. Дальше опять логистические расходы по доставке до федерального ритейла. В лучшем случае это РЦ, а зачастую это бывают и конкретные отдельные точки. Плюс отправка этой продукции в регионы. И вот только после этого эта продукция попадает на полку федерального ритейла. Ничего из этой истории убрать не получится, не поможет этому никакая ни биржа, ни какие-то иные механизмы и так далее. Если только там ритейл не возьмет на себя функцию фасовки рыбной продукции для того, чтобы дальше выкладывать на свою полку. Либо рыбаки эту функцию возьмут на себя, но с точки зрения ценообразования для потребителя это не изменит вообще ничего. Потому что все те же самые функции кто-то должен будет выполнять, и это все не стоит ноль.
2: Председатель Рыбного союза Александр Панин. В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на минтай в России за год выросли больше, чем на треть. Это самая высокая динамика среди основных промысловых видов рыбы. Цена на рыбу растет. По целому комплексу причин комментирует исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
21: Цена на рыбу. Во-первых, она выросла. Тоже понятно, почему сейчас топливо за последний год очень сильно подняло цену. Топливо составляет половину затрат производства. Себестоимость возросла. Рынки Европы, Америки закрыты. У нас осталась одна Азия, собственно, один Китай. Китай, конечно, сбрасывает цену. Все равно это отражается скорее на прибыли рыбаков. Продать ее сильно дешевле они не могут, потому что им надо компенсировать те затраты, которые понесены. Дальше. Хранение то тоже. Электричество же растет, коммуналка растет, соответственно, все это отражается на тарифах на хранение рыбы в холодильнике. Дальше перевозка по железной дороге. Тарифы растут каждый год. Еще и по всем цепочкам подняли налоги, НДС, поэтому ну как она может не дорожать?
19: Если реально убрать каких-то посредников, насколько можно опустить цену?
21: Допустим, берем ментай. У нас есть добычи, которые рыбаки, и, соответственно, дается команда рыбакам самим реализовывать рыбу. Цена будет ноль, потому что рыбаки этим заниматься не будут, они ее просто не привезут в Москву.
2: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и товарных предприятий рыбного рынка. В антимонопольной службе считают, что цепочка посредников между рыбодобытчиками и торговыми сетями вносит наибольший вклад в рост стоимости рыбы. Из-за этой наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза, полагают ФАС.
10: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
4: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
1: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Еврокомиссия понизила прогноз роста мирового ВВП до 2,8% на 2026 год по сравнению с 3,1% ранее. Из-за конфликта на Ближнем Востоке снижение прогноза коснулось практически всех стран, за исключением России и США. Так, прогноз роста ВВП Китая снижен с 4,6% до 4,5% в 2026 году. При этом прогноз по России на 2026 год повысили с 1,1% до 1,3%, несмотря на то, что Еврокомиссия исходит из сценария продолжения конфликта на Украине и сохранения всех санкций против России. По США ЕКА также повысила прогноз роста ВВП в 2026 до 2,2% с 1,9%. Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных. Так предлагается ежедневно анализировать операции физических и юридических лиц и обращать особое внимание на характерные признаки, которые могут свидетельствовать об отмывании денег. Для физлиц это может быть, например, внесение не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней или большое количество операций по пополнению счета. А для юридических – внесение на счет не менее 30 миллионов рублей при условии, что эти средства значительно превышают обычные обороты клиента. Меры не коснутся физлиц, по которым есть документально подтвержденные сведения об источниках доходов. Летом число прямых рейсов между Россией и Китаем вырастет на треть по сравнению с прошлым годом, сообщила Ассоциация туроператоров. В летнем расписании авиакомпаний их количество достигает 285 в неделю. Россияне смогут добраться без пересадок до 17 городов КНР. В летнем расписании прямые рейсы в Китай выполняют 16 авиакомпаний из 14 городов России. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: 16:16 в Москве. Жару сменит дождь с грозами. На Москву и Подмосковье в пятницу обрушится ливень, сообщает гидрометцентр. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра составят до 20 метров в секунду, а температура воздуха опустится сразу на 5-8 градусов. Надолго ли с нами задержится холодный атмосферный фронт? Бизнес-ФМ рассказал обозреватель погоды проекта «Метеовэп» Алексей Сафонов.
5: В Москве и Московской области в пятницу ожидается резкое ухудшение погоды. Это будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта, который понизит дневную температуру воздуха с рекордных 30 градусов в конце мая до 20-22 в центре Москвы. В пятницу в городе ожидается все еще до 28 градусов тепла, но температура будет зависеть от того, в какое время и в каком месте атмосферный фронт будет находиться над Московской областью. Начнет он свое движение в 12 часов дня. За день преодолеет площадь Московской области, понизив дневную и ночную температуру воздуха примерно на 10 градусов. В пятницу грозы, град, ливни, все это под аккомпанемент грозовых разрядов. В субботу ожидается без осадков. Самая серьезная часть погодных спектаклей пройдет в пятницу. В субботу уже около 20 градусов по всей Московской области и без осадков. Начиная с понедельника температура воздуха вновь будет понижаться. И в середине недели ожидается 13-15 градусов тепла. Ночные температуры тоже упадут в какие-то дни, например, в среду и в четверг, в самые холодные дни. Эта температура ожидается в районе 6-8 градусов тепла ночью. Такие температуры на несколько градусов ниже климатической нормы, должно быть чуть больше 20, где-то на неделю, на полторы, такие температуры и такая влажная, дождливая погода нас с вами ожидает.
2: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовэп». На этой неделе в Москве был побит температурный рекорд, державшийся 129 лет. В среду столбики термометра достигали отметки в 30 градусов. Также рекордные температуры разных лет зафиксировали в Иваново, Владимире и Ярославле. В России началось производство премиального внедорожника «Esteo MX». Выпуск полного цикла проходит на петербургском заводе холдинга АГР в Шушарах. Esteo – это новый премиальный российский бренд, а Esteo MX – это первая модель нового бренда. Внедорожник среднеразмерный, создан и в партнерстве холдинга АГР и компании Defetto. На поверку это пусть и локализованная, но перелицованная версия китайского Cherry Exceed. И стоит собранный в России внедорожник будет, как ни парадоксально, еще больше, чем привезенный китаец. От 3 до 4,5 миллионов рублей, в то время как ценник на китайского собрата начинается от 2 700 000. Как так вышло, объясняет автоэксперт Артем Бобцов.
8: Корпорация «Черри» идет в русле своего еще заданного в прошлом году вектора развития, когда она берет ключевые бренды свои основные, переименовывает их в России и хоть немного, но локализует. Это сделано не в угоду сиюминутным каким-то потребностям, а на сегодняшний день странная ситуация, что локализованные машины в России получаются дороже, чем привезенные из Китая. Мы это видели на примере «Москвича», когда он выпускал автомобили «Джак», и они стоили дороже, чем автомобили «Джак», привезенные напрямую из Китая. Сейчас в силу таможенных правил, стоимости производства в России, налогового режима для производства в России, получается, что в России производить автомобили невыгодно. Китайцы смотрят вперед, даже не в завтра, а, наверное, в послезавтра, понимают, что российский рынок в любом случае достаточно емкий, на нем надо закрепляться. Они видят пример Хавейла, который рискнул в 2018 году, построил большой завод, который на тот момент выглядел абсолютно избыточным, и никто не понимал, зачем они его строят, а получилось, что вот они в итоге собрали все сливки с рынка, когда ушли западные партнеры, и Хавейл до сих пор держит первое место. Среди китайских брендов они хотят примерно того же самого. Они хотят здесь закрепиться несколькими брендами, на нескольких площадках производственных, иметь гибкость, иметь возможность производить разные модели в разных ценовых сегментах, затем выйти на контракт по СПИК. У нас, напомню, если вы производите 300 тысяч автомобилей в России, вы имеете право на довольно существенные таможенные льготы, чтобы рано или поздно экономические машины, производимые в России, у них получались выгоднее, чем из Китая. И на сегодняшний день только КВЛ получается делать машины дешевле, потому что у него они действительно очень глубоко локализованы. Он даже двигатели производит в Туле, поэтому у них получается и цена ниже, поэтому они держат первое место на рынке. Cherry со всех сторон, сразу с 4 производственных площадок, 4 разными брендами, будет пытаться это первое место у Хавейла отобрать.
2: Артем Бавцов, автоэксперт холдинга АГР совместно с компанией «Дефетто», а также организует на заводе в Шушарах выпуск нового российского бренда «G-Land» и его первого кроссовера «G6». Старт производства и продаж этой модели запланирован на второй квартал этого года. Ранее на площадке в Шушарах располагалось производство автомобилей «General Motors» и «Toyota». Новостройки дешевеют. Стоимость жилья на первичном рынке упала в апреле по разным оценкам от 2 до 8%. Причем цены сползли не только в старой Москве, но и в новой. В среднем квадратный метр в новостройке в старых границах Москвы стоит 578 тысяч рублей. В новой Москве 332 тысячи. Отчасти общее снижение цен произошло за счет элитного сегмента, чья стоимость просела заметнее всего, сразу на 20%, подсчитали эксперты BMEP-PRO. При этом бизнес-класс, наоборот, прибавил в цене около 2%. Впрочем, по данным ЦИАН, средняя стоимость нового жилья дешевеет и без учета элитки. А что могло повлиять на цены в новостройках и долго ли продлится этот эффект, говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
7: Новостройки дешевеют, начиная со второй половины января текущего года, практически по всем сегментам. Просто не могут застройщики продать необходимого объема для того, чтобы вписаться в планы проектного финансирования. То, что они не укладываются в финансовые планы продаж, это ведет к удорожанию себестоимости проекта за счет удорожания проектного финансирования. И, естественно, ведет к тому, что не просто падают прибыли, сами по себе проекты становятся нерентабельными при сегодняшней стоимости проектного финансирования рыночной. Рыночная стоимость, несмотря на снижение ключевой ставки, продолжает быть достаточно высокой, потому что механизм наполнения escrow счетов перестал работать. Люди не готовы вкладывать деньги на длительный период строительства, беря ипотеку, понимая, что они жилье могут купить накануне ввода дома в эксплуатацию. Не факт, что цена на это жилье каким-то образом может вырасти. Более того, строящееся жилье стоит дороже на 15-20%, чем уже построенное жилье тем же самым застройщиком в рамках того же самого кластера окружающей территории. Главный стимул — покупайте сегодня, завтра будет дороже, и покупайте сейчас.

0: для Российской гильдии риэлторов. О том, как себя на этом фоне чувствует рынок вторичного жилья и есть ли шанс, что покупателям снова станут массово интересны новостройки, рассуждает эксперт по недвижимости, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
1: Активность дикая, народ метет все подряд. К примеру, по вчера вышедшей в рекламу квартире, сегодня у меня 8 показ. Телефон оборвали, и все бегут смотреть. Так что на вторичке все очень бодро. Народ из новостроек перетекает во вторичку, потому что вторичка при прочих равных заметно дешевле. Все эти госпрограммы льготные фактически свернуты, за исключением семейки, которые далеко не всем подходят. У новостроек все очень хорошо, у вторички все очень хорошо. Ипотека дешевеет и будет дешеветь дальше. Люди это понимают, перестали бояться ее брать и понимают, что через некоторое время рефинансируются. Уже сейчас реально взять 17%, например, ну, они поплатят по 17% в год, через год, в текущем тренде, они там рефинансируются под 12%, и будет совсем все комфортно. А новостройки сейчас переживают не самые лучшие времена, потому что цены очень сильно разогнаны, они стали заоблачно дорого стоить. Застройщики чувствовали себя очень вольготно на вот этих программах господдержки разных ее видов, а сейчас у них падение продаж, потому что этих программ нет. Надо понимать механизм всех этих льготных программ. Они разгоняли цены на первичку, но фактически пользователи льготных программ были не конечные покупатели в основном, а перекупщики. Были инвесторы, которые там совершенно честно признавались, вот у меня там 17 ипотек льготных разных. Я накупил первичку, жду, пока она достроится, плачу по 5-6% ипотеку, потом продаю ее достроенные квартиры уже конечным пользователям. Сейчас нельзя взять дешевую ипотеку на первичку, она стоит на 30-40% дороже, и она построится через 3 года. Вопрос, зачем это нужно и кому, если можно пойти и взять, купить квартиру на вторичке прямо немедленно. Пока нет никаких льготных стимулирующих программ, квартиры пытаются продавать на этапе картинок красивых, я не вижу причин, по которым спрос должен был перетечь обратно в первичку. Массовый, большой спрос.
0: Член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Представьте, что вы, наконец, стали обладателем квартиры, и вдруг, трах-бах, сделка признается ничтожной, то есть недействительной с момента заключения без решения суда, потому что нарушает закон, или оспоримой, то есть вроде как действительной, но суд может признать обратное. В столичном управлении Росреестра назвали 3 ключевые в данном случае проблемы и снова призвали продавцов и покупателей не совершать рискованных ошибок. Продавец просит указать в договоре заниженную стоимость для экономии, например, при уплате налогов. Первый частый и очень опасный для покупателя вариант. Если по решению суда сделка почему-либо будет признана недействительной, продавец получает обратно квартиру и отдает покупателю деньги. Вот только не реальную полную сумму, а лишь ту заниженную, что указано в договоре. Схема стара как мир, призывы к покупателям не попадаться на эту удочку звучат постоянно, но пока без 100% успеха. Вторая тема. Чем меньше срок владения объектом недвижимости титульным собственником, тем больше вероятность возникновения притязаний со стороны третьих лиц, а значит, оснований для признания сделки недействительной. Оптимальным периодом считается срок владения от 3 лет. Стоит это проверить, запросив выписку из ЕГРН. Наконец, стоит запросить в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, не является ли продавец фигурантом банкротного дела. В частности, суд может признать недействительной продажу недвижимости как сделку, причинившую вред имущественным правам кредиторов, если такая сделка была совершена в течение 3 лет до принятия заявления о признании гражданина банкротом или после принятия такого заявления, и другая сторона сделки знала об указанной цели должника. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Бизнес FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета союзного государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, предваряя началом совместной тренировки России и Белоруссии. Он подчеркнул, что использование ядерного оружия – крайняя мера обеспечения безопасности. Ядерная триада должна обеспечить поддержание паритета и баланса сил на глобальном уровне. Президент России рассказал о ходе учений, совместных ядерных учений России и Белоруссии. Он отметил, что в ходе совместной тренировки ядерных сил наши страны отработают

0: широкий круг задач. В частности, будут отработаны практические пуски баллистических и крылатых ракет. Российские военные атаковали центр подготовки операторов дронов на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. Также армия ударила по цехам сборки и местам хранения беспилотников дальнего действия и без экипажных катеров. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. В России выросло число личных банкротств. За первый квартал банкротами признали себя более 137 тысяч человек. Это на 13,7% больше, чем год назад. Чаще всего банкротятся люди в возрасте от 30 до 45 лет. На них приходится почти половина случаев. Аджаба Хаменеем своим указом запретил вывозить из Ирана уран, близкий к оружейному качеству. Об этом пишет Рейтерс со ссылкой на высокопоставленные иранские источники. Распоряжение демонстрирует ужесточение позиции Тегерана по одному из основных требований США. Трамп ранее неоднократно заявлял о желании забрать обогащенный уран у Исламской Республики. Директива главы Ирана может еще больше разочаровать американского президента и осложнить переговоры о прекращении войны, отмечает агентство. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина пятого в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Федеральная налоговая служба замораживает патенты, торговые знаки и прочую интеллектуальную собственность компаний, пока не будут погашены долги. А как это может повлиять на бизнес? Проект самолета «Ладога» переводят из гражданского сектора в военный. Пассажирский самолет теперь будет использоваться для грузовых перевозок. На предприятии отметили, что самолет готовится к первому полету. Что это все-таки за самолет и когда и куда он полетит? В продажу выходит одна из самых ожидаемых книжных новинок года – роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Книга, которая только притворяется детективом, на самом деле о поиске души и об искусственном интеллекте. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Федеральная налоговая служба замораживает патенты, торговые знаки и прочую интеллектуальную собственность компаний, пока не будут погашены долги. О такой участившейся практике заявляют юристы. Меры принимаются в связи с задолженностями, пишет «Известия» со ссылкой на письмо ФНС. В список таких обеспечительных мер входит не только заморозка патентов и товарных знаков, но и баз данных и прав требований к контрагентам. О том, как это может повлиять на бизнес, рассуждает гендиректор компании «Закурион» Алексей Раевский.
3: Работу это вообще не усложнит, потому что в такой ситуации предприятие, оказавшись, ему никто, в общем-то, не мешает работать. Заморозка будет обозначать только то, что они не смогут продать каким-то образом, передать или осуществить какое-то другое отчуждение вот этих объектов интеллектуальной собственности другим лицам. Предполагается, что, например, они создали какую-то новую компанию, на старые у них долги висят, создали какую-то новую компанию, на нее перевели интеллектуальную собственность, патенты, товарные знаки и так далее, дальше работают. Чтобы такого не случилось, эта мера и была предложена. Добросовестным предпринимателям, налогоплательщикам это ни в коей мере не повредит, потому что даже если образовалась какая-то задолженность по налогам, и никто не мешает дальше работать и использовать эту интеллектуальную собственность, никто не будет ей предъявлять, например, что она использует, допустим, товарный знак или какое-то техническое решение, защищенное патентом, незаконно. То, что ей принадлежит этот товарный знак и патент или что-то еще, никем не будет оспариваться, просто эта организация не сможет осуществить отчуждение этих активов.
2: Гендиректор компании «Закурион» Алексей Раевский. ФНС прибегает к этим мерам, когда считает, что компания может вывести активы и взыскать долг с нее не получится. О том, как это работает на практике, говорит партнер компании TaxAdvisor Дмитрий Костальгин.
4: Это ноу-хау от законодателя, который и не сильно анонсируя, в прошлом году сделал поправки, которые позволяют обеспечительные меры накладывать на любые виды имущества с точки зрения гражданского кодекса, в том числе на объекты интеллектуальной собственности. части и имущественные права, товарные знаки и, например, права на патенты, на программное обеспечение. Теперь просто этим правом налоговые органы решили активно пользоваться. Минусы в том, что, безусловно, сама по себе блокировка не очень приятна. Налоговый орган оправдывает это тем, что это сделано для того, чтобы бизнес никуда не убежал после доначислений. Мы понимаем, что есть внутренняя презумпция, что бизнес заведомо недобросовестен, будет убегать. Поэтому на всякий случай давайте заблокируем часть активов. С другой стороны, это можно рассматривать как плюс, потому что ранее, например, при получении обеспечительных мер, суды, наличие дебиторской задолженности на балансе часто игнорировали, не признавая это самостоятельным активом. Теперь можно с этими поправками ссылаться, что активы такие есть. Другой вопрос, опять же, насколько это эффективно. Если ситуация такая, что компания ни при каких не заплатит такую недоимку, ну, то есть фактически она банкрот. Блокировка таких активов имеет смысл. Правда, здесь еще нужно отметить, что эти активы могут быть уже заложены другим кредитором, например, банком. Поэтому налоговый орган, может быть, и наложит обеспечительные меры, но станет в очередь. Следующий нюанс, что, очевидно, такая тактика налоговых органов, она показывает, что они не настроены предоставлять отсрочки и рассрочки. И по вот этим косвенным признакам политика, что мы не хотим убивать бизнес, хотим, чтобы он все-таки работал, даже если он существенно что-то нарушил, остается где-то в прошлом.
2: Дмитрий Костальгин, партнер компании Tax Advisor. По мнению юристов, особенно чувствительными меры по заморозке товарных знаков, патентов и баз данных станут для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов. То есть у любого бизнеса, где основная стоимость сосредоточена не в зданиях или оборудовании, а в интеллектуальной собственности. Проект самолета «Ладога» переводят из гражданского сектора в военный. Пассажирский самолет теперь будет использоваться для грузовых перевозок. О том, что проект турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога» в гражданской версии приостановлен, а научно-технический задел планируется передать в ведение Минобороны, сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории акционерного общества «Уральский завод гражданской авиации» Сергей Меренков. Позднее в акционерном обществе УСГА уточнили, что информация о приостановке проекта «Ладога» некорректна. На текущий стадии разработки подобные решения не принимались. На предприятии отметили, что самолет готовится к первому полету, однако прорабатывается возможность изменения облика машины в грузовую. «Ладога» – проект сугубо регионального самолета, рассчитанного на перевозку до 44 пассажиров, говорит авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
5: Самолет изначально разрабатывался не с нуля. В конце 80-х в Чехословакии разрабатывался самолет Л-610 на 40 пассажиров для замены Ан-24 и Ан-26, которые как раз тогда еще уже считались устаревшими. И напомню, что их производство было свернуто еще в конце 70-х годов. Заказывали самолет советский Аэрофлот, и Чехословаки тогда еще его разработали. Совершил первый полет, по-моему, в 89-м году. Потом у нас перестройка, 91-й год. Всех этих советских проектов было уже не до них. Поэтому мы там построили 8 самолетов, и в крупной серии он не пошел. Потом уже в 18-м году документацию конструкторскую передали на УСГА, тогда же там еще и на 410-й маленький самолетик тоже передавали документацию. И, соответственно, на базе документации по этому Л-610 начали разрабатывать вот эту самую «Ладогу». Казалось, что это легко. Есть уже разработки по самолету. Двигатель решили взять. Т-8-117 — это модификация двигателя для Ил-114, не надо было с нуля изобретать велосипед. Серийное производство должно было начаться с поставки 28-го года. Получился самолет на 44 кресла, поэтому так и называется ТВРС-44, турбовинтовой региональный самолет на 44 пассажира. И должен был он заменить Ан-24 и Ан-26. Главное преимущество этого самолета, что он изначально способен садиться на очень сложных аэродромах, грунтовых полос, очень коротких полос. Такой должен был быть летающий трактор, как Ан-24, который может сесть в любом болоте и из любого болота вылететь.
2: Илья Шатилин, главный редактор портала FrequentFlyers.ru. Согласно программе развития авиатранспортной отрасли, планировалась постройка 140 самолетов «Ладога» до 2030 года. Есть ли шанс металл расплавить жаром чувств? В продажу выходит одна из самых ожидаемых книжных новинок года – роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». А книга, которая только притворяется детективом, на самом деле о поиске души и об искусственном интеллекте. Возрастное ограничение 16+. Мы поговорили с самим Евгением Водолазкиным и спросили мнение литературных критиков. Александра Сидорова продолжит.
6: «Последнее дело майора Чистова соблюдает жанровые рамки. Есть преступление, убит ученый, занимавшийся исследованиями в области искусственного интеллекта. Есть расследование, которое ведет майор Чистов. Следователь-философ, необычный в своей обычности, как говорит о нем Водолазкин. Если вначале он ищет преступников, то ближе к финалу – человеческую душу. Есть подозреваемые, мотивы, развязка. Все описывает лейтенант Ведерников, такой современный доктор Ватсон. С той лишь разницей, что дело происходит не в Лондоне, а в Петербурге. У убитого и его супруги был питомец, робот с лицом-дисплеем, которого зовут Иван Иванович. Майор Чистов на протяжении всего романа выясняет возможность машины стать человеком. Сам Евгений Водолазкин много разговаривал со звездами в области изучения искусственного интеллекта и нейрофизиологии. Водолазкин разделяет их более чем осторожное отношение к ИИ.
7: Здесь очень опасная игра. Не говоря уже о том, что непонятно, когда можно выдернуть из розетки штепсель, который питает энергией робота, и когда робот делает так, что ничего не вытянешь, ничего не остановишь. А еще в романе говорится о том, что раньше, чтобы приблизить к человеку робота, в него закачивали знания, допустим, всю британскую или российскую энциклопедию. Они пришли к мысли, те, кто работал с роботом, что в него надо закачивать то, что мы называем не событиями. Стук первого дождя по крыше, плач ребенка на соседней даче, массу других вещей. Но даже эти попытки, они не привели к успеху.
8: Если говорить цитатой из книги, есть ли шанс металл расплавить жаром чувств?
7: Вы знаете, оказалось, что он не плавится. Человек – это творение Божье. Человек может создавать человека только из людского материала, вот так, как мы поколение за поколением продолжаем жить. Создать из металла душу невозможно. Это то, что человека навсегда и радикально отличает от машины.
6: На протяжении без малого 400 страниц мы пытаемся разобраться в возможных мотивах всех героев книги. Помимо вопроса души, в последнем деле майора Чистова много размышлений о жизни и смерти, о смысле жизни, о детстве. Есть путешествия во времени и пространстве. Литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина от последнего дела майора Чистова ждала большего. Хотя ранее включала этот роман в свой список самых ожидаемых книг года.
9: Писать об искусственном интеллекте, не занимаясь им, довольно самонадеянно. Литература не успевает за развитием технологий искусственный интеллект. Эта тема прогрессивная, все очень динамично, и мысли писательские здесь не новы. Мысли о поиске души и философия души тоже известна и пройдена Евгением Водолазкиным. Я слышала фрагменты, которые Евгений Водолазкин озвучивал на литературных тех или иных встречах. Было много ироничных фрагментов о писательстве, о писательском мастерстве, о критиках. Я уж не знаю, саморедактура или редактура тому причиной, но этих фрагментов я в тексте романа не обнаружила. Я бы сказала, что молодой читатель ничего нового для себя не почерпнет. Впрочем, не исключаю, что постоянная аудитория Евгения Водолазкина будет следовать за его рассуждениями и продолжит вот этот философский спор о том, что такое время, что такое память, что такое душа.
6: Составить свое мнение о новом романе Евгения Водолазкина может любой желающий. «Последнее дело майора Чистова» уже доступно на сервисе Яндекс.Книги и в книжных магазинах. Цена новинки на полках в районе 1300 рублей. Александра Сидорова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
10: Валюты. Валюты. Монеты мьянманского кьята впервые появились в 1852 году. Кьятом тогда на местном наречии называли общую для некоторых стран Индокитая меру веса серебра. Монеты чеканились разных номиналов и не только из серебра, но и из золота, олова, железа и даже свинца. Сегодня кьят в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
11: В студии Мстислав Островский. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Бывшие угольные активы Рената Ахметова в России могут сменить владельца. Компании «Донской антрацит» и шахтоуправление «Обуховская», ранее принадлежавшие украинскому бизнесмену, выставили на торги. Продавцами выступает московская компания «Лучшее решение», которая получила активы в 2024 году по решению президента России, и Сбербанк. Он владеет кредитными требованиями. Цена активов не указана, ее определят в ходе сбора заявок, который продлится до 29 мая. Суд по интеллектуальным правам признал недействительным товарный знак Poison, который ранее зарегистрировала одноименная российская компания. Иск был подан китайским маркетплейсом Poison, который уже не первый раз судится за использование своего бренда сторонними юрлицами. Poison, также известный как Devu, один из крупнейших маркетплейсов Китая, головной офис находится в Шанхае. SpaceX подала заявку на IPO, которая может стать рекордным по объему и сделать ее основателя Илона Маска первым в мире триллионером. Как говорится в документах, направленных компанией комиссии по ценным бумагам и биржам США, SpaceX планирует разместить акции на бирже NASDAQ в июне. Компания пока не раскрывает ожидаемую оценку, а также планируемую цену размещения бумаг. По информации The Wall Street Journal, она рассчитывает на оценку в 1,5 триллиона долларов и более. Согласно данным Bloomberg, объем IPO SpaceX может достигнуть 75 миллиардов долларов. Новости компании корпорации, держитесь курса.
13: В Москве. Министерство торговли США ввело компенсационную пошлину на палладий из России в 109%. В решении упомянуты российские аффинажные предприятия, Приокский завод цветных металлов и акционерное общество «Уральские инновационные технологии». Ранее в апреле США ввели еще и антидемпинговую пошлину на российский палладий в 132%. Введение пошлины будет ретроспективным, то есть затронет и действующие сделки трейдеров. В основном палладий используется как автомобильный катализатор для очистки выхлопных газов. О том, как работают американские пошлины против российского палладия, и есть ли выход у наших предприятий на другие рынки, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
14: Работает это очень неприятным образом. Антидемпинговую пошлину рассчитывают, сравнивая с так называемой fair value, ценой поставок американского производителя. Логика в том, что если кто-то производит дешевле американцев, значит он демпингует. Второй момент – это компенсационная пошлина. Это артефакт, выдуманный и европейцами, и американцами, который говорит, что если компания имеет низкий уровень себестоимости, то это продиктовано факторами государственной поддержки. Соответственно, они берут производственную модель компании, подставляют в нее цены на электроэнергию, на газ, на оплату труда работников, подставляют американские цены, видят, что при таких ценах себестоимость была бы в разы выше, и называют все это компенсационной пошлиной, называют это тем, что государство оказывает поддержку своим производителям, за счет чего они получают более низкий уровень себестоимости. По факту суд ВТО признал, что эта практика неправомочна. Ее заиграли юридически, продолжают использовать там, где это удобно. Получается, что по рынку палладия сейчас применили тот же самый механизм. Что касается поставок, суммарно пошлина будет порядка 242%. Действительно, это обесмысливает любые контакты прямые с американцами. Пошлина введена ретроспективно с 22 июля 2025 года. Пострадают еще и трейдеры, которые поставляют поставляли российский металл в США, их заставят доплатить. Это должно, по идее, полностью отбить интерес у поставщиков работать с российским бизнесом по палладию. Плохо ли это для нас? Это нехорошо, потому что конкретно те заводы, которые указаны, Приокси завод Уральской инновационной технологии, это предприятия аффинажные, только дочищают металл, который поставляют компании. Для них запрет поставок в США, и это просто означает, что металл с российским аффинажем не имеет права поставляться на рынок США. Палладий можно реализовывать на азиатских рынках, в Китае, в Японии, на Ближнем Востоке. Понимая, как работают наши восточные коллеги, они, конечно, обязательно будут требовать скидку за то, что они, дескать, берут металл российской очистки.
13: Максим Худалов, независимый промышленный эксперт. По данным Минторга США, российский импорт палладия в Соединенных Штатах в 2022 году оценивался на уровне в 1 миллиард $300 миллионов, а в 2023 году в чуть более миллиарда, в 2024 он уже менее $900 миллионов. А то есть импорт неуклонно снижается все последние годы. Крупнейшим мировым производителем палладия с долей на рынке около 40% является Норникель. А по итогам прошлого года производство металла в Северной Америке сократилось на 20% из-за резкого снижения добычи на руднике Стилвотер. Средняя цена палладия в прошлом году выросла на 17%, несмотря на сокращение выпуска автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и распространение электромобилей. Уголовное дело против Кастро и авианосец у берегов Кубы. Минюст США выдвинул обвинение в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Ему вменяется участие в сговоре с целью убийства американцев. Речь про инцидент 96 года, когда истребители Кубы сбили два самолета гуманитарной организации «Братья во имя спасения». Ее создали кубинские мигранты, перебравшиеся в США. Тогда погибли 4 человека, находившиеся на борту. Власть Кубы обосновали свои действия нарушением воздушного пространства страны. А в тот же день, когда стало известно об обвинении в адрес 94-летнего Кастро, а в Карибское море вошла ударная группа ВМС США во главе со старейшим американским авианосцем. Означает ли все это, что Вашингтон в любой момент начнет спецоперацию по венесуэльскому сценарию? И почему в качестве мишени выбран именно Кастро, рассуждает политолог-американист Малик Дудаков.
12: Для многих американцев старшего поколения это такая символическая фигура, человек, которого там долгое время демонизировали в американской прессе, наряду с Фиделем Кастро. И поэтому старшее поколение американцев, поколение бэби-бумеров, его хорошо помнит и знает. Плюс сильно отправили еще и одну авианосную группу. Наличие одной авианосной группы не означает того, что завтра начнется какая-то серьезная эскалация. Это, безусловно, элемент психологического военного давления на остров. Сейчас у Пентагона сложная ситуация, потому что свои ограниченные военные ресурсы приходится тратить на Ближнем Востоке в рамках противостояния с Ираном. В этой ситуации начинать новую операцию, новый конфликт очень рискованно. Когда-то Соединенные Штаты полагали, что они могут две региональные войны одновременно вести и у них побеждать. В 90-е годы была совсем другая Америка. Тогда у Соединенных Штатов такие возможности имелись. На текущий момент уже нет. Плюс какого-то раскола в элитах на Кубе пока не проявляется. Любопытен пример Венесуэлы. Какого-то масштабного смягчения санкций, либо притока инвестиций в Венесуэлу со стороны Соединенных Штатов мы не увидели. И это, я думаю, что тоже показательный пример и для Кубы. То, что можно пойти на уступки американцам, провести те или иные реформы, но далеко не факт, что санкции будут смягчены, какие-то инвестиции серьезные до Кубы доберутся. И это, я думаю, что как раз останавливает многих кубинской власти, кто, может быть, хотел бы договориться с американцами, но понимает то, что самим сложно вести переговоры с Трампом, и далеко не факт то, что он будет исполнять все свои нынешние обещания о там предоставлении гуманитарной и финансовой помощи этому острову. На Кубе другая политическая система в сравнении с Венесуэлой. Если в Венесуэле более персоналистская была власть, то на Кубе у власти находится партократия, система более напоминающая, наверное, Советский Союз. Я не уверен, что если даже теоретически, да, операция в духе Венесуэлы будет проведена на Кубе, она приведет к серьезным последствиям для кубинской власти. Для американцев вот нынешняя активизация на кубинском направлении – это, с одной стороны, попытка отвлечь внимание от провала в Иране. Во-вторых, Куба – это тот незакрытый гештальт, который тянется у американцев уже более 60 лет. Если бы Трампу удалось этот гештальт закрыть, он бы мог себя назвать американским президентом, у кого это получилось в сравнении со всеми его предшественниками, начиная с Кеннеди. Ну и третий момент, конечно, для Трампа важный – это работа с кубинской диаспорой. Кубинский электорат многомиллионный проживает в штате Флорида. Это важный электоральный блок. И Трампу в преддверии преддверии выборов в Конгресс, нужно заручаться его поддержкой. Сейчас они как раз занимают крайне истребинную позицию в отношении своей исторической родины и призывают Трампа как можно быстрее операцию по смене режима устраивать.
13: Политолог-американист Малик Дудаков, а президент Кубы Мигель Диас-Канель все обвинения США отвергает и говорит, что реальная цель американцев – оправдать военную агрессию против острова. Между тем, Куба на грани гуманитарного кризиса из-за нефтяной блокады со стороны США. На острове постоянно отключают электричество. В магазинах очереди, а туристический поток, приносивший стране основной доход, упал до 20-летнего минимума. А тем временем госсекретарь США Марко Рубио на испанском языке обратился к кубинцам и заявил, что вина за тяжелое экономическое положение Кубы лежит на руководстве страны.
10: Реклама.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Американский каретный магнат Уильям Дюрант поначалу считал появившиеся в продаже автомобили вонючими и опасными, а позже приобрел контроль над компанией Buick и на ее базе создал концерн General Motors. Агрессивные и не всегда продуманные поглощения, которыми активно занялся Дюрант, уже через два года привели к тому, что банкиры-кредиторы с позором изгнали Уильяма из его же детища. Дюрант не сдался. Через год организовал новый бизнес со своим приятелем-автогонщиком Луи Шевроле и вскоре снова выкупил General Motors. Его состояние в 1920-м оценивали в $100 миллионов. Но история с долгами перед банками повторилась, и третьей попытки уже не случилось. В конце жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне. Вторая попытка на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: Рабочий класс информационных технологий. На этой неделе смотрим на доходы специалистов в области IT. Сегодня о тех, чьими руками написан код, которым мы пользуемся, исправлены ошибки, настроены базы данных. Middle-специалисты. Те, кто больше всех работает руками. Джунам еще учиться и учиться. Синьоры движутся в сторону стратегии и постановки задач. Рутина достается мидлам. За не слишком высокую, по меркам индустрии, компенсацию. Среднероссийская зарплата специалистов этого уровня приближается к 200 тысячам рублей в месяц. Московские доходы могут переваливать за 300 тысяч, но это уже экзотика. Самостоятельно решать задачи, брать на себя ответственность за результат, выполнять код-ревью, курировать и обучать младших коллег. Так звучит типичный набор требований к middle-специалисту. За прошедший год число вакансий в IT снизилось более чем на треть. Не обошло это сокращение и мидлов. Результат – не только большее число резюме на одну вакансию, но и возросшие требования со стороны работодателя. Middle воспринимается нанимателем как бюджет. Бюджетный вариант «Синьор» и берется не на вырост и про запас, а для решения текущих проблем и задач. Карьерная ситуация у мидлов непростая, хотя и не такая сложная, как у джуниор-специалистов и тех, кто делает первые шаги в карьере. Задачи, на которых учились новички, проще и быстрее поручить искусственному интеллекту. Мидл-специалисты как раз и займутся этим делом. А вот откуда через 4-5 лет появятся новые мидл-разработчики при падении спроса на новичков, из которых они могли бы со временем вырасти, мне непонятно. Нынешние middle-инженеры – те, кто успел войти в профессию, когда это можно было сделать с относительным комфортом. Набраться опыта и стать ключевым кадровым резервом. Если не они, то кто? Разве что искусственный интеллект.
10: Сумма технологий на Business FM.
15: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
10: Business FM. Новости. Коротко.
0: 16:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. В рамках тренировки ядерных сил России и Беларуси из космодрома Плесецк по полигону Кура выполнили пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярса» из акватории Баренцева моря. Экипаж фрегата там произвел пуск ракеты «Циркон» по полигону Чижа, а атомного подводного крейсера ракеты «Синева» с полигона Капустин «Яр» расчет вооруженных сил Беларуси выполнил. Практически пуск баллистической ракеты «Искандер-М» к тренировке ядерных сил привлекали самолеты дальней авиации Ту-95МС, самолеты МиГ-31И, которые осуществили пуск кинжала. Об этом сообщает Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что все задачи тренировки решены в полном объеме. Власти отложили введение платы за VPN-трафик на мобильных сетях. По данным источников газеты «Коммерсант», на телеком-рынке решение не планируют принимать до осени. При этом сейчас нет документов, в котором были бы указаны сроки и подписаны подобные обязательства операторов. Ранее Минцифры прорабатывало введение дополнительной платы за международный трафик для пользователей мобильной связи, отмечает газета. Подросток погиб в тоннеле московского метро. Об этом сообщили в столичном главке МВД. Его тело обнаружили сотрудники метрополитена между станциями Сокольники и Красносельская. Погибший 17-летний юноша вместе с приятелем проникли в коллектор метро ночью через люк. Там подросток решил посмотреть на движение поезда. Открыв дверь в тоннель, был смертельно травмирован проходящим составом. Друг не смог его вытащить и ушел, не сообщив о случившемся. Завтра последний аномально жаркий день в Москве. К выходным воздух в столичном регионе прогреется максимум до плюс 23. По прогнозу синоптиков, в пятницу вечером в Москве ожидаются ливни, грозы и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В начале следующей недели в Москве прогнозируют полярное вторжение, наступит осенняя погода. В понедельник в столице пройдут кратковременные дожди, днем будет не выше 15 градусов тепла. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 17 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Казахстане не имеют отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Это сообщил Интерфаксу замминистра юстиции Казахстана о том, что суд Казахстана разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы в стране на почти $1.5 миллиарда, заявил ранее председатель правления «Нафтогаза». А что все это значит и будут ли у заявлений реальные последствия? Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. Меры начнут действовать с 22 мая. В ведомстве пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Как это отразится на российском рынке и насколько это сильный удар для Армении? Антимонопольная служба предложила сократить посредников в поставках рыбы. ФАС считает, что это поможет оптимизировать цепочку поставок и в итоге сдержать цены. А как ситуацию видят сами участники рынка? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Это сообщил Интерфаксу замминистра юстиции Казахстана Даниэль Ваисов. По его словам, суд Международного финансового центра «Астана» не является государственным органом и частью судебной системы Республики Казахстан. Он добавил, что «Газпром» имеет полное право обратиться с заявлением об отмене данного решения. О том, что суд в Казахстане разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активов стране на $1.4 миллиарда, заявил ранее председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» возник из-за уже недействующего контракта на транзит российского газа через Украину. А после начала спецоперации в Киеве заявили, что российская компания перестала оплачивать услуги по договору. «Нафтогаз» обратился в Международный арбитражный суд в Швейцарии. Год назад он обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 1.4 миллиарда 400 миллионов долларов задолженности, процентов и судебных расходов. После этого «Нафтогаз» начал добиваться исполнения решения в других странах. Но решение суда в Астане, скорее всего, не будет иметь никаких реальных последствий, продолжает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
17: «Нафтогаз» и обратился в подобный некий арбитражный орган в Казахстане, потому что это неофициальный орган судебной власти Казахстана, и что, мол, они не будут учитывать риск ухудшения отношений России и Казахстана по данному решению. Что, в общем-то, и вышло. Непонятная такая юрисдикция, которая не руководствуется законодательством непосредственно самого Казахстана, ориентируется исключительно на свои внутренние документы. Вот они и признали некую правоту европейского арбитража. Но для того, чтобы арестовать имущество «Газпрома» в Казахстане и передать право собственности на это имущество в Казахстане от «Газпрома» к «Нафтогазу», нужно, чтобы решение было утверждено именно судами самого Казахстана, то есть именно государственными структурами. А этого сейчас нет. Если бы вдруг казахские суды приняли такое решение и стали бы передавать право собственности, то, конечно, речь бы зашла о том, что арестовывался бы транзитный газ, который идет через Казахстан в Узбекистан. И вот это было бы очень негативно для российско-казахских отношений, потому что тогда, во-первых, «Газпром» остановил бы транзит, и это бы повлияло на весь регион, и тогда в ответ Россия бы, наверное, прекратила бы транзит казахской нефти, а там львиная доля казахской нефти экспортируется именно через Россию и по системе КТК, и просто по системе транснефти Казахстан бы в ответ прекратил поставку российской нефти в Китай транзитом через свою территорию. Конечно, это была бы проблема уже гораздо более масштабная, чем исключительно в газовой сфере. Поэтому это негатив и для России, и для Казахстана. Поэтому очень правильно, что Казахстан стал пояснять, в чем тут дело, что как государство он никакого отношения к подобным решениям не имеет, что это какая-то непонятная контора согласовала, одобрила некое решение европейского арбитража. Поэтому тут, может быть, и Казахстану надо провести некую проверку, кто так сильно подставляет, в общем-то, национальные интересы под удар.
13: Игорь Юшков. Сам «Газпром» не комментирует решение арбитражного суда в Астане по иску «Нафтогаза Украины». Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. Меры начнут действовать с 22 мая до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. В ведомстве пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Во многих случаях обнаружен калифорнийский трипс. Как это отразится на российском рынке и насколько это сильный удар для Армении, комментирует гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова.
18: Цветочный трипс – это самое распространенное заболевание в промышленных цветочных теплицах. Фактически ни один производитель его не может обойти в той или иной мере. Он есть во всех поставках цветов, во всем отечественном производстве. Вопрос только в их степени зараженности этим вредителем. Для России это запрет поставок армянских роз не будет являться критичным. У нас на самом деле и отечественные розы соответствуют среднему ценовому сегменту, поэтому никакого дефицита россияне не заметят. Для Армении это серьезный вопрос, потому что 5-6 лет назад основная часть теплиц под Розарии, которые начали активно строиться в Армении с помощью господдержки, их теплицы предназначены для поставок в Россию роз. С запретом экспорта для многих армянских производителей, вот если не крах, то существенная потеря и выручки, и, соответственно, прибыли и рентабельности. Поэтому я думаю, что армянское лобби цветочное хорошо развито, будет всячески способствовать тому, чтобы запрет был в скором времени снят. Иначе это грозит серьезными потерями для цветочной отрасли Армении.
13: Тамара Решетникова. Ситуацию вокруг Армении накануне обсудили на заседании специальной рабочей группы Совбеза России. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что Армения предприняла ряд действий однозначно недружественного характера. Он напомнил, что отношения Москвы и Еревана – это улица с двусторонним движением. Ереван, дав Владимиру Зеленскому трибуну саммита Европейского политического сообщества, поглумился над памятью армян, подчеркнул Шойгу. А замглавы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что стать членом Европейского союза и сохранить членство в Евразийском экономическом союзе Армения не может. Это все равно, как пытаться танцевать сразу на двух свадьбах. А в самой Армении запрет на поставки цветов восприняли как политический жест, говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству армянский политолог Степан Григорян.
19: руководству России не безразлично, кто выберет на этих выборах в Армении в национальное собрание, которое пройдут 7 июня. И один из механизмов воздействия – это сильная зависимость от рынка Евразийского союза. Есть механизмов напомнить, что, ребята, не забывайте, что вы от нас зависите. Последуют и другие решения до выборов, сельскохозяйственной продукции, какие-то ограничения, какие-то проверки. Не думаю, что такая большая торговля цветами, что это очень критично для армянского бизнеса, все равно подействует это на какую-то группу людей из бизнеса армянского, на их интересы. В чем смысл этого давления? Что сейчас выборы, и люди должны знать, что вот если вы выберете прозападный курс, то вот такие последствия будут. В этом бизнесе какое число людей, они будут думать, как им голосовать.
13: Степан Григорян напомнил, что в конце апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию отдельных партий минеральной воды из Армении Джермук. В ней обнаружено превышение химических веществ, сообщили в ведомстве. Антимонопольная служба предложила сократить посредников в поставках рыбы. ФАС считает, что это поможет оптимизировать цепочку поставок и в итоге сдержать цены, в частности, на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь. А, правда, сами участники рынка говорят, по факту речь о дистрибьюторах, переработчиках, перевозчиках, без которых рыба просто не попадет на прилавки. И даже если передать кому-то эти функции, на цену это не повлияет, уверяет председатель Рыбного союза Александр Панин.
20: Никаких посредников лишних давно нет. Никто не мешает ритейлу покупать рыбу напрямую у рыбака и выкладывать ее на свою полку. Но этого не происходит ровно потому, что, во-первых, ритейлу не нужна рыба объемами от контейнера и выше, от 20 тонн и выше. Ритейлу нужны ритмичные поставки по коробочке, расфасованные, желательно в пакетике по полкилограмма, по килограмму и так далее. Даже вот рыба не разделанная. Заниматься этим ни рыбаки, ни ритейл не хотят. Эту функцию берут на себя дистрибьюторы, трейдеры, которых ФАС и все остальные с легкой руки ФАС называют теми самыми посредниками, которые по факту являются производителями продукции, конвертируя ее из сегмента B2B в сегмент B2C. Дистрибьюторы покупают рыбу у рыбаков огромными количествами, по 100, по 200 тонн за раз лотом. Дальше привозят ее сюда с Дальнего Востока, с Северо-Запада, с других морей океанов по импорту, в центральные регионы, в места основного потребления, складируют ее, наполняют ассортимент, потому что, опять-таки, ритейл не интересует работать с каким-то одним рыбаком, который производит там 3, 5, пусть 6 даже видов рыбной продукции. Ритейл интересует широкий ассортимент, так же, как и потребителя. Далее дистрибьютор, привезя рыбу в место потребления, организовав хранение, отправляет эту продукцию небольшими лотами на переработку, на фасовку. Либо собственную фасовку, либо по аутсорсу. Это логистические расходы дополнительные. Дальше на фасовке добавляется стоимость упаковочных материалов, труда, который вкладывается в эту фасовку, упаковку и так далее. Дальше опять логистические расходы по доставке до федерального ритейла. В лучшем случае это РЦ, а зачастую это бывают и конкретные отдельные точки. Плюс отправка этой продукции в регионы. И вот только после этого эта продукция попадает на полку федерального ритейла. Ничего из этой истории убрать не получится, не поможет этому никакая ни биржа, ни какие-то иные механизмы и так далее. Если только там ритейл не возьмет на себя функцию фасовки рыбной продукции для того, чтобы дальше выкладывать на свою полку. Либо рыбаки эту функцию возьмут на себя, но с точки зрения ценообразования для потребителя это не изменит вообще ничего. Потому что все те же самые функции кто-то должен будет выполнять, и это все не стоит ноль.
13: Александр Панин, председатель Рыбного союза. В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на минтай в России за год выросли больше, чем на треть. Это самая высокая динамика среди основных промысловых видов рыбы. В антимонопольной службе считают, что цепочка посредников между рыбоводческими и торговыми сетями вносит наибольший вклад в рост стоимости рыбы. Из-за этой наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза, полагают ФАС.
21: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
22: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
4: Слова, проверенные делом.
5: Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на жизнь чьей-то другой жизнью. Не попадайте в ловушку догмы, которая говорит жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное вторично. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
4: Слова, проверенные делом. На Business FM.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
4: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
24: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Федеральная налоговая служба начала замораживать патенты и товарные знаки из-за долгов компании, пишут «Известия», отмечая, что это обеспечительные меры, применяемые службой по результатам проверок, если ФНС считает, что компания может вывести активы, после чего будет трудно взыскать долг. Фирма при этом не лишается имущества, но теряет право продать, заложить или переоформить его без согласия инспекции. По оценкам, особенно заметными такие меры могут стать для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов. В этих сферах основная стоимость сосредоточена не в здании, или оборудование, а в интеллектуальной собственности. Реконструкцию очистных сооружений Нижнего Новгорода оценили почти в 20 миллиардов рублей, сообщил объединенный коммунальный оператор. Такова цена контракта, который был заключен 15 мая с компанией «Союздонстрой», выигравшим госзакупку. Новый генподрядчик обязался завершить строительно-монтажные работы в конце 2029 года. В ОКО добавили, что в дальнейшем стоимость работы будет скорректирована по итогам заключения госэкспертизы, которая проверит достоверность сметной документации. Если цена реконструкции очистных сооружений Нижнего Новгорода в результате экспертной оценки изменится, то условия договора с «Союздомстроем» уточнят по дополнительному соглашению. В Нижнем Новгороде стартовал прием заявок от перевозчиков на обслуживание ночных автобусных маршрутов, которые будут работать с 1 июня по 30 сентября, сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации ВКонтакте». Речь идет о маршрутах номер 150, микрорайон Верхняя Пещура, автовокзал Щербинки, 160, микрорайон Комсомольский, станция метро Парк Культуры, номер 180, ЗКПД-4, микрорайон Цветы и номер 190, ЖК «Торпеда», катер «Герой». Напомню, ночные автобусы будут курсировать с 10 вечера до 2 часов ночи, связывая популярные места отдыха горожан и центральные районы города. Маршрутную сеть планируют синхронизировать с прибытием поезда Москва-Нижний Новгород и окончанием крупных культурных мероприятий, чтобы улучшить транспортную доступность в вечернее и ночное время. S7 запретили навязывать авиастраховку. Платную услугу прятали в галочку при стандартной покупке билета. На невнимательности покупателей компании-страховщики зарабатывали минимум 500 000 000 в год. Поводом стала жалоба Центробанка. При оформлении билета пассажир одной кнопкой одновременно соглашался и с правилами перелета, и с покупкой страховки. Полис автоматически входил в стоимость заказа, а итоговая цена становилась выше. Многие этого даже не замечали. Сама страховка обычно стоит до 1000 рублей. Туда входит задержка рейса, потеря багажа, болезни, прочие риски. По оценкам экспертов, такие полисы оформляли от 10 до 30% пассажиров. При потоке около 15 миллионов человек в год это приносило 100 000 000 рублей дополнительного дохода. Если схему не уберут, компании грозит административное дело и многомиллионный штраф. Роспотребнадзор вынес предостережение. Нижегородский музей Горького намерен установить в здании на улице Минина 26 инсталляцию «Усадьба Бурмистровых». Муниципальное учреждение проводит соответствующую закупку с начальной ценой 4,3 миллиона рублей. Инсталляция по условиям закупки должна там появиться до 30 ноября. Она призвана воссоздать утраченные элементы усадебного комплекса, масштабные оранжереи, сад, а также представить историю династии и повседневный быт нижегородского купечества конца 19-го, начала 20 века. Инсталляция должна включать макет с подсветкой, тач-экран и широкоформатную проекцию на стену. В составе макета будет главный дом, оранжерейный комплекс, дом садовника и столовая для прислуги, служебный корпус, а также элементы садово-парковой архитектуры, беседки, гроты, фонтан, мостики и искусственный ручей. Британцам сообщили о смерти короля Карла III. Похоронила монарха раньше времени одна из радиостанций, после чего прекратила вещание на 15 минут. Вернувшись в эфир, ведущие извинились, а виновником ошибки назвали компьютер. На станции есть заранее записанная программа на случай смерти монарха, и компьютер почему-то выдал ее в эфир. Напомню, Карл III вступил на британский трон в сентябре 22 года после смерти королевы Елизаветы II. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 15 градусов. Завтра утром плюс 22, а днем малооблачно и плюс 28.
2: Валюта.
6: На 21 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 42 копейки. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
24: Горьковский автозавод внедрил комплексную IT-систему управления жизненным циклом продукции, которая позволила повысить загрузку оборудования на 15% и сократить ежегодные издержки на 110 миллионов рублей. О результатах цифровизации предприятия сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко по итогам визита на ГАЗ. На заводе развернули первую в отрасли платформу, охватывающую все этапы от проектирования до постпродажного обслуживания. Решение разработано в рамках особо значимого проекта с привлечением грантового финансирования, ориентировано на импортозамещение. Система позволяет централизованно управлять производственными процессами, фиксировать отклонения от технологических норм и оптимизировать загрузку оборудования. По оценке власти, архитектура решения позволяет масштабировать его на другие предприятия автопрома. А КАМАЗ начал массовое увольнение после рекордного убытка в 43 миллиарда рублей. По данным СМИ, в апреле работы лишились около 500 сотрудников, а в мае еще 1500. Часть работников также переводят на четырехдневку, сокращают им зарплаты и отправляют в неоплачиваемые отпуска, пишут СМИ. Продажи грузовиков КАМАЗ, по данным Автостата, упали на 16%, а весь российский рынок грузовиков просел почти вдвое. Нижегородский полимерный завод присоединился к федеральному проекту «Производительность труда», став 320-м участником программы в регионе. Предприятие, специализирующееся на выпуске полимерных пленок и пакетов, начнет оптимизацию производственных процессов при поддержке экспертов регионального центра компетенции. Как сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, работа на площадке продлится полгода. За это время специалисты совместно с командой завода проведут аудит, определят пилотный поток для оптимизации и внедрят решения по повышению эффективности. Параллельно на предприятии организуют обучение персонала основам бережливого производства. Федеральный проект «Производительность труда» помогает предприятиям разных отраслей повышать эффективность работы и оптимизировать производственные процессы. Сегодня в проекте участвуют уже 19 нижегородских производителей изделий из пластика, и ряд компаний этой сферы завершил полный цикл внедрения бережливых технологий. На некоторых производительность труда выросла более чем на 30%, отметил министр промышленности региона Максим Черкасов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы, но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
7: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором, предположительно, турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит:
8: ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
7: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель onlinetour.ru Андрей Бородин.
9: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции, хотя Турция далеко. Турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
7: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
11: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то на двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
7: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Британские ученые доказали. Фильмы ужасов способствуют снижению веса, выяснили британские ученые. Существует даже список из 10 самых полезных для здоровья фильмов. Среди лидеров – «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, который поможет избавиться от 158 калорий за сеанс, и «Челюсти» Стивена Спилберга – 161 сожженная калория. А больше всего калорий можно потерять при просмотре «Сияния» Стэнли Кубрика – порядка 180. Ученые акцентируют, при просмотре такого здорового фильма важно, не отрываясь, смотреть на экран, не зажмуриваясь и не отворачиваясь в самые страшные моменты. Под воздействием соответствующих эмоций в организме запускаются химические процессы, которые ускоряют метаболизм. Главное – не заедать ужас попкорном.
2: Британские ученые доказали.
1: Ну и молодцы.
2: Курс истории. Или история курса.
0: Изначально в Канаде в качестве денежной единицы использовались завезенные колонистами французские монеты или реалы, выпускавшиеся для испанских колоний. В 1841 году главной денежной единицей стал канадский фунт, равный 4 долларам США. В 1858 объявили о переходе на канадский доллар, хотя еще более 10 лет в разных районах ходили свои деньги. До 1933 года в стране применялся золотой стандарт. Потом котировки фиксировались относительно доллара США. После ввели плавающий курс, потом снова привязали к американским деньгам. Окончательно вернулись к плавающему курсу в 70-е годы. Курс канадского доллара зависит от экономики США и мировых тенденций роста стоимости денежных единиц. Но колебания курса незначительны. В основном вокруг отметки 75 канадских центов за американский доллар.
2: Курс истории или история курса на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Chump change.
0: Термин возник в США в середине 60-х и был особенно популярен среди афроамериканского населения. Change переводится с английского как «мелочь», «сдача». А словом «чамп» называли наивного человека, который легко поддается на манипуляции. Благодаря созвучности двух этих слов и возникло выражение «чамп change». Так называют смешную, незначительную сумму денег, которую может посчитать достаточной лишь глупец. Например, зарплату сотрудника придорожной забегаловки где-нибудь в Оклахоме вполне можно назвать chump change.
2: Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. На станции Унеча в Брянской области под атаку беспилотников попал маневровый тепловоз. Погибли 4 человека. Об этом сообщили в РЖД. Ранее в РИО губернатор региона Егор Ковальчук сообщил об атаке дронов на поселок Белая Березка Трубчевского района и одном раненом там мирном жителе. Минфин планирует разместить номинированные в юанях ОФЗ на 10 лет. Об этом сообщили в ведомстве. Сбор книги заявок и техническое размещение пройдут на Мосбирже. Номинальная стоимость облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом определена в 10 тысяч юаней. Купонный период облигации составит 182 дня. Техническое размещение пройдет 3 июля. Инвесторы смогут купить эти облигации как в юанях, так и в рублях. Иноагента Владимира Нилова внесли в перечень террористов и экстремистов. Осенью 2023 года суд в Москве заочно приговорил его к 8 годам колонии за распространение фейков о российской армии. Нилов сейчас находится в международном розыске, он проживает за пределами России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Пермский край первым в стране вводит запрет на хранение и распространение вейпов. Он начнет действовать.

0: действовать с осени этого года. А почему власти региона решили пойти на этот шаг и что грозит нарушителям? Федеральная налоговая служба замораживает патенты, торговые знаки и прочую интеллектуальную собственность компаний, пока не будут погашены долги. О такой участившейся практике заявляют юристы. Как это может повлиять на бизнес? В продажу уходит одна из самых ожидаемых книжных новинок года. Роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Книга, которая только притворяется детективом, на самом деле о поиске души и об искусственном интеллекте. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Пермский край первым в стране вводит запрет на хранение и распространение вейпов. Соответствующий закон был принят в двух чтениях, говорится на сайте губернатора и краевого правительства. А председатель Пермского заксобрания Валерий Сухих подчеркнул, что наличие вейпов на складах или в точках сбыта остается в серой зоне, так как ранее в регионе запретили розничную продажу вейпов. Запрет на хранение и распространение никотинсодержащей продукции и устройств для его потребления начнет действовать с осени этого года. И это не только вейпы, но и устройства для нагревания табака, то есть АЭКС и одноразовые электронные сигареты. Рассказывает корреспондент «Российской газеты» из Перми Константин Бахарев.
1: Закон сегодня был принят в двух чтениях. Если его подпишет губернатор, то он вступит в силу. Мы же не на острове живем. Пермский край находится в большой стране. У нас кругом границы севера, Коми республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. И возможно, что-то кто-то придумает, кто-то не придумает. Но, скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Когда все это началось 2 года назад. Такие обсуждения шли, что это плохо, нехорошо. А сейчас уже привыкли, видимо, пользователи уже к этому приспособились. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин, содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть, причины заболевания. Вот такой статистики нигде нет. Просто такое решение принято. Но на чем это основано, так и остается борьба за здоровье нации. Их можно курить, а купить их будет негде уже. Найдут где-нибудь в киоске, лежит, допустим, коробка с вейпами, владельцы оштрафуют.
2: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
1: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
0: Корреспондент «Российской газеты» из Перми Константин Бахарев. За нарушение запрета на хранение и распространение вейпов в Пермском крае будут предусмотрены штрафы от 15 до 100 тысяч рублей. Федеральная налоговая служба замораживает патенты, торговые знаки и прочую интеллектуальную собственность компаний, пока не будут погашены долги. О такой участившейся практике заявляют юристы. Меры принимаются в связи с задолженностями, пишет «Известия» со ссылкой на письмо ФНС. В список таких обеспечительных мер входит не только заморозка патентов и товарных знаков, но и баз данных и прав требования к контрагентам. О том, как это может повлиять на бизнес, рассуждает гендиректор компании «Закурион» Алексей Раевский.
3: Работу это вообще не усложнит, потому что в такой ситуации предприятие, оказавшись, ему никто, в общем-то, не мешает работать. Заморозка будет обозначать только то, что они не смогут продать, каким-то образом передать или осуществить какое-то другое отчуждение вот этих объектов интеллектуальной собственности другим лицам. Предполагается, что, например, они создали какую-то новую компанию, на старые у них долги висят, создали какую-то новую компанию, на нее перевели интеллектуальную собственность, патенты, товары, знаки и так далее, дальше работают. Чтобы такого не случилось, эта мера и была предложена. Добросовестным предпринимателям, налогоплательщикам это ни в коей мере не повредит, потому что даже если образовалась какая-то задолженность по налогам, и никто не мешает дальше работать и использовать эту интеллектуальную собственность, никто не будет ей предъявлять, например, что она использует, допустим, товарный знак или какое-то техническое решение, защищенное патентом, незаконно. То, что ей принадлежит этот товарный знак и патент или что-то еще, никем не будет оспариваться, просто эта организация не сможет осуществить отчуждение этих активов.
0: Алексей Раевский, гендиректор компании «Закурион». ФНС прибегает к этим мерам, когда считает, что компания может вывести активы, взыскать долг с нее не получится. О том, как это работает на практике, говорит партнер компании «Таксадвайзер» Дмитрий Костальгин.
4: Это ноу-хау от законодателя, который, не сильно анонсируя, в прошлом году сделал поправки, которые позволяют обеспечительные меры накладывать на любые виды имущества с точки зрения Гражданского кодекса, в том числе на объекты интеллектуальной собственности и имущественные права, товарные знаки и, например, права на патенты, на программное обеспечение. Теперь просто этим правом налогоорганы решили активно пользоваться. Минусы в том, что, безусловно, сама по себе блокировка не очень приятна. Налогоорган оправдывает это тем, что это сделано для того, чтобы бизнес никуда не убежал после доначислений. Мы понимаем, что есть внутренняя презумпция, что бизнес заведомо недобросовестен, будет убегать. Поэтому на всякий случай давайте заблокируем часть активов. С другой стороны, это можно рассматривать как плюс, потому что ранее, например, при получении обеспечительных мер, суды, наличие дебиторской задолженности на балансе часто игнорировали, не признавая это самостоятельным активом. Теперь можно с этими поправками ссылаться, что активы такие есть. Другой вопрос, опять же, насколько это эффективно. Если ситуация такая, что компания ни при каких не заплатит такую недоимку, ну то есть фактически она банкрот, блокировка таких активов имеет смысл. Правда, здесь еще нужно отметить, что эти активы могут быть уже заложены другим кредитором, например, банком. Поэтому налоговый орган, может быть, и наложит обеспечительные меры, но станет в очередь. Следующий нюанс, что очевидно такая тактика налоговых органов, она показывает, что они не настроены предоставлять отсрочки и рассрочки. И по вот этим косвенным признакам политика, что мы не хотим убивать бизнес, хотим, чтобы он все-таки работал, даже если он существенно что-то нарушил, остается где-то в прошлом.
0: Дмитрий Костальгин, партнер компании «Таксадвайзер». По мнению юристов, особенно чувствительными меры по заморозке товарных знаков, патентов и баз данных станут для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов. То есть у любого бизнеса, где основная стоимость сосредоточена не в зданиях или оборудовании, а в интеллектуальной собственности. Есть ли шанс металл расплавить жаром чувств? В продажу выходит одна из самых ожидаемых книжных новинок года — роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Книга, которая только притворяется детективом, на самом деле о поиске души и об искусственном интеллекте. Возрастное ограничение 16+. Мы поговорили с самим Евгением Водолазкиным и спросили мнение литературных критиков. Александра Сидорова продолжит.
5: «Последнее дело майора Чистова» соблюдает жанровые рамки. Есть преступление, убит ученый, занимавшийся исследованиями в области искусственного интеллекта. Есть расследование, которое ведет майор Чистов, следователь-философ, необычный в своей обычности, как говорит о нем Водолазкин. Если вначале он ищет преступников, то ближе к финалу – человеческую душу. Есть подозреваемые, мотивы, развязка. Все описывает лейтенант Ведерник. Такой современный доктор Ватсон. С той лишь разницей, что дело происходит не в Лондоне, а в Петербурге. У убитого и его супруги был питомец, робот с лицом-дисплеем, которого зовут Иван Иванович. Майор Чистов на протяжении всего романа выясняет возможность машины стать человеком. Сам Евгений Водолазкин много разговаривал со звездами в области изучения искусственного интеллекта и нейрофизиологии. Водолазкин разделяет их более чем осторожное отношение к ИИ.
6: Здесь очень опасная игра. Не говоря уже о том, что непонятно, когда можно выдернуть из розетки штепсель, который питает энергией робота, и когда робот делает так, что ничего не вытянешь, ничего не остановишь. А еще в романе говорится о том, что раньше, чтобы приблизить к человеку робота, в него закачивали знания, допустим, всю британскую или российскую энциклопедию. Они пришли к мысли, те, кто работал с роботом, что в него надо закачивать то, что мы называем несобытиями. Стук первого дождя по крыше, плач ребенка на соседней даче, массу других вещей. Но даже эти попытки, они не привели к успеху.
7: Если говорить цитатой из книги, есть ли шанс металл расплавить жаром чувств?
6: Вы знаете, оказалось, что он не плавится. Человек — это творение Божье. Человек может создавать человека только из людского материала, вот так, как мы поколение за поколением продолжаем жить. Создать из металла душу невозможно. Это то, что человека навсегда и радикально отличает от машины.
5: На протяжении без малого 400 страниц мы пытаемся разобраться в возможных мотивах всех героев книги. Помимо вопроса души, в последнем деле майора Чистова много размышлений о жизни и смерти, о смысле жизни, о детстве. Есть путешествия во времени и пространстве. Литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина от последнего дела майора Чистова ждала большего. Хотя ранее включала этот роман в свой список самых ожидаемых книг года.
7: Писать об искусственном интеллекте, не занимаясь им, довольно самонадеянно. Литература не успевает за развитием технологий. Искусственный интеллект — это тема прогрессивная, все очень динамичная, и мысли писательские здесь не новы. Мысли о поиске души и философия души тоже известна и пройдена Евгением Водолазкиным. Я слышала фрагменты, которые Евгений Водолазкин озвучивал на литературных тех или иных встречах. Было много ироничных фрагментов о писательстве, о писательском мастерстве, о критиках. Я уж не знаю, саморедактура или редактура тому причины, но этих фрагментов я в тексте романа не обнаружила. Я бы сказала, что молодой читатель ничего нового для себя не почерпнет. Впрочем, не исключаю, что постоянная аудитория Евгения Водолазкина будет следовать за его рассуждениями и продолжит вот этот философский спор о том, что такое время, что такое память, что такое душа.
5: Составить свое мнение о новом романе Евгения Водолазкина может любой желающий. Последнее дело майора Чистова уже доступно на сервисе Яндекс.Книги и в книжных магазинах. Цена новинки на полках в районе 1300 рублей. Александра Сидорова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
8: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама.
9: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
10: Студент Вячеслав Островский, здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
10: ЦИАН отчитался о трехкратном росте чистой прибыли за первый квартал. Показатель вырос на 363% год к году и достиг 1 миллиарда рублей. Выручка компании увеличилась почти на 18% и составила около 4 миллиардов рублей. При этом львиная доля выручки пришлась на три статьи доходов. Объявление, лидогенерация на сайте и реклама в медиа. Операционная чистая прибыль Т-технологий за первый квартал выросла на 40% год к году и составила более 46,5 миллиарда рублей. За весь 2026 год ожидается рост этого показателя минимум на 20%, а также рост совокупных дивидендов на акцию. За первый квартал совет директоров рекомендовал выплатить 4 рубля 60 копеек на акцию, больше, чем в прошлом квартале. Между тем, количество активных клиентов экосистемы продолжает расти и превысило 34 миллиона человек, а общее количество клиентов Т-технологий достигло 55 миллионов.
8: IPO.
10: SpaceX подала заявку на IPO, которая может стать рекордным по объему и сделать ее основателя Илона Маска первым в мире триллионером. Как говорится в документах, направленных компанией комиссии по ценным бумагам и биржам США, SpaceX планирует разместить акции на бирже NASDAQ в июне. Компания пока не раскрывает ожидаемую оценку, а также планируемую цену размещения бумаг. По информации The Wall Street Journal, она рассчитывает на оценку в $1.5 триллиона и более. Согласно данным Bloomberg, объем IPO SpaceX может достигнуть 75 миллиардов долларов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве. Министерство торговли США ввело компенсационную пошлину на палладий из России в 109%. В разрешении упомянуты российские аффинажные предприятия, Приокский завод цветных металлов и акционерное общество «Уральские инновационные технологии». Ранее в апреле США ввели еще и антидемпинговую пошлину на российский палладий в 132%. Введение пошлин будет ретроспективным, то есть затронуты действующие сделки трейдеров. В основном палладий используется как автомобильный катализатор для очистки выхлопных газов. О том, как работают американские пошлины против российского палладия и есть ли выход у наших предприятий на другие рынки, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
11: Работает это очень неприятным образом. Антидемпинговую пошлину рассчитывают, сравнивая с так называемой fair value, ценой поставок американского производителя. Логика в том, что если кто-то производит дешевле американцев, значит он демпингует. Второй момент – это компенсационная пошлина. Это артефакт, выдуманный и европейцами, и американцами, который говорит, что если компания имеет низкий уровень себестоимости, то это продиктовано факторами государственной поддержки. Соответственно, они берут производственную модель компании, подставляют в нее цены на электроэнергию, на газ, на оплату труда работников, подставляют американские цены, видят, что при таких ценах себестоимость была бы в разы выше, и называют все это компенсационной пошлиной, называют это тем, что государство оказывает поддержку своим производителям, за счет чего они получают более низкий уровень себестоимости. По факту суд ВТО признал, что эта практика неправомочна, ее заиграли юридически, продолжают использовать там, где это удобно. Получается, что по рынку палладия сейчас применили тот же самый механизм. Что касается поставок, суммарно пошлина будет порядка 242%. Действительно, это обесмысливает любые контакты прямые с американцами. Пошлина введена ретроспективно с 22 июля 2025 года. Пострадают еще и трейдеры, которые поставляли российский металл в США. Их заставят доплатить. Это должно, по идее, полностью отбить интерес у поставщиков работать с российским бизнесом по палладию. Плохо ли это для нас? Это нехорошо, потому что конкретно те заводы, которые указаны, приоксизавод Уральской инновационной технологии, это предприятия аффинажные, только дочищают металл, который поставляют компании. Для них запрет поставок в США, и это просто означает, что металл с российским аффинажем не имеет права поставляться на рынок США. Палладий можно реализовывать на азиатских рынках, в Китае, в Японии, на Ближнем Востоке. Понимая, как работают наши восточные коллеги, они, конечно, обязательно будут требовать скидку за то, что они, дескать, берут металл российской очистки.
0: Максим Худалов, независимый промышленный эксперт. По данным Минторга США, российский импорт палладия в Соединенные Штаты в 2022 году оценивался на уровне в 1 300 000 000 долларов, в 2023 чуть более миллиарда, в 2024 он уже менее 900 миллионов долларов, то есть импорт неуклонно снижался все последние годы. А крупнейшим мировым производителем палладия с долей на рынке около 40% является Норникель. По итогам прошлого года производство металла в Северной Америки сократилось на 20% из-за резкого снижения добычи на руднике Stillwater. Средняя цена палладия в прошлом году выросла на 17%, несмотря на сокращение выпуска автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и распространение электромобилей.
8: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Приветствую, Алексей.
12: Добрый вечер.
0: Не будем оттягивать, давай сразу о самом важном и интересном, что многих беспокоит, я имею в виду. Про рубль поговорим, что с ним происходит.
12: Ну, здесь все пока по классике, и наблюдали мы хороший, сильный, долгий достаточно рост рубля, продолжительный рост рубля, потом небольшая техническая коррекция, но она техническая именно, учитывая, что предпосылок для падения не было, и как раз после одного дня коррекции, снижения, которое мы наблюдали накануне, все-таки сегодня в большей степени наблюдается консолидация, и каких-то сильных колебаний мы не видим. Так что из этого делаем вывод, что это пока техническая коррекция. Китайская валюта 10 рублей 45 копеек, доллар в районе 71, даже чуть где-то ниже, допустим, на международном валютном рынке доллар США чуть ниже 71 рубля торгуется на, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США чуть выше 71 рубля, в районе 71 рубля 40 копеек. Ну и что на международном валютном рынке, что и на рынке контрактов, сегодня все-таки тоже затишье. Но затишье может быть перед бурей, учитывая, что приближается все-таки начало июня, в начале июня обычно это третий рабочий день месяца. Министерство финансов должно озвучить и предоставить рынку информацию относительно будущих объемов интервенций, как говорят на рынке, но будущих объемов, которые будут фигурировать в рамках бюджетного правила. Скорее всего, будет это покупка валюты. И вот рынок задается вопросом, не увеличит ли резко в 2, может, и в 3 раза Министерство финансов объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Вот если это произойдет, тогда, конечно, на рубль это может оказать определенное давление. Но, тем не менее, пока еще впереди единый день уплаты налогов, 28 число каждого месяца, соответственно, 28 мая, уже на следующей неделе. Посмотрим, может, после 28-го рубль немножко ослаблен, но пока это такой сезонный фактор, назовем его, от месяца к месяцу повторяется, и обычно в этот период, перед единым днем уплаты налогов, рубль чувствует себя достаточно комфортно, то, что мы сейчас и наблюдаем. На российский рынок акций отыграл часть потерь, но пока подрастает на 0,8%. Особых идей по-прежнему нету. В отдельных бумагах, может, они и формируются, но, как мы видим, ненадолго. Таким образом, остаемся в коридоре 2600-2700 пунктов по индексу Московской биржи. Ну, а цены на нефть вернулись к росту. Смесь Brent торгуется чуть выше 107,5 долларов.
8: Капитал на бизнес FM.
13: Реклама.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
13: Валюты. Валюты. Кина, валюта Папуа-Новой Гвинеи, была введена в обращение в 1975 году, после обретения страной независимости от Австралии. В период колонизации в стране были в ходу и австралийские доллары, и британские фунты, и немецкие марки. Кина, в переводе с одного из местных наречий, означает «плата за еду», в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. «Между делом» с Кирой Альтман.
16: Почему ты не любишь Сочи? Об этом я спрашиваю «Между делом» автора цифрового медиа-контента, предпринимателя Ирену Понарошку. Мы обсуждаем горы и море, ее любовь к Красной Поляне, и тут выясняется.
17: Я не люблю Сочи, я люблю именно горы Красной Поляны. При том, что я каждый год туда летаю, но за все это время в Адлере и в Сочи я была 3 раза за 10 лет. Ну, во-первых, пробки, это просто неудобно, некомфортно. А, во-вторых, так как я эстет и визуал, а Красная Поляна и все, что там понастроили сейчас, оно все такое все-таки новенькое, оно более цельное какое-то, а тут такое лоскутное одеяло вот этого совка, нулевых. Я не соскучилась по этому. Я отдыхала в Сочи в детстве и до сих пор поэтому не очень соскучилась.
16: В Сочи летом было иначе?
17: Да, но тогда это было прям правда красиво, правда торжественно. То есть мы отдыхали тоже там в каком-то санатории РЖД. Лифт к морю, статуи, когда ты идешь по парку, в столовая с коврами, красными дорожками, как поезда. А сейчас все то же самое, пластиковые рамы, все то же самое, куча рекламы, все то же самое, и стриптиз-бары, кальянные, прилипчивые таксисты. Это, кстати, город удивительных таксистов неприятных. Пускай обижаются, я и так на них жалуюсь все время службы поддержки, потому что только там у меня была ситуация, когда я вызвала такси, села в машину, и таксист сказал: за 3 не поеду, за 5 поеду. Да, это совершенно другой мир, и просто высадил меня из машины, и все.
16: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
13: Между делом на Бизнес ФМ.
15: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Наизусть. Оскар Уайлд. Всегда прощайте своих врагов. Ничто не взбесит их сильнее. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: 17:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин по итогам совместной проверки ядерных сил, проведенной Россией и Белоруссией. Она прошла сегодня. В том числе были проведены практические пуски ракет «Ярс», «Циркон» и «Синева». Все цели проверки достигнуты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение США направить авианосную группу в Карибское море игрой мускулов, которая только ухудшит положение жителей Кубы. Он подчеркнул, что блокада острова со стороны Соединенных Штатов носит беспрецедентный характер и несет катастрофические последствия для простых кубинцев. В среду США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель – оправдать военную агрессию против острова. В Кремле определились с будущим бывшего губернатора Белгородской области. Об этом сообщают источники РБК. По их словам, назначение Вячеслава Гладкова послом в Абхазию состоится в ближайшее время. Официальной информации по этому поводу пока не поступало. Участникам Петербургского международного экономического форума впервые с пандемией не потребуется сдавать ПЦР-тест для доступа на площадку экспо-форума. Об этом сообщает Росконгресс. При этом для участия в пленарном заседании форума участникам, представителям СМИ и персоналу необходимо пройти ПЦР-тестирование на COVID-19, грипп А, Б и ОРВИ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины, заявил замминистр юстиции Ваисов. А «Газпром» имеет право обратиться с заявлением об отмене данного решения. Что это за суд, который разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы почти на 1,5 миллиарда долларов, и какие будут последствия у этого решения? Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветов из Армении, как заявлено до окончания инспекции тепличных хозяйств. Ведомстве пояснили, что решение принято после 132 случаев нарушений. В частности, был обнаружен калифорнийский трипс. Как это отразится на российском рынке? Почему эта мера принимается только сейчас? И на питерском заводе холдинга АГР в Шушарах началось производство премиального внедорожника STO MX. Это первая модель нового бренда STO. Фактически это прилицованный Cherry Exit. Причем стоить собранный в России внедорожник будет еще больше, чем привезенный китаец, от 3 миллионов рублей. Что не так с ценообразованием. А в России подробности на Business FM. Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины, сообщил Интерфаксу замминистра юстиции Казахстана Даниэль Ваисов. По его словам, суд Международного финансового центра Астана не является государственным органом и частью судебной системы Республики Казахстан. Он добавил, что «Газпром» имеет полное право обратиться с заявлением об отмене данного решения. О том, что суд в Казахстане разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы в стране на 1,4 миллиарда долларов, заявил ранее председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» возник из-за уже недействующего контракта на транзит российского газа через Украину. После начала спецоперации в Киеве заявили, что российская компания перестала оплачивать услуги по договору. «Нафтогаз» обратился в Международный арбитражный суд в Швейцарии. Год назад он обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 1,4 миллиарда долларов задолженности, процентов и судебных расходов. После этого «Нафтогаз» начал добиваться исполнения решения в других странах. Но решение суда в Астане, скорее всего, не будет иметь никаких реальных последствий, продолжает идущий эксперт от финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
20: «Нафтогаз» и обратился в подобный некий арбитражный орган в Казахстане, потому что это неофициальный орган судебной власти Казахстана, и что, мол, они не будут учитывать риск ухудшения отношений России и Казахстана по данному решению. Что, в общем-то, и вышло. Непонятная такая юрисдикция, которая не руководствуется законодательством непосредственно самого Казахстана, ориентируется исключительно на свои внутренние документы. Вот они и признали некую правоту европейского арбитража. Но для того, чтобы арестовать имущество «Газпрома» в Казахстане и передать право собственности на это имущество в Казахстане от «Газпрома» к «Нафтогазу», нужно, чтобы решение было утверждено именно судами самого Казахстана, то есть именно государственными структурами. А этого сейчас нет. Если бы вдруг казахские суды приняли такое решение и стали бы передавать право собственности, то, конечно, речь бы зашла о том, что арестовывался бы транзитный газ, который идет через Казахстан в Узбекистан. И вот это было бы очень негативно для российско-казахских отношений. отношений, потому что тогда, во-первых, «Газпром» остановил бы транзит, и это бы повлияло на весь регион, и тогда в ответ Россия бы, наверное, прекратила бы транзит казахской нефти, а там львиная доля казахской нефти экспортируется именно через Россию и по системе КТК, и просто по системе транснефти Казахстан бы в ответ прекратил поставку российской нефти в Китай транзитом через свою территорию. Конечно, это была бы проблема уже гораздо более масштабная, чем исключительно в газовой сфере. Поэтому это негатив и для России, и для Казахстана. Поэтому очень правильно, что Казахстан стал пояснять, в чем тут дело, что как государство он никакого отношения к подобным решениям не имеет, что это какая-то непонятная контора согласовала, одобрила некое решение европейского арбитража. Поэтому тут, может быть, и Казахстану надо провести некую проверку, кто так сильно подставляет, в общем-то, национальные интересы под удар.
19: Игорь Ушков, Фонд национальной энергобезопасности. Сам «Газпром» не комментирует решение арбитражного суда в Астане по иску «Нафтогаза Украины». Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. Меры начнут действовать с 22 мая, то есть с завтрашнего дня, до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. В ведомстве пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. При ввозе 96 миллионов тонн цветочной продукции из Армении было обнаружено 132 случая нарушений. Это 77% от общего числа выявлений нарушений за весь прошлый год. Во многих случаях обнаружен калифорнийский трипс. Как это традиция на российском рынке? И насколько это сильный удар для Армении, комментирует гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова.
2: Цветочный трипс – это самое распространенное заболевание в промышленных цветочных теплицах. Фактически ни один производитель его не может обойти в той или иной мере. Он есть во всех поставках цветов, во всем отечественном производстве. Вопрос только в их степени зараженности этим вредителем. Для России этот запрет поставок армянских роз не будет являться критичным. У нас на самом деле и отечественные розы соответствуют среднему ценовому сегменту, поэтому никакого дефицита россияне не заметят. Для Армении это серьезный вопрос, потому что 5-6 лет назад основная часть теплиц под Розарии, которые начали активно строиться в Армении с помощью господдержки, их теплицы предназначены для поставок в Россию роз. С запретом экспорта для многих армянских производителей, вот если не крах, то существенная потеря и выручки, и, соответственно, прибыли и рентабельности. Поэтому я думаю, что армянское лобби цветочное хорошо развито, будет всячески способствовать тому, чтобы запрет был в скором времени снят. Иначе это грозит серьезными потерями для цветочной отрасли Армении.
19: Тамара Решетникова, гендиректор компании «Технологии роста». Ситуацию вокруг Армении накануне обсудили на заседании специальной рабочей группы Совбеза России. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что Армения предприняла ряд действий однозначно недружественного характера. Он напомнил, что отношения Москвы и Еревана – это улица с двусторонним движением. Ереван, дав Зеленскому трибуну саммита Европейского политического сообщества, поглумился над памятью армян, подчеркнул Шойгу. А замглавы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что стать членом Европейского союза и сохранить членство в Евразийском экономическом союзе Армения не сможет. Это все равно, как пытаться танцевать сразу на двух свадьбах. В самой Армении запрет на поставки цветов восприняли как политический жест, говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству армянский политолог Степан Григорян.
21: Руководству России не безразлично, кто выберет на этих выборах в Армении в национальное собрание, которое пройдут 7 июня. И один из механизмов воздействия – это сильная зависимость от рынка Евразийского союза. Есть механизм напомнить, что, ребята, не забывайте, что вы от нас зависите. Последуют и другие решения до выборов, сельскохозяйственной продукции, какие-то ограничения, какие-то проверки. Не думаю, что такая большая торговля цветами, что это очень критично для армянского бизнеса, все равно подействует это на какую-то группу людей из бизнеса армянского, на их интересы. В чем смысл этого давления? Что сейчас выборы, и люди должны знать, что вот если вы выберете прозападный курс, то вот такие последствия будут. В этом бизнесе какое число людей, они будут думать, как им голосовать.
19: Степан Григорян, армянский политолог, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что Россия поставляет в Армению природный газ, муку, зерно, удобрения, бензин по ценам в 3 раза ниже рыночных. А доля России в общем товарообороте Армении составляет 36%. Является ли весовым аргументом такие торговые отношения между странами, рассуждает эксперт Российского Совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
1: Любая политическая мобилизация работает на лозунгах, на идее и на мечте. Мечта и идея – это совершенным образом не должна соотноситься с реальностью. Часто она с ней, в общем, никак и не соотносится. Но она есть. Образ светлого процветающего будущего, который на постсоветском пространстве традиционно ассоциируется с Европой. Сравните фразы «европейское будущее» и «азиатское будущее», «европейские ценности» и «азиатские ценности», да даже банально «евроремонт» и «азиатский ремонт». Причитать, что «как же так вышло» не нужно. Есть символы, есть смыслы. Мысли, с ними необходимо работать. Надеяться, что после фразы Сергея Шойгу, пусть и верный по фактам, какой-нибудь мудрый старик-армянин прослезится, возьмет телефон и убедит своих сыновей не голосовать за Пашиняна, только потому что мука у него в стране стоит в 3 раза дешевле, не стоит. Главный политический товар – образ будущего. Его и нужно изобретать и продвигать.
19: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Напомню, что в конце апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию отдельных партий минеральной воды из Армении «Джармук». В ней обнаружено повышенное содержание химических веществ, сообщило ведомство. В России началось производство премиального внедорожника «СТО МХ». Выпуск полного цикла проходит на питерском заводе холдинга ГР в Шушарах. СТО – это новый премиальный российский бренд, а СТО МХ – это первая модель нового бренда. Внедорожник среднеразмерный, создан в партнерстве холдинга ГР и компании Defitu. На поверку это пусть и локализованный, но перелицованный китайский Cherry Exit. И стоить собранный в России внедорожник будет, как ни парадоксально, еще больше, чем привезенный китаец, от 3 миллионов рублей до 4,5. В то время как ценник на китайского собрата стартует от 2,7. Как так вышло, объясняет автоэксперт Артем Бобцов.
3: Корпорация «Черри» идет в русле своего еще заданного в прошлом году вектора развития, когда она берет ключевые бренды свои основные, переименовывает их в России и хоть немного, но локализует. Это сделано не в угоду сиюминутным каким-то потребностям, а на сегодняшний день странная ситуация, что локализованные машины в России получаются дороже, чем привезенные из Китая. Мы это видели на примере «Москвича», когда он выпускал автомобили «Джак», и они стоили дороже, чем автомобили «Джак», привезенные напрямую из Китая. Сейчас в силу таможенных правил, стоимости производства в России, налогового режима для производства в России, получается, что в России производить автомобили невыгодно. Китайцы смотрят вперед, даже не в завтра, а, наверное, в послезавтра. Понимают, что российский рынок в любом случае достаточно емкий, на нем надо закрепляться. Они видят пример Хавейла, который рискнул в 2018 году, построил большой завод, который на тот момент выглядел абсолютно избыточным, и никто не понимал, зачем они его строят. А получилось, что вот они в итоге собрали все сливки с рынка, когда ушли западные партнеры. И Хавейл до сих пор держит первое место. Среди китайских брендов они хотят примерно того же самого. Они хотят здесь закрепиться несколькими брендами, на нескольких площадках производственных, иметь гибкость, иметь возможность производить разные модели в разных ценовых сегментах, затем выйти на контракт по СПИК. У нас, напомню, если вы производите 300 тысяч автомобилей в России, вы имеете право на довольно существенные таможенные льготы, чтобы рано или поздно экономические машины, производимые в России, у них получались выгоднее, чем из Китая. И на сегодняшний день только КВЛ получается делать машины дешевле, потому что у него они действительно очень глубоко локализованы. Он даже двигатели производит в Туле, поэтому у них получается и цена ниже, поэтому они держат первое место на рынке. Cherry со всех сторон, сразу с 4 производственных площадок, 4 разными брендами, будет пытаться это первое место у Хавейла отобрать.
19: Артем Бобцов, автоэксперт холдинга ГР, совместно с компанией Defitu, также организует на заводе в Шушарах выпуск нового российского бренда Джеланд и его первого кроссовера J6. Старт производства и продаж этой модели запланирован на 2-й квартал этого года. Ранее на площадке в Шушарах располагались производства автомобилей General Motors и Toyota.
22: Реклама. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
23: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vperед. ООО «Яндекс». ОГРН 102-770-022-91-93-119-121 Россия, Москва, улица Толстого, дом 16. Плюс.
24: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Фейк ньюс.
5: В 2013 году мир взбудоражили новости из Северной Кореи. Экс-фаворитку лидера страны Ким Чен Ына, певицу Хён Сон Воль, казнили за участие в съемках и распространение порнофильмов. Как писали газеты, казнили и других северокорейских артистов. Кого-то за работу в фильмах для взрослых, а кого-то за найденную в личных вещах Библию, запрещенную в КНДР. Родственников казненных отправили в трудовые лагеря. Шум по поводу жестокости северокорейского режима не утихал долго. В очередной раз удивить мир Северной Кореи удалось через 5 лет, когда вполне живая и здоровая Хён Соль Воль возглавила делегацию КНДР, прибывшую в Южную Корею для осмотра олимпийских объектов перед играми в Пхёнчхане. Сегодня певицу называют одной из наиболее влиятельных женщин страны.
4: Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей на Бизнес FM.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Правительство Нижегородской области с 1 июля увеличит компенсацию выпадающих доходов метрополитена за перевозку льготных категорий граждан, сообщил директор предприятия Олег Яушев. Мэрия Нижнего Новгорода давно добивается пересмотра ставки, которая сейчас составляет 30 рублей за одного пассажира, тогда как себестоимость перевозки руководство метро оценивает в 103 рубля. Параллельно мэрия будет искать 1 миллиард рублей на интеллектуальную систему видеонаблюдения в метро, проектирование которой задержалось из-за новых стандартов оборудования и софта, пишет «Коммерсант Приволжье». Сейчас метро старается экономить средства и сокращать кадровый дефицит, который может вырасти с введением 2 новых станций в конце будущего года. По данным предприятия, нехватка сотрудников сегодня составляет около 500 человек. Пока Минтранс Нижегородской области согласился увеличить компенсации метрополитену за перевозку льготных категорий граждан. ВК-фест впервые пройдет в Нижнем Новгороде. Организаторы объявили, что в этом году событие состоится не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в столице Приволжья и в Казани. Фестиваль организуют на Стрелке 11 июля за неделю до Москвы. Среди хедлайнеров Ума Турман, Комната культуры, Клава Кока, Дора, Сироткин, Нэнси и Сидоров. Список артистов будет дополняться. Гостей ждут не только музыкальные концерты, но и встречи с инфлюенсерами, лектории и семейные активности. Мероприятие для лиц старше 16 лет. Генконсульство Казахстана готово открыть почетное консульство в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном правительстве по итогам встречи губернатора Глеба Никитина и генконсула Казахстана в Казани Ерлана Искакова. Стороны подтвердили взаимный интерес к совместным проектам в сфере логистики, цифровых технологий и торговли. Более 1500 нижегородцев, около трети из которых дети, обратились в медучреждение по поводу укусов клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Больше всего паукообразных обнаружили на Бару, в Дзержинске, Ветлужском и Павловском округах. В Нижнем Новгороде самыми опасными районами оказались Автозаводский, Приокский и Советский. Специалисты исследовали в лабораториях более 2000 клещей, 392 из них были инфицированы. В Нижнем Новгороде ищут деньги на строительство киностудии. Вопрос о создании такой инфраструктуры остается актуальным, сообщили ГиперНН в центре 800. Столицу Приволжья неоднократно выбирали для съемок сериалов и фильмов. В 23-м году замгубернатор Олег Беркович заявил, что делать кино в столице Приволжья будет выгоднее, чем в Москве, если создать необходимую инфраструктуру. В частности, нужны 2 павильона с высотой потолков до 12 метров и площадью 4-5 тысяч квадратных метров. Также необходимо закупить кинематографическое оборудование. С тех пор прошло более 2 лет, но строительство киностудии так и не началось. Тем не менее, от реализации задумки не отказываются. Вопрос находится в проработке. На данный момент ведется поиск финансирования, заявили в Центре 800. 20 мая в Нижнем Новгороде был побит температурный рекорд 1934 года. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, прежний температурный рекорд в областном центре для этого дня составлял 30 градусов ровно, а в минувшую среду термометры показывали 30,4 градуса. Тишковец отметил, что всего на территории России 20 мая было зафиксировано около 20 температурных рекордов. Фиксация небывалых температурных максимумов продолжится, отметил специалист. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 15 градусов. Завтра утром плюс 22, а днем малооблачно и плюс 28.
0: Валюта.
9: На 22 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 40 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
7: Новое производство промышленной робототехники создано в Нижегородской области при господдержке. В завод РБ Роботикс вложено более 100 миллионов рублей. Проектная мощность нового производства составит до 200 единиц роботизированных сварочных ячеек в год. Сварочная ячейка подходит для использования в автомобильной, аэрокосмической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Кроме того, предприятие будет производить решения на базе промышленных и коллаборативных роботов для различных отраслей. На открытии был представлен ряд роботизированных комплексов, робот-рисовальщики, роботы-бармены и автоматизированные логистические тележки-развозчики. Также в рамках мероприятия состоялось торжественное вручение премии «Нижегородский робопром». Предприятия получили награды за промышленную интеграцию роботов, инновационные проекты года, перспективные технологические стартапы, а также успешные практики автоматизации в секторе малого и среднего предпринимательства. Профсоюз «Самсунг» отложил забастовку. Компания дала предварительное согласие на повышение зарплат сотрудникам в Южной Корее, пишет «Интерфакс». Детали соглашения не приводятся. 18-дневная забастовка должна была начаться. С 21 мая в ней планировали участвовать около 45 тысяч человек. Сотрудники «Самсунг» недовольны тем, что условия оплаты труда в одной из конкурирующих компаний существенно лучше. Забастовка грозила «Самсунг» сокращением прибыли примерно на 20 миллиардов долларов. Правительство Нижегородской области и РТК ЦОД подписали соглашение о развитии инфраструктуры дата-центров и ЭКТ-сектора региона для наращивания вычислительных мощностей и привлечения специалистов. Стороны договорились развивать инфраструктуру для обучения и применения искусственного интеллекта, а также привлекать IT-кадры из других регионов и готовить специалистов на базе IT-кампуса Неймарк и региональных вузов. В рамках соглашения РТК ЦОД откроет в регионе опорный офис для технологической поддержки госсервисов. Партнерство также предусматривает расширение центра обработки данных с использованием комбинированной схемы энергоснабжения электрической и газовой генерации. Лето традиционно связывают с ростом активности бизнеса, поэтому НБД-банк разработал новую меру поддержки предпринимателей в активный сезон. Речь идет о специальном тарифе на все лето. Предложение призвано помочь компаниям оптимизировать расходы на расчетно-кассовое обслуживание и сосредоточиться на развитии бизнеса. Так, предпринимателям доступно бесплатное открытие расчетного счета в рублях и обслуживание счета в течение первых двух месяцев. Возможность получить третий месяц обслуживания также бесплатно. Бесплатное обслуживание счета при объеме безналичных расчетов по карте от 150 тысяч рублей в месяц. 10 неоплачиваемых платежей в месяц в другие банки, бесплатное быстрое подключение к системе интернет-банк. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: «Бизнес говорит» на Первом деловом.
7: Как сохранить и приумножить средства? Этот вопрос волнует большинство слушателей «Бизнес ФМ». И ответ на него мы попросим дать нашего сегодняшнего гостя, руководителя офиса «Финам» в Нижнем Новгороде, Павла Корчагина. Павел, здравствуйте.
10: Добрый день.
7: Павел, буквально перед тем, как нам с вами встретиться, взглянула в предложение банков. Там по вкладам в среднем предлагают сейчас 13,5-14%. Расскажите, пожалуйста, об альтернативных инструментах, которые помогают этот процент сделать выше.
10: Да, конечно, инструменты такие есть. У нас для новых клиентов и тех клиентов, у кого счета нулевые в течение последних 12 месяцев, есть сейчас очень привлекательная акция, она называется 36,6. Суть ее в том, что вы можете положить на брокерский счет счет до 3 миллионов рублей. И первый месяц на счете, когда у вас эти деньги лежат, вам будет начисляться 36,6% годовых на вашу сумму инвестирования. При этом вы можете сделать выбор. То есть вы можете просто оставить на счете деньги, либо можете купить какую-либо ценную бумагу, их в районе 40 штук, это ликвидные акции, которые участвуют в данной акции. Например, там акции Сбербанка. Они, в принципе, себя неплохо чувствуют, да, подрастают. И имея акции Сбербанка, вы все равно будете получать 36,6 годовых. По условиям этой акции деньги нужно не выводить в течение 85 дней на данный момент. Максимальную сумму вывода, которая возможна, да, за период акции, там, по-моему, в районе 100 тысяч рублей. Но получается, вам доход начисляется только первый месяц, да, 30 дней. Затем вы можете, к примеру, если у вас деньги на счете лежат, просто купить какой-либо фонд ликвидности, который приносит сейчас, ну, ставку в районе ключевой, да, то есть за вычетом расходов на управление, то есть там грубо это 14,2% годовых. Вот, и оставшееся время вы можете просто провести в фонде ликвидности, особо не рисковать и получать дополнительный доход. И вот мы делали расчеты, в принципе, на этом можно заработать вот за все 85 дней, ну, в районе 19% годовых. Это, ну, практически без какого-либо риска. А дальше эти деньги можно, например, разместить в ИИС третьего типа. И если вы все-таки ориентируетесь на какие-то консервативные надежные инструменты, то приобрести ОФЗ, облигации федерального займа, и получается сейчас очень привлекательная ситуация. Она заключается в том, что доходность по длинным облигациям, она выше, чем ключевая ставка, то есть в районе 14,7. Соответственно, ИИС открывается на 5 лет третьего типа. Вы эти бумаги можете там приобрести, купоны будут поступать на счет, я имею в виду проценты, да, по этим бумагам, их можно также реинвестировать. Налогом эта вся история, она облагаться не будет, я имею в виду вот эти процентные платежи, то есть ваша выгода будет заключаться в том, что вы не будете еще и налоги уплачивать, будете реинвестировать эти налоговые обязательства в бумаги. И при закрытии ИИС, вот если в этом году ИИС открывать, он будет действовать 5 лет, при закрытии ИИС вы можете до 30 миллионов рублей, особо

0: акция 36.6, чтобы она гарантированно у вас заработала, ее нужно открывать по специальной ссылке на специальном лендинге на нашем сайте, либо у нас в офисе. Чтобы не было ошибки в открытии счета именно по данной акции, мы рекомендуем вам позвонить в наш офис, соответственно, менеджер вам вышлет правильную ссылку на электронную почту, либо вы можете приехать, и мы вам откроем счет для участия в этой акции.
1: Ну что ж, спасибо. Напомню, что сегодня в гостях у Business FM Нижний Новгород был руководитель офиса Финама в Нижнем Новгороде Павел Корчагин.
0: Спасибо за приглашение. Всего хорошего.
2: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Муртуза Мухтаров. Муртуза родился в 1855 году в селении Амирджаны под Баку. Еще будучи ребенком, он нанялся учеником в слесарную мастерскую за 10 копеек в день, а в 15 лет устроился рабочим на нефтяной промысел. Некоторое время был черпальщиком, то есть вручную вычерпывал нефть из мелких колодцев. Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец промысла, и вскоре Мухтаров стал мастером механических мастерских. А после того, как Муртуза усовершенствовал бурильную установку, нефтепромышленники наперебой стали приглашать его как незаменимого мастера по ремонту и устранению неполадок на скважинах. В 1890 году Мухтаров уже открыл частную бурильную контору, которую расширял год от года, заключая договоры по всему Северному Кавказу. К 1913-му только на одном его заводе работало почти 1000 человек, а оборот превышал 1 000 000 рублей. Он также приобрел акции Московско-Волжского нефтяного товарищества и стал администратором по делам Бакинского общества русской нефти. Нефтяные деньги позволили Мухтарову заняться меценатством. Он был попечителем Бакинского реального училища и Темирхан-Шуринской женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев Терской области и членом Петербургского мусульманского благотворительного общества. Он также учредил 40 именных стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Будучи почитателем западноевропейской культуры, он финансировал ежедневную бакинскую газету «Прогресс». На деньги Мухтарова были построены маяк на Апшероне и мечеть во Владикавказе. В 1911-12 годах Муртаза построил в Баку дом, более известный как «Дворец Мухтарова». Сейчас в нем располагается дворец бракосочетания. В апреле 1920 года Баку заняли части Красной армии. Когда в его дом ворвались вооруженные солдаты, Мухтаров встретил их с оружием в руках. Последнюю пулю он пустил себе в лоб. Через век. Главные капиталы. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 18:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин по итогам совместной проверки ядерных сил, проведенной Россией и Белоруссией. При этом наша страна будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. Планируется оснащать ракетные войска новыми комплексами. Также Россия продолжит принимать в состав ВМФ современные атомные подводные крейсеры, а ВКС новые модернизированные бомбардировщики, подчеркнул глава государства. ПВО сбило 2 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты. Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Фигурист Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила агентству, что переход сына Евгения Плющенко связан с высокой конкуренцией в российской национальной команде. Заболеваемость сифилисом и гонореей в Европе достигла рекордного уровня. С 2015 года число выявленных случаев выросло в 2-4 раза. Об этом сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Учитываются данные по состоянию на 2024 год. Тогда насчитывалось около 106 тысяч случаев заболевания гонореей, что на 303% больше, чем в 2015 году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах.

0: а на деле. Главные темы.
1: В Москве 18.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пермский край первым в стране вводит запрет на хранение и распространение вейпов, а также айкосов и одноразовых электронных сигарет. Розничную продажу вейпов запретили ранее. Закон начнет действовать с осени, но будет ли он эффективно работать? ФНС замораживает патенты, торговые знаки и прочую интеллектуальную собственность компании до погашения долгов. О такой участившейся практике заявляют юристы в связи с ростом задолженности. В список таких обеспечительных мер входит также база данных и права требования к контрагентам. Как это может повлиять на бизнес? И проект турбовинтового самолета «Ладога» переводит в военный сектор. Изначально пассажирский самолет на 44 места теперь будет использоваться для грузовых перевозок. Об этом сообщил главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Меренков. Сохранится ли гражданская версия? Подробностей на Business FM. Пермский край первым в стране вводит запрет на хранение и распространение вейпов, соответствующий. Закон был принят в двух чтениях. Подробности в ближайшее время.
2: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
1: Итак, Пермский край первым в стране вводит запрет на хранение и распространение вейпов. Соответствующий закон был принят в двух чтениях, говорится на сайте губернатора и краевого правительства. Председатель Пермского заксобрания Валерий Сухих подчеркнул, что наличие вейпов на складах или в точках сбыта остается в серой зоне, так как ранее в регионе запретили розничную продажу вейпов. Запрет на хранение и распространение никотиносодержащей продукции, устройств для его потребления начнет действовать с осени этого года. И это не только вейпы, но и устройства для нагревания табака, то есть айкос, и одноразовые электронные сигареты. Рассказывает корреспондент российской газеты из Перми Константин Бахарев.
3: Закон сегодня был принят в двух чтениях. Если его подпишет губернатор, то он вступит в силу. Мы же не на острове живем. Пермский край находится в большой стране. У нас кругом границы с севера Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. И возможно, что-то кто-то придумает, кто-то не придумает. Но, скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Когда все это началось 2 года назад. Такие обсуждения шли, что это плохо, нехорошо. А сейчас уже привыкли, видимо, пользователи уже к этому приспособились. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, за воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотиносодержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть, причины заболевания. Вот такой статистики нигде нет. Просто такое решение принято. Но на чем это основано, так и остается борьба за здоровье нации. Их можно курить, а купить их будет негде уже. Найдут где-нибудь в киоске, лежит, допустим, коробка с вейпами. Владельцы оштрафуют.
4: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
3: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
1: Константин Бахарев, корреспондент российской газеты. За нарушение запрета на хранение и распространение вейпов в Пермском крае будут предусмотрены штрафы от 15 до 100 тысяч рублей. ФНС замораживает патенты, торговые знаки и прочую интеллектуальную собственность компании, пока не будут погашены долги. На такой участившейся практике заявляют юристы. Список таких обеспечительных мер входит также заморозка баз данных и прав требования к контрагентам. Как это может повлиять на бизнес, рассуждает гендиректор компании «Зекурион» Алексей Раевский.
5: Работу это вообще не усложнит, потому что в такой ситуации предприятие, оказавшись, ему никто, в общем-то, не мешает работать. Заморозка будет обозначать только то, что они не смогут продать, каким-то образом передать или осуществить какое-то другое отчуждение вот этих объектов интеллектуальной собственности другим лицам. Предполагается, что, например, они создали какую-то новую компанию, на старые у них долги висят, создали какую-то новую компанию, на нее перевели интеллектуальную собственность, патенты, товары, знаки и так далее, дальше работают. Чтобы такого не случилось, эта мера и была предложена. Добросовестным предпринимателям, налогоплательщикам это ни в коей мере не повредит, потому что даже если образовалась какая-то задолженность по налогам, и никто не мешает дальше работать и использовать эту интеллектуальную собственность, никто не будет ей предъявлять, например, что она использует, допустим, товарный знак или какое-то техническое решение, защищенное патентом, незаконно. То, что ей принадлежит этот товарный знак и патент или что-то еще, никем не будет оспариваться, просто эта организация не сможет осуществить отчуждение этих активов.
1: Алексей Раевский, Зикурьян. ФНС прибегает к этим мерам, когда считает, что компания может вывести активы и взыскать долг с нее не получится. О том, как это работает на практике, говорит партнер компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин.
6: Это ноу-хау от законодателя, который, не сильно анонсируя, в прошлом году сделал поправки, которые позволяют обеспечительные меры накладывать на любые виды имущества с точки зрения Гражданского кодекса, в том числе на объекты интеллектуальной собственности и имущественные права, товарные знаки и, например, права на патенты, на программное обеспечение. Теперь просто этим правом налогоорганы решили активно пользоваться. Минусы в том, что, безусловно, сама по себе блокировка не очень приятна. Налогоорган оправдывает это тем, что это сделано для того, чтобы бизнес никуда не убежал после домочислений. Мы понимаем, что есть внутренняя презумпция, что бизнес заведомо недобросовестен, будет убегать. Поэтому на всякий случай давайте заблокируем часть активов. С другой стороны, это можно рассматривать как плюс, потому что ранее, например, при получении обеспечительных мер, суды, наличие дебиторской задолженности на балансе часто игнорировали, не признавая это самостоятельным активом. Теперь можно с этими поправками ссылаться, что активы такие есть. Другой вопрос, опять же, насколько это эффективно. Если ситуация такая, что компания ни при каких не заплатит такую недоимку, ну то есть фактически она банкрот, блокировка таких активов имеет смысл. Правда, здесь еще нужно отметить, что эти активы могут быть уже заложены другим кредитором, например, банком. Поэтому налоговый орган может быть и наложит обеспечительные меры, но станет в очередь.
1: Дмитрий Костальгин, Tax Advisor. По мнению юристов, особенно чувствительными меры по заморозке товарных знаков, патентов и баз данных станут для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов. Проект самолета «Ладога» переводит из гражданского сектора в военный. Пассажирский самолет теперь будет использоваться также для грузовых перевозок. Об этом рассказал главный конструктор самолетов транспортной категории АО «Уральский завод гражданской авиации» УСГА Сергей Миренков. При этом самолет в гражданской версии сейчас только готовится к первому полету. «Ладога» – проект сугубо регионального самолета, рассчитанного на перевозку до 44 пассажиров, говорит авиаэксперт, главный редактор портала «Frequent Flyers.ru» Илья Шатилин.
7: Самолет изначально разрабатывался не с нуля. В конце 80-х в Чехословакии разрабатывался самолет Л-610 на 40 пассажиров для замены Ан-24 и Ан-26, которые как раз тогда еще уже считались устаревшими. И напомню, что их производство было свернуто еще в конце 70-х годов. Заказывали самолет советский Аэрофлот, и Чехословакия тогда еще его разработали. Совершил первый полет, по-моему, в 89-м году. Потом у нас перестройка, 91-й год, всех этих советских проектов было уже не до них. Поэтому мы там построили 8 самолетов, и в крупной серии он не пошел. Потом уже в 18-м году документацию конструкторскую передали на УСГА, тогда же там еще и на 410-й маленький самолетик тоже передавали документацию. И, соответственно, на базе документации по этому Л-610 начали разрабатывать вот эту самую «Ладогу». Казалось, что это легко, есть уже разработки по самолету. Двигатель решили взять Т-817, это модификация двигателя для Ил-114. Мне надо было с нуля изобретать велосипед. Серийное производство должно было начать с поставки 28-го года. Получился самолет на 44 кресла, поэтому так и называется ТВРС-44, турбовинтовой региональный самолет на 44 пассажира. И должен был он заменить Ан-24 и Ан-26. Главное преимущество этого самолета, что он изначально способен садиться на очень сложных аэродромах, грунтовых полос, очень коротких полос. Такой должен был быть летающий трактор, как Ан-24, который может сесть в любом болоте и из любого болота вылететь.
1: Илья Шатилин, Frequent Flyers RU. Согласно программе развития авиатранспортной отрасли, планировалось постройка 140 самолетов «Ладога» до 30 года. Министерство торговли США ввело компенсационную пошлину на палладий из России в 109%. Учение упомянутые российские аффинажные предприятия, Приокский завод цветных металлов и АО «Уральские инновационные технологии». Ранее в апреле США ввели еще и антидемпинговую пошлину на российские палладии в 132%. Введение пошлин будет ретроспективным, то есть затронет и действующие сделки трейдеров. А в основном палладий используется как автомобильный катализатор для очистки выхлопных газов. О том, как работают американские пошлины против российского палладия, есть ли выход у наших предприятий на другие рынки, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
8: Работает это очень неприятным образом. Антидемпинговую пошлину рассчитывают, сравнивая с так называемой fair value, ценой поставок американского производителя. Логика в том, что если кто-то производит дешевле американцев, значит он демпингует. Второй момент – это компенсационная пошлина. Это артефакт, выдуманный и европейцами, и американцами, который говорит, что если компания имеет низкий уровень себестоимости, то это продиктовано факторами государственной поддержки. Соответственно, они берут производственную модель компании, подставляют в нее цены на электроэнергию, на газ, на оплату труда работников, подставляют американские цены, видят, что при таких ценах себестоимость была бы в разы выше, и называют все это компенсационной пошлиной, называют это тем, что государство оказывает поддержку своим производителям, за счет чего они получают более низкий уровень себестоимости. По факту суд ВТО признал, что эта практика неправомочна, ее заиграли юридически, продолжают использовать там, где это удобно. Получается, что по рынку палладия сейчас применили тот же самый механизм. Что касается поставок, суммарно пошлина будет порядка 242%. Действительно, это обесмысливает любые контакты прямые с американцами. Пошлина введена ретроспективно с 22 июля 2025 года. Пострадают еще и трейдеры, которые поставляли российский металл в США. Их заставят доплатить. Это должно, по идее, полностью отбить интерес у поставщиков работать с российским бизнесом по палладию. Плохо ли это для нас? Это нехорошо, потому что конкретно те заводы, которые указаны, Приокский завод, Уральские инновационные технологии, это предприятия аффинажные, только дочищают металл, который поставляют компании. Для них запрет поставок в США, и это просто означает, что металл с российским аффинажем не имеет права поставляться на рынок США. Палладий можно реализовывать на азиатских рынках, в Китае, в Японии, на Ближнем Востоке. Понимая, как работают наши восточные коллеги, они, конечно, обязательно будут требовать скидку за то, что они, дескать, берут металл российской очистки.
1: Максим Худалов, независимый промышленный эксперт. По данным Минторга США, российский импорт палладия в США в 2022 году оценивался на уровне в 1,3 миллиарда долларов, в 2023 году в чуть более миллиарда, а в 2024 уже менее 900 миллионов долларов. То есть импорт неуклонно снижался все последние годы. А крупнейшим мировым производителем палладия с долей на рынке около 40% является Норникель. По итогам прошлого года производство металла в Северной Америке сократилось на 20% за резкое снижение добычи на руднике Стилуотер. Средняя цена палладия в прошлом году выросла на 17%, несмотря на сокращение выпуска автомобилей с ДВС и распространение электромобилей.
2: Реклама. Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Слово «решка» появилось при Екатерине II, на монетах которой чеканился витиеватый вензель. Задумку императрицы простой люд не оценил и принял этот вензель за решето. Отсюда и пошло слово «решка». История денег на Business FM. Компании и корпорации.
9: Студент Вячеслав Островский, здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
9: ЦИАН отчитался о трехкратном росте чистой прибыли за первый квартал. Показатель вырос на 363% год к году и достиг 1 миллиарда рублей. Выручка компании увеличилась почти на 18% и составила около 4 миллиардов рублей. При этом львиная доля выручки пришлась на три статьи доходов. Объявления, лидогенерация на сайте и реклама в медиа. Операционная чистая прибыль Т-технологий за первый квартал выросла на 40% год к году и составила более 46,5 миллиарда рублей. За весь 2026 год ожидается рост этого показателя минимум на 20%, а также рост совокупных дивидендов на акцию. За первый квартал совет директоров рекомендовал выплатить 4 рубля 60 копеек на акцию, больше, чем в прошлом квартале. Между тем, количество активных клиентов экосистемы продолжает расти и превысило 34 миллиона человек, а общее количество клиентов Т-технологий достигло 55 миллионов.
0: IPO.
9: SpaceX подала заявку на IPO, которая может стать рекордным по объему и сделать ее основателя Илона Маска первым в мире триллионером. Как говорится в документах, направленных компанией комиссии по ценным бумагам и биржам США, SpaceX планирует разместить акции на бирже NASDAQ в июне. Компания пока не раскрывает ожидаемую оценку, а также планируемую цену размещения бумаг. По информации The Wall Street Journal, она рассчитывает на оценку в $1.5 триллиона и более. Согласно данным Bloomberg, объем IPO SpaceX может достигнуть 75 миллиардов долларов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В 18:48 в Москве вы слушаете Business FM. Есть ли шанс металл расплавить жаром чувств? В продажу выходит одна из самых ожидаемых книжных новинок года – роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Книга, которая только притворяется детективом, на самом деле о поиске души и об искусственном интеллекте. Возрастное ограничение 16+. Мы поговорили с самим Евгением Водолазкиным и спросили мнение литературных критиков. Александра Сидорова продолжит.
10: Последнее дело майора Чистова соблюдает жанровые рамки. Есть преступление. Убит ученый, занимавшийся исследованиями в области искусственного интеллекта. Есть расследование, которое ведет майор Чистов. Следователь-философ, необычный в своей обычности, как говорит о нем Водолазкин. Если вначале он ищет преступников, то ближе к финалу – человеческую душу. Есть подозреваемые, мотивы, развязка. Все описывает лейтенант Ведерник. Такой современный доктор Ватсон. С той лишь разницей, что дело происходит не в Лондоне, а в Петербурге. У убитого и его супруги был питомец, робот с лицом-дисплеем, которого зовут Иван Иванович. Майор Чистов на протяжении всего романа выясняет возможность машины стать человеком. Сам Евгений Водолазкин много разговаривал со звездами в области изучения искусственного интеллекта и нейрофизиологии. Водолазкин разделяет их более чем осторожное отношение к ИИ.
11: Здесь очень опасная игра. Не говоря уже о том, что непонятно, когда можно выдернуть из розетки штепсель, который питает энергией робота, и когда робот делает так, что ничего не вытянешь, ничего не остановишь. А еще в романе говорится о том, что раньше, чтобы приблизить к человеку робота, в него закачивали знания, допустим, всю британскую или российскую энциклопедию. Они пришли к мысли, те, кто работал с роботом, что в него надо закачивать то, что мы называем несобытиями. Стук первого дождя по крыше, плач ребенка на соседней даче, массу других вещей. Но даже эти попытки, они не привели к успеху.
12: Если говорить цитатой из книги, есть ли шанс металл расплавить жаром чувств?
11: Вы знаете, оказалось, что он не плавится. Человек — это творение Божье. Человек может создавать человека только из людского материала, вот так, как мы поколение за поколением продолжаем жить. Создать из металла душу невозможно. Это то, что человека навсегда и радикально отличает от машины.
10: На протяжении без малого 400 страниц мы пытаемся разобраться в возможных мотивах всех героев книги. Помимо вопроса души, в последнем деле майора Чистова много размышлений о жизни и смерти, о смысле жизни, о детстве. Есть путешествия во времени и пространстве. Литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина от последнего дела майора Чистова ждала большего, хотя ранее включала этот роман в свой список самых ожидаемых книг года.
13: Писать об искусственном интеллекте, не занимаясь им, довольно самонадеянно. Литература не успевает за развитием технологий искусственного интеллекта. Эта тема прогрессивная, все очень динамичная, и мысли писательские здесь не новы. Мысли о поиске души и философия души тоже известна и пройдена Евгением Водолазкиным. Я слышала фрагменты, которые Евгений Водолазкин озвучивал на литературных тех или иных встречах. Было много ироничных фрагментов о писательстве, о писательском мастерстве, о критиках. Я уж не знаю, саморедактура или редактура тому причиной, но этих фрагментов я в тексте романа не обнаружила. Я бы сказала, что молодой читатель ничего нового для себя не почерпнет. Впрочем, не исключаю, что постоянная аудитория Евгения Водолазкина будет следовать за его рассуждениями и продолжит вот этот философский спор о том, что такое время, что такое память, что такое душа.
10: Составить свое мнение о новом романе Евгения Водолазкина может любой желающий. Последнее дело майора Чистова уже доступно на сервисе Яндекс.Книги и в книжных магазинах. Цена новинки на полках в районе 1300 рублей. Александра Сидорова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер, Алексей.
14: Добрый вечер.
1: Ну что ж, неплохо сегодня спекулянты на российском фондовом рынке порезвились. Начали день с продаж, провалили индекс примерно к 200-611 пунктам по индексу Мосбиржи, ну а затем понеслись вверх.
14: Ну, спекулянты ли? Может, это один спекулянт так спекулирует,
1: ну, в принципе,
14: у нас,
1: да,
14: на рынке?
1: Ну, тут одного хорошего крупного спекулянта,
14: ну,
1: там
14: вот и я
1: может
14: тоже, на самом
1: для
14: деле,
1: рынка.
14: Да, несмотря на сегодняшнее движение, ну, никуда мы не движемся, на самом деле. В целом, да, вот пипсовать можно, как говорится, а куда-то двинуть рынок пока достаточно сложно. Остаемся мы вот в этом коридоре уже достаточно длительный период времени. Нижняя граница 2600, верхняя граница 2700 пунктов. И, ну, пока особого выхода из этого коридора не видится. Ну, разве что либо цены на нефть резко вырастут или резко упадут, либо что-то с рублем произойдет. Такое вот такая смесь внешних внутренних факторов нужна. Но пока мы видим, что рубль остается стабильным. Да, ну, накануне, конечно, скорректировался. До этого сильно росли. Получается такая классика у нас на рынке. Сильно рос российский рубль, скорректировался, а потом перешел пока в небольшую консолидацию. Посмотрим, насколько она будет продолжительной. 10 рублей 44 копейки. Китайская валюта на закрытии. Китайский юань даже снизился. Снизился сегодня и потерял около 2 копеек. Стабильным рубль остается и к американскому доллару. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США чуть выше 71 рубля. Ну, 71 рубль почти 30 копеек. И на международном валютном рынке Похожая ситуация. 71 рубль 20 копеек стоит американская валюта. Здесь тоже небольшое снижение доллара, но тоже, можно сказать, консолидация после вчерашней коррекции. В общем, рубль остается пока заложником технического анализа с одной стороны. С другой стороны, на рубль влияют все те же факторы, что и влияли ранее. Это и поступление валюты, причем не исключено, что в мае будут хорошие показатели, в апреле они были хорошие, а в мае не исключено, что будут еще лучше, либо на уровне апреля, что достаточно для того, чтобы рубль, ну, как минимум, оставался стабильным. Единственное, что может поколебать позицию рубля, это окончание налогового так называемого периода, 28 число, то есть 28 мая, единый день уплаты налогов, и параметры бюджетного правила на следующий период, то есть на период с 5 июня. И 3 июня, скорее всего, мы узнаем всю эту информацию от Министерства финансов Российской Федерации. Ну и цены на нефть растут. $107, даже выше $107 за баррель стоит смесь Brent в Лондоне.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 26 мая, театр кукол Образцова. Спектакль «Спящая царевна». Постановка по мотивам сказки Василия Жуковского. Мир, в котором прялки превращаются в фей, и каждая добавляет свою ниточку в ткань повествования. А артисты не просто управляют куклами, но и дают им советы, к которым царь-царевна, царица-женихи и суженый непременно прислушиваются. Режиссер Екатерина Образцова. Подробнее на сайте театра кукол Образцова. 6+. Валюты. Валюты. Панамский бальбоа появился в 1904 году. Маленькие серебряные монетки диаметром всего в сантиметр прозвали панамской таблеткой. Официальное название они получили в честь испанского конкистадора Васко Нуньенса де Бальбоа. В 1934 установлена твердая привязка к американскому доллару в соотношении 1:1, которая сохраняется до сих пор. Валюты на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 18:58 московское время. У микрофона Сардар Авликулеев. Здравствуйте. В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как отмечает Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. А в Домодедове такие ограничения сняты. Маневровый тепловоз попал под атаку беспилотного летательного аппарата на станции Унеча в Брянской области. Погибли 3 человека, сообщили в российских железных дорогах. Белоруссия не намерена втягиваться в войну с Украиной при условии, что в ее отношении не будет совершено агрессии, заявил в четверг журналистам белорусский президент Александр Лукашенко. Он отметил готовность дать ответ любому противнику, который проявит агрессию в адрес республики или союзного государства. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи издал директиву, запрещающую вывоз высокообогащенного урана из страны, сообщает Рейтер. По словам одного из собеседников агентства, такой позиции придерживается и весь иранский истеблишмент. Вскоре после публикации журналист Аль-Джазиры Али Хашим со ссылкой на свой источник в иранском правительстве написал в соцсети X, что такой документ Хаменеи не подписывал. Его собеседник назвал информацию пропагандой противника мирного соглашения, пишет Коммерсант.
16: Российские волонтеры в Таиланде обнаружили погибшего россиянина, который пропал в декабре 25 года. Об этом ТАСС сообщила волонтер Светлана Шерстобоева. 24 декабря мужчина вышел из дома в Паттайе и уехал в неизвестном направлении. Нашли его только сейчас. Он захоронен в братской могиле в Бангкоке. Причиной смерти россиянина стало падение с высоты из номера отеля. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Это сообщил Интерфаксу замминистра юстиции Казахстана. О том, что некий суд в Казахстане разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы в стране на почти $1.5 миллиарда, заявил ранее председатель правления «Нафтогаза». Но пойдет ли дело дальше заявлений? Пермский край первым в России ввел запрет на хранение и распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака. Между тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. Меры начнут действовать с 22 мая. В ведомстве пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Как это отразится на российском рынке и насколько это сильный удар для Армении? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Это сообщил Интерфаксу замминистра юстиции Казахстана Даниэль Ваисов. По его словам, суд Международного финансового центра «Астана» не является государственным органом и частью судебной системы Республики Казахстан. Он добавил, что «Газпром» имеет полное право обратиться с заявлением об отмене данного решения. О том, что суд в Казахстане разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы в стране на $1.4 миллиарда, заявил ранее председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» возник уже из-за действующего контракта на транзит российского газа через Украину. А после начала спецоперации в Киеве заявили, что российская компания перестала оплачивать услуги по договору. «Нафтогаз» обратился в Международный арбитражный суд в Швейцарии. Год назад он обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $1.4 миллиарда задолженности, процентов и судебных расходов. После этого «Нафтогаз» начал добиваться исполнения решения в других странах. Но решение суда в Астане, скорее всего, не будет иметь никаких реальных последствий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
19: «Нафтогаз» и обратился в подобный некий арбитражный орган в Казахстане, потому что это неофициальный орган судебной власти Казахстана, и что, мол, они не будут учитывать риск ухудшения отношений России и Казахстана по данному решению. Что, в общем-то, и вышло. Непонятная такая юрисдикция, которая не руководствуется законодательством непосредственно самого Казахстана, ориентируется исключительно на свои внутренние документы. Вот они и признали некую правоту европейского арбитража. Но для того, чтобы арестовать имущество «Газпрома» в Казахстане и передать право собственности на это имущество в Казахстане от «Газпрома» к «Нафтогазу», нужно, чтобы решение было утверждено именно судами самого Казахстана, то есть именно государственными структурами. А этого сейчас нет. Если бы вдруг казахские суды приняли такое решение и стали бы передавать право собственности, то, конечно, речь бы зашла о том, что арестовывался бы транзитный газ, который идет через Казахстан в Узбекистан. И вот это было бы очень негативно для российско-казахских отношений, потому что тогда, во-первых, «Газпром» остановил бы транзит, и это бы повлияло на весь регион, и тогда в ответ Россия бы, наверное, прекратила бы транзит казахской нефти, а там львиная доля казахской нефти экспортируется именно через Россию и по системе КТК, и просто по системе транснефти Казахстан бы в ответ прекратил поставку российской нефти в Китай транзитом через свою территорию. Конечно, это была бы проблема уже гораздо более масштабная, чем исключительно в газовой сфере. Поэтому это негатив и для России, и для Казахстана. Казахстана. Поэтому очень правильно, что Казахстан стал пояснять, в чем тут дело, что как государство он никакого отношения к подобным решениям не имеет, что это какая-то непонятная контора согласовала, одобрила некое решение европейского арбитража. Поэтому тут, может быть, и Казахстану надо провести некую проверку, кто так сильно подставляет, в общем-то, национальные интересы под удар.
18: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности, сам «Газпром» не комментирует решение арбитражного суда в Астане по иску «Нафтогаза Украины». Пермский край первым в России ввел запрет на хранение и распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака. Законодатель не скрывает, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Меж тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
20: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется, добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
3: Мы же не на острове живем. У нас кругом границы севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить. Пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, за воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин, содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
4: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
3: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
20: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
21: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями. А Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть. Даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
20: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане, но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
18: Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. Меры начнут действовать с 22 мая до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. В ведомстве пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. При ввозе 96 миллионов тонн цветочной продукции из Армении было обнаружено 132 случая нарушений. Это 77% от общего числа выявленных за весь прошлый год. Во многих случаях обнаружен калифорнийский трипс. Как это отразится на российском рынке и насколько это сильный удар для Армении, комментирует гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова.
5: Цветочный трипс – это самое распространенное заболевание в промышленных цветочных теплицах. Фактически ни один производитель его не может обойти в той или иной мере. Он есть во всех поставках цветов, во всем отечественном производстве. Вопрос только в их степени зараженности этим вредителем. Для России этот запрет поставок армянских роз не будет являться критичным. У нас на самом деле и отечественные розы соответствуют среднему ценовому сегменту, поэтому никакого дефицита россияне не заметят. Для Армении это серьезный вопрос, потому что 5-6 лет назад основная часть теплиц под Розарии, которые начали активно строиться в Армении с помощью господдержки, их теплицы предназначены для поставок в Россию роз. С запретом экспорта для многих армянских производителей будет, если не крах, то существенная потеря и выручки, и, соответственно, прибыли и рентабельности. Поэтому я думаю, что армянское лобби цветочное хорошо развито, будет всячески способствовать тому, чтобы запрет был в скором времени снят. Иначе это грозит серьезными потерями для цветочной отрасли Армении.
18: Тамара Решетникова. Ситуация вокруг Армении накануне обсудили на заседании специальной рабочей группы Совбеза России. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что Армения предприняла ряд действий однозначно недружественного характера. Он напомнил, что отношения Москвы и Еревана – это улица с двусторонним движением. Ереван, дав Владимиру Зеленскому трибуну саммита Европейского политического сообщества, поглумился над памятью армян, подчеркнул Шойгу. А замглавы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что стать членом Европейского союза и сохранить членство в Евразийском экономическом союзе Армения не сможет. Это все равно, как пытаться танцевать сразу на двух свадьбах. А в самой Армении запрет на поставки цветов восприняли как политический жест, говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству армянский политолог Степан Григорян.
6: Руководству России не безразлично, кто выберет на этих выборах в Армении в национальное собрание, которое пройдут 7 июня. И один из механизмов воздействия – это сильная зависимость от рынка Евразийского союза. Из механизмов напомнить, что, ребята, не забывайте, что вы от нас зависите. Последуют и другие решения до выборов, сельскохозяйственной продукции, какие-то ограничения, какие-то проверки. Не думаю, что такая большая торговля цветами, что это очень критично для армянского бизнеса, все равно подействует это на какую-то группу людей из бизнеса армянского, на их интересы. И в чем смысл этого давления? Что сейчас выборы, и люди должны знать, что вот если вы выберете прозападный курс, то вот такие последствия будут. В этом бизнесе какое число людей, они будут думать, как им голосовать.
18: Армянский политолог Степан Григорян добавил, в конце апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию отдельных партий минеральной воды из Армении Джермук. В ней обнаружено превышение химических веществ, сообщил ведомство.
17: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
22: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Catch a falling knife». Буквально с английского «поймать падающий нож». –
2: Это выражение используется по отношению к инвесторам, которые пытаются точно просчитать пик падения фондового рынка. Покупка акций, достигших дна, может оказаться удачной, но только в том случае, если есть уверенность, что позже цены пойдут вверх. Это как поймать падающий нож. Если повезет, получится схватиться за его ручку. Если нет, дело табак. Срочные переводы на Business FM.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
8: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Депутаты ЗАГС Собрания и правительства Нижегородской области пересмотрели требования к цвету кузова такси ко второму чтению законопроекта, обязывающего красить машины такси только в оранжевый цвет. Власти предложили разрешить белый цвет такси как один из наиболее распространенных, сообщил вице-спикер Алексей Антонов на заседании Комитета ЗАГС Собрания по транспорту. Депутат добавил, что лицензия на перевозки такси продолжит действовать без новых требований до окончания срока и никому не потребуется срочно менять цвет автомобиля. Главная цель – добавить порядка в отрасли и безопасности пассажиров, отметил вице-спикер. Закон о требованиях к цвету такси депутаты ЗАГС Собрания утвердят в конце мая. От 15 до 20 компаний, обрабатывающие промышленности Нижегородской области, могут выйти на IPO для подготовки бизнеса к выходу на публичный рынок. Волговятское управление Банка России, Корпорация развития Нижегородской области и правительство региона запустили проект «Школа эмитента». Программа рассчитана на компании среднего и крупного бизнеса, планирующие размещение в течение 2-5 лет. Программа бесплатная, включает 6 очных модулей с теоретическими и практическими занятиями. Среди тем базовые инструменты привлечения капитала, классические и цифровые облигации. Опасные тяжелые металлы нашли в почве Нижегородской области. В образцах превышена массовая доля кадмия, меди и цинка. Их накопление в почвах может повлиять на всю экосистему, приходя в растения, оттуда в организмы животных и человека. Также кадмий относится к первому классу опасности. Специалисты внесли результаты исследования в автоматизированную систему ВЕСТа. В ближайшее время примут соответствующие меры. Нижегородская область будет сотрудничать со странами Латинской Америки. Региональный центр поддержки экспорта и Ассоциация Национальный комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки заключили соглашение. Оно предусматривает развитие торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического взаимодействия. В рамках соглашения стороны планируют проводить совместные консультации, обмениваться информацией, контактами российских и латиноамериканских компаний и организаций, а также содействовать установлению прямых связей между представителями бизнеса, научного сообщества, образовательных организаций, культурных кругов России и стран Латинской Америки. Сегодня нижегородские компании поставляют в регион продукцию химической промышленности, мебель, транспортные средства, электрическое оборудование и другие товары. Подписанное соглашение позволит расширить международную кооперацию, укрепить деловые связи, создать дополнительные возможности для продвижения продукции нижегородских производителей на зарубежных рынках, подчеркнул министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Одним из возможных мест проведения Суперкубка России по футболу сезона 26-27 является Нижний Новгород, пишут СМИ. Матч между «Зенитом», который стал чемпионом текущего розыгрыша РПЛ и обладателем Кубка России 2026, пройдет 18 июля и станет открытием следующего сезона. Соперник команды из Петербурга определится 24 мая в ходе игры между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Уточняется, что если победу одержит красно-белое, то «Совкомбанк-Арена» может принять Суперкубок из-за своей вместимости. На стадионе в Нижнем Новгороде может одновременно находиться 45 тысяч зрителей. Напомню, что стадион уже принимал матчи за трофей. Это произошло в 2018 году, когда соперниками стали две московские команды «Локомотив» и «ЦСКА». Тогда встреча завершилась со счетом 0-1. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода.
23: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 15 градусов. Завтра утром плюс 22, а днем малооблачно и плюс 28.
7: Валюта.
23: На 22 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 40 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
8: Новое производство промышленной робототехники создано в Нижегородской области при господдержке. В завод РБ Роботикс вложено более 100 миллионов рублей. Проектная мощность нового производства составит до 200 единиц роботизированных сварочных ячеек в год. Сварочная ячейка подходит для использования в автомобильной, аэрокосмической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Кроме того, предприятие будет производить решения на базе промышленных и коллаборативных роботов для различных отраслей. На открытии был представлен ряд роботизированных комплексов, роботы-рисовальщики, роботы-бармены и автоматизированные логистические тележки-развозчики. Также в рамках мероприятия состоялось торжественное вручение премии «Нижегородский робопром». Предприятия получили награды за промышленную интеграцию роботов, инновационные проекты года, перспективные технологические стартапы, а также успешные практики автоматизации в секторе малого и среднего предпринимательства. Профсоюз Samsung отложил забастовку. Компания дала предварительное согласие на повышение зарплат сотрудникам в Южной Корее, пишет Интерфакс. Детали соглашения не приводятся. 18-дневная забастовка должна была начаться. С 21 мая в ней планировали участвовать около 45 тысяч человек. Сотрудники Samsung недовольны тем, что условия оплаты труда в одной из конкурирующих компаний существенно лучше. Забастовка грозила Samsung сокращением прибыли примерно на 20 миллиардов долларов. Правительство Нижегородской области и РТК ЦОД подписали соглашение о развитии инфраструктуры дата-центров и ЭКТ-сектора региона для наращивания вычислительных мощностей и привлечения специалистов. Стороны договорились развивать инфраструктуру для обучения и применения искусственного интеллекта, а также привлекать IT-кадры из других регионов и готовить специалистов на базе IT-кампуса Неймарк и региональных вузов. В рамках соглашения РТК ЦОД откроет в регионе опорный офис для технологической поддержки госсервисов. Партнерство также предусматривает расширение центра обработки данных с использованием комбинированной схемы энергоснабжения электрической и газовой генерации. Лето традиционно связывают с ростом активности бизнеса, поэтому НБД Банк разработал новую меру поддержки предпринимателей в активный сезон. Речь идет о специальном тарифе на все лето. Предложение призвано помочь компаниям оптимизировать расходы на расчетно-кассовое обслуживание и сосредоточиться на развитии бизнеса. Так, предпринимателям доступно бесплатное открытие расчетного счета в рублях и обслуживание счета в течение первых двух месяцев. Возможность получить третий месяц обслуживания также бесплатно. Бесплатное обслуживание счета при объеме безналичных расчетов по карте от 150 тысяч рублей в месяц. 10 неоплачиваемых платежей в месяц в другие банки, бесплатное быстрое подключение к системе интернет-банк. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Почти 10% молодежи записываются в спортзал ради душа и отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
9: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
11: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
9: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями? С этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
12: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
13: Насколько активно? Два раза чаще, чем в марте, например, беспокоится по поводу бойлера, водонагревателя?
12: Нет, но если взять, например, март и апрель, раза в четыре активнее.
13: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
12: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
13: Водонагреватель какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
12: В основном идут бойлерные. Чтобы было накопление воды, проточные. Редкий случай у нас идет на продажу.
9: Сезон отключений горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
1: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
9: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
10: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени, от 30 минут до часа, вот, с разными ценами.
14: В этом году планируются такие тарифы?
10: Скорее всего, да.
9: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Согласно легенде, в 1615 году некто Джейн Вокс купила большое поместье на Темзе, выше Лондона. В своем имении, названном Воксхолл, она открыла парк для загородных увеличений.

0: По популярности все крупные сооружения для обслуживания пассажиров на железных дорогах России впредь стали называть вокзалами.
1: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
0: В Австралии начала 19 века наравне обращались британский золотой фунт стерлингов и испанский серебряный доллар. Именно из испанских монет в 1813 году на Зеленом континенте стали чеканить первые австралийские деньги. Они назывались дырявыми долларами, потому что в центре каждого зияла дыра. Из выбитых металлических кружков дополнительно делали монетки в 15 пенсов. Через 10 лет испанский доллар чуть не стал основной денежной единицей Австралии. Причем эта идея даже получила поддержку в Лондоне, где лордам показалось слишком накладно снабжать дальнюю колонию отчеканенными на Альбионе деньгами. И неизвестно, на каком языке говорили бы сейчас австралийцы, если бы не британское казначейство. Именно по его приказу колонисты оказались обязаны обменять все имевшиеся в наличии испанские и дырявые деньги на английскую монету. Полная финансовая зависимость и стала предтечей векового существования Австралии в статусе доминиона британской короны.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Валикулеев. Угрозу атаки беспилотников объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. ФСБ предотвратило теракт украинских спецслужб на железной дороге в Керчи. Совершить его должен был 32-летний местный житель. Ему поручили подорвать пути, по которым военные перевозили цистерны с горюче-смазочными материалами. Мужчина уже задержан. Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по центру подготовки специалистов беспилотных систем ВСУ, сообщили в Минобороны. Также за сутки армия России установила контроль над населенным пунктом Шестеровка в Харьковской области. В Министерстве обороны рассказали, что группировка «Север» перед штурмом Шестеровки зачистила над ней небо от украинских дронов. ВСУ за сутки потеряли 1205 военнослужащих. Госсекретарь США Марко Рубио в четверг заявил, что в настоящее время есть небольшие шансы на заключение соглашения Вашингтоном и Гаваной. По его словам, кубинские власти тянут время, хотят дождаться изменения условий в свою пользу. Рубио подчеркнул, что Штаты не дадут этому случиться. Также он вновь заявил о плачевном положении кубинской экономики. Авиакомпания S7 планирует увеличить частоту полетов между Россией и Китаем с зимы и прорабатывать новые маршруты, сообщили ТАСС в авиакомпании. Там уточнили, что за 4 месяца этого года на китайских направлениях перевезли 147 тысяч пассажиров. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы наблюдаем устойчивый рост пассажиропотока на фоне безвизового режима между нашими странами. Упрощение поездок напрямую стимулирует спрос, добавили в S7. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ моделям. Об этом пишут различные телеграм-каналы. Достоверность подтвердили спикеры Бизнес FM. Но чем это чревато? Федеральная налоговая служба замораживает патенты, торговые знаки и прочую интеллектуальную собственность компаний.

0: пока не будут погашены долги. О такой участившейся практике заявляют юристы. Как это может повлиять на бизнес? Министерство торговли США ввело компенсационную пошлину на палладий из России. Введение пошлин будет ретроспективным, то есть затронет и действующие сделки трейдеров. Насколько это критично для отечественного бизнеса и удастся ли найти альтернативные каналы сбыта? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Об этом пишут различные телеграм-каналы. Достоверность подтвердили и спикеры «Бизнес FM». Официально в России американские ИИ-модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Валерий Убадоев продолжит.
1: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал «База», у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России айтишники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini – это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность разных устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ-компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
2: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код, как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
1: Сообщения о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания, разработчик ИИ, по факту деньги теряет. Так что сейчас ситуация с блокировками обострилась. И как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
3: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от $100 до $200 с повышенными токенами.
1: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Федеральная налоговая служба замораживает патенты, торговые знаки и прочую интеллектуальную собственность компании, пока не будут погашены долги. О такой участившейся практике заявляют юристы. Меры принимаются в связи с задолженностями, пишут «Известия» со ссылкой на письмо ФНС. А в список таких обеспечительных мер входит не только заморозка патентов и товарных знаков, но и баз данных и прав требования к контрагентам. О том, как это может повлиять на бизнес, рассуждает гендиректор компании «Закурион» Алексей Раевский.
4: Работу это вообще не усложнит, потому что в такой ситуации предприятие, оказавшись, ему никто, в общем-то, не мешает работать. Заморозка будет обозначать только то, что они не смогут продать, каким-то образом передать или осуществить какое-то другое отчуждение вот этих объектов интеллектуальной собственности другим лицам. Предполагается, что, например, они создали какую-то новую компанию, на старые у них долги висят, создали какую-то новую компанию, на нее перевели интеллектуальную собственность, патенты, товары, знаки и так далее, дальше работают. Чтобы такого не случилось, эта мера и была предложена. Добросовестным предпринимателям, налогоплательщикам это ни в коей мере не повредит, потому что даже если образовалась какая-то задолженность по налогам, и никто не мешает дальше работать и использовать эту интеллектуальную собственность, никто не будет ей предъявлять, например, что она использует, допустим, товарный знак или какое-то техническое решение, защищенное патентом, незаконно. То, что ей принадлежит этот товарный знак и патент или что-то еще, никем не будет оспариваться, просто эта организация не сможет осуществить отчуждение этих активов.
0: Алексей Раевский, гендиректор компании «Закурион». ФНС прибегает к этим мерам, когда считает, что компания может вывести активы и взыскать долг с нее не получится. О том, как это работает на практике, говорит партнер компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин.
5: Это ноу-хау от законодателя, который, не сильно анонсируя, в прошлом году сделал поправки, которые позволяют обеспечительные меры накладывать на любые виды имущества с точки зрения Гражданского кодекса, в том числе на объекты интеллектуальной собственности и имущественные права, товарные знаки и, например, права на патенты, на программное обеспечение. Теперь просто этим правом налогоорганы решили активно пользоваться. Минусы в том, что, безусловно, сама по себе блокировка не очень приятна. Налогоорган оправдывает это тем, что это сделано для того, чтобы бизнес никуда не убежал после доначислений. Мы понимаем, что есть внутренняя презумпция, что бизнес заведомо недобросовестен, будет убегать. Поэтому на всякий случай давайте заблокируем ему часть активов. С другой стороны, это можно рассматривать как плюс, потому что ранее, например, при получении обеспечительных мер, суды, наличие дебиторской задолженности на балансе часто игнорировали, не признавая это самостоятельным активом. Теперь можно с этими поправками ссылаться, что активы такие есть. Другой вопрос, опять же, насколько это эффективно. Если ситуация такая, что компания ни при каких не заплатит такую недоимку, ну то есть фактически она банкрот, блокировка таких активов имеет смысл. Правда, здесь еще нужно отметить, что эти активы могут быть уже заложены другим кредитором, например, банком. Поэтому налоговый орган, может быть, и наложит обеспечительные меры, но станет в очередь. Следующий нюанс, что очевидно такая тактика налоговых органов, она показывает, что они не настроены предоставлять отсрочки и рассрочки. И по вот этим косвенным признакам политика, что мы не хотим убивать бизнес, хотим, чтобы он все-таки работал, даже если он существенно что-то нарушил, остается где-то в прошлом.
0: Дмитрий Костальгин, партнер компании Tax Advisor. По мнению юристов, особенно чувствительными меры по заморозке товарных знаков, патентов и баз данных станут для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов. То есть у любого бизнеса, где основная стоимость сосредоточена не в зданиях или оборудовании, а в интеллектуальной собственности. Министерство торговли США ввело компенсационную пошлину на палладий из России в 109%. В решении упомянуты российские афинажные предприятия «Приокский завод цветных металлов» и акционерное общество «Уральские инновационные технологии». Ранее в апреле США ввели еще и антидемпинговую пошлину на российский палладий в 132%. Введение пошлин будет ретроспективным, то есть затронет и действующие сделки трейдеров. В основном палладий используют как автомобильный катализатор для очистки выхлопных газов. О том, как работают американские пошлины против российского палладия и есть ли выход у наших предприятий на другие рынки, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
6: Работает это очень неприятным образом. Антидемпинговую пошлину рассчитывают, сравнивая с так называемой fair value, ценой поставок американского производителя. Логика в том, что если кто-то производит дешевле американцев, значит он демпингует. Второй момент – это компенсационная пошлина. Это артефакт, выдуманный и европейцами, и американцами, который говорит, что если компания имеет низкий уровень себестоимости, то это продиктовано факторами государственной поддержки. Соответственно, они берут производственную модель компании, подставляют в нее цены на электроэнергию, на газ, на оплату труда работников, подставляют американские цены, видят, что при таких ценах себестоимость была бы в разы выше, и называют все это компенсационной пошлиной, называют это тем, что государство оказывает поддержку своим производителям, за счет чего они получают более низкий уровень себестоимости. По факту суд ВТО признал, что эта практика неправомочна, ее заиграли юридически, продолжают использовать там, где это удобно. Получается, что по рынку палладия сейчас применили тот же самый механизм. Что касается поставок, суммарно пошлина будет порядка 242%. Действительно, это обесмысливает любые контакты прямые с американцами. Пошлина введена ретроспективно с 22 июля 2025 года. Пострадают еще и трейдеры, которые поставляли российский металл в США. Их заставят доплатить. Это должно, по идее, полностью отбить интерес у поставщиков работать с российским бизнесом по палладию. Плохо ли это для нас? Это нехорошо, потому что конкретно те заводы, которые указаны, Приоксий завод, Уральские инновационные технологии, это предприятия финажные, только дочищают металл, который поставляют компании. Для них запрет поставок в США, и это просто означает, что металл с российским аффинажем не имеет права поставляться на рынок США. Палладий можно реализовывать на азиатских рынках, в Китае, в Японии, на Ближнем Востоке. Понимая, как работают наши восточные коллеги, они, конечно, обязательно будут требовать скидку за то, что они, дескать, берут металл российской очистки.
0: Максим Худалов, независимый промышленный эксперт. По данным Минторга США, российский импорт палладия в Соединенные Штаты в 2022 году оценивался на уровне в 1 300 000 000 долларов, в 2023 году в чуть более миллиарда, а в 2024 уже менее 900 000 000 долларов. То есть импорт неуклонно снижался все последние годы. Крупнейшим мировым производителем палладия с долей рынка около 40% является Норникель. По итогам прошлого года производство металлов Северной Америки сократилось на 20% из-за резкого снижения добычи на руднике Stillwater. А средняя цена палладия в прошлом году выросла на 17%, несмотря на сокращение выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и распространение электромобилей.
7: Реклама. Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
8: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
11: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: В студии Мстислав Островский. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: ВТБ выступает за развитие внутрироссийских ценовых индикаторов для рынка деривативов в секторе АПК. Это одно из ключевых условий для формирования полноценного рынка деривативов на российскую пшеницу и продукты переработки, а также расширения возможностей хеджирования ценовых рисков для участников отрасли. Об этом заявил Виталий Сергейчук, зампрезидента председателя правления ВТБ на Всероссийском зерновом форуме. В числе приоритетных направлений развития биржевого рынка продукции АПК ВТБ видит увеличение ликвидности на срочном рынке, что позволит более широко использовать производные финансовые инструменты. ЦИАН отчитался о трехкратном росте чистой прибыли за первый квартал. Показатель вырос на 363% год к году и достиг 1 миллиарда рублей. Выручка компании увеличилась на почти 18% и составила около 4 миллиардов рублей. При этом львиная доля выручки пришлась на три статьи доходов – объявления, лидогенерация на сайте и реклама в медиа. Операционная чистая прибыль Т-технологий за первый квартал выросла на 40% год к году и составила 46,5 миллиарда рублей. За весь 2026 год ожидается рост этого показателя минимум на 20%, а также рост совокупных дивидендов на акцию. За первый квартал совет директоров рекомендовал выплатить 4 60 копеек на акцию, больше, чем в прошлом квартале. Между тем, количество активных клиентов экосистемы продолжает расти и превысило 34 миллиона человек. А общее количество клиентов Т-технологий достигло 55 миллионов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве. Проект самолета «Ладога» переводят из гражданского сектора в военный. Пассажирский самолет теперь будет использоваться для грузовых перевозок. О том, что проект турбированного самолета ТВРС-44 «Ладога» в гражданской версии приостановлен, а научно-технический задел планируется передать в ведение Минобороны, сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории АО «Уральский завод гражданской авиации» Сергей Миренков. А позднее акционерное общество УЗГ уточнили, что информация о приостановке проекта «Ладога» некорректна. На текущей стадии разработки подобные решения не принимались. На предприятии отметили, что самолет готовится к первому полету, однако прорабатывается возможность изменения облика машины в грузовую версию. «Ладога» проект, сугубо регионального самолета, рассчитанного на перевозку до 44 пассажиров, говорит авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
14: Самолет изначально разрабатывался не с нуля. В конце 80-х в Чехословакии разрабатывался самолет Л-610 на 40 пассажиров для замены Ан-24 и Ан-26, которые как раз тогда еще уже считались устаревшими. И напомню, что их производство было свернуто еще в конце 70-х годов. Заказывали самолет советский Аэрофлот, и Чехословакия тогда еще его разработали. Совершил первый полет, по-моему, в 89-м году. Потом у нас перестройка 91 год, всех этих советских проектов было уже не до них. Поэтому мы там построили 8 самолетов, и в крупной серии он не пошел. Потом уже в 18 году документацию конструкторскую передали на УЗГА, тогда же там еще и на 410-й маленький самолетик тоже передавали документацию. И, соответственно, на базе документации по этому Л-610 начали разрабатывать вот эту самую «Ладогу». Казалось, что это легко, есть уже разработки по самолету. Двигатель решили взять Т-8-117, это модификация двигателя для Ил-114. Не надо было с нуля изобретать велосипед. Серийное производство должно было начать с поставки 28 года. Получился самолет на 44 кресла, поэтому так и называется ТВРС-44, турбовинтовой региональный самолет на 44 пассажира. И должен был он заменить Ан-24 и Ан-26. Главное преимущество этого самолета, что он изначально способен садиться на очень сложных аэродромах, грунтовых полос, очень коротких полос. Такой должен был быть летающий трактор, как Ан-24, который может сесть в любом болоте и из любого болота вылететь.
0: Главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. Согласно программе развития авиатранспортной отрасли, планировалась постройка 140 самолетов «Ладога» до 2030 года.
9: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Приветствую, Алексей.
13: Добрый вечер.
0: Ну, если я скажу, что день сегодня такой ни рыб, ни мясо, может быть, я и ошибусь, но ощущения именно такие. И вот в подобном
13: ключе... Правильное ощущение, на самом деле.
0: В подобном ключе приходит заявление от Центробанка. Ну, как заявление? Это высказал такое мнение советник зампреда Банка России Михаил Белов. ЦБ пока не дает дополнительных сигналов по ставке на июнь, учтет всю совокупность факторов в решении. Ну, тоже такое вот заявление.
13: Да, не сигналов, факторы есть, сигналов пока нету. Но они появятся, конечно, еще около месяца, чуть меньше месяца остается до заседания Банка России 19 июля, июня, я напомню, оно состоится. Ну, здесь какой сигнал был? Дефляция в российской экономике. Ну, пока недельная дефляция, конечно, но тоже хороший сигнал. Я напомню просто вчерашние данные, данные Росстата, то, что с 13 по 18 мая, ну, здесь чуть больше получилась неделя, за счет праздников была зафиксирована очередная дефляция 0,02%. Причем это уже вторая недельная дефляция за последние три недели. Вот за неделю предыдущей отчетной была инфляция 0,07%, а еще раньше была дефляция 0,02%. Но это пока не выливается, конечно, во что-то существенное в плане годовых показателей. Хотя и здесь стоит заметить то, что годовая инфляция опустилась ниже планки верхней границы прогноза Банка России на конец текущего года. Я напомню, верхняя граница 5,5%, а инфляция годовая на 18 мая составила 5,47%. То есть ниже. Не сильно, но ниже. Это уже хороший признак. Ну, с другой стороны, посмотрим. Время еще есть. Может быть, какой-то скачок инфляции мы увидим до 19 июня. Это про предпосылки. Ну, пока рынок, во всяком случае, денежный, он где-то 50 на 50 вот, рассчитывает на снижение ставки, с учетом того, что где-то там в районе 14 и с четвертью процентов сейчас ставки в рублях на денежном рынке. И посмотрим. Конечно, все это будем уже более подробно обсуждать, более подробно об этом говорить будем ближе к заседанию Банка России. Если говорить о фактах, ну, сегодня вырос наш рынок на процент. Это такой хороший признак, хотя в целом мы остаемся в том же коридоре. 2600, 2700 тысячи пунктов по индексу Московской биржи. В общем, здесь мало что меняется. Рубль тоже сегодня в основном консолидировался после вчерашнего снижения, ну, скажем, технической коррекции. Все-таки до этого рубль сильно рос, коррекция была необходима. Здесь все вот у рубля по классике получается. Рост сильный, коррекция, консолидация. Посмотрим, куда будет выход. На закрытие китайской валюты 10 рублей 44 копейки и снижение на 3 копейки. Доллар США тоже особо пока никуда не стремится против рубля. В районе 71 рубля 20 копеек на международном валютном рынке. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, это 71 рубль 17 копеек. Здесь тоже все сошлось, все достаточно логично. Ну и цены на нефть, которые вернулись к росту, смесь Brent в районе $107 за баррель.
9: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
17: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
9: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты.
18: хина, валюта Папуа-Новой Гвинеи, была введена в обращение в 1975 году после обретения страной независимости от Австралии. В период колонизации в стране были в ходу и австралийские доллары, и британские фунты, и немецкие марки. Хина в переводе с одного из местных наречий означает «плата за еду», в несколько раз дешевле доллара США.
19: Валюты на Business FM. Кстати, от Москвы до Санкт-Петербурга 107,4 раза дальше, чем от Ниццы до Монте-Карло. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Санкт-Петербург 107,4. Москва 87,5. Business FM.
20: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
21: Я продолжаю рассказывать про новинки автомобильной выставки в Пекине, прошедшей в конце апреля. Любимая россиянами Toyota, которую сейчас привозят исключительно параллельным импортом, ничего интересного для нас не представила. На стенде была экспедиционная версия Prado и новинки линейки электромобилей серии BZ. В России непопулярный. А вот увидев новый Freelander, я чуть не лишилась чувств. Дизайн перекликается с классикой от Range Rover, но машину как будто бы раздуло. Новые модели на китайский рынок делают в содружестве с Cherry, под влиянием которых ДВС заменены электроустановками. Автомобиль пока представлен в виде концепта, но близок к серийному. Сам концерн Cherry, в свою очередь, показал самый большой кроссовер в своей линейке, который называют либо X, либо 10. По дизайну автомобиль гораздо более монументальный, чем все предыдущие модели Cherry. Широкая передняя часть и ныне модная форма – мягкий квадрат. По технике известно немного, но это точно будет гибрид с адаптивной подвеской. Не думаю, что эту модель повезут в Россию, так как у нас она получится очень дорогой. Знаковая премьера выставки – BMW 7 серии. С обновлением «семерка» получила чуть более выразительный передок с доведенной оптикой, бампером и ноздрями с подсветкой, как у нового X3. Интерьер сильно поменялся, и больше всего меня поразило узкое табло на стыке лобового стекла и торпеда во всю ширину автомобиля. Без электрогибридной версии не обошлось, но и модификации с большими бензиновыми моторами тоже остались. Audi в содружестве с китайским концерном SAIC продолжает делать версии без колец и без ДВС. Вот и Q7 получила альтернативу в виде электрокроссовера i7X. Кто бы знал еще несколько лет назад, что слова «электрический полный привод» и «Quattro» будут стоять на одной строчке. Для нас ничего интересного Audi не представили.
20: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Режим воздушной опасности объявлен на территории

канцлер Германии Йохан Вадефуль заявил, что Германия готова тратить на оборону альянса. Опасные участки дорог в России планируют выявлять с использованием искусственного интеллекта. Это предусмотрено планом повышения безопасности движения, рассказал премьер Михаил Мишустин. Это передает ТАСС. План мероприятий по реализации стратегии, направленной на повышение безопасности на дорогах,

0: деньги.
1: Слово «ямб» – искаженный вариант китайского «юань».
2: Правительством. Как отметил премьер, особый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на слабо.
4: ТБ усиливает контроль за наличностью. Банкам предписано отслеживать поступление крупных сумм от 5 миллионов рублей в месяц наличными с последующим переводом за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение 30 миллионов в месяц. Кого это в первую очередь коснется и как может повлиять на клиентов российских банков? Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», заявил замминистра юстиции Ваисов, а «Газпром» имеет право обратиться с заявлением об отмене данного решения, что это за суд, который разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы почти на 1,5 миллиарда долларов и какие будут последствия этого решения. А Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. Как заявлено до окончания инспекции тепличных хозяйств, в ведомстве пояснили, что решение принято после 132 случаев нарушений. В частности, был обнаружен калифорнийский трипс. Как это отразится на российском рынке и почему эта мера принимается только сейчас? Подробности на Бизнес FM. ЦБ усиливает контроль за наличностью. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц. Усиление контроля не коснется клиентов из лиц, чье финансовое положение и источники средств документально подтверждены. Комментирует младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства эксперт РА Вячеслав Путиловский.
5: Для банка должно быть понятно ему объяснение, что это за бизнес или что это за денежные потоки. Если такого объяснения нету, то, соответственно, банк либо блокирует эти операции, либо приостанавливает это совсем и, соответственно, требует объяснения о том, что это такое. То есть откуда эти наличные поступают, с какой целью они поступают и так далее. То есть изучается пакет документов. Вот Банк России сейчас, соответственно, потребовал повышенной подозрительности, повышенного контроля, и банки будут это исполнять.
6: Кого, на ваш взгляд, это затронет сильнее всего?
5: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, это зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже без наличном виде. Я думаю, это затронет в первую очередь их, потому что крупные компании это в меньшей степени касается.
4: Вячеслав Путиловский, эксперт РАН. Как усиление контроля за оборотом наличных может повлиять на клиентов российских банков? Мнение партнера юридической фирмы Косенков и Суворов Александра Ерасова.
7: За наличными денежными средствами банк осуществляли контроль и раньше, но такой контроль был направлен прежде всего на снятие денежных средств, а не на внесение денежных средств. И бывали ситуации, например, когда люди для совершения крупных сделок, имея наличные денежные средства, чтобы не возить их с собой в другие города, клали в банки, и это не вызывало никаких проблем. А вот при снятии своих денежных средств из банка, банки начинали задавать вопросы и приостанавливали операции до получения пояснений и документов, подтверждающих происхождение этих денежных средств. Раньше смотрели на выходе, а сейчас будут усиливать контроль и при входе, то есть при внесении денежных средств через банкоматы. Тоже важно обратить внимание на то, что под такой контроль будут попадать не все операции, а только выделяющиеся из обычных для таких людей или для таких компаний операций.
4: Александр Ерасов, партнер юрфирмы Косенков и Суворов, в самом Банке России говорят, что усиление контроля за наличностью необходимо для борьбы с отмыванием денег. Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Это сообщил Интерфаксу замминистра юстиции Казахстана Даниэль Ваисов. По его словам, суд Международного финансового центра Астана не является государственным органом и частью судебной системы Республики Казахстан. Он добавил, что «Газпром» имеет полное право обратиться с заявлением об отмене данного решения. О том, что суд в Казахстане разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы в стране на 1,4 миллиарда долларов, заявил ранее председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» возник из-за уже недействующего контракта на транзит России. Российского газа.

0: через Украину. После начала спецоперации в Киеве заявили, что российская компания перестала оплачивать услуги по договору. «Нафтогаз» обратился в Международный арбитражный суд в Швейцарии. Год назад он обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 1,4 миллиарда долларов задолженности, процентов судебных расходов. После этого «Нафтогаз» начал добиваться исполнения решения в других странах. Но решение суда в Астане, скорее всего, не будет иметь никаких реальных последствий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: «Нафтогаз» и обратился в подобный некий арбитражный орган в Казахстане, потому что это неофициальный орган судебной власти Казахстана, и что, мол, они не будут учитывать риск ухудшения отношений России и Казахстана по данному решению. Что, в общем-то, и вышло. Непонятная такая юрисдикция, которая не руководствуется законодательством непосредственно самого Казахстана, ориентируется исключительно на свои внутренние документы. Вот они и признали некую правоту европейского арбитража. Но для того, чтобы арестовать имущество «Газпрома» в Казахстане и передать право собственности на это имущество в Казахстане от «Газпрома» к «Нафтогазу», нужно, чтобы решение было утверждено именно судами самого Казахстана, то есть именно государственными структурами. А этого сейчас нет. Если бы вдруг казахские суды приняли такое решение и стали бы передавать право собственности, то, конечно, речь бы зашла о том, что арестовывался бы транзитный газ, который идет через Казахстан в Узбекистан. И вот это было бы очень негативно для российско-казахских отношений, потому что тогда, во-первых, «Газпром» остановил бы транзит, и это бы повлияло на весь регион, и тогда в ответ Россия бы, наверное, прекратила бы транзит казахской нефти, а там львиная доля казахской нефти экспортируется именно через Россию и по системе КТК, и просто по системе транснефти Казахстан бы в ответ прекратил поставку российской нефти в Китай транзитом через свою территорию. Конечно, это была бы проблема уже гораздо более масштабная, чем исключительно в газовой сфере. Поэтому это негатив и для России, и для Казахстана. Поэтому очень правильно, что Казахстан стал пояснять, в чем тут дело, что как государство он никакого отношения к подобным решениям не имеет, что это какая-то непонятная контора согласовала, одобрила некое решение европейского арбитража. Поэтому тут, может быть, и Казахстану надо провести некую проверку, кто так сильно подставляет, в общем-то, национальные интересы под удар.
0: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. Сам «Газпром» не комментирует решение арбитражного суда в Астане по иску «Нафтогаза Украины». Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. Меры начнут действовать с 22 мая, то есть с завтрашнего дня, до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. В ведомстве пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. При ввозе 96 миллионов тонн цветочной продукции из Армении было обнаружено 132 случая нарушений. Это 77% от общего числа выявлений за весь прошлый год. Во многих случаях обнаружен калифорнийский трипс. Как это отразится на российском рынке и на сколько это сильный удар для Армении, комментирует гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова.
2: Цветочный трипс – это самое распространенное заболевание в промышленных цветочных теплицах. Фактически ни один производитель его не может обойти в той или иной мере. Он есть во всех поставках цветов, во всем отечественном производстве. Вопрос только в их степени зараженности этим вредителем. Для России этот запрет поставок армянских роз не будет являться критичным. У нас на самом деле и отечественные розы соответствуют среднему ценовому сегменту, поэтому никакого дефицита россияне не заметят. Для Армении это серьезный вопрос, потому что 5-6 лет назад основная часть теплиц под Розарии, которые начали активно строиться в Армении с помощью господдержки, их теплицы предназначены для поставок в Россию роз. С запретом экспорта для многих армянских производителей, вот если не крах, то существенная потеря и выручки, и, соответственно, прибыли и рентабельности. Поэтому я думаю, что армянское лобби цветочное хорошо развито, будет всячески способствовать тому, чтобы запрет был в скором времени снят. Иначе это грозит серьезными потерями для цветочной отрасли Армении.
0: Тамара Решетникова, гендиректор компании «Технологии роста». Ситуация вокруг Армении накануне обсудили на заседании специальной рабочей группы Совбеза России. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что Армения предприняла ряд действий однозначно недружественного характера. Он напомнил, что отношения Москвы и Еревана – это улица с двусторонним движением. Ереван, дав Зеленскому трибуну саммита Европейского политического сообщества, поглумился над памятью армян, подчеркнул Шойгу. А замглавы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что стать членом Европейского союза и сохранить членства в Евразийском экономическом союзе, Армения не сможет, это все равно, как пытаться танцевать сразу на двух свадьбах. Самой Армении запрет на поставки цветов восприняли как политический жест, говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству армянский политолог Степан Григорян.
3: Руководству России не безразлично, кто выберет на этих выборах в Армении в национальное собрание, которое пройдут 7 июня. И один из механизмов воздействия – это сильная зависимость от рынка Евразийского союза. Есть механизмов напомнить, что, ребята, не забывайте, что вы от нас зависите. Последуют и другие решения до выборов, сельскохозяйственной продукции, какие-то ограничения, какие-то проверки. Не думаю, что такая большая торговля цветами, что это очень критично для армянского бизнеса, все равно подействует это на какую-то группу людей из бизнеса армянского, на их интересы. В чем смысл этого давления? Что сейчас выборы, и люди должны знать, что вот если вы выберете прозападный курс, то вот такие последствия будут. В этом бизнесе какое число людей, они будут думать, как им голосовать.
0: Степан Григорян, армянский политолог. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу отметил, что Россия поставляет в Армению природный газ, муку, зерно, удобрения, бензин по ценам в 3 раза ниже рыночных, а доля России в общем товарообороте Армении составляет 36%. Является ли весомым аргументом такие торговые отношения между странами, рассуждает эксперт Российского Совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Любая политическая мобилизация работает на лозунгах, на идее и на мечте. Мечта и идея это совершенным образом не должна соотноситься с реальностью. Часто она с ней, в общем, никак и не соотносится. Но она есть. Образ светлого процветающего будущего, который на постсоветском пространстве традиционно ассоциируется с Европой. Сравните фразы «европейское будущее» и «азиатское будущее», «европейские ценности» и «азиатские ценности», да даже банальный «евроремонт» и «азиатский ремонт». Причитать, что «как же так вышло» не нужно. Есть символы, есть смыслы. Мысли, с ними необходимо работать. Надеяться, что после фразы Сергея Шойгу, пусть и верный по фактам, какой-нибудь мудрый старик-армянин прослезится, возьмет телефон и убедит своих сыновей не голосовать за Пашиняна, только потому что мука у него в стране стоит в 3 раза дешевле, не стоит. Главный политический товар – образ будущего. Его и нужно изобретать и продвигать.
0: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Напомню, что в конце апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию отдельных партий минеральной воды из Армении «Джермук». В ней обнаружено превышение химических веществ, сообщило ведомство.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей провалов находится в шведском городе Хельсингборге. В 2017 году его открыл психолог Самуэль Уэст, чтобы, по его словам, напомнить людям, как часто успехи и неудачи идут рука об руку и насколько одни невозможны без других. Экспонаты музея – это провалившиеся товары от продуктов питания и до электроники, начиная с 17 века и до наших дней. Среди запоминающихся – кофейная Кока-Кола, зеленый кетчуп, обезжиренные чипсы, маска от морщин, бьющая током, замороженная лазанья от производителя зубной пасты Colgate и рядом зубная паста от производителя зенитных и противотанковых пушек. В довесок неудачные игры, смартфоны, коммуникаторы, ручки и очки. Слоган музея провалов «Все успешные инновации одинаковы», а вот каждая неудачная провалилась по-своему. Музейные ценности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. Международные резервы России на 15 мая составили 768 миллиардов 900 миллионов долларов, сообщил Банк России. По состоянию на 8 мая международные резервы равнялись 771 миллиарду. Таким образом, за неделю они уменьшились на 2 миллиарда 100 миллионов долларов.
7: Центробанк России понизил верхнюю границу диапазона прогноза по потребительским кредитам на этот год и теперь ждет роста на уровне 4-8% вместо 4-9% из-за медленного восстановления сегмента. Об этом говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору. Банк России отмечает при этом, что в потребкредитовании в первом квартале впервые переломлен нисходящий тренд прошлого года. Центробанк прогнозирует прирост ипотечного портфеля в 2026 году на уровне 60%, корпоративных кредитов на 7-11%. Прогноз по приросту средств клиентов на этот год сохранен в диапазоне 5-10%. Федеральная антимонопольная служба рекомендовала нефтяным компаниям соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. Соответствующее письмо ведомство направило в адрес производителей, сообщила пресс-служба ФАС. ФАС России напомнила компаниям о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо, в том числе путем неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов. Международное энергетическое агентство из своих стратегических запасов ежедневно направляет на рынок стран МЭА порядка 2,5-3 миллионов баррелей нефти. Об этом сообщил глава агентства Фатих Бероль. Глава МЭА заявил, что если Армузский пролив не будет открыт, то в июле-августе с началом туристического сезона, цитата, рынки войдут в красную зону. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: От 20:16 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Жару сменит дождь с грозами. На Москву и Подмосковье в пятницу обрушился ливень, сообщает гидрометцентр. В некоторых районах столицы дожди прошли уже. Сегодня в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра составят до 20 метров в секунду, а температура воздуха опустится сразу на 5-8 градусов. Надолго ли с нами задержится холодный атмосферный фронт? Бизнес-ФМ рассказал обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
8: В Москве и Московской области в пятницу ожидается резкое ухудшение погоды. Это будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта, который понизит дневную температуру воздуха с рекордных 30 градусов в конце мая до 20-22 в центре Москвы. В пятницу в городе ожидается все еще до 28 градусов тепла, но температура будет зависеть от того, в какое время и в каком месте атмосферный фронт будет находиться над Московской областью. Начнет он свое движение в 12 часов дня. За день преодолеет площадь Московской области, понизив дневную и ночную температуру воздуха примерно на 10 градусов. В пятницу грозы, град, ливни, все это под аккомпанемент грозовых разрядов. В субботу ожидается без осадков. Самая серьезная часть погодных спектаклей пройдет в пятницу. В субботу уже около 20 градусов по всей Московской области и без осадков. Начиная с понедельника температура воздуха вновь будет понижаться. И в середине недели ожидается 13-15 градусов тепла. Ночные температуры тоже упадут в какие-то дни, например, в среду и в четверг, в самые холодные дни. Эта температура ожидается в районе 6-8 градусов тепла ночью. Такие температуры на несколько градусов ниже климатической нормы, должно быть чуть больше 20, где-то на неделю, на полторы, такие температуры и такая влажная, дождливая погода нас с вами ожидает.
0: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». На этой неделе в Москве был побит температурный рекорд, державшийся 129 лет. В среду столбики термометра достигли отметки в 30 градусов. Также рекордные температуры зафиксировали в Иваново, Владимире и Ярославле. Пермский край первым в России ввел запрет на хранение, распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака. Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Между тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
9: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется пытаются добить вопрос и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
10: Мы же не на острове живем. У нас кругом границы севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, за воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин, содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
11: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
10: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
9: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
12: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями, а Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть. Даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
9: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане, но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: ФАС предложила способ, как снизить цену на рыбу. Антимонопольная служба считает, что нужно сократить посредников в цепочке поставок. Конечная цена вырастает в 2-3 раза из-за их наценки, считает ФАС. Почему рыба на полке стоит гораздо дороже, чем у рыбаков? Об этом Наталья Шашина.
13: Только одна перевозка рыбы фурой из Дальнего Востока уже добавляет к конечной цене около 25%. Делится с Бизнес-ФМ основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько. Но, по его мнению, убрать звенья из цепочки поставок невозможно. Рыбаки продают улов огромными блоками, крупным трейдерам еще на этапе, когда корабль в море. Дальше в дело вступают дистрибьюторы, переработчики, логисты. И так рыба превращается в товар на полке. Идея ФАС, чтобы сократить цепочку и наценки, выглядит малореализуемой, рассуждает Рудько.
14: Я отношусь с трезвой головой, что это невозможно сделать, потому что даже крупные рыбодобытчики, у которых есть в Москве склады, даже не могут зайти в сети нормально и организовать вот эту цепочку, потому что сеть ты вовремя не привез, штраф выставили, что-то еще штраф. Они на другое заточены рыбу ловить, другие заточены продавать, третьи логистику устраивать. Бороться надо с экспортом, когда рыба за границу уходит за валюту и, соответственно, без пошлины, без НДС тот же краб. Вот это проблема. Сейчас, конечно, доллар упал, но здесь цены не упали. хотя они продают туда за доллары, и, соответственно, доллар растет, у нас цена растет. Доллар упал, цена у нас не упала. Лучше на экспорт гайки закрутить, и тогда будет она в изобилии у нас на внутреннем рынке, и цена упадет значительно. Когда пандемию Китай отказался от лентая, и на лентай цена два раза, что ли, упала. Потому что его некуда было девать.
13: В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на минтай в России за год выросли больше, чем на треть. Тогда аналитики говорили, что основная причина в том, что Китай резко нарастил закупки российского минтая, опасаясь дефицита из-за ближневосточного конфликта. Но это конкретно с минтаем. В целом же ФАС считает, что наибольший вклад в рост стоимости рыбы вносит именно цепочка посредников. Из-за их наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза. Но нередко в цепочке всего три участника – рыбак, дистрибьютор и розничная сеть, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
15: В этой товаропроводящей цепочке, в которой всего три звена, де-факто. Де-юре может быть больше звеньев, потому что у того же рыбака есть рыбодобывающее предприятие, потом торговый дом, как правило, так устроено. Дальше трейдер, который покупает эту продукцию крупным оптом. Дальше переработчик, он может относиться к трейдеру точно так же, но это уже четвертое юрлицо. И дальше это ритейл, у которого тоже может быть два торговых дома или 2-3 торговых лица. И в итоге это создает иллюзию, что в цепочке у нас 5-7 участников, а по факту их 3. Поймите тоже логику рынка. Но вот какие посредники могут выживать на рынке? То есть смысл перепродавать продукцию 10 раз, и чтобы каждый на этом участке заработал, если у нас порядка 2000 рыбаков, 2000 рыбоперерабатывающих предприятий, 2000 трейдеров, ну и федеральные ритейлы сами тоже там весьма конкурентная ситуация. Никто не мешает покупать продукцию напрямую. Рынок от

0: базы данных. Middle-специалисты. Те, кто больше всех работает руками. Джунам еще учиться и учиться. Синьоры движутся в сторону стратегии и постановки задач. Рутина достается мидлам. За не слишком высокую, по меркам индустрии, компенсацию. Среднероссийская зарплата специалистов этого уровня приближается к 200 тысячам рублей в месяц. Московские доходы могут переваливать за 300 тысяч, но это уже экзотика. Самостоятельно решать задачи, брать на себя ответственность за результат, выполнять код-ревью, курировать и обучать младших коллег. Так звучит типичный набор требований к middle-специалисту. За прошедший год число вакансий в IT снизилось более чем на треть. Не обошло это сокращение и мидлов. Результат – не только большее число резюме на одну вакансию, но и возросшие требования со стороны работодателя. Middle воспринимается нанимателем как бюджетный вариант senior и берется не на вырост и про запас, а для решения текущих проблем и задач. Карьерная ситуация у мидлов непростая, хотя и не такая сложная, как у джуниор-специалистов и тех, кто делает первые шаги в карьере. Задачи, на которых учились новички, проще и быстрее поручить искусственному интеллекту. Middle-специалисты как раз и займутся этим делом. А вот откуда через 4-5 лет появятся новые middle-разработчики при падении спроса на новичков, из которых они могли бы со временем вырасти, мне непонятно. Нынешние middle-инженеры – те, кто успел войти в профессию, когда это можно было сделать с относительным комфортом. Набраться опыта и стать ключевым кадровым резервом. Если не они, то кто? Разве что искусственный интеллект.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Business FM. Новости. Коротко.
3: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области. В результате ударов пострадали два мирных жителя. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в свою очередь губернатор города Михаил Развожаев. Также опасность атаки беспилотников объявлена в Тамбовской области. В Пулкове сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает Росавиация. Посольство России в Молдавии объявило, что с 25 мая начинает прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей Приднестровья, говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства. В дипмиссии отмечают, что уже опубликовали перечень необходимых документов для желающих получить российское гражданство. Согласно сообщению, после обнародования 15 мая соответствующего указа президента России Владимира Путина, в посольство поступило множество заявок. Премьер Кубы Мануэль Морейра Крус признал необходимость изменений ради будущего страны, отметив при этом, что ни государственный строй, ни роль Компартии Кубы обсуждению не подлежат. Глава Банка Англии Эндрю Бейли раскритиковал идею заморозки цен на продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, молоко. Ранее несколько британских газет написали о том, что правительство, сформированное членами лейбористской партии, оказывает давление на супермаркеты, чтобы они пошли на такой шаг. Ранее в правительстве сообщили, что не имеют планов на введение ценовых ограничений, но подтвердили, что ведут переговоры с супермаркетами на фоне опасений по поводу роста цен. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 20 часов 31 минута. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФНС замораживает патенты, торговые знаки и прочую интеллектуальную собственность компании до погашения долгов. О такой участившейся практике заявляют юристы в связи с ростом задолженности. Список также обеспечительных мер вошли в базы данных и права требования к контрагентам. Как это может повлиять на бизнес? Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Эту информацию Business FM подтвердили эксперты. Официально в России не работает, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Каковы альтернативы? И проект турбовинтового самолета «Ладога» переводят в военный сектор. Изначально пассажирский самолет на 44 места теперь будет использоваться для грузовых перевозок в интересах Минобороны. Об этом сообщил главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Меренков. Сохранится ли гражданская версия? Подробности на Business FM.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским E-моделям. Об этом пишут различные телеграм-каналы, достоверность подтвердили спикеры Business FM. Официально в России американские E-модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Валерий Бадоев продолжит.
3: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал «База», у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России айтишники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini – это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность разных устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ-компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
4: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код, как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
3: Сообщение о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания, разработчик ИИ, по факту деньги теряет. Так что сейчас ситуация с блокировками обострилась. И как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
5: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от $100 до $200 с повышенными токенами.
3: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Business FM.
2: Федеральная налоговая служба замораживает патенты, торговые знаки и прочую интеллектуальную собственность компаний, пока не будут погашены долги. О такой участившейся практике заявляют юристы. Меры принимают в связи с задолженностями, пишет «Известия» со ссылкой на письмо ФНС. Список таких обеспечительных мер входит не только заморозка патентов и товарных знаков, но и баз данных и прав требования к контрагентам. О том, как это может повлиять на бизнес, рассуждает гендиректор компании «Зикурион» Алексей Раевский.
6: Работу это вообще не усложнит, потому что в такой ситуации предприятие, оказавшись, ему никто, в общем-то, не мешает работать. Заморозка будет обозначать только то, что они не смогут продать каким-то образом, передать или осуществить какое-то другое отчуждение вот этих объектов интеллектуальной собственности – другим лицам. Предполагается, что, например, они создали какую-то новую компанию, на старые у них долги висят, создали какую-то новую компанию, на нее перевели интеллектуальную собственность, патенты, товарные знаки и так далее, дальше работают. Чтобы такого не случилось, эта мера и была предложена. Добросовестным предпринимателям, налогоплательщикам это ни в коей мере не повредит, потому что даже если образовалась какая-то задолженность по налогам, и никто не мешает дальше работать и использовать эту интеллектуальную собственность, никто не будет ей предъявлять, например, что она использует, допустим, товарный знак или какое-то техническое решение, защищенное патентом, незаконно. То, что ей принадлежит этот товарный знак и патент или что-то еще, никем не будет оспариваться, просто эта организация не сможет осуществить отчуждение этих активов.
2: Алексей Раевский, Зекурион. ФНС прибегает к этим мерам, когда считает, что компания может вывести активы и взыскать долг с нее не получится. О том, как это работает на практике, говорит партнер компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин.
7: Это ноу-хау от законодателя, который, не сильно анонсируя, в прошлом году сделал поправки, которые позволяют обеспечительные меры накладывать на любые виды имущества с точки зрения Гражданского кодекса, в том числе на объекты интеллектуальной собственности и имущественные права, товарные знаки и, например, права на патенты, на программное обеспечение. Теперь просто этим правом налоговые органы решили активно пользоваться. Минусы в том, что, безусловно, сама по себе блокировка не очень приятна. Налоговый орган оправдывает это тем, что это сделано для того, чтобы бизнес никуда не убежал после доначислений. Мы понимаем, что есть внутренняя презумпция, что бизнес заведомо недобросовестен, будет убегать. Поэтому на всякий случай давайте заблокируем ему часть активов. С другой стороны, это можно рассматривать как плюс, потому что ранее, например, при получении обеспечительных мер, суды, наличие дебиторской задолженности на балансе часто игнорировали, не признавая это самостоятельным активом. Теперь можно с этими поправками ссылаться, что активы такие есть. Другой вопрос, опять же, насколько это эффективно. Если ситуация такая, что компания ни при каких не заплатит такую недоимку, ну то есть фактически она банкрот, блокировка таких активов имеет смысл. Правда, здесь еще нужно отметить, что эти активы могут быть уже заложены другим кредитором, например, банком. Поэтому налоговый орган может быть и наложит обеспечительные меры, но станет в очередь. Следующий нюанс, что очевидно такая тактика налоговых органов, она показывает, что они не настроены предоставлять отсрочки и рассрочки. И по вот этим косвенным признакам политика, что мы не хотим убивать бизнес, хотим, чтобы он все-таки работал, даже если он существенно что-то нарушил, остается где-то в прошлом.
2: Дмитрий Костальгин, Tax Advisor, по мнению юристов, особенно чувствительными меры по заморозке товарных знаков, патентов и баз данных станут для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов, то есть любого бизнеса, где основная стоимость сосредоточена не в зданиях или оборудовании, а в интеллектуальной собственности. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. Столица восстанавливает 42-летний Роман, который прошел уникальную процедуру по трансплантологии конечностей. Ему пересадили две кисти донора. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 20 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских. А пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Балкаров, заведующий научным отделением трансплантации почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
8: Те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки как волос человеческий. В данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии и вен был 1,5 миллиметра, 2 миллиметра, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно и допускать ошибку невозможно. Сразу нарушится кровоснабжение пересаженной конечности. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
2: Аслан Балкаров, зав. Научным отделением трансплантологии почки и поджелудочной железы Института имени Склифосовского. На правой руке, где у пациента сохранились два родных пальца и были пересажены еще два, чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где трансплантировали полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций, что нужно, чтобы они стали массовыми в России, слушайте в специальном репортаже на Бизнес FM в предстоящие выходные.
9: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Американский каретный магнат Уильям Дюрант поначалу считал появившиеся в продаже автомобили вонючими и опасными, а позже приобрел контроль над компанией Buick и на ее базе создал концерн General Motors. Агрессивные и не всегда продуманные поглощения, которыми активно занялся Дюрант, уже через два года привели к тому, что банкиры-кредиторы с позором изгнали Уильяма из его же детища. Дюрант не сдался. Через год организовал новый бизнес со своим приятелем-автогонщиком Луи Шевроле и вскоре снова выкупил General Motors. Его состояние в 1920-м оценивали в $100 миллионов. Но история с долгами перед банками повторилась, и третьей попытки уже не случилось. В конце жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне. Вторая попытка на Бизнес FM. Вопреки прогнозам. Наличным деньгам пророчили верную смерть уже к 2020-му. Растущая популярность банковских карт и развитие электронных услуг не оставляли повода для сомнений. Окончательный удар по кэшу могла нанести пандемия, которая, по всем прогнозам, должна была резко увеличить безналичные платежи. Но удивительным образом в 2020-м финансовые институты наблюдали рост наличных в обращении. Сегодня в еврозоне более половины операций на кассах офлайн-магазинов оплачиваются кэшем. Причем эта доля еще выше в Германии, Австрии и Италии. Физические деньги оказались критически важны как резерв при сбоях цифровых систем. Для многих принципиально, что они обеспечивают приватность платежей. Кроме того, они более понятны людям в возрасте, а где-то просто остаются существенной частью культурной традиции. Вопреки прогнозам на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Мстислав Островский. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: ВТБ выступает за развитие внутрироссийских ценовых индикаторов для рынка деривативов в секторе АПК. Это одно из ключевых условий для формирования полноценного рынка деривативов на российскую пшеницу и продукты переработки, а также расширения возможностей хеджирования ценовых рисков для участников отрасли. Об этом заявил Виталий Сергейчук, зампрезидента председателя правления ВТБ на Всероссийском зерновом форуме. В числе приоритетных направлений развития биржевого рынка продукции АПК ВТБ видит увеличение ликвидности на срочном рынке, что позволит более широко использовать производные финансовые инструменты. ЦИАН отчитался о трехкратном росте чистой прибыли за первый квартал. Показатель вырос на 363% год к году и достиг 1 миллиарда рублей. Выручка компании увеличилась на почти 18% и составила около 4 миллиардов рублей. При этом львиная доля выручки пришлась на три статьи доходов – объявления, лидогенерация на сайте и реклама в медиа. Операционная чистая прибыль Т-технологий за первый квартал выросла на 40% год к году и составила 46,5 миллиарда рублей. За весь 2026 год ожидается рост этого показателя минимум на 20%, а также рост совокупных дивидендов на акцию. За первый квартал совет директоров рекомендовал выплатить 4 60 копеек на акцию, больше, чем в прошлом квартале. Между тем, количество активных клиентов экосистемы продолжает расти и превысило 34 миллиона человек. А общее количество клиентов Т-технологий технологий достигло 55 миллионов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В 20:47 в Москве вы слушаете Business FM. Министерство торговли США ввело компенсационную пошлину на палладий из России в 109%. В решении упомянуты российские аффинажные предприятия, Приокский завод цветных металлов и АО «Уральские инновационные технологии». Ранее в апреле США ввели еще и антидемпинговую пошлину на российские палладии в 132%. Введение пошлин будет ретроспективным, то есть затронет и действующие сделки трейдеров. В основном палладий используется как автомобильный катализатор для очистки выхлопных газов. О том, как работают американские пошлины против российского палладия, есть ли выход у наших предприятий на другие рынки, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
11: Работает это очень неприятным образом. Антидемпинговую пошлину рассчитывают, сравнивая с так называемой fair value, ценой поставок американского производителя. Логика в том, что если кто-то производит дешевле американцев, значит он демпингует. Второй момент – это компенсационная пошлина. Это артефакт, выдуманный и европейцами, и американцами, который говорит, что если компания имеет низкий уровень себестоимости, то это продиктовано факторами государственной поддержки. Соответственно, они берут производственную модель компании, подставляют в нее цены на электроэнергию, на газ, на оплату труда работников, подставляют американские цены, видят, что при таких ценах себестоимость была бы в разы выше, и называют все это компенсационной пошлиной, называют это тем, что государство оказывает поддержку своим производителям, за счет чего они получают более низкий уровень себестоимости. По факту суд ВТО признал, что эта практика неправомочна, ее заиграли юридически, продолжают использовать там, где это удобно. Получается, что по рынку палладия сейчас применили тот же самый механизм. Что касается поставок, суммарно пошлина будет порядка 242%. Действительно, это обесмысливает любые контакты прямые с американцами. Пошлина введена ретроспективно с 22 июля 2025 года. Пострадают еще и трейдеры, которые поставляли российский металл в США. Их заставят доплатить. Это должно, по идее, полностью отбить интерес у поставщиков работать с российским бизнесом по палладию. Плохо ли это для нас? Это нехорошо, потому что конкретно те заводы, которые указаны, Приокский завод, Уральские инновационные технологии, это предприятия аффинажные, только дочищают металл, который поставляют компании. Для них запрет поставок в США, и это просто означает, что металл с российским аффинажем не имеет права поставляться на рынок США. Палладий можно реализовывать на азиатских рынках, в Китае, в Японии, на Ближнем Востоке. Понимая, как работают наши восточные коллеги, они, конечно, обязательно будут требовать скидку за то, что они, дескать, берут металл российской очистки.
2: Максим Худалов, промышленный эксперт. По данным Минторга США, российский импорт палладия в США в 2022 году оценивался на уровне в 1,3 миллиарда долларов, в 2023 году чуть более миллиарда, в 2024 уже менее 900 миллионов. То есть импорт неуклонно снижался все последние годы. Крупнейшим мировым производителем палладия с долей на рынке около 40% является Норникель. По итогам прошлого года производство металла в Северной Америке сократилось на 20% за резкое снижение добычи на руднике Stillwater. Средняя цена палладия в прошлом году выросла на 17%, несмотря на сокращение выпуска автомобилей с ДВС и распространение электромобилей.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
12: Добрый вечер. Российский рынок акций вырос по итогам основной торговой сессии четверга. 2664 пункта. На закрытии индекс Московской биржи рост составил около 1%. А вот вечером ситуация уже ухудшилась. Рост, конечно, сохраняется, но уже темпы роста ниже 0,5%. В целом российский рынок акций остается в коридоре уже привычном. 2600 пунктов нижняя граница. 2700 пунктов граница верхняя по индексу Московской биржи, и в последнее время здесь мало что меняется. Ну, не находит рынок поводов, причин для роста, либо для какого-то сильного падения. А вот что касается рубля, то он оставался, ну, закономерно, наверное, в консолидации, оставался стабильным. На закрытии китайской валюты 10 рублей 44 копейки, потерял китайский юань около трех копеек. До этого, точнее сказать, в среду состоялась коррекция все-таки российского рубля, достаточно заметная. Но не будем забывать, что рубль сильно рос в предыдущей торговой сессии, я бы даже сказал, в предыдущей неделе, начиная где-то с 20-х чисел марта, можно даже сказать, в предыдущие месяцы. И такая незначительная коррекция, она, конечно, не повредит пока российскому рублю. Все по классике, после коррекции консолидация наблюдается. И что касается доллара США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то преимущественно доллар находится чуть выше 71 рубля. И если рассматривать международный валютный рынок, то здесь аналогичная ситуация. Ну, на рынке рассуждают, что же может все-таки развернуть российский рубль. Приближается единый день уплаты налогов, 28 мая. Посмотрим, как рубль поведет себя уже после того, как закончится так называемый налоговый период. Ну и самое важное, это начало июня, когда станут известны новые объемы покупок валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Понятно, что это будут покупки, учитывая, что цены на нефть остаются на довольно высоких уровнях, несмотря на коррекцию, которую мы наблюдаем вечером в четверг. Так что начало июня, пожалуй, важной будет отправная точка. Объемы интервенций, как их называют на рынке, или объемы покупки в рамках бюджетного правила. Обычно это третий рабочий день месяца. То есть, скорее всего, 3 июня мы уже узнаем все эти параметры. Но вот до этого сложно сказать, что рубль может все-таки существенно развернуть. Что касается цен на нефть, вот здесь уже заметный разворот вечером наблюдается, и цены на нефть, которые, ну, если рассматривать смесь Brent, конечно, которые торговались выше 105 долларов за баррель, опустились ниже 103 долларов за баррель. Ну, не то чтобы сильное движение, но так, достаточно заметное для последних торговых сессий. Здесь вновь рынок реагирует на заявление американского президента Дональда Трампа. Он выразил мнение, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро завершится. Ну, такая мантра последних дней, президент США, я бы сказал. Сказал Трамп о том, что конфликт завершится, а когда он закончится, цены на бензин упадут до уровня ниже прежнего. Также американский президент сказал, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии. И также президент США сообщил о том, что хочет, чтобы Иран передал США уран, естественно, для последующего уничтожения. Ну, в целом, такие заявления достаточно стандартные, но, с другой стороны, реакция рынка, можно сказать, достаточно заметная.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Принципы факсимильной связи, то есть получения и отправки изображений с помощью электричества, были сформулированы шотландским изобретателем Александром Бэйном еще в 1843 году. И в последующие десятилетия основанные на этих принципах различные копирующие телеграфы создавались десятками. Все они были громоздкими, сложными в управлении и требовали специальных навыков работы с аппаратом. Одним из самых распространенных стал фототелеграф, который передавал чертежи и фотоизображения. В 1930-х он пользовался популярностью у журналистов, информационных агентств и правоохранительных органов. В Советском Союзе фототелеграф нашел применение у ведомств и служб, которые работали с Китаем. Ведь обычным телеграфом передать иероглифы, понятным для европейца образом, совсем непросто. А привычный для офисных сотрудников факс появился в компании Xerox в 1964 году. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Представьте, что вы, наконец, стали обладателем квартиры, и вдруг, трах-бах, сделка признается ничтожной, то есть недействительной с момента заключения без решения суда, потому что нарушает закон, или оспоримой, то есть вроде как действительной, но суд может признать обратное. столичном управлении Росреестра назвали три ключевые в данном случае проблемы и снова призвали продавцов и покупателей не совершать рискованных ошибок. Продавец просит указать в договоре заниженную стоимость.

0: необходима административная преюдиция. То есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного преступления тоже нет.
1: Экстремистских статей за Корниловым, по имеющимся данным, не значится. Всего лишь 161 административный протокол за нарушение ПДД за последние полтора года. Но это, что называется, на скорость не влияет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нефтогаза Украины». Это сообщил Интерфаксу замминистра юстиции Казахстана Даниэль Ваисов. По его словам, суд Международного финансового центра Астана не является государственным органом и частью судебной системы Республики Казахстан. Он добавил, что «Газпром» имеет полное право обратиться с заявлением об отмене данного решения. О том, что суд в Казахстане разрешил «Нефтогазу» взыскать с «Газпрома» активы в стране на 1,4 миллиарда долларов, заявил ранее председатель управления «Нефтогаза» Сергей Корецкий. Спор между «Нефтогазом» и «Газпромом» возник из-за уже недействующего контракта на транзит российского газа через Украину. После начала спецоперации в Киеве заявили, что российская компания перестала оплачивать услуги по договору. «Нефтогаз» обратился в Международный арбитражный суд в Швейцарии. Год назад он обязал «Газпром» выплатить «Нефтогазу» 1,4 миллиарда долларов за должности, процентов и судебных расходов. После этого «Нефтогаз» начал добиваться исполнения решений в других странах. Но решение суда в Астане, скорее всего, не будет иметь никаких реальных последствий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Ешков.
3: «Нефтогаз» и обратился в подобный некий арбитражный орган в Казахстане, потому что это неофициальный орган судебной власти Казахстана, и что, мол, они не будут учитывать риск ухудшения отношений России и Казахстана по данному решению. Что, в общем-то, и вышло. Непонятная такая юрисдикция, которая не руководствуется законодательством непосредственно самого Казахстана, ориентируется исключительно на свои внутренние документы. Вот они и признали некую правоту европейского арбитража. Но для того, чтобы арестовать имущество «Газпрома» в Казахстане и передать право собственности на это имущество в Казахстане от «Газпрома» к «Нефтогазу», нужно, чтобы решение было утверждено именно судами самого Казахстана, то есть именно государственными структурами. А этого сейчас нет. Если бы вдруг казахские суды приняли такое решение и стали бы передавать право собственности, то, конечно, речь бы зашла о том, что арестовывался бы транзитный газ, который идет через Казахстан в Узбекистан. И вот это было бы очень негативно для российско-казахских отношений, потому что тогда, во-первых, «Газпром» остановил бы транзит, и это бы повлияло на весь регион, и тогда в ответ Россия бы, наверное, прекратила бы транзит казахской нефти, а там львиная доля казахской нефти экспортируется именно через Россию и по системе КТК, и просто по системе транснефти Казахстан бы в ответ прекратил поставку российской нефти в Китай транзитом через свою территорию. Конечно, это была бы проблема уже гораздо более масштабная, чем исключительно в газовой сфере. Поэтому это негатив и для России, и для Казахстана. Поэтому очень правильно, что Казахстан стал пояснять, в чем тут дело, что как государство он никакого отношения к подобным решениям не имеет, что это какая-то непонятная контора согласовала, одобрила некое решение европейского арбитража. Поэтому тут, может быть, и Казахстану надо провести некую проверку, кто так сильно подставляет, в общем-то, национальные интересы под удар.
2: Игорь Юшков, Фонд Нацэнергобезопасности. Сам «Газпром» не комментирует решение арбитражного суда в Астане по иску «Нефтогаза Украины». Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишет Рейтер и Wall Street Journal. Жители в США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Валерий Убадоев продолжит.
4: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Рейтер, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше – на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками Университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
5: I can hear you. There is a fear. There is a fear in your generation.
4: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален.

0: Аналин. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
1: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
0: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и SEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
2: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы – работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей, поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от ИИ понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
0: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
3: Центробанк усиливает контроль за наличностью. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Очевидно, это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые получают оплату наличными. Правда, в методичке ЦБ об этом прямо не говорится. Но, как сообщил ранее Forbes со ссылкой на данные платформы ОФД, в апреле доля наличных расчетов в России достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачиваются в таких отраслях, как строительство, ремонт, продажа продуктов питания и автотоваров. Согласно рекомендациям ЦБ, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение составит 30 миллионов рублей в месяц, комментирует младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперта РА» Вячеслав Путиловский.
4: Для банка должно быть понятно ему объяснение, что это за бизнес или что это за денежные потоки. Если такого объяснения нету, то, соответственно, банк либо блокирует эти операции, либо приостанавливает это совсем и, соответственно, требует объяснения, откуда эти наличные поступают, с какой целью они поступают и так далее. Банк России сейчас, соответственно, потребовал повышенного контроля, и банки будут это исполнять.
5: Кого, на ваш взгляд, это затронет сильнее всего?
4: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, это зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это в меньшей степени касается.
3: Вячеслав Путиловский, младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперта РА». А в самом Банке России говорят, что усиление контроля за наличностью необходимо для борьбы с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями ФАТФ.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Увлекулиев. Центробанк России повысил прогноз по чистой прибыли российских банков на этот год до 3,4-3,9 триллиона рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора. Прежний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей. По мнению Центробанка, сдерживающее влияние на прибыль банков в следующие кварталы окажет увеличение резервов по корпоративным заемщикам. В целом, за первый квартал этого года российские банки заработали 1,230 миллиардов рублей чистой прибыли. Рост на 66% год к году. Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП России на текущий год до 1,3% с ожидавшихся осенью 1,1%, говорится в новом докладе Еврокомиссии. В прошлом году, по данным комиссии, рост российского ВВП составил 1%. Россия защищена от колебаний цен на удобрения на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил директор Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов на Всероссийском зерновом форуме. Продажи новых, дорогих и роскошных автомобилей класса «люкс» в России в натуральном выражении по итогам апреля составили 81 машину. Это на 4% больше, чем годом ранее. И это рекорд за последние почти 4,5 года, сообщило агентство «Автостат». Апрельским лидером продаж стала марка «Rolls-Royce» с результатом 26 реализованных машин. Следом расположились «Lamborghini» 25 машин и «Bentley» 24 машины. Помимо этого были куплены 4 «Ferrari» и по одному «Aston Martin» и «Maserati». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Двадцать один шестнадцать в Москве. Слушайте Бизнес FM. Жару сменит дождь с грозами. Москва и Подмосковье в пятницу обрушится ливень, сообщает гидрометцентр. В некоторых районах столицы дожди прошли уже сегодня. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра составят до 20 метров в секунду, а температура воздуха опустится сразу на 5-8 градусов. Надолго ли с нами задержится холодный атмосферный фронт? Бизнес-ФМ рассказал обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
8: В Москве и Московской области в пятницу ожидается резкое ухудшение погоды. Это будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта, который понизит дневную температуру воздуха с рекордных 30 градусов в конце мая до 20-22 в центре Москвы. В пятницу в городе ожидается все еще до 28 градусов тепла, но температура будет зависеть от того, в какое время и в каком месте атмосферный фронт будет находиться над Московской областью. Начнет он свое движение в 12 часов дня. За день преодолеет площадь Московской области, понизив дневную и ночную температуру воздуха примерно на 10 градусов. В пятницу грозы, град, ливни. Все это под аккомпанемент грозовых разрядов. В субботу ожидается без осадков. Самая серьезная часть погодных спектаклей пройдет в пятницу. В субботу уже около 20 градусов по всей Московской области и без осадков. Начиная с понедельника температура воздуха вновь будет понижаться. И в середине недели ожидается 13-15 градусов тепла. Ночные температуры тоже упадут в какие-то дни, например, в среду и в четверг, в самые холодные дни. Эта температура ожидается в районе 6-8 градусов тепла ночью. Такие температуры на несколько градусов ниже климатической нормы, должно быть чуть больше 20, где-то на неделю, на полторы, такие температуры и такая влажная, дождливая погода нас с вами ожидает.
3: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». На этой неделе в Москве был побит температурный рекорд, державшийся 129 лет. В среду столбики термометра достигли отметки в 30 градусов. Также рекордные температуры зафиксировали в Иваново, Владимире и Ярославле. Пермский край первым в России ввел запрет на хранение, распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака для юридических лиц. А законодатели, не скрывая, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок, между тем федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
9: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, ГЛО и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется, добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
10: Мы же не на острове живем. У нас кругом границы с севера Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить. Пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, за воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин, содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
11: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
10: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
9: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
12: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями, а Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть. Даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
9: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане, но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
3: ФАС предложила способ, как снизить цену на рыбу. Антимонопольная служба считает, что нужно сократить посредников в цепочке поставок. Конечная цена вырастает в 2-3 раза из-за их наценки, считает ФАС. Почему рыба на полке стоит гораздо дороже, чем у рыбаков? Об этом Наталья Шашина.
13: Только одна перевозка рыбы фурой из Дальнего Востока уже добавляет к конечной цене около 25%. Делится с Бизнес-ФМ основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько. Но, по его мнению, убрать звенья из цепочки поставок невозможно. Рыбаки продают улов огромными блоками, крупным трейдерам еще на этапе, когда корабль в море. Дальше в дело вступают дистрибьюторы, переработчики, логисты. И так рыба превращается в товар на полке. Идея ФАС, чтобы сократить цепочку и наценки выглядит малореализуемо, и рассуждает Рудько.
14: Я отношусь с трезвой головой, что это невозможно сделать, потому что даже крупные рыбодобытчики, у которых есть в Москве склады, даже не могут зайти в сети нормально и организовать вот эту цепочку, потому что сеть ты вовремя не привез, штраф выставили, что-то еще штраф. Они на другой заточены рыбу ловить, другие заточены продавать, третьи логистику устраивать. Бороться надо с экспортом. Когда рыба за границу уходит за валюту, и, соответственно, без пошлины, без НДС, тот же краб, вот это проблема. Сейчас, конечно, доллар упал, но здесь цены не упали. Хотя они продают туда за доллары, и, соответственно, доллар растет, у нас цена растет. Доллар упал, цена у нас не упала. Лучше на экспорт гайки закрутить, и тогда будет она в изобилии у нас на внутреннем рынке, и цена упадет значительно. Как когда пандемию Китай отказался от лентая, и на лентай цена в два раза, что ли, упала. Потому что его некуда было девать.
13: В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на минтай в России за год выросли больше, чем на треть. Тогда аналитики говорили, что основная причина в том, что Китай резко нарастил закупки российского минтая, опасаясь дефицита из-за ближневосточного конфликта. Но это конкретно с минтаем. В целом же ФАС считает, что наибольший вклад в рост стоимости рыбы вносит именно цепочка посредников. Из-за их наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза. Но нередко в цепочке всего три участника – рыбак, дистрибьютор и розничная сеть, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
15: В этой товаропроводящей цепочке, в которой всего три звена, де-факто. Де-юре может быть больше звеньев, потому что у того же рыбака есть рыбодобывающее предприятие, потом торговый дом, как правило, так устроено. Дальше трейдер, который покупает эту продукцию крупным оптом. Дальше переработчик, он может относиться к трейдеру точно так же, но это уже четвертое юрлицо. И дальше это ритейл, у которого тоже может быть два торговых дома или 2-3 торговых лица. И в итоге это создает иллюзию, что в цепочке у нас 5-7 участников, а по факту их 3. Поймите тоже логику рынка. Но какие посредники могут выживать на рынке? То есть смысл перепродавать продукцию 10 раз, и чтобы каждый на этом участке заработал, если у нас порядка 2000 рыбаков, 2000 рыбоперерабатывающих предприятий, 2000 трейдеров, ну и федеральные ритейлы сами тоже там весьма конкурентная ситуация. Никто не мешает покупать продукцию напрямую. Рынок открыт. На рынке действует рыночная цена, лучшее ценовое предложение. Никто никогда не купит там по накрученной цене эту рыбу.
13: Кроме дикого вылова есть еще и аквакультура, то есть выращивание. Правда, это только 10% рынка. Здесь при себестоимости килограмма форели от 250 рублей продажная цена составляет 850 рублей и выше. Сами участники рыбного рынка объясняют рост цен тем, что подорожало необходимое для судов топливо, выросли тарифы на электричество и перевозки, плюс налоговая нагрузка. Впрочем, некоторые ритейлеры наращивают поставки по прямым контрактам с рыбодобытчиками. Вопрос, позволит ли это значимо снизить цену. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Классики в праве. Завещательное письмо.
16: Помогай бедным, береги мать, живите мирно. Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
6: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
16: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены, братьев и даже Таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало. Важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляло к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен тремя свидетелями. Свидетели подтверждали, что документ подлинный, а человек, который его подписывает, действует добровольно и находится в здравом уме. Завещание можно было составить и без нотариуса, но письмо завещанием все-таки не считалось. Поэтому после смерти Чехова вопрос о его наследстве пришлось решать не по письму, а по закону. В отсутствие правильного оформленного завещания сестра Мария Павловна не могла просто получить все, что брат хотел ей оставить. Наследственные права возникали у других близких, прежде всего у супруги и братьев. К счастью, в семье Чехова победили не обиды и расчеты, а уважение к последней воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое. Собрать архив, издать письма, создать музей. История Чехова напоминает нам, даже самая ясная и благородная последняя воля может запутаться в формальности, если ее не оформить как положено.
6: Классики в праве на Бизнес ФМ. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 21:28. Московское время. У микрофона Сердар Увлекули. Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из заведенных временных ограничений, сообщает Росавиация. Российское ПВО с 15 до 20 часов четверга уничтожило 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над 12 российскими регионами, сообщило Минобороны. Режим беспилотной опасности объявлен на территориях Рязанской и Липецкой областей. В Орловской области объявлен режим ракетной опасности. Россия и Белоруссия планируют в следующем году провести совместные тактические учения «Щит Союза-2027», сообщил президент России Владимир Путин. Президент пообещал, что Россия и Белоруссия будут повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. За один день Эверест покорили 274 альпиниста. Это рекордный показатель, пишет Guardian. Все альпинисты, кроме одного, шли вместе с проводниками-шерпами и использовали дополнительный кислород в баллонах. По прогнозам, к концу мая, когда закончится альпинистский сезон, на Эверест сойдут 494 туриста и столько же шерпов-проводников. По данным газеты, в этом году Непал выдал 494 разрешения на восхождение на Эверест, каждый из которых стоит 15 тысяч долларов. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 21:30, студия Алексей Путинцев. Здравствуйте. ФНС замораживает патенты, торговые знаки и прочую интеллектуальную собственность компании до погашения долгов. О такой участившейся практике заявляют юристы в связи с ростом задолженности. В список таких обеспечительных мер входит также база данных и права требования контрагентам. Как это может повлиять на бизнес? Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Эту информацию бизнес-фэм подтвердили эксперты. Официально в России не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Каковы альтернативы? И проект турбовинтового самолета «Ладога» переводят в военный сектор. Изначально пассажирский самолет на 44 места будет использоваться для грузовых перевозок в интересах Минобороны. Об этом сообщил главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Веренков. Сохранится ли гражданская версия? Подробности на Бизнес FM. Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Об этом пишут различные телеграм-каналы, а достоверность подтвердили спикеры Business FM. Официально в России американские ИИ-модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Валерий Убадоев продолжит.
0: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал «База», у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России айтишники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini – это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность разных устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ-компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
17: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код, как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
0: Сообщения о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания, разработчик, и по факту деньги теряет. Так что сейчас ситуация с блокировками обострилась. И как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
18: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от $100 до $200 с повышенными токенами.
0: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Федеральная налоговая служба замораживает патенты, торговые знаки и прочую интеллектуальную собственность компании, пока не будут погашены долги. О такой участившейся практике заявляют юристы. Меры принимают в связи с задолженностями, пишет «Известия» со ссылкой на письмо ФНС. Список таких обеспечительных мер входит не только заморозка патентов и товарных знаков, но и баз данных и прав требования контрагентам. О том, как это может повлиять на бизнес, рассуждает гендиректор компании «Зекурион» Алексей Раевский.
19: Работу это вообще не усложнит, потому что в такой ситуации предприятие, оказавшись, ему никто, в общем-то, не мешает работать. Заморозка будет обозначать только то, что они не смогут продать каким-то образом, передать или осуществить какое-то другое отчуждение вот этих объектов интеллектуальной собственности другим лицам. Предполагается, что, например, они создали какую-то новую компанию, на старые у них долги висят, создали какую-то новую компанию, на нее перевели интеллектуальную собственность, патенты, товары, знаки и так далее, дальше работают. Чтобы такого не случилось, эта мера и была предложена. Добросовестным предпринимателям, налогоплательщикам это ни в коей мере не повредит, потому что даже если образовалась какая-то задолженность по налогам, и никто не мешает дальше работать и использовать эту интеллектуальную собственность, никто не будет ей предъявлять, например, что она использует, допустим, товарный знак или какое-то техническое решение, защищенное патентом, незаконно. То, что ей принадлежит этот товарный знак и патент или что-то еще, никем не будет оспариваться, просто эта организация не сможет осуществить отчуждение этих активов.
3: Алексей Раевский, Зекурион. ФНС прибегает к этим мерам, когда считает, что компания может вывести активы и взыскать долг с нее не получится. О том, как это работает на практике, говорит партнер компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин.
20: Это ноу-хау от законодателя, который, не сильно анонсируя, в прошлом году сделал поправки, которые позволяют обеспечительные меры накладывать на любые виды имущества с точки зрения Гражданского кодекса, в том числе на объекты интеллектуальной собственности и имущественные права, товарные знаки и, например, права на патенты, на программное обеспечение. Теперь просто этим правом налоговые органы решили активно пользоваться. Минусы в том, что, безусловно, сама по себе блокировка не очень приятна. Налоговый орган оправдывает это тем, что это сделано для того, чтобы бизнес никуда не убежал после доначислений. Мы понимаем, что есть внутренняя презумпция, что бизнес заведомо недобросовестен, будет убегать. Поэтому на всякий случай давайте заблокируем часть активов. С другой стороны, это можно рассматривать как плюс, потому что ранее, например, при получении обеспечительных мер, суды, наличие дебиторской задолженности на балансе часто игнорировали, не признавая это самостоятельным активом. Теперь можно с этими поправками ссылаться, что активы такие есть. Другой вопрос, опять же, насколько это эффективно. Если ситуация такая, что компания ни при каких не заплатит такую недоимку, ну, то есть фактически она банкрот. Блокировка таких активов имеет смысл. Правда, здесь еще нужно отметить, что эти активы могут быть уже заложены другим кредиторам, например, банкам. Поэтому налоговый орган, может быть, и наложит обеспечительные меры, но станет в очередь. Следующий нюанс, что, очевидно, такая тактика налоговых органов, она показывает, что они не настроены предоставлять отсрочки и рассрочки. И по вот этим косвенным признакам политика, что мы не хотим убивать бизнес, хотим, чтобы он все-таки работал, даже если он существенно что-то нарушил, остается где-то в прошлом.
3: Дмитрий Костальгин, Tax Advisor. По мнению юристов, особенно чувствительными меры по заморозке товарных знаков, патентов и баз данных станут для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов, то есть у любого бизнеса, где основная стоимость сосредоточена не в зданиях или оборудовании, а в интеллектуальной собственности. Франция и Нидерланды не могут поделить останки Д'Артаньяна, которые нашел немецкий археолог Вим Дейкман. Еще в марте он их нашел под просевшим полом церкви в пригороде Маастрихта в Нидерландах. Это стало сенсацией, а сегодня нидерландские СМИ сообщили, что археолога арестовали за то, что он самостоятельно организовывал перевозку костей. Вим Дейкман считает, что он нашел останки графа Шарля де Бац де Кастельмора, легендарного мушкетера Людовика XIV, более известного как Д'Артаньян. Он был смертельно ранен в 1673 году при осаде города Маастрихта. Среди улик – пулевое отверстие в груди на уровне сердца и старинная французская монета. Поисками останков легендарного мушкетера археолог занимался много лет, поэтому и решил исследовать их самостоятельно. Но это не понравилось властям Маастрихта и его коллегам. Вокруг находки уже целый политический спор, рассказала жительница, рецензированный гид, специалист по истории города Маастрихта Татьяна Скаловская.
1: Речь шла о останках, которые сам археолог передал своему знакомому в Мюнхене на анализ ДНК. Он, никому не говоря, поехал сам и забрал. Муниципалитет считал, что это противозаконно, потому что, в общем-то, это не его личное достояние. Пришла инспекция к нему. Вчера передал он останки полиции, и его отпустили.
21: Напомните, пожалуйста, о важности этой раскопки. Какова точность и достоверность, может быть, ДНК-экспертизы?
1: 1673 года, конечно, 100% достоверности не может быть. Но судя по тому, где располагался лагерь Людовика XIV и церковь, куда ходил постоянно Людовик XIV, но, может быть, это и действительно останки Д'Артаньяна. Под алтарем бывшей церкви были найдены эти останки. Обычно под алтарем, да, в алтарной части хранили только королевских особ или приближенных. Как говорит пастор, на 99% он уверен, что это останки Д'Артаньяна. Еще никто ничто не знает, но премьер-министр Нидерландов уже высказал, что не отдадим мы останки, что это наше достояние. Президент Франции уже сказал, что мы будем претендовать, но все это пока как бы высказано все с юмором. И город, откуда родом Д'Артаньян, тоже выразил со свои соображения, что, может быть, родственники Д'Артаньяна могут потребовать как наследство вернуть обратно во Францию. Ну, в общем, пока это все на уровне предположений и высказываний.
3: Татьяна Скаловская, специалист по истории города Маастрихта. По словам экскурсовода, археолог забрал не все останки, только часть. Большая часть находки отправилась в археологический институт в Денвере. Там проводят свое исследование. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел уникальную процедуру по трансплантологии конечностей. Ему пересадили две кисти донора. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 20 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских. Пришивать новые на руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Балкаров, заведующий научным отделением трансплантологии почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
2: те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки, как волос человеческий, в данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии и вен был 1.5 миллиметра, 2 миллиметра, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно, и допускать ошибку невозможно. Сразу нарушится кровоснабжение пересаженной конечности. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
3: Светлана Балкаров, Институт имени Склифосовского. На правой руке, где у пациента сохранились 2 народных пальца и были пересажены еще 2 чувствительности новой конечности, постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где трансплантировали полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций? Что нужно, чтобы они стали массовыми в России? Слушайте специальном репортаже на Business FM в предстоящие выходные.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Американский каретный магнат Уильям Дюрант поначалу считал появившиеся в продаже автомобили вонючими и опасными, а позже приобрел контроль над компанией Buick и на ее базе создал концерн General Motors. Агрессивные и не всегда продуманные поглощения, которыми активно занялся Дюрант, уже через 2 года привели к тому, что банкиры-кредиторы с позором изгнали Уильяма из его же детища. Дюрант не сдался. Через год организовал новый бизнес со своим приятелем-автогонщиком Луи Шевроле и вскоре снова выкупил General Motors. Его состояние в 1920-м оценивали в $100 миллионов. Но история с долгами перед банками повторилась, и третьей попытки уже не случилось. В конце жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне. Вторая попытка на Business FM. Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
5: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
6: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
22: Студия Мстислав Островский. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
22: ВТБ выступает за развитие внутрироссийских ценовых индикаторов для рынка деривативов в секторе АПК. Это одно из ключевых условий для формирования полноценного рынка деривативов на российскую пшеницу и продукты переработки, а также расширения возможностей хеджирования ценовых рисков для участников отрасли. Об этом заявил Виталий Сергейчук, зампрезидента председателя правления ВТБ на Всероссийском зерновом форуме. В числе приоритетных направлений развития биржевого рынка продукции АПК ВТБ видит увеличение ликвидности на срочном рынке, что позволит более широко использовать производные финансовые инструменты. Rolls-Royce стал лидером по продажам в России среди люксовых брендов в апреле. Куплено 26 таких автомобилей. За ним следуют Lamborghini 25 авто и Bentley 24. Также реализовано 4 автомобиля Ferrari по одному, Aston Martin и Maserati. Это рекордные показатели с ноября 2021 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Всего за 4 месяца 2026 года в России было реализовано 234 новых люксовых автомобиля, что на 21% больше, чем годом ранее. Wildberries планирует запустить в своем мобильном приложении витрину для покупки цифровых финансовых активов. Об этом сообщил председатель правления ВБ банка и глава финтеха РВБ Георгий Горшков. Открытие сервиса планируется летом. Начать инвестировать в ЦФА через Wildberries можно от 10 тысяч рублей. ЦФА во многом похожи на облигации, но они работают на более гибкой цифровой инфраструктуре. Рынок ЦФА регулируется отдельным законом, надзор за деятельностью его участников осуществляет Банк России. Новости компании и корпорации, держитесь курса.
3: 21:48 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Министерство торговли США ввело компенсационную пошлину на палладий из России в 109%. В решении упомянуты российские аффинажные предприятия, Приокский завод цветных металлов и АО «Уральские инновационные технологии». Ранее в апреле США ввели еще и антидемпинговую пошлину на российские палладии в 132%. Введение пошлин будет ретроспективным, то есть затронет и действующие сделки трейдеров. В основном палладий используется как автомобильный катализатор для очистки выхлопных газов. О том, как работают американские пошлины против российского палладия, если выход у наших предприятий на другие рынки, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худа.
4: Работает это очень неприятным образом. Антидемпинговую пошлину рассчитывают, сравнивая с так называемой fair value, ценой поставок американского производителя. Логика в том, что если кто-то производит дешевле американцев, значит он демпингует. Второй момент – это компенсационная пошлина. Это артефакт, выдуманный и европейцами, и американцами, который говорит, что если компания имеет низкий уровень себестоимости, то это продиктовано факторами государственной поддержки. Соответственно, они берут производственную модель компании, подставляют в нее цены на электроэнергию, на газ, на оплату труда работников, подставляют американские цены, видят, что при таких ценах себестоимость была бы в разы выше, и называют все это компенсационной пошлиной, называют это тем, что государство оказывает поддержку своим производителям, за счет чего они получают более низкий уровень себестоимости. По факту суд ВТО признал, что эта практика неправомочна. Ее заиграли юридически, продолжают использовать там, где это удобно. Получается, что по рынку палладия сейчас применили тот же самый механизм. Что касается поставок, суммарно пошлина будет порядка 242%. Действительно, это обесмысливает любые контакты прямые с американцами. Пошлина введена ретроспективно с 22 июля 2025 года. Пострадают еще и трейдеры, которые поставляли российский металл в США. Их заставят доплатить. Это должно, по идее, полностью отбить интерес у поставщиков работать с российским бизнесом по палладию. Плохо ли это для нас? Это нехорошо, потому что конкретно те заводы, которые указаны, Приокский завод, Уральские инновационные технологии, это предприятия аффинажные, только дочищают металл, который поставляют компании. Для них запрет поставок в США, и это просто означает, что металл с российским аффинажем не имеет права поставляться на рынок США. Палладий можно реализовывать на азиатских рынках, в Китае, в Японии, на Ближнем Востоке. Понимая, как работают наши восточные коллеги, они, конечно, обязательно будут требовать скидку за то, что они, дескать, берут металл российской очистки.
3: Максим Худалов, промышленный эксперт. По данным Минторга США, российский импорт палладия в США в 2022 году оценивался на уровне в 1,3 миллиарда долларов, в 2023 году чуть более миллиарда, в 2024 уже менее 900 миллионов. То есть импорт неуклонно снижался все последние годы. Крупнейшим мировым производителем палладия с долей на рынке около 40% является Норникель. По итогам прошлого года производство металла в Северной Америке сократилось на 20% за резкое снижение добычи на руднике Стилвотер. Средняя цена палладия в прошлом году выросла на 17%, несмотря на сокращение выпуска автомобилей с ДВС и распространение электромобилей.
6: Капитал с Алексеем Завьяловым.
8: Добрый вечер. Российский рынок акций вырос по итогам основной торговой сессии четверга. 2664 пункта на закрытии индекс Московской биржи. Рост составил около 1%. А вот вечером ситуация уже ухудшилась. Рост, конечно, сохраняется, но уже темпы роста ниже 0,5%. В целом российский рынок акций остается в коридоре уже привычном. 2600 пунктов нижняя граница границы 2700 пунктов, граница верхняя по индексу Московской биржи, и в последнее время здесь мало что меняется. Ну, не находит рынок поводов, причин для роста, либо для какого-то сильного падения. А вот что касается рубля, то он оставался, ну, закономерно, наверное, в консолидации, оставался стабильным. На закрытии китайской валюты 10 рублей 44 копейки, потерял китайский юань около 3 копеек. До этого, точнее сказать, в среду состоялась коррекция все-таки российского рубля, достаточно заметная, но не будем забывать, что рубль сильно рос в предыдущей торговой сессии, я бы даже сказал, в предыдущей неделе, начиная где-то с 20-х чисел марта, можно даже сказать, в предыдущие месяцы. И такая незначительная коррекция, она, конечно, не повредит пока российскому рублю. Все по классике, после коррекции консолидация наблюдается. И что касается доллара США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то преимущественно доллар находится чуть выше 71 рубля. И если рассматривать международный валютный рынок, то здесь аналогичная ситуация. Ну, на рынке рассуждают, что же может все-таки развернуть российский рубль. Приближается единый день уплаты налогов, 28 мая. Посмотрим, как рубль поведет себя уже после того, как закончится так называемый налоговый период. Ну и самое важное, это начало июня, когда станут известны новые объемы покупок валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Понятно, что это будут покупки, учитывая, что цены на нефть остаются на довольно высоких уровнях, несмотря на коррекцию, которую мы наблюдаем вечером в четверг. Так что начало июня, пожалуй, важной будет отправная точка. Объемы интервенций, как их называют на рынке, или объемы покупки в рамках бюджетного правила. Обычно это третий рабочий день месяца. То есть, скорее всего, 3 июня мы уже узнаем все эти параметры. Но вот до этого сложно сказать, что рубль может все-таки существенно развернуть. Что касается цен на нефть, вот здесь уже заметный разворот вечером наблюдается, и цен на нефть, которые, ну, если рассматривать смесь Brent, конечно, которые торговались выше 105 долларов за баррель, опустились ниже 103 долларов за баррель. Ну, не то чтобы сильное движение, но так, достаточно заметное для последних торговых сессий. Здесь вновь рынок реагирует на заявление американского президента Дональда Трампа. Он выразил мнение, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро завершится. Ну, такая мантра последних дней президент США, я бы сказал. Сказал Трамп о том, что конфликт завершится, а когда он закончится, цены на бензин упадут до уровня ниже прежнего. Также американский президент сказал, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии. И также президент США сообщил о том, что хочет, чтобы Иран передал США уран, естественно, для последующего уничтожения. Ну, в целом, такие заявления достаточно стандартные, но, с другой стороны, реакция рынка, можно сказать, достаточно заметная.
6: Капитал на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Между делом» с Кирой Альтман.
10: Почему ты не любишь Сочи? Об этом я спрашиваю «Между делом» автора цифрового медиа-контента, предпринимателя Ирену Понарошку. Мы обсуждаем горы и море, ее любовь к Красной Поляне, и тут выясняется.
11: Я не люблю Сочи, я люблю именно горы Красной Поляны. При том, что я каждый год туда летаю, но за все это время в Адлере и в Сочи я была 3 раза за 10 лет. Во-первых, пробки – это просто неудобно, некомфортно. А во-вторых, так как я эстет, богатый визуал, а Красная Поляна и все, что там понастроили сейчас, оно все такое все-таки новенькое, оно более цельное какое-то, а тут такое лоскутное одеяло вот этого совка, нулевых. Я не соскучилась по этому. Я отдыхала в Сочи в детстве и до сих пор поэтому не очень соскучилась.
9: В Сочи летом было иначе?
11: Да, но тогда это было прям правда красиво, правда торжественно, то есть мы отдыхали тоже там в каком-то санатории РЖД. Лифт к морю, статуи, когда ты идешь по парку, в столовая с коврами, красными дорожками, как в поездах. А сейчас все то же самое, пластиковые рамы, все то же самое, куча рекламы, все то же самое, и стриптиз-бары, кальянные, прилипчивые таксисты. Это, кстати, город удивительных таксистов неприятных. Пускай обижаются, я и так на них жалуюсь все время, службу поддержки, потому что только там у меня была ситуация, когда я вызвала такси, села в машину, и таксист сказал, за 3 не поеду, за 5 поеду. Да, это совершенно другой мир, и просто он высадил меня из машины, и все.
9: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом на Бизнес FM.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сардар Увлекулиев. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин по итогам совместной проверки ядерных сил, проведенной Россией и Белоруссией. При этом Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. Планируется оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами. Также Россия продолжит принимать в состав ВМФ современные атомные подводные крейсеры, а в ВКС новые модернизированные бомбардировщики, подчеркнул глава российского государства. Посольство России в Молдавии объявило, что с 25 мая начинает прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей Приднестровья. Отмечается, что уже опубликован перечень необходимых документов. Согласно сообщению, после обнародования 15 мая соответствующего указа президента Владимира Путина, посольство, цитата, поступило множество заявок. В России запустили полный цикл производства онкопрепарата камрелизумаб. Торговое наименование «Арейма», пишут ведомости. Объем инвестиций в локализацию выпусков компании «Петровакс-фарм» оценили более чем 2 миллиарда рублей. Иммунно-онкологический препарат производят на заводе в Подольске. Субстанцию для него создают на базе центра имени Гамалеи. Препарат вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Министерство просвещения с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценок за поведение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Она будет делиться на образцовое, допустимое и недопустимое. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.

0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», заявил замминистр юстиции Ваисов, а «Газпром» имеет право обратиться с заявлением об отмене данного решения. Что это за суд, который разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы почти на 1,5 миллиарда долларов, и какие будут последствия этого решения? ЦБ усиливает контроль за наличностью. Банкам предписано отслеживать поступление крупных сумм от 5 миллионов рублей в месяц наличными с последующим переводом за рубеж. Для ИП юрлиц пороговое значение 30 миллионов в месяц. Кого и почему это коснется и как может повлиять на клиентов российских банков? И американцы все хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Как пишет Wall Street Journal, жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за большого потребления электроэнергии растут цены на нее. Что дальше? Подробности на Business FM. Нищету ему не простят. Нижегородские журналисты считают, что представителю местной золотой молодежи, устроившему скандальное ДТП, придется изменить образ жизни хотя бы на какое-то время. Правда, в своих прогнозах они не уверены. Накануне в Нижнем Новгороде произошла авария. Пострадавших, к счастью, нет, но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Иван Медведев подробнее.
2: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который впоследствии задевает Nissan. Mercedes же останавливается, только влетев в бордюр. Далее фото. Улыбающийся виновник ДТП, 21-летний Сергей Корнилов, позирует лежа на капоте Mercedes с оторванным колесом. Следующий кадр – этот же улыбающийся молодой человек в автомобиле ГАИ. И сообщение СМИ о том, что в момент ДТП Корнилов был пьян, от освидетельствования отказался и дальше поехал по ресторанам. А потом уже сам Корнилов выкладывает видео.
3: Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
2: Сергей Корнилов-младший, сын покойного основателя группы компании «Луидор» Сергея Корнилова. Компания – один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Корнилов-старший скончался в 2024 году. Официально причина смерти не называлась. Одни СМИ писали о продолжительной болезни, другие – о том, что он погиб во время отдыха в Турции. Информации о том, что Корнилов-младший занял место отца в бизнесе, нигде нет. Чем именно он занимается, неизвестно. И до этого скандала в поле зрения журналистов Корнилов-младший не попадал. Но поведение Корнилова после ДТП вызвало в регионе большой резонанс. И в соцсетях нижегородцы требуют призвать его к ответственности, продолжает нижегородский журналист Михаил Бельдягин.
4: Я думаю, что сейчас общественность будет следить за наказанием, которое понесет этот парень. Я думаю, последствия для него будут не очень хорошие. За руль он вряд ли когда-то сядет. Нет, он наверняка сядет, но к нему будет пристальное внимание со стороны не только правоохранительных органов, но и общественности. Даже, я бы сказал, сначала общественности, а уже затем правоохранительных органов.
2: А по букве закона все, что сказал юный нарушитель спокойствия нижегородцев, правда. Нет пострадавших, нет и серьезной ответственности. В том числе и за форму подачи этих тезисов, говорит адвокат Александр Забейда.
5: Унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к малоимущим слоям населения. Такой состав преступлений действительно существует в Уголовном кодексе, но для его применения необходима административная преюдиция. То есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного преступления тоже нет.
2: Экстремистских

0: Государственным органам и части судебной системы Республики Казахстан и «Газпром» имеют полное право обратиться с заявлением об отмене данного решения. О том, что суд в Казахстане разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы в стране на 1,4 миллиарда долларов, заявил ранее председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» возник из-за уже недействующего контракта на транзит российского газа через Украину. После начала спецоперации в Киеве заявили, что российская компания перестала оплачивать услуги по договору. «Нафтогаз» обратился в Международный арбитражный суд в Швейцарии. Год назад он обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 1,4 миллиарда долларов задолженности, процентов и судебных расходов. После этого «Нафтогаз» начал добиваться исполнения решения в других странах. Но решение суда в Астане, скорее всего, не будет иметь никаких реальных последствий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда «Нацэнергобезопасности» Игорь Юшков.
1: «Нафтогаз» и обратился в подобный некий арбитражный орган в Казахстане, потому что это неофициальный орган судебной власти Казахстана, и что, мол, они не будут учитывать риск ухудшения отношений России и Казахстана по данному решению. Что, в общем-то, и вышло. Непонятная такая юрисдикция, которая не руководствуется законодательством непосредственно самого Казахстана, ориентируется исключительно на свои внутренние документы. Вот они и признали некую правоту европейского арбитража. Но для того, чтобы арестовать имущество «Газпрома» в Казахстане и передать право собственности на это имущество в Казахстане от «Газпрома» к «Нафтогазу», нужно, чтобы решение было утверждено именно судами самого Казахстана. А этого сейчас нет. Если бы вдруг казахские суды приняли такое решение и стали бы передавать право собственности, то, конечно, речь бы зашла о том, что арестовывался бы транзитный газ, который идет через Казахстан в Узбекистан. И вот это было бы очень негативно для российско-казахских отношений, потому что тогда, во-первых, «Газпром» остановил бы транзит, и это бы повлияло на весь регион. И тогда в ответ Россия бы, наверное, прекратила бы транзит казахской нефти, а там львиная доля экспортируется именно через Россию и по системе КТК, и просто по системе транснефти Казахстан бы в ответ прекратил поставку российской нефти в Китай транзитом через свою территорию. Это негатив и для России, и для Казахстана. Поэтому очень правильно, что Казахстан стал пояснять, в чем тут дело, что как государство он никакого отношения к подобным решениям не имеет, что это какая-то непонятная контора согласовала, одобрила некое решение европейского арбитража. Поэтому тут, может быть, и Казахстану надо провести некую проверку, кто так сильно подставляет национальные интересы под удар.
0: Игорь Юшков, фонд «Нацэнергобезопасности». Сам «Газпром» не комментирует решение арбитражного суда в Астане по иску «Нафтогаза Украины». Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишет Рейтер и Wall Street Journal. Жители США обеспокоены тем, что и отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Валерий Убадоев продолжит.
2: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Рейтер, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше – на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
3: I can hear you. There is a fear. There is a fear in your generation.
2: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
4: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое — это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент — это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними — это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.

0: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ-пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и SEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
1: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы – работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей, поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от ИИ понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
0: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
2: ЦБ усиливает контроль за наличностью. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Очевидно, это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые получают оплату наличными. Правда, в методичке ЦБ об этом прямо не говорится. Но, как сообщила ранее Forbes со ссылкой на данные платформы ОФД, в апреле доля наличных расчетов в России достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачивается в строительстве, ремонте, продаже продуктов питания и автотоваров. Согласно рекомендациям ЦБ, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц, комментирует младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РАМ» Вячеслав Путиловский.
3: Для банка должно быть понятно ему объяснение, что это за бизнес или что это за денежные потоки. Если такого объяснения нету, то, соответственно, банк либо блокирует эти операции, либо приостанавливает это совсем и, соответственно, требует объяснения, откуда эти наличные поступают, с какой целью они поступают и так далее. Банк России сейчас, соответственно, потребовал повышенного контроля, и банки будут это исполнять.
4: Кого, на ваш взгляд, это затронет сильнее всего?
3: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, это зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это в меньшей степени касается.
2: Вячеслав Путиловский, эксперт РАМ. В самом Банке России говорят, что усиление контроля за наличностью необходимо для борьбы с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями ФАТФ.
5: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. Центробанк России повысил прогноз по чистой прибыли российских банков на этот год до 3,4-3,9 триллиона рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора. Прежний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей. По мнению Центробанка, сдерживающее влияние на прибыль банков в следующие кварталы окажет увеличение резервов по корпоративным заемщикам. В целом, за первый квартал этого года российские банки заработали 1,230 миллиарда рублей чистой прибыли. Рост на 66% год к году. Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП России на текущий год до 1,3% с ожидавшихся осенью 1,1%, говорится в новом докладе Еврокомиссии. В прошлом году, по данным комиссии, рост российского ВВП составил 1%. Россия защищена от колебаний цен на удобрения на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил директор Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов на Всероссийском зерновом форуме. Продажи новых, дорогих и роскошных автомобилей класса люкс в России в натуральном выражении по итогам апреля составили 81 машину. Это на 4% больше, чем годом ранее. И это рекорд за последние почти 4,5 года, сообщило агентство «Автостат». Апрельским лидером продаж стала марка Rolls-Royce с результатом 26 реализованных машин. Следом расположились Lamborghini 25 машин и Bentley 24 машины. Помимо этого были куплены 4 Ferrari, по одному Aston Martin и Maserati. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Пермский край первым в России ввел запрет на хранение, распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака для юридических лиц. Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Между тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
7: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
8: Мы же не на острове живем, у нас кругом границы с севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами, то есть в соседних регионах можно закупать, привозить. Пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, за воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин-содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
9: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
8: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионах везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
7: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
10: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями. А Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей деле появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть. Даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
7: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане, но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: ФАСА предложила способ, как снизить цену на рыбу. Антимонопольная служба считает, что нужно сократить посредников цепочки поставок. Конечная цена вырастет минимум в 2-3 раза из-за их наценки, считает ФАС. А почему рыба на полке стоит в разы дороже, чем у рыбаков? Об этом Наталья Шашина.
11: Только одна перевозка рыбы фурой из Дальнего Востока уже добавляет к конечной цене около 25%. Делится с Бизнес ФМ основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько. Но, по его мнению, убрать звенья из цепочки поставок невозможно. Рыбаки продают улов огромными блоками, крупным трейдерам еще на этапе, когда корабль в море. Дальше в дело вступают дистрибьюторы, переработчики, логисты. И так рыба превращается в товар на полке. Идея ФАС, чтобы сократить цепочку и наценки, выглядит малореализуемо, рассуждает Рудько.
12: Я отношусь с трезвой головой, что это невозможно сделать, потому что даже крупные рыбодобытчики, у которых есть в Москве склады, даже не могут зайти в сети нормально и организовать вот эту цепочку, потому что сеть ты вовремя не привез, штраф выставили, что-то еще штраф. Они на другое заточены рыбу ловить, другие заточены продавать, третьи логистику устраивать. Бороться надо с экспортом. Когда рыба за границу уходит за валюту и, соответственно, без пошлины, без НДС, тот же краб, вот это проблема. Сейчас, конечно, доллар упал, но здесь цены не упали. Хотя они продают туда за доллары, и, соответственно, доллар растет, у нас цена растет. Доллар упал, цена у нас не упала. Лучше на экспорт гайки закрутить, и тогда будет она в изобилии у нас на внутреннем рынке, и цена упадет значительно. Когда пандемию Китай отказался от лентая, и на лентай цена в два раза, что ли, упала. Потому что его некуда было девать.
11: В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на минтай в России за год выросли больше, чем на треть. Тогда аналитики говорили, что основная причина в том, что Китай резко нарастил закупки российского минтая, опасаясь дефицита из-за ближневосточного конфликта. Но это конкретно с минтаем. В целом же ФАС считает, что наибольший вклад в рост стоимости рыбы вносит именно цепочка посредников. Из-за их наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза. Но нередко в цепочке всего три участника – рыбак, дистрибьютор и розничная сеть, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
13: В этой товароподдельной цепочке, которая всего три звена, де-факто. Де-юре может быть больше звеньев, потому что у того же рыбака есть рыбодобывающее предприятие, потом торговый дом, как правило, так устроено. Дальше трейдер, который покупает эту продукцию крупным оптом. Дальше переработчик, он может относиться к трейдеру точно так же, но это уже четвертое юрлицо. И дальше это ритейл, у которого тоже может быть два торговых дома или два-три торговых лица. И в итоге это создает иллюзию, что в цепочке у нас 5-7 участников, а по факту и поймите тоже логику рынка, но вот какие посредники могут выживать на рынке, то есть смысл перепродавать продукцию 10 раз, и чтобы каждый на этом участке заработал, если у нас порядка 2000 рыбаков, 2000 рыбоперерабатывающих предприятий, 2000 трейдеров, ну и федеральные ритейлы сами тоже там весьма конкурентная ситуация. Никто не мешает покупать продукцию напрямую, рынок открыт. На рынке действует рыночная цена, лучшее ценовое предложение. Никто никогда не купит там по накрученной цене эту рыбу.
11: Кроме дикого вылова есть еще и аквакультура, то есть выращивание. Правда, это только 10% рынка. Здесь при себестоимости килограмма форели от 250 рублей продажная цена составляет 850 рублей и выше. Сами участники рыбного рынка объясняют рост цен тем, что подорожало необходимое для судов топливо, выросли тарифы на электричество и перевозки, плюс налоговая нагрузка. Впрочем, некоторые ритейлеры наращивают поставки по прямым контрактам с рыбодобытчиками. Вопрос, позволит ли это значимо снизить цену. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Продажи препаратов от ожирения в России за год выросли в 2,5 раза. По данным «Ведомостей», в 2026 году объем рынка может достичь 75 миллиардов рублей против 45 миллиардов годом ранее. Расширяется потенциальная аудитория потребителей, росту рынка способствует и схема терапии, дозировки обычно повышают постепенно в течение нескольких месяцев, и вместе с этим увеличивается средний чек. Сейчас повышенным спросом у россиян пользуются аналоги Оземпика, а почему, объясняет врач-диетолог, кандидат меднаук Елена Соломатина.
14: Это, во-первых, стало удобно, потому что изначально, конечно, они были сделаны как препараты для снижения уровня глюкозы в крови для людей, страдающих диабетом второго типа. Но как побочный эффект оказалось, что человек дольше испытывает чувство сытости, соответственно, потребление калорий становится меньше. В этом случае человек начинает худеть без мучительного чувства голода. И поэтому можно сделать вывод, что все-таки этот препарат покупают в большей степени те люди, которые самостоятельно решили похудеть. Нужно все делать под контролем. Нужно же очень тщательно подбирать дозировку, чтобы не вызвать какие-то серьезные побочные эффекты.
2: Елена Соломатина, врач-диетолог. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Более чем 4,5 миллионов выявлен сахарный диабет второго типа, и ежегодно фиксирует свыше 200 тысяч новых случаев.
5: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
15: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
5: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Культ наличности. Лица на банкнотах. С появлением звукового кинематографа многие звезды немого кино остались не у дел. Однако Грета Гарбо не входила в их число. Ее первый звуковой фильм, драма «Анна Кристи», вышел на экраны со слоганом «Гарбо говорит» и имел бешеный успех у публики. Ее низкий голос с легким шведским акцентом пришелся зрителям по вкусу. Хотя к тому моменту актриса уже успела покорить Голливуд своими немыми ролями в десятке кинокартин. За нордическую красоту и неприступность Гарбо называли «Снежной королевой» и «Шведским сфинксом». Актриса не любила бывать на виду, не общалась с журналистами и избегала папарацци. Однако такая замкнутость лишь сыграла на руку ее популярности. Сегодня портрет Греты Гарбо можно найти на купюре достоинством в 100 шведских крон. Культ наличности. На Бизнес FM. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суетиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулеев. Договоренность о совместной с Россией тренировки ядерных сил. Тренировки ядерных сил была достигнута еще зимой. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент Беларуси обратил внимание на масштаб тренировки. В ней было задействовано тысячи человек и большое количество техники в обеих странах. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что Германия готова тратить на оборону 5% ВВП и взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО. «Мы стремимся к укреплению НАТО при одновременном усилении роли Европы», — добавил он. Опасные участки дорог в России планируют выявлять с использованием искусственного интеллекта. Это предусмотрено планом повышения безопасности движения, рассказал премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС. План мероприятий по реализации стратегии, направленный на повышение безопасности на дорогах до 30-го года и на перспективу до 36-го, утвержден правительством России. Ярославский «Локомотив» со счетом 3-2 обыграл казанский «Акбарс» в шестом матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги и завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани. «Локомотив» выиграл серию со счетом 4-2. Команда из Ярославля во второй раз подряд завоевала Кубок Гагарина. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
5: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Трамп отправил к берегам Кубы авианосную группировку. Перед этим США обвинили 94-летнего неформального лидера страны Рауля Кастро в сговоре с целью убийства трех американцев. При этом президент США уверяет, что эскалации на Кубе не будет. Чего хочет Трамп? Комментарий Георгия Бофта. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротства ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Почему россияне все чаще разоряются? И россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Эту информацию бизнес-фэм подтвердили эксперты. Компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Каковы альтернативы? Подробности на бизнес-фэм. Трамп приплыл за Раулем Кастро на авианосце. Президент США заявил, что эскалации по Кубе не будет, но одновременно отправил к берегам острова авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем немец. Еще ранее были предъявлены обвинения неформальному лидеру страны Раулю Кастро. В частности, США обвиняют 94-летнего политика в сговоре с целью убийства четырех человек, включая трех американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда четыре участника организации «Братья во имя спасения», основанные мигрантами из Кубы в Майами, вылетели в рамках гуманитарной миссии. Кубинские истребители тогда сбили два самолета организации над международными водами. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
17: По данным источников журнала «Политика», в Белом доме рассматривают как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Кубы, но сам Трамп пока не принял окончательного решения. С начала нынешнего года Куба живет под нарастающим давлением со стороны Вашингтона, который вел нефтяную блокаду острова, что привело к острейшему энергетическому кризису. Теперь предъявлены уголовные обвинения 94-летнему Раулю Кастро по событиям 30-летней давности, когда в том числе погибли трое граждан США. Тогда же, в 96-м году, Конгресс принял закон Хелмса-Бертона, значительно расширивший антикубинский санкционный режим. Однако уголовного преследования даже тогда не последовало. Теперь в Вашингтоне не стали изобретать велосипед и открыто используют венесуэльский шаблон. Захвату президента Николаса Мадуро тоже предшествовало федеральное обвинение, которое использовалось как юридическое обоснование для таких действий. Расчет также и на то, что дрогнут сами кубинцы. Но режим президента Диас-Канеля держится не потому, что является сверхпопулярным, а потому, что ему нет альтернативы. Поскольку оппозиция внутри страны слаба и разобщена, а зарубежная оппозиция поддержкой кубинцев не пользуется. Куба сидит без топлива, больницы работают с перебоями, ежедневные отключения электричества даже в Гаване длятся по 22 часа, а в марте национальная энергосистема дважды обрушивалась полностью. И при этом правительство Диас-Канеля не только не пало, но и на содержательные переговоры с Америкой не пошло. Нынешние обвинения против Рауля Кастро стали таким образом сигналом, что США намерены дожать вопрос. Сказывается и внутриамериканский фактор. Кубинская диаспора во Флориде и Нью-Джерси исторически поддерживает жесткий курс в отношении Гаваны, и Трамп никогда не упускал возможности сыграть на этой аудитории, что может пригодиться на промежуточных выборах в ноябре. В начале мая президент США подписал указ, расширивший санкции против военно-промышленного конгломерата ГСА, контролирующего значительную часть кубинской экономики. Под удар попали также горнодобывающие и финансовые секторы. Правда, в мае директор ЦРУ Рэдклифф лично посетил Гавану, и этот шаг многими был расценен как свидетельство неких кулуарных переговоров. Но публичных свидетельств тому нет. Что дальше? Дальше Трамп может продолжить тактику экономического удушения в надежде на внутреннюю дестабилизацию. Или же предпринять силовую или военную операцию, в том числе по венесуэльскому сценарию. При том, что осуществить его на Кубе явно будет намного сложнее. Американское общество в целом смотрит на потенциальную кубинскую авантюру Трампа с осторожностью. По данным опроса YouGov, в начале мая 64% американцев выступают против войны с Кубой, и лишь 15% ее поддерживают. К тому же, незаконченная толком война с Ираном уже снизила рейтинги Трампа до рекордно низких уровней, при том, что он-то шел на выборы под лозунгом «никаких войн». Теперь же он сам загнал себя грозной риторикой в ловушку, из которой трудно выйти без потери лица. Республиканцы при этом поддерживают жесткие меры против Кубы, даже военные действия. Но это пока они реально не начались и не привели к потерям среди американских военных. А учитывая, сколь мощную систему обороны Куба выстраивала десятилетиями, потери могут быть велики. Демократы и часть независимых занимают принципиально иную позицию, указывая, что сама нынешняя американская политика является причиной гуманитарного кризиса, и действовать надо не кнутом, а пряником, как минимум переговорами. Москва не является в этой ситуации сторонним наблюдателем, хотя ее возможности сильно ограничены. В феврале глава МИД Кубы Бруно Родригес провел в Москве переговоры с Лавровым и Путиным. Россия однозначно осудила американскую блокаду, а в марте отправила танкер нефти к острову. Трамп тогда сказал, что не имеет ничего против. 21 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила полную солидарность с Кубой. МИД также назвал провокацией публикации американских СМИ о закупке Гаваны 300 дронов у России, якобы угрожающих США. В то же время, пока Москва воздерживается от регулярных поставок нефти острову, о военной поддержке речи вообще не идет. Баланс со стороны России может выглядеть примерно так. Она постарается делать ровно столько, чтобы режим не рухнул, и чтобы Вашингтон не думал, что Москва бросила союзника, но не настолько много, чтобы создать новый острый военный кризис в Карибском море.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Об этом пишут различные телеграм-каналы, а достоверность подтвердили спикеры бизнес-фм. Официально в России американские модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Валерий Убадоев продолжит.
18: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал «База», у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России айтишники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini – это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность с разных устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ-компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
19: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
18: Сообщения о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания-разработчик ИИ по факту деньги теряет. Так что сейчас ситуация с блокировками обострилась. И как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
20: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от $100 до $200 с повышенными токенами.
18: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Франция и Нидерланды не могут поделить останки Д'Артаньяна. Еще в марте их нашел немецкий археолог Вим Дейкман под просевшим полом церкви в пригороде Мастрихта в Нидерландах. Это стало сенсацией. А в четверг нидерландские СМИ сообщили, что археолога арестовали за то, что он самостоятельно организовал перевозку находки. Вим Дейкман считает, что он нашел останки графа Шарля де Баз де Кальстемора, легендарного мушкетера Людовика XIV, более известного как Д'Артаньян. Он был смертельно ранен в 1673 году при осаде Мастрихта. Среди доказательств пулевое отверстие в груди на уровне сердца и старинная французская монета. Вокруг находки разгорелся уже политический спор, рассказала лицензированный гид, специалист по истории города Мастрихта Татьяна Скаловская.
21: Речь шла о останках, которые сам археолог передал своему знакомому в Мюнхене на анализ ДНК. Он, никому не говоря, поехал сам и забрал. Муниципалитет считал, что это противозаконно, потому что, в общем-то, это не его личное достояние. Пришла инспекция к нему, передал он останки полиции, и его отпустили.
22: Какова точность и достоверность, может быть, ДНК-экспертизы?
21: С 1673 года, конечно, 100% достоверности не может быть. Но судя по тому, где располагался лагерь Людовика XIV и церковь, куда ходил постоянно Людовик XIV, может быть, это и действительно останки Д'Артаньяна. Под алтарем бывшей церкви были найдены эти останки. Обычно под алтарем, да, в алтарной части, хоронили только королевских особ или приближенных. Еще никто ничто не знает. Но премьер-министр Нидерландов уже высказал, что это наше достояние. Президент Франции уже сказал, что мы будем претендовать, но все это пока с юмором. И город, откуда родом Д'Артаньян, тоже выразил свои соображения, что, может быть, родственники Д'Артаньяна могут потребовать как наследство вернуть обратно во Францию.
2: Татьяна Соколовская. По словам экскурсовода, большая часть находки отправилась в археологический институт в Денвере. Там проводят свое исследование. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел уникальную процедуру по трансплантологии конечностей. Ему пересадили две кисти донора. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 20 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских. А пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Абалкаров, заведующий научным отделением трансплантологии почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
23: Те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки, как волос человеческий, в данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии вен был 1,5 миллиметра, 2 миллиметра, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно и допускать ошибку невозможно. Сразу нарушить рушится кровоснабжение пересаженной конечности. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
2: Аслан Балкаров, зав. Отделением института имени Склифосовского. На правой руке, где у пациента сохранились два родных пальца, были пересажены еще два. Чувствительность стеновой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где транспортировали полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций, что нужно, чтобы они стали массовыми в России, слушайте специальным репортажи на Бизнес FM в предстоящие выходные.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Американский каретный магнат Уильям Дюрант поначалу считал появившиеся в продаже автомобили вонючими и опасными, а позже приобрел контроль над компанией Buick и на ее базе создал концерн General Motors. Агрессивные и не всегда продуманные поглощения, которыми активно занялся Дюрант, уже через два года привели к тому, что банкиры-кредиторы с позором изгнали Уильяма из его же детища. Дюрант не сдался. Через год организовал новый бизнес со своим приятелем-автогонщиком Луи Шевроле и вскоре снова выкупил General Motors. Его состояние в 1920-м оценивали в $100 миллионов. Но история с долгами перед банками повторилась, и третьей попытки уже не случилось. В конце жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне. Вторая попытка на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
0: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
0: Wildberries планирует запустить в своем мобильном приложении витрину для покупки цифровых финансовых активов, сообщил председатель правления ВБ банка и глава финтеха РВБ Георгий Горшков. Открытие сервиса планируется летом. Начать инвестировать в ЦФА через Wildberries можно от 10 тысяч рублей. ЦФА во многом похожи на облигации, но они работают на более гибкой цифровой инфраструктуре. Рынок ЦФА регулируется отдельным законом. Надзор за деятельностью его участников осуществляет Банк России. Биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» намерена расширять мощности предприятия в Подольске, сообщил Интерфаксу ее президент Михаил Циферов. Сейчас мощности позволяют выпускать более 160 миллионов доз иммунобиологических и готовых лекарственных препаратов в год. Главный источник финансирования программы развития – прибыль компании, отметил Циферов. Американская Херши вернет оригинальные рецептуры продукции Hershey's и Reese's в следующем году. Решение было принято после критики со стороны внука основателя бренда Reese's, который обвинил компанию в изменении рецептур культовых сладостей. Об этом пишет Shoppers. После рекордного роста цен на какао-бобы в 2024 году производители начали экономить. Сейчас ситуация изменилась. За прошедшие два года фьючерсы на какао упали почти на 70%. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Хоккеисты Локомотива во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В шестом матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли Акбар со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу Лока. Итоги сезона КХЛ подводит спортивный обозреватель Бизнес FM.
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
1: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего, седьмого матча, в этом сезоне прошла с участием «Лока». Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, и определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах, переводил игру в овертайм и дожимал. Акбарс же, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу «Лока» подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до седьмого матча. Возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо, но вот после пятой игры счет стал 3-2 в пользу «Лока», а в Казани ярославцы в шестой встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва Акбарс пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее «Локомотива». Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В третьем периоде ярославцы предсказуемо сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шаунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может быть все что угодно. Акбарс заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но «Локомотив», который, к слову, играл в своем третьем финале КХЛ подряд, выстоял и в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером «Лока» все-таки повезло. Канадец Боб Харти, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал кубок Гагарина с «Авангардом». «Почему бы не повторить», — подумал он, и своей цели добился. В целом, сезон немного удивил. Провалило плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф, а главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба. «Лока» сравнялся по количеству побед в Кубке Гагарина с петербургским «СКА» и московским «Динамо», команд по 2 трофея. «Акбарс», хоть и проиграл финал, все еще лидирует по этому показателю. Вместе с «ЦСКА» и «Металлургом» эти клубы имеют на один кубок больше. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Из них 137,5 тысяч получили этот статус через суд. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Из поколений чаще всего банкротятся миллениалы, почти половина от общей цифры. Комментирует юрист, основатель и руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива» Антон Канунников.
3: Бывают случаи, когда люди понимают, что мы берем микрозаймы, ставим ставки, где-то пытаются заработать какие-то деньги в всяких мутных схемах. А если не получилось, то тогда мы воспользуемся процедурой банкротства. Но это тенденция последних 2-3 лет. Раньше, когда процедура банкротства в России стартовала, больше было все-таки людей предпенсионного и пенсионного возраста. Сейчас портрет среднестатистического должника в России, он молодеет. В 2025 году рост числа банкротств был в районе 30%. Никто не ожидал такого роста. Все-таки это связано с торможением экономики в нашей стране, я считаю. Тенденция 2026 года, количество потенциальных банкротов в России стало еще больше, чем в 2025 году, но денежных средств для оплаты юридических услуг по банкротству граждан, там чек достаточно высокий, у людей совершенно нет, чтобы заплатить юристам даже в рассрочку.
2: Антон Канунников, руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива». В большинстве случаев граждане освобождаются от непогашенных долгов, но в первом квартале текущего года суды отказали в этом более чем 2000 банкротов, это 2% дел. Еще одна тенденция – рост популярности процедур реструктуризации долгов, то есть выплат в рассрочку. О чем все это может говорить, мнение гендиректора аудиторской группы 2К Тамары Касьяновой.
4: Есть уже случаи, которые два раза банкротились, и есть случаи, когда люди прошли уже третью процедуру банкротства, когда мы понимаем, что между ними должно быть как минимум 5 лет. Во-вторых, то, что некоторые люди обращаются к посредникам, которые обещают выполнить всю процедуру под ключ за них полностью, и это приводит к тому, что иногда должники не полностью раскрывают информацию о себе, что у них есть еще дополнительная подработка, есть другие источники доходов. Безусловно, в этих случаях суды все-таки приходят к необходимости реструктуризации долгов. С этим соглашаются в том числе и банки, потому что им важно хоть какую-то сумму вернуть, и в данном случае они готовы двигаться по рассрочке, тем более в тех случаях, когда человек работоспособен, либо у него есть активы. И банки все-таки ужесточают в этом плане требования.
2: Тамара Касьянова, гендиректор 2К. За весь период существования процедуры банкротства через нее прошли более 2 миллионов граждан, при этом 7,5 тысяч человек два и более раза. По данным Центробанка, общий объем кредитов и займов россиян к началу этого года впервые достиг 45 триллионов рублей. Кредитный портфель физлиц по итогам первого квартала этого года стал рекордным, почти 37,5 триллионов. Российский рынок акций завершил торги ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1%, индекс РТС на 1,2%. Инвесторы оценивали отчетность ВК, решение «Газпрома» отказаться от дивидендов и заявление Дональда Трампа по Ирану и Армузскому проливу. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
6: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи поднялся примерно на процент, закрытие 2664 пункта, но при этом российский рынок акций остается в привычном уже коридоре. 2600 пунктов, нижняя граница 2700 пунктов, верхняя граница, так что в целом мало что меняется. Консолидировался в четверг и российский рубль после падения, достаточно закономерного технического снижения технической коррекции среды. Таким образом, китайский юань на закрытии 10 рублей 44 копейки и китайская валюта снизилась примерно на 3 копейки. Доллар США оставался преимущественно чуть выше 71 рубля, как и на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Ну и цены на нефть уже вечером в четверг вернулись на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. Все это случилось после очередных заявлений американского президента Дональда Трампа. Он повторил мантру последних дней, я бы так, наверное, сказал, то, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень-очень скоро завершится. А когда он закончится, сказал Трамп, цены на бензин упадут до уровня ниже прежнего. Ну и также подчеркнул президент США, что требует от Ирана открытия Армузского пролива для свободного судохода с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии, а также передачи иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
2: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
5: Другим наука. Сергеем Корзуном.
8: Когда вы ждете лифта вниз, то чаще всего он приходит вверх. И наоборот. Это не закон подлости, а правило, которое можно просчитать математически. Так и сделали в 50-е годы прошлого века два физика, работавших на разных этажах одного здания. Марвин Стерн на втором, а Джордж Гамов на предпоследнем. Примерно в 5 случаях из 6, когда они собирались друг к другу в гости, первым приходил лифт, двигавшийся в противоположном направлении. Привлекли теорию вероятностей. На первый этаж лифт всегда приходит сверху, а на последний – снизу. Вероятность 100%. Дальше представили лифт, равномерно двигающимся снизу доверху и обратно со всеми остановками. Допустим, этажей всего 7. На 6-м лифт останавливается 2 раза. Наверх он идет до 7-го и обратно, всего 2 этажа, а при движении вниз – до 1-го и обратно, то есть всего 10 этажей. Вероятность, что первый лифт придет наверх, на 6-м этаже в 5 раз выше. Если здесь есть парадокс, то это парадокс пассажира. А вот с точки зрения лифтера суммарное время на подъем всегда совпадает со временем на спуск. В реальности движение лифтов организовано сложнее. Современные алгоритмы оптимизируют загрузку, а реальные люди нередко предпочитают лестницу на пару-тройку этажей, особенно вниз. Парадокс лифта наблюдают в других видах общественного транспорта. Чем ближе вы к конечной остановке, тем вероятнее увидеть сначала автобус или поезд, идущий именно к конечной. Под действие парадокса подпадают телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и очереди. Практически все, что происходит нерегулярно или в случайное время.
5: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сардар Авликулеев. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин по итогам совместной проверки ядерных сил, проведенной Россией и Белоруссией. При этом Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. Планируется оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами. Также Россия продолжит принимать в состав ВМФ современные атомные подводные крейсеры, а в ВКС новые модели. Модернизированные бомбардировщики, подчеркнул глава российского государства. Посольство России в Молдавии объявило, что с 25 мая начинает прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей Приднестровья. Отмечается, что уже опубликован перечень необходимых документов. Согласно сообщению, после обнародования 15 мая соответствующего указа президента Владимира Путина, посольство, цитата, поступило множество заявок. В России запустили полный цикл производства онкопрепарата камрелизумаб. Торговое наименование «Арейма», пишут ведомости. Объем инвестиций в локализацию выпусков компании «Петроваксфарм» оценили более чем 2 миллиарда рублей. Иммунно-онкологический препарат производят на заводе в Подольске. Субстанцию для него создают на базе центра имени Гамалеи. Препарат вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Министерство просвещения с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценок за поведение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Она будет делиться на образцовое, допустимое и недопустимое. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нефтогаза Украины», заявил замминистра юстиции Ваисов, а «Газпром» имеет право обратиться с заявлением об отмене данного решения. Что это за суд, который разрешил «Нефтогазу» взыскать с «Газпрома» активы почти на 1,5 миллиарда долларов, и какие будут последствия этого решения? ЦБ усиливает контроль за наличностью. Банкам предписано отслеживать поступление крупных сумм от 5 миллионов рублей в месяц наличными с последующим переводом за рубеж. Для ИП юрлиц пороговое значение 30 миллионов в месяц. Кого и почему это коснется и как может повлиять на клиентов российских банков? И американцы все хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Как пишет Wall Street Journal, жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за большого потребления электроэнергии растут цены на нее. Что дальше? Подробности на Business FM. Нищету ему не простят. Нижегородские журналисты считают, что представителю местной золотой молодежи, устроившему скандальное ДТП, придется изменить образ жизни хотя бы на какое-то время. Правда, в своих прогнозах они не уверены. Накануне в Нижнем Новгороде произошла авария. Пострадавших, к счастью, нет, но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Иван Медведев подробнее.
9: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который впоследствии задевает Nissan. Mercedes же останавливается, только влетев в бордюр. Далее фото. Улыбающийся виновник ДТП, 21-летний Сергей Корнилов, позирует лежа на капоте Мерседеса с оторванным колесом. Следующий кадр – этот же улыбающийся молодой человек в автомобиле ГАИ. И сообщение СМИ о том, что в момент ДТП Корнилов был пьян, от освидетельствования отказался и дальше поехал по ресторанам. А потом уже сам Корнилов выкладывает видео.
10: Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
9: Сергей Корнилов-младший, сын покойного основателя группы компании «Луидор» Сергея Корнилова. Компания – один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Корнилов-старший скончался в 2024 году. Официально причина смерти не называлась. Одни СМИ писали о продолжительной болезни, другие – о том, что он погиб во время отдыха в Турции. Информации о том, что Корнилов-младший занял место отца в бизнесе, нигде нет. Чем именно он занимается, неизвестно. И до этого скандала в поле зрения журналистов Корнилов-младший не попадал. Но поведение Корнилова после ДТП вызвало в регионе большой резонанс. И в соцсетях нижегородцы требуют призвать его к ответственности, продолжает нижегородский журналист Михаил Бельдягин.
11: Я думаю, что сейчас общественность будет следить за наказанием, которое понесет этот парень. Угу. Я думаю, последствия для него будут не очень хорошие. За руль он вряд ли когда-то сядет. Нет, он наверняка сядет, но к нему будет пристальное внимание со стороны не только правоохранительных органов, но и общественности. Даже, я бы сказал, сначала общественности, а уже затем правоохранительных органов.
9: А по букве закона все, что сказал юный нарушитель спокойствия нижегородцев, правда. Нет пострадавших, нет и серьезной ответственности. В том числе и за форму подачи этих тезисов, говорит адвокат Александр Забейда.
12: Унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к малоимущим слоям населения. Такой состав преступлений действительно существует в Уголовном кодексе, но для его применения необходима административная преюдиция. То есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного преступления тоже нет.
9: Экстремистских статей за Корниловым по имеющимся данным не значится. Всего лишь 161 административный протокол за нарушение ПДД за последние полтора года. Но это, что называется, на скорость не влияет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Казахстан не имеет отношения.

0: транзит российского газа через Украину. После начала спецоперации в Киеве заявили, что российская компания перестала оплачивать услуги по договору. «Нафтогаз» обратился в Международный арбитражный суд в Швейцарии. Год назад он обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 1,4 миллиарда долларов задолженности, процентов и судебных расходов. После этого «Нафтогаз» начал добиваться исполнения решения в других странах. Но решение суда в Астане, скорее всего, не будет иметь никаких реальных последствий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда «Нацэнергобезопасности» Игорь Юшков.
1: «Нафтогаз» и обратился в подобный некий арбитражный орган в Казахстане, потому что это неофициальный орган судебной власти Казахстана, и что, мол, они не будут учитывать риск ухудшения отношений России и Казахстана по данному решению. Что, в общем-то, и вышло. Непонятная такая юрисдикция, которая не руководствуется законодательством непосредственно самого Казахстана, ориентируется исключительно на свои внутренние документы. Вот они и признали некую правоту европейского арбитража. Но для того, чтобы арестовать имущество «Газпрома» в Казахстане и передать право собственности на это имущество в Казахстане от «Газпрома» к «Нафтогазу», нужно, чтобы решение было утверждено именно судами самого Казахстана. А этого сейчас нет. Если бы вдруг казахские суды приняли такое решение и стали бы передать право собственности, то, конечно, речь бы зашла о том, что арестовывался бы транзитный газ, который идет через Казахстан в Узбекистан. И вот это было бы очень негативно для российско-казахских отношений, потому что тогда, во-первых, «Газпром» остановил бы транзит, и это бы повлияло на весь регион. И тогда в ответ Россия бы, наверное, прекратила бы транзит казахской нефти, а там львиная доля экспортируется именно через Россию и по системе КТК, и просто по системе транснефти Казахстан бы в ответ прекратил поставку российской нефти в Китай транзитом через свою территорию. Это негатив и для России, и для Казахстана. Поэтому очень правильно, что Казахстан стал пояснять, в чем тут дело, что как государство он никакого отношения к подобным решениям не имеет, что это какая-то непонятная контора согласовала, одобрила некое решение европейского арбитража. Поэтому тут, может быть, и Казахстану надо провести некую проверку, кто так сильно подставляет национальные интересы под удар.
0: Игорь Юшков, фонд «Нацэнергобезопасности». Сам «Газпром» не комментирует решение арбитражного суда в Астане по иску «Нафтогаза Украины». Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишет Рейтер и Wall Street Journal. Жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Валерий Убадоев продолжит.
2: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Рейтер, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше, на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
3: I can hear you. There is a fear. There is a fear in your generation.
2: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ-оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
4: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
2: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены

0: работать совсем и, соответственно, требует объяснения, откуда эти наличные поступают, с какой целью они поступают и так далее. Банк России сейчас, соответственно, потребовал повышенного контроля, и банки будут это исполнять.
1: Кого, на ваш взгляд, это затронет сильнее всего?
0: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, это зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это в меньшей степени касается.
2: Вячеслав Путиловский, эксперт РАМ. В самом Банке России говорят, что усиление контроля за наличностью необходимо для борьбы с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями ФАТФ.
3: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
4: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
3: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. Центробанк России повысил прогноз по чистой прибыли российских банков на этот год до 3,4-3,9 триллиона рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора. Прежний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей. По мнению Центробанка, сдерживающее влияние на прибыль банков в следующие кварталы окажет увеличение резервов по корпоративным заемщикам. В целом, за первый квартал этого года российские банки заработали 1,230 миллиарда рублей чистой прибыли. Рост на 66% год к году. Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП России на текущий год до 1,3% с ожидавшихся осенью 1,1%, говорится в новом докладе Еврокомиссии. В прошлом году, по данным комиссии, рост российского ВВП составил 1%. Россия защищена от колебаний цен на удобрения на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил директор Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов на Всероссийском зерновом форуме. Продажи новых, дорогих и роскошных автомобилей класса «люкс» в России в натуральном выражении по итогам апреля составили 81 машину. Это на 4% больше, чем годом ранее. И это рекорд за последние почти 4,5 года, сообщило агентство «Автостат». Апрельским лидером продаж стала марка «Роллс-Ройс» с результатом 26 реализованных машин. Следом расположились «Ламборгини» 25 машин и «Бентли» 24 машины. Помимо этого были куплены 4 «Феррари» и по одному «Астон Мартину» и «Мазерати». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Пермский край первым в России ввел запрет на хранение, распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака для юридических лиц. Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Между тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
7: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется, добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
8: Мы же не на острове живем, у нас круг.

0: там граница севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, за воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
1: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
0: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
2: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
3: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная, пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями, а Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть, даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
2: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане, но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: ФАСА предложила способ, как снизить цену на рыбу. Антимонопольная служба считает, что нужно сократить посредников цепочки поставок. Конечная цена вырастет минимум в 2-3 раза из-за их наценки, считает ФАС. А почему рыба на полке стоит в разы дороже, чем у рыбаков? Об этом Наталья Шашина.
5: Только одна перевозка рыбы фурой из Дальнего Востока уже добавляет к конечной цене около 25%. Делится с Бизнес ФМ основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько. Но, по его мнению, убрать звенья из цепочки поставок невозможно. Рыбаки продают улов огромными блоками, крупным трейдерам еще на этапе, когда корабль в море. Дальше в дело вступают дистрибьюторы, переработчики, логисты, и так рыба превращается в товар на полке. Идея ФАС, чтобы сократить цепочку и наценки, выглядит малореализуемой, рассуждает Рудько.
6: Я отношусь с трезвой головой, что это невозможно сделать, потому что даже крупные рыбодобытчики, у которых есть в Москве склады, даже не могут зайти в сети нормально и организовать вот эту цепочку, потому что сеть ты вовремя не привез, штраф выставили, что-то еще штраф. Они на другое заточены рыбу ловить, другие заточены продавать, третьи логистику устраивать. Бороться надо с экспортом, когда рыба за границу уходит за валюту, и, соответственно, без пошлины, без НДС тот же краб. Вот это проблема. Сейчас, конечно, доллар упал, но здесь цены не упали. Хотя они продают туда за доллары, и, соответственно, доллар растет, у нас цена растет. Доллар упал, цена у нас не упала. Лучше на экспорт гайки закрутить, и тогда будет она в изобилии у нас на внутреннем рынке, и цена упадет значительно. Как когда пандемию Китай отказался от Минтая, и на Минтай цена в два раза, что ли, упала. Потому что его некуда было девать.
5: В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на минтай в России за год выросли больше, чем на треть. Тогда аналитики говорили, что основная причина в том, что Китай резко нарастил закупки российского минтая, опасаясь дефицита из-за ближневосточного конфликта. Но это конкретно с минтаем. В целом же ФАС считает, что наибольший вклад в рост стоимости рыбы вносит именно цепочка посредников. Из-за их наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза. Но нередко в цепочке всего три участника – рыбак, дистрибьютор и розничная сеть, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
7: В этой товаропроводящей цепочке, которая всего три звена, де-факто, де-юре, может быть больше звеньев, потому что у того же рыбака есть рыбодобывающее предприятие, потом торговый дом, как правило, так устроено. Дальше трейдер, который покупает эту продукцию крупным оптом. Дальше переработчик, он может относиться к трейдеру точно так же, но это уже четвертое юрлицо. И дальше это ритейл, у которого тоже может быть два торговых дома или два-три торговых лица. И в итоге это создает иллюзию, что в цепочке у нас 5-7 участников, а по факту то есть три. Поймите тоже логику рынка. Но вот какие посредники могут выживать на рынке? То есть смысл перепродавать продукцию 10 раз, и чтобы каждый на этом участке заработал, если у нас порядка 2000 рыбаков, 2000 рыбоперерабатывающих предприятий, 2000 трейдеров, ну и федеральные ритейлы сами тоже там весьма конкурентная ситуация. Никто не мешает покупать продукцию напрямую. Рынок открыт. На рынке действует рыночная цена, лучшее ценовое предложение. Никто никогда не купит там по накрученной цене эту рыбу.
5: Кроме дикого вылова есть еще и аквакультура. То есть выращивание, правда, это только 10% рынка. Здесь при себестоимости килограмма форели от 250 рублей продажная цена составляет 850 рублей и выше. Сами участники рыбного рынка объясняют рост цен тем, что подорожало необходимое для судов топливо, выросли тарифы на электричество и перевозки, плюс налоговая нагрузка. Впрочем, некоторые ритейлеры наращивают поставки по прямым контрактам с рыбодобытчиками. Вопрос, позволит ли это значимо снизить цену. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Продажи препаратов от ожирения в России за год выросли в 2,5 раза. По данным «Ведомостей», в 2026 году объем рынка может достичь 75 миллиардов рублей против 45 миллиардов годом ранее. Расширяется потенциальная аудитория потребителей, росту рынка способствует и схема терапии, дозировки обычно повышают постепенно в течение нескольких месяцев, и вместе с этим увеличивается средний чек. Сейчас повышенным спросом у россиян пользуются аналоги Оземпика, а почему, объясняет врач-диетолог, кандидат меднаук Елена Соломатина.
8: Это, во-первых, стало удобно, потому что изначально, конечно, они были сделаны как препараты для снижения уровня глюкозы в крови для людей, страдающих диабетом второго типа. Но как побочный эффект оказалось, что человек дольше испытывает чувство сытости, соответственно, потребление калорий становится меньше. В этом случае человек начинает худеть без мучительного чувства голода. И поэтому можно сделать вывод, что все-таки этот препарат покупают в большей степени те люди, которые самостоятельно решили похудеть. Нужно все делать под контролем. Нужно же очень тщательно подбирать дозировку, чтобы не вызвать какие-то серьезные побочные эффекты.
4: Елена Соломатина, врач-диетолог. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Более чем 4,5 миллионов выявлен сахарный диабет второго типа и ежегодно фиксирует свыше 200 тысяч новых случаев.
9: Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: К некоторым вопросам на собеседовании подготовиться просто невозможно. Придется импровизировать. А вот изучить заранее примеры остроумных и элегантных ответов на часто задаваемые вопросы очень даже полезно. Давайте я приведу здесь примеры таких вопросов и ответов. Запоминайте. Какие у вас слабые стороны? Вопрос неприятный, но классический. И здесь важно не начать каяться во всех грехах. Элегантный ответ – это назвать особенность, которая не разрушает ваш профессиональный образ, а показывает зрелость и способность работать над собой. Например, иногда мне сложно быстро делегировать задачи, потому что я привык отвечать за результат лично. Именно так говорил о себе Стив Джобс. Он признавал, что долго учился доверять сильным людям вокруг себя. И именно после этого смог собрать одну из самых эффективных команд в индустрии. Почему мы должны выбрать именно вас? Это вопрос, отвечая на который многие начинают либо оправдываться, либо слишком активно себя продавать. Лучшая тактика здесь – это спокойно связать свой опыт с задачами компании. Например, я уже решал похожие задачи. задачи и умею быстро адаптироваться. Очень похоже на подход Уоррена Баффета. Он много раз говорил, что успех строится не на попытке казаться кем-то особенным, а на умении стабильно делать свою работу лучше других. Кем вы видите себя через 5 лет? Сложный вопрос. Многих он ставит в тупик. Но это не про угадывание будущего, а про вашу внутреннюю опору. Здесь не нужно включать фантазии про кресло генерального директора. Гораздо сильнее звучит ответ вроде «Я хочу стать человеком, которому доверяют сложные проекты и серьезные решения». Именно так выстраивала карьеру Индра Нуи, экс-сео Пепсика. Она не говорила о должностях, а всегда подчеркивала, что хочет быть полезной бизнесу на более высоком уровне ответственности. Хорошие ответы на собеседовании почти никогда не звучат как заученный текст. Люди верят спокойствию, конкретике и интонации человека, который понимает, что он может дать бизнесу.
9: Карьера на бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Авликулиев. Договоренность совместной с Россией тренировки ядерных сил была достигнута еще зимой. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент Беларуси обратил внимание на масштаб тренировки. В ней было задействовано 1000 человек и большое количество техники в обеих странах. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что Германия готова тратить на оборону 5% ВВП и взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО. «Мы стремимся к укреплению НАТО при одновременном усилении роли Европы», — добавил он. Опасные участки дорог в России планируют выявлять с использованием искусственного интеллекта. Это предусмотрено планом повышения безопасности движения, рассказал премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС. План мероприятий по реализации стратегии, направленный на повышение безопасности на дорогах до 30-го года и на перспективу до 36-го, утвержден правительством России. Ярославский «Локомотив» со счетом 3-2 обыграл казанский «Акбарс» в 6-м матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги и завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани. «Локомотив» выиграл серию со счетом 4-2. Команда из Ярославля во второй раз подряд завоевала Кубок Гагарина. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
9: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп отправил к берегам Кубы авианосную группировку. Перед этим США обвинили 94-летнего неформального лидера страны Рауля Кастро в сговоре с целью убийства 3 американцев. При этом президент США уверяет, что эскалации на Кубе не будет. Чего хочет Трамп? Комментарий Георгия Бофта. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Почему россияне все чаще разоряются? И россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Эту информацию «Бизнес-ФМ» подтвердили эксперты. Компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Каковы альтернативы? Подробности на «Бизнес-ФМ». Трамп приплыл за Раулем Кастро на авианосце. Президент США заявил, что эскалации по Кубе не будет, но одновременно отправил к берегам острова авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем «Нимец». Еще ранее были предъявлены обвинения неформальному лидеру страны Раулю Кастро. В частности, США обвиняют 94-летнего политика в сговоре с целью убийства 4 человек, включая 3 американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда 4 участника организации «Братья во имя спасения» воскресенье, основанные мигрантами из Кубы в Майами, вылетели в рамках гуманитарной миссии. Кубинские истребители тогда сбили 2 самолета организации над международными водами. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
12: По данным источников журнала «Политика», в Белом доме рассматривают как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Кубы, но сам Трамп пока не принял окончательного решения. С начала нынешнего года Куба живет под нарастающим давлением со стороны Вашингтона, который вел нефтяную блокаду острова, что привело к острейшему энергетическому кризису. Теперь предъявлены уголовные обвинения 94-летнему Раулю Кастро по событиям 30-летней давности, когда в том числе погибли 3 граждан США. Тогда же, в 96 году, Конгресс принял закон Хелмса-Бертона, значительно расширивший антикубинский санкционный режим. Однако уголовного преследования даже тогда не последовало. Теперь в Вашингтоне не стали изобретать велосипед и открыто используют венесуэльский шаблон. Захвату президента Николаса Мадуро тоже предшествовало федеральное обвинение, которое использовалось как юридическое обоснование для таких действий. Расчет также и на то, что дрогнут сами кубинцы. Но режим президента Диас-Канеля держится не потому, что

0: В данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии и вен был 1,5 мм, 2 мм, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно, и допускать ошибку невозможно. Сразу нарушится кровоснабжение пересаженной конечности. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
1: Аслан Балкаров, зав. Отделением института имени Склифосовского. На правой руке, где у пациента сохранились два родных пальца, были пересажены еще два, чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций, что нужно, чтобы они стали массовыми в России, слушайте в специальном репортаже на Business FM в предстоящие выходные.
2: Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суетиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка» уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Wildberries планирует запустить в своем мобильном приложении витрину для покупки цифровых финансовых активов, сообщил председатель правления ВБ банка и глава финтеха РВБ Георгий Горшков. Открытие сервиса планируется летом. Начать инвестировать в ЦФА через Wildberries можно от 10 тысяч рублей. ЦФА во многом похожи на облигации, но они работают на более гибкой цифровой инфраструктуре. Рынок ЦФА регулируется отдельным законом. Надзор за деятельностью его участников осуществляет Банк России. Биофармацевтическая компания «Петровакс-Фарм» намерена расширять мощности предприятия в Подольске, сообщил Интерфаксу ее президент Михаил Циферов. Сейчас мощности позволяют выпускать более 160 миллионов доз иммунобиологических и готовых лекарственных препаратов в год. Главный источник финансирования программы развития – прибыль компании, отметил Циферов. Американская Херши вернет оригинальные рецептуры продукции Hershey's и Reese's в следующем году. Решение было принято после критики со стороны внука основателя бренда Reese's, который обвинил компанию в изменении рецептур культовых сладостей. Об этом пишет Shoppers. После рекордного роста цен на какао-бобы в 2024 году производители начали экономить. Сейчас ситуация изменилась. За прошедшие два года фьючерсы на какао упали почти на 70%. Новости компании и корпорации. Держите курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В шестом матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли Акбар со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу «Лока». Итоги сезона КХЛ подводит спортивный обозреватель Business FM.
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего, седьмого матча, в этом сезоне прошла с участием «Лока». Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, и определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах. секундах переводил

0: игру в овертайм и дожимал. Акбар же, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу Лока подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до седьмого матча. Возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо, но вот после пятой игры счет стал 3-2 в пользу Лока, а в Казани ярославцы в шестой встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва Акбарс пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее Локомотива. Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В третьем периоде ярославцы предсказуемо сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шаунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может быть все что угодно. Акбар заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но Локомотив, который, к слову, играл в своем третьем финале КХЛ подряд, выстоял и в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером Лока все-таки повезло. Канадец Боб Харти, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал Кубок Гагарина с «Авангардом». «Почему бы не повторить», — подумал он, и своей цели добился. В целом, сезон немного удивил. Провалило плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф, а главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба. «Лока» сравнялся по количеству побед в Кубке Гагарина с петербургским «СКА» и московским «Динамо», команд по 2 трофея. «Акбарс», хоть и проиграл финал, все еще лидирует по этому показателю. Вместе с «ЦСКА» и «Металлургом» эти клубы имеют на один кубок больше. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Из них 137,5 тысяч получили этот статус через суд. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Из поколений чаще всего банкротятся миллениалы, почти половина от общей цифры. Комментирует юрист, основатель и руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива» Антон Канунников.
2: Бывают случаи, когда люди понимают, что мы берем микрозайм, это ставим ставки, где-то пытаются заработать какие-то деньги в всяких мутных схемах. А если не получилось, то тогда мы воспользуемся процедурой банкротства. Но это тенденция последних 2-3 лет. Раньше, когда процедура банкротства в России стартовала, больше было все-таки людей предпенсионного и пенсионного возраста. Сейчас портрет среднестатистического должника в России, он молодеет. В 2025 году рост числа банкротства был в районе 30%. Никто не ожидал такого роста. Все-таки это связано с торможением экономики в нашей стране, я считаю. Тенденция 2026 года, количество потенциальных банкротов в России стало еще больше, чем в 2025 году, но денежных средств для оплаты юридических услуг по банкротству граждан, там чек достаточно высокий, у людей совершенно нет, чтобы заплатить юристам даже в рассрочку.
1: Антон Канунников, руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива». В большинстве случаев граждане освобождаются от непогашенных долгов, но в первом квартале текущего года суды отказали в этом более чем 2000 банкротов, это 2% дел. Еще одна тенденция – рост популярности процедур реструктуризации долгов, то есть выплат в рассрочку. О чем все это может говорить, мнение гендиректора аудиторской группы 2К Тамары Касьяновой.
3: Есть уже случаи, которые два раза банкротились, и есть случаи, когда люди прошли уже третью процедуру банкротства, когда мы понимаем, что между ними должно быть как минимум 5 лет. Во-вторых, то, что некоторые люди обращаются к посредникам, которые обещают выполнить всю процедуру под ключ за них полностью, и это приводит приводит к тому, что иногда должники не полностью раскрывают информацию о себе, что у них есть еще дополнительная подработка, есть другие источники доходов. Безусловно, в этих случаях суды все-таки приходят к необходимости реструктуризации долгов. С этим соглашаются в том числе и банки, потому что им важно хоть какую-то сумму вернуть, и в данном случае они готовы двигаться по рассрочке, тем более в тех случаях, когда человек работоспособен, либо у него есть активы, и банки все-таки ужесточают в этом плане требования.
1: Тамара Касьянова, гендиректор 2К. За весь период существования процедуры банкротства через нее прошли более 2 миллионов граждан, при этом 7,5 тысяч человек два и более раза. По данным Центробанка, общий объем кредитов и займов россиян к началу этого года впервые достиг 45 триллионов рублей. Кредитный портфель физлиц по итогам первого квартала этого года стал рекордным, почти 37,5 триллионов. Российский рынок акций завершил торги ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1%, индекс РТС на 1,2%. Инвесторы оценивали отчетность ВК, решение «Газпрома» отказаться от дивидендов и заявление Дональда Трампа по Ирану и Армузскому проливу. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи поднялся примерно на процент, закрытие 2664 пункта, но при этом российский рынок акций остается в привычном уже коридоре, 2600 пунктов, нижняя граница 2700 пунктов, верхняя граница, так что в целом мало что меняется. Консолидировался в четверг и российский рубль после падения, достаточно закономерного технического снижения, технической коррекции среды. Таким образом, китайский юань на закрытии 10 рублей 44 копейки и китайская валюта снизилась примерно на 3 копейки. Доллар США оставался преимущественно чуть выше 71 рубля, как и на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Ну и цены на нефть уже вечером в четверг вернулись на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. Все это случилось после очередных заявлений американского президента Дональда Трампа. Он повторил мантру последних дней, я бы так, наверное, сказал, то, что вооруженный конфликт между Израилем и США и Ираном очень-очень скоро завершится. А когда он закончится, сказал Трамп, цены на бензин упадут до уровня ниже прежнего. Ну и также подчеркнул президент США, что требует от Ирана открытия Армузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии, а также передачи иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
1: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
6: Я продолжаю рассказывать про новинки автомобильной выставки в Пекине, прошедшей в конце апреля. Любимая россиянами Toyota, которую сейчас привозят исключительно параллельным импортом, ничего интересного для нас не представила. На стенде была экспедиционная версия Prado и новинки линейки электромобилей серии BZ. В России непопулярный. А вот увидев новый Freelander, я чуть не лишилась чувств. Дизайн перекликается с классикой от Range Rover, но машину как будто бы раздуло. Новые модели на китайский рынок делают в содружестве с Cherry, под влиянием которых ДВС заменены электроустановками. Автомобиль пока представлен в виде концепта, но близок к серийному. Сам концерн Cherry, в свою очередь, показал самый большой кроссовер в своей линейке, который называют либо X, либо 10. По дизайну автомобиль гораздо более монументальный, чем все предыдущие модели Cherry. Широкая передняя часть и ныне модная форма – мягкий квадрат. По технике известно немного, но это точно будет гибрид с адаптивной подвеской. Не думаю, что эту модель повезут в Россию, так как у нас она получится очень дорогой. Знаковая премьера выставки – BMW 7 серии. С обновлением «семерка» получила чуть более выразительный передок с доведенной оптикой, бампером и ноздрями с подсветкой, как у нового X3. Интерьер сильно поменялся, и больше всего меня поразило узкое табло на стыке лобового стекла и торпеда во всю ширину автомобиля. Без электрогибридов гибридной версии не обошлось, ну и модификации с большими бензиновыми моторами тоже остались. Audi в содружестве с китайским концерном SAIC продолжает делать версии без колец и без ДВС. Вот и Q7 получила альтернативу в виде электрокроссовера i7X. Кто бы знал еще несколько лет назад, что слова «электрический полный привод» и «Quattro» будут стоять на одной строчке. Для нас ничего интересного Audi не представили.
5: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сардар Улукулиев. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин по итогам совместной проверки ядерных сил, проведенной Россией и Белоруссией. При этом Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. Планируется оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами. Также Россия продолжит принимать в состав ВМФ современные атомные подводные крейсеры, а в ВКС новые модели. Модернизированные бомбардировщики, подчеркнул глава российского государства. Посольство России в Молдавии объявило, что с 25 мая начинает прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей Приднестровья. Отмечается, что уже опубликован перечень необходимых документов. Согласно сообщению, после обнародования 15 мая соответствующего указа президента Владимира Путина, посольство, цитата, поступило множество заявок. В России запустили полный цикл производства онкопрепарата камрелизумаб. Торговое наименование «Арейма», пишут ведомости. Объем инвестиций в локализацию выпусков компании «Петровакс-фарм» оценили более чем 2 миллиарда рублей. Иммунно-онкологический препарат производят на заводе в Подольске. Субстанцию для него создают на базе центра имени Гамалеи. Препарат вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Министерство просвещения с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценок за поведение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Она будет делиться на образцовое, допустимое и недопустимое. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нефтогаза Украины», заявил замминистра юстиции Ваисов, а «Газпром» имеет право обратиться с заявлением об отмене данного решения. Что это за суд, который разрешил «Нефтогазу» взыскать с «Газпрома» активы почти на 1,5 миллиарда долларов, и какие будут последствия этого решения? ЦБ усиливает контроль за наличностью. Банкам предписано отслеживать поступление крупных сумм от 5 миллионов рублей в месяц наличными с последующим переводом за рубеж. Для ИП юрлиц пороговое значение 30 миллионов в месяц. Кого и почему это коснется и как может повлиять на клиентов российских банков? И американцы все хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Как пишет Wall Street Journal, жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за большого потребления электроэнергии растут цены на нее. Что дальше? Подробности на Business FM. Нищету ему не простят. Нижегородские журналисты считают, что представителю местной золотой молодежи, устроившему скандальное ДТП, придется изменить образ жизни хотя бы на какое-то время. Правда, в своих прогнозах они не уверены. Накануне в Нижнем Новгороде произошла авария. Пострадавших, к счастью, нет, но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Иван Медведев подробнее.
8: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который впоследствии задевает Nissan. Mercedes же останавливается, только влетев в бордюр. Далее фото. Улыбающийся виновник ДТП, 21-летний Сергей Корнилов, позирует лежа на капоте Мерседеса с оторванным колесом. Следующий кадр – этот же улыбающийся молодой человек в автомобиле ГАИ. И сообщение СМИ о том, что в момент ДТП Корнилов был пьян, от освидетельствования отказался и дальше поехал по ресторанам. А А потом уже сам Корнилов выкладывает видео.
9: Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
8: Сергей Корнилов-младший, сын покойного основателя группы компании «Луидор» Сергея Корнилова. Компания – один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Корнилов-старший скончался в 2024 году. Официально причина смерти не называлась. Одни СМИ писали о продолжительной болезни, другие – о том, что он погиб во время отдыха в Турции. Информации о том, что Корнилов-младший занял место отца в бизнесе, нигде нет. Чем именно он занимается, неизвестно. И до этого скандала в поле зрения журналистов Корнилов-младший не попадал. Но поведение Корнилова после ДТП вызвало в регионе большой резонанс. И в соцсетях нижегородцы требуют призвать его к ответственности, продолжает нижегородский журналист Михаил Бельдягин.
10: Я думаю, что сейчас общественность будет следить за наказанием, которое понесет этот парень. Mm-hmm. Я думаю, последствия для него будут не очень хорошие. За руль он вряд ли когда-то сядет. Нет, он наверняка сядет, но к нему будет пристальное внимание со стороны не только правоохранительных органов, но и общественности. Даже, я бы сказал, сначала общественности, а уже затем правоохранительных органов.
8: А по букве закона все, что сказал юный нарушитель спокойствия нижегородцев, правда. Нет пострадавших, нет и серьезной ответственности. В том числе и за форму подачи этих тезисов, говорит адвокат Александр Забейда.
11: Унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к малоимущим слоям населения. Такой состав преступлений действительно существует в Уголовном кодексе, но для его применения необходима административная преюдиция. То есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного преступления тоже нет.
8: Экстремистских статей за Корниловым по имеющимся данным не значится. Всего лишь 161 административный протокол за нарушение ПДД за последние полтора года. Но это, что называется, на скорость не влияет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Это сообщил Интерфаксу замминистра юстиции Казахстана Даниэль Ваисов. По его словам, суд Международного финансового центра Астана не является государственным органом и частью судебной системы Республики Казахстан. И «Газпром» имеет полное право обратиться с заявлением об отмене данного решения. О том, что суд в Казахстане разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы в стране на 1,4 миллиарда долларов, заявил ранее председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» возник из-за уже недействующего контракта на транзит российского газа через Украину. После начала спецоперации в Киеве заявили, что российская компания перестала оплачивать услуги по договору. «Нафтогаз» обратился в Международный арбитражный суд в Швейцарии. Год назад он обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 1,4 миллиарда долларов задолженности, процентов и судебных расходов. После этого «Нафтогаз» начал добиваться исполнения решения в других странах. Но решение суда в Астане, скорее всего, не будет иметь никаких реальных последствий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
12: «Нафтогаз» и обратился в подобный некий арбитражный орган в Казахстане, потому что это неофициальный орган судебной власти Казахстана, и что, мол, они не будут учитывать риск ухудшения отношений России и Казахстана по данному решению. Что, в общем-то, и вышло. Непонятная такая юрисдикция, которая не руководствуется законодательством непосредственно самого Казахстана, ориентируется исключительно на свои внутренние документы. Вот они и признали некую правоту европейского арбитража. Но для того, чтобы арестовать имущество «Газпрома» в Казахстане и передать право собственности на это имущество в Казахстане от «Газпрома» к «Нафтогазу», нужно, чтобы решение было утверждено именно судами самого Казахстана. А этого сейчас нет. Если бы вдруг казахские суды приняли такое решение и стали бы передать право собственности, то, конечно, речь бы зашла о том, что арестовывался бы транзитный газ, который идет через Казахстан в Узбекистан. И вот это было бы очень негативно для российско-казахских отношений, потому что тогда, во-первых, «Газпром» остановил бы транзит, и это бы повлияло на весь регион. И тогда в ответ Россия бы, наверное, прекратила бы транзит казахской нефти, а там львиная доля экспортируется именно через Россию и по системе КТК, и просто по системе транснефти Казахстан бы в ответ прекратил поставку российской нефти в Китай транзитом через свою территорию. Это негатив и для России, и для Казахстана. Поэтому очень правильно, что Казахстан стал пояснять, в чем тут дело, что как государство он никакого отношения к подобным решениям не имеет, что это какая-то непонятная контора согласовала сказал, одобрило некое решение европейского арбитража. Поэтому тут, может быть, и Казахстан надо провести некую проверку. Кто так сильно подставляет национальные интересы под удар?
1: Игорь Юшков, фонд «Нацэнергобезопасности». Сам «Газпром» не комментирует решение арбитражного суда в Астане по иску «Нафтогаза Украины». Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters и Wall Street Journal. Жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Валерий Убадоев продолжит.
13: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Reuters, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше – на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками Университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
14: I can hear you. There is a fear. There is a fear in your generation.
13: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ-оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
15: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
13: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и SEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
16: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы. Работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей. Поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от ИИ понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
13: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
1: ЦБ усиливает контроль за наличностью. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Очевидно, это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые получают оплату наличными. Правда, в методичке ЦБ об этом прямо не говорится. Но, как сообщила ранее Forbes со ссылкой на данные платформы ОФД, в апреле доля наличных расчетов в России достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачиваются в строительстве, ремонте, продаже продуктов питания и автотоваров. Согласно рекомендациям ЦБ, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, а большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц, комментирует младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперта РАН» Вячеслав Путиловский.
17: Для банка должно быть понятно ему объяснение,
10: что это за бизнес или что это за денежные потоки. Если такого объяснения нету, то, соответственно, банк либо блокирует эти операции, либо приостанавливает это совсем и, соответственно, требует объяснения, откуда эти наличные поступают, с какой целью они поступают и так далее. Банк России сейчас, соответственно, потребовал повышенного контроля, и банки будут это исполнять.
17: Кого, на ваш взгляд, это затронет сильнее всего?
10: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, это зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это в меньшей степени касается.
1: Вячеслав Путиловский, эксперт РАМ. В самом Банке России говорят, что усиление контроля за наличностью необходимо для борьбы с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями ФАТФ.
5: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
18: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
5: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Центробанк России повысил прогноз по чистой прибыли российских банков на этот год до 3,4-3,9 триллиона рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора. Прежний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей. По мнению Центробанка, сдерживающее влияние на прибыль банков в следующие кварталы окажет увеличение резервов по корпоративным заемщикам. В целом, за первый квартал этого года российские банки заработали 1,230 миллиардов рублей чистой прибыли. Рост на 66% год к году. Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП России на текущий год до 1,3% с ожидавшихся осенью 1,1%, говорится в новом докладе Еврокомиссии. В прошлом году, по данным комиссии, рост российского ВВП составил 1%. Россия защищена от колебаний цен на удобрения на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил директор Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов на Всероссийском зерновом форуме. Продажи новых, дорогих и роскошных автомобилей класса «люкс» в России в натуральном выражении по итогам апреля составили 81 машину. Это на 4% больше, чем годом ранее. И это рекорд за последние почти 4,5 года, сообщило агентство «Автостат». Апрельским лидером продаж стала марка «Rolls-Royce» с результатом 26 реализованных машин. Следом расположились «Lamborghini» 25 машин и «Bentley» 24 машины. Помимо этого были куплены 4 «Феррари» и по одному «Астон Мартину» и «Мазерати». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Пермский край первым в России ввел запрет на хранение, распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака для юридических лиц. Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Между тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
19: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, ГЛО и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель Общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется, добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
20: Мы же не на острове живем. У нас кругом границы с севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, за воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин-содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
21: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
20: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
19: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
22: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями. А Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть. Даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
19: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане, но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: ФАСА предложила способ, как снизить цену на рыбу. Антимонопольная служба считает, что нужно сократить посредников цепочки поставок. Конечная цена вырастет минимум в 2-3 раза из-за их наценки, считает ФАС. А почему рыба на полке стоит в разы дороже, чем у рыбаков? Об этом Наталья Шашина.
23: Только одна перевозка рыбы фуры из Дальнего Востока уже добавляет к конечной цене около 25%. Делится с Бизнес ФМ основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько. Но, по его мнению, убрать звенья из цепочки поставок невозможно. Рыбаки продают улов огромными блоками, крупным трейдерам еще на этапе, когда корабль в море. Дальше в дело вступают дистрибьюторы, переработчики, логисты, и так рыба превращается в товар на полке. Идея ФАС, чтобы сократить цепочку и наценки, выглядит малореализуемой, рассуждает Рудько.
0: Я отношусь с трезвой головой, что это невозможно сделать, потому что даже крупные рыбодобытчики, у которых есть в Москве склады, даже не могут зайти в сети нормально и организовать вот эту цепочку, потому что сеть ты вовремя не привез, штраф выставили, что-то еще штраф. Они на другой заточены рыбу ловить, другие заточены продавать, третьи логистику устраивать. Бороться надо с экспортом. Когда рыба за границу уходит за валюту, и, соответственно, без пошлины, без НДС, тот же краб, вот это проблема. Сейчас, конечно, доллар упал, но здесь цены не упали. Хотя они продают туда за доллары, и, соответственно, доллар растет, у нас цена растет. Доллар упал, цена у нас не упала. Лучше на экспорт гайки закрутить, и тогда будет она в изобилии у нас на внутреннем рынке, и цена упадет значительно. Когда пандемию Китай отказался от ментая, и на ментай цена два раза, что ли, упала. Потому что его некуда было девать.
23: В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на ментай в России за год выросли больше, чем на треть. Тогда аналитики говорили, что основная причина в том, что Китай резко нарастил закупки российского ментая, опасаясь дефицита из-за ближневосточного конфликта. Но это конкретно с ментаем. В целом же ФАС считает, что наибольший вклад в рост стоимости рыбы вносит именно цепочка посредников. Из-за их наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза. Но нередко в цепочке всего три участника – рыбак, дистрибьютор и розничная сеть, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
2: В этой товаропроводящей цепочке, которой всего три звена, де-факто. Де-юре может быть больше звеньев, потому что у того же рыбака есть рыбодобывающее предприятие, потом торговый дом, как правило, так устроено. Дальше трейдер, который покупает эту продукцию крупным оптом. Дальше переработчик, он может относиться к трейдеру точно так же, но это уже четвертое юрлицо. И дальше это ритейл, у которого тоже может быть два торговых дома или 2-3 торговых лица. И в итоге это создает иллюзию, что в цепочке у нас 5-7 участников, а по факту их 3. Поймите тоже логику рынка. Но вот какие посредники могут выживать на рынке? То есть смысл перепродавать продукцию 10 раз, и чтобы каждый на этом участке заработал, если у нас порядка 2000 рыбаков, 2000 рыбоперерабатывающих предприятий, 2000 трейдеров, ну и федеральные ритейлы сами тоже там весьма конкурентная ситуация. Никто не мешает покупать продукцию напрямую, рынок открыт. На рынке действует рыночная цена, лучшее ценовое предложение. Никто никогда не купит там по накрученной цене эту рыбу.
23: Кроме дикого вылова есть еще и аквакультура, то есть выращивание. Правда, это только 10% рынка. Здесь при себестоимости килограмма форели от 250 рублей продажная цена составляет 850 рублей и выше. Сами участники рыбного рынка объясняют рост цен тем, что подорожало необходимое для судов топливо, выросли тарифы на электричество и перевозки, плюс налоговая нагрузка. Впрочем, некоторые ритейлеры наращивают поставки по прямым контрактам с рыбодобытчиками. Вопрос, позволит ли это значимо снизить цену. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Продажи препаратов от ожирения в России за год выросли в 2,5 раза. По данным «Ведомостей», в 2026 году объем рынка может достичь 75 миллиардов рублей против 45 миллиардов годом ранее. Расширяется потенциальная аудитория потребителей, росту рынка способствует и схема терапии, дозировки обычно повышают постепенно в течение нескольких месяцев и вместе с этим увеличивается средний чек. Сейчас повышенным спросом у россиян пользуются аналоги Оземпика, а почему, объясняет врач-диетолог, кандидат меднаук Елена Соломатина.
3: Это, во-первых, стало удобно, потому что изначально, конечно, они были сделаны как препараты для снижения уровня глюкозы в крови для людей, страдающих диабетом второго типа. Но как побочный эффект оказалось, что человек дольше испытывает чувство сытости, соответственно, потребление калорий становится меньше. В этом случае человек начинает худеть без мучительного чувства голода. И поэтому можно сделать вывод, что все-таки этот препарат покупают в большей степени те люди, которые самостоятельно решили похудеть. Нужно все делать под контролем. Нужно же очень тщательно подбирать дозировку, чтобы не вызвать какие-то серьезные побочные эффекты.
1: Елена Соломатина, врач-диетолог. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Более чем 4,5 миллионов выявлен сахарный диабет второго типа и ежегодно фиксирует свыше 200 тысяч новых случаев.
5: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
24: Новодвинск, Архангельская область, 37 тысяч человек. В 1924 году на берегу Северной Двины брат и сестра по фамилии Карельский основали коммуну «Красная Заря». Через 12 лет на базе коммуны началось строительство целлюлезного комбината «Аргбумстрой». Официально стал городом в 1977.
5: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
25: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: В общей сложности к собственникам загородной недвижимости, будь то дача, дом для постоянного проживания или земельный участок, себя причисляют чуть меньше половины горожан. И даже сегодня основным предназначением дачи является не отдых. Эта цель занимает только второе место, а обеспечение семьи различной сельхозпродукцией. Хотя, если во времена товарного дефицита 6 соток действительно служили продуктовым подспорьем, то сейчас выращивание помидоров и картошки воспринимается скорее как осознанный выбор и возможность поддержания продовольственной автономии. Это лишь одно из наблюдений, которое эксперты ВЦИОМ сделали в ходе своего мониторингового исследования, посвященного загородной жизни россиян. Среди тех, кто пока не успел обзавестись загородной недвижимостью, она становится все более желанным активом. В 2019 году о собственной даче или земельном участке мечтали 5 из 10 горожан. В 2024 – 6, в наши дни – рекордные 7. Индекс привлекательности загородной жизни, то есть разница положительных и отрицательных ответов на вопрос о владении чем-то за городом, с 2019 года вырос в 6 с лишним раз, с 6 до 40 пунктов. Один из наиболее неожиданных выводов исследования – индекс привлекательности загородной жизни среди зумеров достигает рекордных 83 пунктов, а среди младших миллениалов – 78 пунктов. Рост их интереса к сельской жизни во многом обусловлен социокультурными факторами, в том числе набирающей популярность эстетикой сельского быта, которая строится на романтике неспешного ритма жизни и гармонии с природой. Так что загородный дом воспринимается как инвестиция в ментальное здоровье, которым так обеспокоена современная молодежь. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сардар Авликуля. Их договоренность совместно с Россией тренировки ядерных сил была достигнута еще зимой. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент Беларуси обратил внимание на масштаб тренировки. В ней было задействовано 1000 человек и большое количество техники в обеих странах. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что Германия готова тратить на оборону 5% ВВП и взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО. «Мы стремимся к укреплению НАТО при одновременном усилении роли Европы», — добавил он. Опасные участки дорог в России планируют выявлять с использованием искусственного интеллекта. Это предусмотрено планом повышения безопасности движения, рассказал премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС. План мероприятий по реализации стратегии, направленный на повышение безопасности на дорогах до 30 года и на перспективы до 36-го, утвержден правительством России. Ярославский «Локомотив» со счетом 3-2 обыграл казанский «Акбарс» в 6-м матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги и завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани. «Локомотив» выиграл серию со счетом 4-2. Команда из Ярославля во второй раз подряд завоевала Кубок Гагарина. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп отправил к берегам Кубы авианосную группировку. Перед этим США обвинили 94-летнего неформального лидера страны Рауля Кастро в сговоре с целью убийства 3 американцев. При этом президент США уверяет, что эскалации на Кубе не будет. Чего хочет Трамп? Комментарий Георгия Бофта. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Почему россияне все чаще разоряются? И россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Эту информацию бизнес-фэм подтвердили эксперты. Компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Каковы альтернативы? Подробности на бизнес-фэм.
1: Трамп приплыл за Раулем Кастро на авианосце. Президент США заявил, что эскалации по Кубе не будет, но одновременно отправил к берегам острова авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем немец. Еще ранее были предъявлены обвинения неформальному лидеру страны Раулю Кастро. В частности, США обвиняют 94-летнего политика в сговоре с целью убийства 4 человек, включая 3 американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда 4 участники организации «Братья во имя спасения», основанные мигрантами из Кубы в Майами, вылетели в рамках гуманитарной миссии. Кубинские истребители тогда сбили 2 самолета организации над международными водами. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
11: По данным источников журнала «Политика», в Белом доме рассматривают как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Кубы, но сам Трамп пока не принял окончательного решения. С начала нынешнего года Куба живет под нарастающим давлением со стороны Вашингтона, который вел нефтяную блокаду острова, что привело к острейшему энергетическому кризису. Теперь предъявлены уголовные обвинения 94-летнему Раулю Кастро по событиям 30-летней давности, когда в том числе погибли 3 граждан США. Тогда же, в 96 году, Конгресс принял закон Хелмса-Бертона, значительно расширивший антикубинский санкционный режим. Однако уголовного преследования даже тогда не последовало. Теперь в Вашингтоне не стали изобретать велосипед и открыто используют венесуэльский шаблон. Захвату президента Николаса Мадуро тоже предшествовало федеральное обвинение, которое использовалось как юридическое обоснование для таких действий. Расчет также и на то, что дрогнут сами кубинцы. Но режим президента Диас-Канеля держится не потому, что является сверхпопулярным, а потому, что ему нет альтернативы, поскольку оппозиция внутри страны слаба и разобщена, а зарубежная оппозиция поддержкой кубинцев не пользуется. Куба сидит без топлива, больницы работают с перебоями, ежедневные отключения электричества даже в Гаване длятся по 22 часа, а в марте национальная энергосистема дважды обрушивалась полностью. И при этом правительство Диас-Канеля не только не пало, но и на содержательные переговоры с Америкой не пошло. Нынешние обвинения против Рауля Кастро стали таким образом сигналом, что США намерены дожать вопрос. Сказывается и внутриамериканский фактор. Кубинская диаспора во Флориде и Нью-Джерси исторически поддерживает жесткий курс в отношении Гаваны, и Трамп никогда не упускал возможности сыграть на этой аудитории, что может пригодиться на промежуточных выборах в ноябре. В начале мая президент США подписал указ, расширивший санкции против военно-промышленного конгломерата ГСА, контролирующего значительную часть кубинской экономики. Под удар попали также горнодобывающие и финансовые секторы. Правда, в мае директор ЦРУ Рэдклифф лично посетил Гавану, и этот шаг многими был расценен как свидетельство неких кулуарных переговоров. Но публичных свидетельств тому нет. Что дальше? Дальше Трамп может продолжить тактику экономического удушения в надежде на внутреннюю дестабилизацию. Или же предпринять силовую или военную операцию, в том числе по венесуэльскому сценарию. При том, что осуществить его на Кубе явно будет намного сложнее. Американское общество в целом смотрит на потенциальную кубинскую авантюру Трампа с осторожностью. По данным опроса YouGov, в начале мая 64% американцев выступают против войны с Кубой, и лишь 15% ее поддерживают. К тому же, незаконченная толком война с Ираном уже снизила рейтинги Трампа до рекордно низких уровней, при том, что он-то шел на выборы под лозунгом «никаких войн». Теперь же он сам загнал себя грозной риторикой в ловушку, из которой трудно выйти без потери лица. Республиканцы при этом поддерживают жесткие меры против Кубы, даже военные действия. Но это пока они реально не начались и не привели к потерям среди американских военных. А учитывая, сколь мощную систему обороны Куба выстраивала десятилетиями, потери могут быть велики. Демократы и часть независимых занимают принципиально иную позицию, указывая, что сама нынешняя американская политика является причиной гуманитарного кризиса, и действовать надо не кнутом, а пряником, как минимум переговорами. Москва не является в этой ситуации сторонним наблюдателем, хотя ее возможности сильно ограничены. В феврале глава МИД Кубы Бруно Родригес провел в Москве переговоры с Лавровым и Путиным. Россия однозначно осудила американскую блокаду, а в марте отправила танкер нефти к острову. Трамп тогда сказал, что не имеет ничего против. 21 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила полную солидарность с Кубой. МИД также назвал провокацией публикации американских СМИ о закупке Гаваной 300 дронов у России якобы угрожающих США. В то же время, пока Москва воздерживается от регулярных поставок нефти острову, о военной поддержке речи вообще не идет. Баланс со стороны России может выглядеть примерно так. Она постарается делать ровно столько, чтобы режим не рухнул, и чтобы Вашингтон не думал, что Москва бросила союзника, но не настолько много, чтобы создать новый острый военный кризис в Карибском море.
9: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Об этом пишут различные телеграм-каналы, а достоверность подтвердили спикеры бизнес-фм. Официально в России американские модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Валерий Убадоев продолжит.
12: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал База, у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России IT-шники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini – это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании-разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность разных устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ-компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
13: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код, как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
12: Сообщения о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания-разработчик ИИ по факту деньги теряет, так что сейчас ситуация с блокировками обострилась, и как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
14: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от $100 до $200 с повышенными токенами.
12: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
9: Франция и Нидерланды не могут поделить останки Д'Артаньяна. Еще в марте их нашел немецкий археолог Вим Дейкман под просевшим полом церкви в пригороде Мастрихта в Нидерландах. Это стало сенсацией. А в четверг нидерландские СМИ сообщили, что археолога арестовали за то, что он самостоятельно организовал перевозку находки. Вим Дейкман считает, что он нашел останки графа Шарля де Баз де Кальстемора, легендарного мушкетера Людовика XIV, более известного как Д'Артаньян. Он был смертельно ранен в 1673 году при осаде Мастрихта. Среди доказательств пулевой отверстие в груди на уровне сердца и старинная французская монета. Вокруг находки разгорелся уже политический спор, рассказала лицензированный гид, специалист по истории города Мастрихта Татьяна Соколовская.
15: Речь шла о останках, которые сам археолог передал своему знакомому в Мюнхене на анализ ДНК. Он, никому не говоря, поехал сам и забрал. Муниципалитет считал, что это противозаконно, потому что, в общем-то, это не его личное достояние. Пришла инспекция инспекция к нему, передал он останки полиции, и его отпустили.
10: Какова точность и достоверность, может быть, ДНК-экспертизы?
15: С 1673 года, конечно, 100% достоверности не может быть. Но судя по тому, где располагался лагерь Людовика XIV и церковь, куда ходил постоянно Людовик XIV, может быть, это и действительно останки Д'Артаньяна. Под алтарем бывшей церкви были найдены эти останки. А обычно под алтарем, да, в алтарной части, хоронили только королевских особ или приближенных. Еще никто ничто не знает, но премьер-министр Нидерландов уже высказал, что это наше достояние. Президент Франции уже сказал, что мы будем претендовать, но все это пока с юмором. И город, откуда родом Д'Артаньян, тоже выразил свои соображения, что, может быть, родственники Д'Артаньяна могут потребовать как наследство вернуть обратно во Францию.
9: Татьяна Соколовская. А по словам экскурсовода, большая часть находки отправилась в археологический институт в Денвере. Там проводят свое исследование. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел уникальную процедуру по трансплантологии конечностей. Ему пересадили две кисти донора. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 20 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских. А пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Абалкаров, заведующий научным отделением трансплантологии почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
16: Те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшивали,

0: Каров, зав. Отделением Института имени Склифосовского. На правой руке, где у пациента сохранились два родных пальца и были пересажены еще два, чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций, что нужно, чтобы они стали массовыми в России, слушайте в специальном репортаже на Business FM в предстоящие выходные.
1: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суетиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Уже в эфире Business FM. Это и другие рубрики Business FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
2: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Wildberries планирует запустить в своем мобильном приложении витрину для покупки цифровых финансовых активов, сообщил председатель правления ВБ банка и глава финтеха РВБ Георгий Горшков. Открытие сервиса планируется летом. Начать инвестировать в ЦФА через Wildberries можно от 10 тысяч рублей. ЦФА во многом похожи на облигации, но они работают на более гибкой цифровой инфраструктуре. Рынок ЦФА регулируется отдельным законом. Надзор за деятельностью его участников осуществляет Банк России. Биофармацевтическая компания «Петровакс-Фарм» намерена расширять мощности предприятия в Подольске, сообщил Интерфаксу ее президент Михаил Циферов. Сейчас мощности позволяют выпускать более 160 миллионов доз иммунобиологических и готовых лекарственных препаратов в год. Главный источник финансирования программы развития – прибыль компании, отметил Циферов. Американская Херши вернет оригинальные рецептуры продукции Hershey's и Reese's в следующем году. Решение было принято после критики со стороны внука основателя бренда Reese's, который обвинил компанию в изменении рецептур культовых сладостей. Об этом пишет Shoppers. После рекордного роста цен на какао-бобы в 2024 году производители начали экономить. Сейчас ситуация изменилась. За прошедшие два года фьючерсы на какао упали почти на 70%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В шестом матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли Акбар со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу «Лока». Итоги сезона КХЛ подводит спортивный обозреватель Business FM.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего седьмого матча, в этом сезоне прошла с участием «Лока». Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах, переводил игру в овертайм и дожимал. Акбар же, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу «Лока» подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до седьмого матча. Возможно, возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры

0: проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо, но вот после пятой игры счет стал 3-2 в пользу Лока, а в Казани ярославцы в шестой встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва Акбарс пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее Локомотива. Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В третьем периоде ярославцы предсказуемо сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шаунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может все что угодно. Акбар заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но Локомотив, который, к слову, играл в своем третьем финале КХЛ подряд, выстоял и в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером Лока все-таки повезло. Канадец Боб Харти, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал кубок Гагарина с Авангардом. Почему бы не повторить, подумал он, и своей цели добился. В целом, сезон немного удивил. Провалило плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Вратарь Локомотива Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф, а главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба. Лока сравнялся по количеству побед в Кубке Гагарина с петербургским СКА и московским «Динамо», команд по 2 трофея. Акбарс, хоть и проиграл финал, все еще лидирует по этому показателю. Вместе с ЦСКА и «Металлургом» эти клубы имеют на один кубок больше. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Из них 137,5 тысяч получили этот статус через суд. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Из поколений чаще всего банкротятся миллениалы, почти половина от общей цифры. Комментирует юрист, основатель и руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива» Антон Канунников.
2: Бывают случаи, когда люди понимают, что мы берем микрозаймы, ставим ставки, где-то пытаются заработать какие-то деньги в всяких мутных схемах. А если не получилось, то тогда мы воспользуемся процедурой банкротства. Но это тенденция последних 2-3 лет. Раньше, когда процедура банкротства в России стартовала, больше было все-таки людей предпенсионного и пенсионного возраста. Сейчас портрет среднестатистического должника в России, он молодеет. В 2025 году рост числа банкротств был в районе 30%. Никто не ожидал такого роста. Все-таки это связано с торможением экономики в нашей стране, я считаю. Тенденция 2026 года, количество потенциальных банкротов в России стало еще больше, чем в 2025 году, но денежных средств для оплаты юридических услуг по банкротству граждан, там человек достаточно высокий, людей совершенно нет, чтобы заплатить юристам даже в рассрочку.
1: Антон Канунников, руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива». В большинстве случаев граждане освобождаются от непогашенных долгов, но в первом квартале текущего года суды отказали в этом более чем 2000 банкротов, это 2% дел. Еще одна тенденция – рост популярности процедур реструктуризации долгов, то есть выплат в рассрочку. О чем все это может говорить, мнение гендиректора аудиторской группы 2К Тамары Касьяновой.
3: Есть уже случаи, которые 2 раза банкротились, и есть случаи, когда люди прошли уже 3-ю процедуру банкротства, когда мы понимаем, что между ними должно быть как минимум 5 лет. Во-вторых, то, что некоторые люди обращаются к посредникам, которые обещают выполнить всю процедуру под ключ за них полностью, и это приводит к тому, что иногда должники не полностью раскрывают информацию о себе, что у них есть еще дополнительная подработка, есть другие источники доходов. Безусловно, в этих случаях суды все-таки приходят к необходимости реструктуризации долгов. С этим соглашаются в том числе и банки, потому что им важно хоть какую-то сумму вернуть, и в данном случае они готовы двигаться по рассрочке, тем более в тех случаях, когда человек работоспособен, либо у него есть активы. И банки все-таки ужесточают в этом плане требования. уровне.
1: Тамара Касьянова, гендиректор 2К. За весь период существования процедуры банкротства через нее прошли более 2 миллионов граждан, при этом 7,5 тысяч человек два и более раза. По данным Центробанка, общий объем кредитов и займов россиян к началу этого года впервые достиг 45 триллионов рублей. Кредитный портфель физлиц по итогам первого квартала этого года стал рекордным, почти 37,5 триллионов. Российский рынок акций завершил торги ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1%, индекс РТС на 1,2%. Инвесторы оценивали отчетность ВК, решение «Газпрома» отказаться от дивидендов и заявление Дональда Трампа по Ирану и Армузскому проливу. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи поднялся примерно на процент, закрытие 2664 пункта, но при этом российский рынок акций остается в привычном уже коридоре 2600 пунктов, нижняя граница 2700 пунктов, верхняя граница, так что в целом мало что меняется. Консолидировался в четверг и российский рубль после падения, достаточно закономерного технического снижения, технической коррекции среды. Таким образом, китайский юань на закрытии 10 рублей 44 копейки и китайская валюта снизилась примерно на 3 копейки. Доллар США оставался преимущественно чуть выше 71 рубля, как и на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Ну и цены на нефть уже вечером в четверг вернулись на уровни закрытия предыдущей торговой сессии. Все это случилось после очередных заявлений американского президента Дональда Трампа. Он повторил мантру последних дней, я бы так, наверное, сказал, то, что вооруженный конфликт между Израилем США и Ираном очень-очень скоро завершится. А когда он закончится, сказал Трамп, цены на бензин упадут до уровня ниже прежнего. Ну и также подчеркнул президент США, что требует от Ирана открытия Армузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии, а также передачи иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
1: Это был биржевой обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
6: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
7: На этой неделе смотрим на доходы в IT от первых лиц до стартовых позиций. Сегодня о джуниор-специалистах или джунах. С канарейками на шахте их сравнивает отчет Стэнфордской лаборатории по исследованию цифровой экономики. Старинные шахтеры брали в забой клетку с канарейки как маркер уровня угарных газов. Когда канарейки плохо, всем пора спасаться. По данным Хабар Карьеры, медианная зарплата джунов в России порядка 100 тысяч рублей. По оценкам Суперджоп, начинающие IT-специалисты получают в Москве до 150 тысяч. Цифры, которые продолжают привлекать в отрасль массы молодых соискателей, но число вакансий для них снижается. По данным HeadHunter, за прошлый год количество резюме на одну позицию выросло в 2 раза. Аналогичную картину наблюдают по всему миру. По данным популярного среди разработчиков портала Stack Overflow, если спрос на специалистов старше 35 лет остается стабильным, занятость среди выпускников снижается. Основная причина – искусственный интеллект. Он берет на себя рутинные задачи, на которых раньше оттачивали навыки молодые специалисты. Тем не менее, джуны, пусть не в таком количестве, как раньше, по-прежнему нужны рынку. Кадровики говорят, что продолжают нанимать выпускников, но уже не для решения текущих задач, а как кадровый резерв. Если сегодня не взять на работу джуна, через 3-4 года некому будет занять средние и старшие позиции. Более тонкая причина – поколенческий сдвиг. Наниматели ждут, что вместе с поколением, воспитанным искусственным интеллектом, в компанию придет новая культура производства, но для этого бизнесу необходимо пересмотреть систему наставничества и развития кадров. Карьера в IT стала более сложной, но для амбициозных молодых людей, готовых много работать и быстро учиться, двери по-прежнему открыты.
6: Сумма технологий на Business FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сардар Авликулиев. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин по итогам совместной проверки ядерных сил, проведенной Россией и Белоруссией. При этом Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. Планируется оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами. Также Россия продолжит принимать в состав ВМФ современные атомные подводные крейсеры, а в ВКС новые модернизированные бомбардировщики, подчеркнул глава российского государства. Посольство России в Молдавии объявило, что с 25 мая начинает прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей Приднестровья. Отмечается, что уже опубликован перечень необходимых документов. Согласно сообщению, после обнародования 15 мая соответствующего указа президента Владимира Путина, посольство, цитата, поступило множество заявок. В России запустили полный цикл производства онкопрепарата камрализумаб. Торговое наименование «Арейма», пишут ведомости. Объем инвестиций в локализацию выпусков компании «Петроваксфарм» оценили более чем 2 миллиарда рублей. Иммунно-онкологический препарат производят на заводе в Подольске. Субстанцию для него создают на базе центра имени Гамалеи. Препарат вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Министерство просвещения с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценок за поведение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Она будет делиться на образцовое, допустимое и недопустимое. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», заявил замминистра юстиции Ваисов, а «Газпром» имеет право обратиться с заявлением об отмене данного решения. Что это за суд, который разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы почти на 1,5 миллиарда долларов, и какие будут последствия этого решения? ЦБ усиливает контроль за наличностью. Банкам предписано отслеживать поступление крупных сумм от 5 миллионов рублей в месяц наличными с последующим переводом за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение 30 миллионов в месяц. Кого и почему это коснется и как может повлиять на клиентов российских банков? И американцы все хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Как пишет Wall Street Journal, жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за большого потребления электроэнергии растут цены на нее. Что дальше? Подробности на Business FM. Нищету ему не простят. Нижегородские журналисты считают, что представителю местной золотой молодежи, устроившему скандальное ДТП, придется изменить образ жизни хотя бы на какое-то время. Правда, в своих прогнозах они не уверены. Накануне в Нижнем Новгороде произошла авария. Пострадавших, к счастью, нет, но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Иван Медведев подробнее.
10: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который впоследствии задевает Nissan. Mercedes же останавливается, только влетев в бордюр. Далее фото. Улыбающийся виновник ДТП, 21-летний Сергей Корнилов, позирует лежа на капоте Mercedes'а с оторванным колесом. Следующий кадр – этот же улыбающийся молодой человек в автомобиле ГАИ. И сообщение СМИ о том, что в момент ДТП Корнилов был пьян, от освидетельствования отказался и дальше поехал по ресторанам. А потом уже сам Корнилов выкладывает видео.
11: Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. В России же.
10: Сергей Корнилов-младший, сын покойного основателя группы компании «Луидор» Сергея Корнилова. Компания – один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Корнилов-старший скончался в 2024 году. Официально причина смерти не называлась. изменилось. Одни СМИ писали о продолжительной болезни, другие о том, что он погиб во время отдыха в Турции. Информации о том, что Корнилов-младший занял место отца в бизнесе, нигде нет. Чем именно он занимается, неизвестно. И до этого скандала в поле зрения журналистов Корнилов-младший не попадал. Но поведение Корнилова после ДТП вызвало в регионе большой резонанс. И в соцсетях нижегородцы требуют призвать его к ответственности. Продолжает нижегородский журналист Михаил Бельдягин.
12: Я думаю, что сейчас общественность будет следить за наказанием, которое понесет этот парень. Я думаю, последствия для него будут не очень хорошие. За руль он вряд ли когда-то сядет. Нет, он

0: ЦБ усиливает контроль за наличностью. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Очевидно, это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые получают оплату наличными. Правда, в методичке ЦБ об этом прямо не говорится. Но, как сообщила ранее Forbes со ссылкой на данные платформы ОФД, в апреле доля наличных расчетов в России достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачиваются в строительстве, ремонте, продаже продуктов питания и автотоваров. Согласно рекомендациям ЦБ, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, а большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц, комментирует младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперта РАН» Вячеслав Путиловский.
1: Для банка должно быть понятно ему объяснение, что это за бизнес или что это за денежные потоки. Если такого объяснения нет, то, соответственно, банк либо блокирует эти операции, либо приостанавливает это совсем и, соответственно, требует объяснения, откуда эти наличные поступают, с какой целью они поступают и так далее. Банк России сейчас, соответственно, потребовал повышенного контроля, и банки будут это исполнять.
2: Кого, на ваш взгляд, это затронет сильнее всего?
1: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, это зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это в меньшей степени касается.
0: Вячеслав Путиловский, эксперт РАН. В самом Банке России говорят, что усиление контроля за наличности необходимо для борьбы с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями ФАТФ.
3: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
4: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
3: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Увлекулиев. Центробанк России повысил прогноз по чистой прибыли российских банков на этот год до 3,4-3,9 триллиона рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора. Прежний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей. По мнению Центробанка, сдерживающее влияние на прибыль банков в следующие кварталы окажет увеличение резервов по корпоративным заемщикам. В целом, за первый квартал этого года российские банки заработали 1,230 миллиарда рублей чистой прибыли, рост на 66% год к году. Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП России на текущий год до 1,3% с ожидавшихся осенью 1,1%, говорится в новом докладе Еврокомиссии. В прошлом году, по данным комиссии, рост российского ВВП составил 1%. Россия защищена от колебаний цен на удобрения на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил директор Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов на Всероссийском зерновом форуме. Продажи новых, дорогих и роскошных автомобилей класса «люкс» в России в натуральном выражении по итогам апреля составили 81 машину. Это на 4% больше, чем годом ранее. И это рекорд за последние почти 4,5 года, сообщило агентство «Автостат». Апрельским лидером продаж стала марка «Rolls-Royce» с результатом 26 реализованных машин. Следом расположились «Lamborghini» 20.

0: 25 машин и Bentley, 24 машины. Помимо этого были куплены 4 Ferrari, по одному Aston Martin и Maserati. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Пермский край первым в России ввел запрет на хранение и распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака для юридических лиц. Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Между тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
2: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется, добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
3: Мы же не на острове живем, у нас кругом границы с севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, за воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин-содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
4: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
3: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да?
2: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
5: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная, пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями, а Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть, даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
2: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане, но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: ФАС предложила способ, как снизить цену на рыбу. Антимонопольная служба считает, что нужно сократить посредников цепочки поставок. Конечная цена вырастет минимум в 2-3 раза из-за их наценки, считает ФАС. А почему рыба на полке стоит в разы дороже, чем у рыбаков? Об этом Наталья Шашина.
6: Только одна перевозка рыбы фурой из Дальнего Востока уже добавляет к конечной цене около 25%. Делится с Бизнес ФМ основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько. Но, по его мнению, убрать звенья из цепочки поставок невозможно. Рыбаки продают улов огромными блоками, крупным трейдерам еще на этапе, когда корабль в море. Дальше в дело вступают дистрибьюторы, переработчики, логисты. И так рыба превращается в товар на полке. Идея ФАС, чтобы сократить цепочку и наценки, выглядит малореализуемо, рассуждает Рудько.
3: Я отношусь с трезвой головой, что это невозможно сделать, потому что даже крупные рыбодобытчики, у которых есть в Москве склады, даже не могут зайти в сети нормально и организовать вот эту цепочку, потому что сеть ты вовремя не привез, штраф выставили, что-то еще штраф. Они на другой заточены рыбу ловить, другие заточены продавать, третьи логистику устраивать. Бороться надо с экспортом, когда рыба за границу уходит за валюту, и, соответственно, без пошлины, без НДС, тот же краб. Вот это проблема. Сейчас, конечно, доллар упал, но здесь цены не упали. Хотя они продают туда за доллары, и, соответственно, доллар растет, у нас цена растет. Доллар упал, цена у нас не упала. Лучше на экспорт гайки закрутить, и тогда будет, наверное, изобилие у нас на внутреннем рынке, и цена упадет значительно. Как когда пандемию Китай отказался от ментая, и на ментай цена два раза, что ли, упала. Потому что его некуда было девать.
6: В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на ментай в России за год выросли больше, чем на треть. Тогда аналитики говорили, что основная причина в том, что Китай резко нарастил закупки российского ментая, опасаясь дефицита из-за ближневосточного конфликта. Но это конкретно с ментаем. В целом же ФАС считает, что наибольший вклад в рост стоимости рыбы вносит именно цепочка посредников. Из-за их наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза. Но нередко в цепочке всего три участника – рыбак, дистрибьютор и розничная сеть, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
7: В этой товаропроводящей цепочке, в которой всего три звена, де-факто. Де-юре может быть больше звеньев, потому что у того же рыбака есть рыбодобывающее предприятие, потом торговый дом, как правило, так устроено. Дальше трейдер, который покупает эту продукцию крупным оптом. Дальше переработчик, он может относиться к трейдеру точно так же, но это уже четвертое юрлицо. И дальше это ритейл, у которого тоже может быть два торговых дома или 2-3 торговых лица. И в итоге это создает иллюзию, что в цепочке у нас 5-7 участников, а по факту и поймите тоже логику рынка, но вот какие посредники могут выживать на рынке, то есть смысл перепродавать продукцию 10 раз, и чтобы каждый на этом участке заработал, если у нас порядка 2000 рыбаков, 2000 рыбоперерабатывающих предприятий, 2000 трейдеров, ну и федеральные ритейлы сами тоже там весьма конкурентная ситуация. Никто не мешает покупать продукцию напрямую, рынок открыт. На рынке действует рыночная цена, лучшее ценовое предложение. Никто никогда не купит там по накрученной цене эту рыбу.
6: Кроме дикого вылова есть еще и аквакультура, то есть выращивание. Правда, это только 10% рынка. Здесь при себестоимости килограмма форели от 250 рублей продажная цена составляет 850 рублей и выше. Сами участники рыбного рынка объясняют рост цен тем, что подорожало необходимое для судов топливо, выросли тарифы на электричество и перевозки, плюс налоговая нагрузка. Впрочем, некоторые ритейлеры наращивают поставки по прямым контрактам с рыбодобытчиками. Вопрос, позволит ли это значимо снизить цену. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Продажи препаратов от ожирения в России за год выросли в 2,5 раза. По данным «Ведомостей», в 2026 году объем рынка может достичь 75 миллиардов рублей против 45 миллиардов годом ранее. Расширяется потенциальная аудитория потребителей, росту рынка способствует и схема терапии, дозировки обычно повышают постепенно в течение нескольких месяцев, и вместе с этим увеличивается средний чек. Сейчас повышенным спросом у россиян пользуются аналоги Оземпика, а почему, объясняет врач-диетолог, кандидат меднаук Елена Соломатина.
8: Это, во-первых, стало удобно, потому что изначально, конечно, они были сделаны как препараты для снижения уровня глюкозы в крови для людей, страдающих диабетом второго типа. Но как побочный эффект оказалось, что человек дольше испытывает чувство сытости, соответственно, потребление калорий становится меньше. В этом случае человек начинает худеть без мучительного чувства голода. И поэтому можно сделать вывод, что все-таки этот препарат покупают в большей степени те люди, которые самостоятельно решили похудеть. Нужно все делать под контролем. Нужно же очень тщательно подбирать дозировку, чтобы не вызвать какие-то серьезные побочные эффекты.
1: Елена Соломатина, врач-диетолог. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Более чем 4,5 миллионов выявлен сахарный диабет второго типа и ежегодно фиксирует свыше 200 тысяч новых случаев.
9: Между делом с Кирой Альтман.
10: Про интровертов и тех, кто любит людей, но предпочитает обществу восстановление в тишине. Ирена Понарошку, моя собеседница, предприниматель, лидер мнений, рассказывает мне, что она интроверт, когда мы встречаемся и заказываем чай. Забавно, как мы похожи. Все время на виду и все время хотим в тишину.
11: Я собираюсь сделать деревню интровертов.
10: Я не приду.
12: Я однажды узнала теорию, как проверить, интроверт ты или экстраверт. Ты интроверт, если когда ты устал, тебе, чтобы восстановиться, нужно побыть одному. А если тебе нужно побыть с людьми и об них зарядиться, то ты экстраверт. Я в этом плане точно интроверт, и мне, чтобы жить и действовать, и быть активной, мне нужно время в одиночестве, точно. Слава богу, мой муж это знает и уважает, мои дети тоже уже в принятии. Я прям так и говорю, ребят, мне надо побыть одной. И даже если муж сидит рядом на диване, вот буквально у нас вчера была такая ситуация, он сидел рядом на диване, в телефоне, никого не трогал. А мне надо было поработать, но мне поработать тоже надо одной. Я все равно его чувствую. И я попросила, говорю, Жусечка, любимая, мне так надо побыть одной, сосредоточиться. Так что я восстанавливаюсь одна.
10: А как ты выбираешь место для восстановления?
12: Вот я как раз очень чувствительна к звукам, и мне всегда недостаточно тихо. Я все равно где-то вдалеке слышу дорогу, где-то слышу шум кондиционеров работающих, треск электрических проводов. Поэтому я до сих пор не нашла той самой тишины, которая мне нужна. Но это, вот, видимо, надо очень далеко от цивилизации забраться. Я когда искала дом в Подмосковье, я в какой-то момент сдалась и поняла, что здесь нет тихого места. В радиусе 100 километров от Москвы везде слышно дорогу. Всегда.
10: Ирена Понарошку. Предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
9: Между делом на Бизнес FM.
13: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
14: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Авликулеев. Договоренность о совместной с Россией тренировке ядерных сил была достигнута еще зимой. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент Беларуси обратил внимание на масштаб тренировки. В ней было задействовано тысячи человек и большое количество техники в обеих странах. Министр иностранных дел Германии Йохан Ладефуль заявил, что Германия готова тратить на оборону 5% ВВП и взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО. «Мы стремимся к укреплению НАТО при одновременном усилении роли Европы», — добавил он. Опасные участки дорог в России планируют выявлять с использованием искусственного интеллекта. Это предусмотрено планом повышения безопасности движения, рассказал премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС. План мероприятий по реализации стратегии, направленный на повышение безопасности на дорогах до 30-го года и на перспективы до 36-го, утвержден правительством России. Ярославский «Локомотив» со счетом 3-2 обыграл казанский «Акбарс» в шестом матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги и завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани. «Локомотив» выиграл серию со счетом 4-2. Команда из Ярославля во второй раз подряд завоевала Кубок Гагарина. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп отправил к берегам Кубы авианосную группировку. Перед этим США обвинили 94-летнего неформального лидера страны Рауля Кастро в сговоре с целью убийства трех американцев. При этом президент США уверяет, что эскалации на Кубе не будет. Чего хочет Трамп? Комментарий Георгия Бофта. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Почему россияне все чаще разоряются? И россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Эту информацию бизнес-фэм подтвердили эксперты. Компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Каковы альтернативы? Подробности на бизнес-фм. Трамп приплыл за Раулем Кастро на авианосце. Президент США заявил, что эскалации по Кубе не будет, но одновременно отправил к берегам острова авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем «Нимец». Еще ранее были предъявлены обвинения неформальному лидеру страны Раулю Кастро. В частности, США обвиняют 94-летнего политика в сговоре с целью убийства 4 человек, включая 3 американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда 4 участника организации «Братья во имя спасения», основанные мигрантами из Кубы в Майами, вылетели в рамках гуманитарной миссии. Кубинские истребители тогда сбили 2 самолета организации над международными водами. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
16: По данным источников журнала «Политика», в Белом доме рассматривают как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Кубы. Но сам Трамп пока не принял окончательного решения. С начала нынешнего года Куба живет под нарастающим давлением со стороны Вашингтона, который вел нефтяную блокаду острова, что привело к острейшему энергетическому кризису. Теперь предъявлены уголовные обвинения 94-летнему Раулю Кастро по событиям 30-летней давности, когда в том числе погибли 3 граждан США. Тогда же, в 96 году, Конгресс принял закон Хелмса-Бертона, значительно расширивший антикубинский санкционный режим. Однако уголовного преследования даже тогда не последовало. Теперь в Вашингтоне не стали изобретать велосипед и открыто используют венесуэльский шаблон. Захвату президента Николаса Мадуро тоже предшествовал федеральное обвинение, которое использовалось как юридическое обоснование для таких действий. Расчет также и на то, что дрогнут сами кубинцы. Но режим президента Диас-Канеля держится не потому, что является сверхпопулярным, а потому, что ему нет альтернативы, поскольку оппозиция внутри страны слаба и разобщена, а зарубежная оппозиция поддержкой кубинцев не пользуется. Куба сидит без топлива, больницы работают с перебоями, ежедневные отключения электричества даже в Гаване длятся по 22 часа, а в марте национальная энергосистема дважды обрушивалась полностью, и при этом правительство Диас-Канеля не только не пало, но и на содержательные переговоры с Америкой не пошло. Нынешние обвинения против Рауля Кастро стали таким образом сигналом, что США намерены дожать вопрос. Сказывается и внутриамериканский фактор. Кубинская диаспора во Флориде и Нью-Джерси исторически поддерживает жесткий курс в отношении Гаваны, и Трамп никогда не упускал возможности сыграть на этой аудитории, что может пригодиться на промежуточных выборах на В начале мая президент США подписал указ, расширивший санкции против военно-промышленного конгломерата ГСА, контролирующего значительную часть кубинской экономики. Под удар попали также горнодобывающие и финансовые секторы. Правда, в мае директор ЦРУ Рэдклифф лично посетил Гавану, и этот шаг многими был расценен как свидетельство неких кулуарных переговоров. Но публичных свидетельств тому нет. Что дальше? Дальше Трамп может продолжить тактику экономического удушения в надежде на внутреннюю дестабилизацию. Или же предпринять силовую или военную операцию, в том числе по венесуэльскому сценарию. При том, что осуществить его на Кубе явно будет намного сложнее. Американское общество в целом смотрит на потенциальную кубинскую авантюру Трампа с осторожностью. По данным опроса YouGov, в начале мая 64% американцев выступают против войны с Кубой, и лишь 15% ее поддерживают. К тому же, незаконченная толком война с Ираном уже снизила рейтинги Трампа до рекордно низких уровней, при том, что он-то шел на выборы под лозунгом «никаких войн». Теперь же он сам загнал себя грозной риторикой в ловушку, из которой трудно выйти без потери лица. Республиканцы при этом поддерживают жесткие меры против Кубы, даже военные действия. Но это пока они реально не начались и не привели к потерям среди американских военных. А учитывая, сколь мощную систему обороны Куба выстраивала десятилетиями, потери могут быть велики. Демократы и часть независимых занимают принципиально иную позицию, указывая, что сама нынешняя американская политика является причиной гуманитарного кризиса, и действовать надо не кнутом, а пряником, как минимум переговорами. Москва не является в этой ситуации сторонним наблюдателем, нормальным, хотя ее возможности сильно ограничены. В феврале глава МИД Кубы Бруно Родригес провел в Москве переговоры с Лавровым и Путиным. Россия однозначно осудила американскую блокаду, а в марте отправила танкер нефти к острову. Трамп тогда сказал, что не имеет ничего против. 21 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила полную солидарность с Кубой. МИД также назвал провокацией публикации американских СМИ о закупке Гаваной 300 дронов у России, якобы угрожающих США. В то же время пока Москва воздерживается от регулярных поставок нефти острову, а военной поддержки речи вообще не идет. Баланс со стороны России может выглядеть примерно так. Она постарается делать ровно столько, чтобы режим не рухнул, и чтобы Вашингтон не думал, что Москва бросила союзника, но не настолько много, чтобы создать новый острый военный кризис в Карибском море.
17: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Об этом пишут различные телеграм-каналы, а достоверность подтвердили спикеры бизнес-фэм. Официально в России американские модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Валерий Убадоев продолжит.
18: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал База, у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России айтишники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini – это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании-разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность с разных устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ-компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
19: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код, как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
18: Сообщения о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания-разработчик ИИ по факту деньги теряет, так что сейчас ситуация с блокировками обострилась, и как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
20: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от $100 до $200 с повышенными токенами.
18: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
17: Франция и Нидерланды не могут поделить останки Д'Артаньяна. Еще в марте их нашел немецкий археолог Вим Дейкман под просевшим полом церкви в пригороде Маастрихта в Нидерландах. Это стало сенсацией, а в четверг нидерландские СМИ сообщили, что археолога арестовали за то, что он самостоятельно организовал перевозку находки. Вим Дейкман считает, что он нашел останки графа Шарля де Баз де Кальстемора, легендарного мушкетера Людовика XIV, более известного как Д'Артаньян. Он был смертельно ранен в 1673 году при осаде Маастрихта. Среди доказательств пулевой отверстия
1: месте в груди на уровне сердца и старинная французская монета. Вокруг находки разгорелся уже политический спор, рассказала лицензированный гид, специалист по истории города Маастрихта Татьяна Скаловская.
0: Речь шла о останках, которые сам археолог передал своему знакомому в Мюнхене на анализ ДНК. Он, никому не говоря, поехал сам и забрал. Муниципалитет считал, что это противозаконно, потому что, в общем-то, это не его личное достояние. Пришла инспекция к нему, передал он останки полиции, и его отпустили.
21: Какова точность и достоверность, может быть, ДНК-экспертизы?
0: С 1673 года, конечно, 100% достоверности не может быть. Но судя по тому, где располагался лагерь Людовика XIV и церковь, куда ходил постоянно Людовик XIV, может быть, это и действительно останки Д'Артаньяна. Под алтарем бывшей церкви были найдены эти останки. А обычно под алтарем, да, в алтарной части, хоронили только королевских особ или приближенных. Еще никто ничто не знает, но премьер-министр Нидерландов уже высказал, что это наше достояние. Президент Франции уже сказал, что мы будем претендовать, но все это пока с юмором. И город, откуда родом Д'Артаньян, тоже выразил свои соображения, что, может быть, родственники Д'Артаньяна могут потребовать как наследство вернуть обратно во Францию.
1: Татьяна Соколовская. Обслом экскурсовода, большая часть находки отправилась в археологический институт в Денвере. Там проводят свое исследование. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел уникальную процедуру по трансплантологии конечностей. Ему пересадили две кисти донора. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 20 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских. А пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Абалкаров, заведующий научным отделением трансплантологии почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
22: Те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки, как волос человеческий, в данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии вен был 1,5 миллиметра, 2 миллиметра, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно и допускать ошибку невозможно. Сразу нарушится кровоснабжение пересаженная конечность. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
1: Аслан Балкаров, зав. Отделением института имени Склифосовского. На правой руке, где у пациента сохранились два родных пальца, были пересажены еще два. Чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций? Что нужно, чтобы они стали массовыми в России? Слушайте в специальном репортаже на Business FM в предстоящие выходные.
23: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суэтиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Компании и корпорации.
6: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
6: Wildberries планирует запустить в своем мобильном приложении витрину для покупки цифровых финансовых активов, сообщил председатель правления ВБ банка и глава финтеха РВБ Георгий Горшков. Открытие сервиса планируется летом. Начать инвестировать в ЦФА через Wildberries можно от 10 тысяч рублей. ЦФА во многом похожи на облигации, но они работают на более гибкой цифровой инфраструктуре. Рынок ЦФА регулируется отдельным законом. Надзор за деятельностью его участников осуществляет Банк России. Биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» намерена расширять мощности предприятия в Подольске, сообщил Интерфаксу ее президент Михаил Циферов. Сейчас мощности позволяют выпускать более 160 миллионов доз иммунобиологических и готовых лекарственных препаратов в год. Главный источник финансирования программы развития – прибыль компании, отметил Циферов. Американская Херши вернет оригинальные рецептуры продукции Hershey's и Reese's в следующем году. Решение было принято после критики со стороны внука основателя бренда Reese's, который обвинил компанию в изменении рецептур культовых сладостей. Об этом пишет Shoppers. После рекордного роста цен на какао-бобы в 2024 году производители начали экономить. Сейчас ситуация изменилась. За прошедшие два года фьючерсы на какао упали почти на 70%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В шестом матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли Акбар со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу «Лока». Итоги сезона КХЛ подводит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
23: Спорт с Григорием Гуреевым.
3: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего, седьмого матча, в этом сезоне прошла с участием «Лока». Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, и определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах, переводил игру в овертайм и дожимал. Акбар же, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу «Лока» подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до седьмого матча. Возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо, но вот после пятой игры счет стал 3-2 в пользу «Лока», а в Казани ярославцы в шестой встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва Акбарс пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее «Локомотива». Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В третьем периоде ярославцы предсказуемо сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шалунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может быть все что угодно. Акбар заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но «Локомотив», который, к слову, играл в своем третьем финале КХЛ подряд, выстоял и в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером «Лока» все-таки повезло. Канадец Боб Харти, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал кубок Гагарина с «Авангардом». «Почему бы не повторить», — подумал он, — и своей цели добился. В целом, сезон немного удивил. Провалила плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф, а главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба. «Локо» сравнялся по количеству побед в Кубке Гагарина с петербургским «СКА» и московским «Динамо» команд по 2 трофея. «Акбарс», хоть и проиграл финал, все еще лидирует по этому показателю. Вместе с «ЦСКА» и «Металлургом» эти клубы имеют на один кубок больше. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Из них 137,5 тысяч получили этот статус через суд. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Из поколений чаще всего банкротятся миллениалы, почти половина от общей цифры. Комментирует юрист, основатель и руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива» Антон Канунников.
4: Бывают случаи, когда люди понимают, что мы берем микрозаймы, ставим ставки, где-то пытаются заработать какие-то деньги в всяких мутных схемах. А если не получилось, то тогда мы воспользуемся процедурой банкротства. Но это тенденция последних 2-3 лет. Раньше, когда процедура банкротства в России стартовала, больше было все-таки людей предпенсионного и пенсионного возраста. Сейчас портрет среднестатистического должника в России, он молодеет. В 2025 году рост числа банкротств был в районе 30%. Никто не ожидал такого роста. Все-таки это связано с торможением экономики в нашей стране, я считаю. Тенденция 2026 года, количество потенциальных банкротов в России стало еще больше, чем в 2025 году, но денежных средств для оплаты юридических услуг по банкротству граждан, там чек достаточно высокий, у людей совершенно нет, чтобы заплатить юристам даже в рассрочку.
1: Антон Канунников, руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива». В большинстве случаев граждане освобождаются от непогашенных долгов, но в первом квартале текущего года суды отказали в этом более чем 2000 банкротов, это 2% дел. Еще одна тенденция – рост популярности процедур реструктуризации долгов, то есть выплат в рассрочку. О чем все это может говорить, мнение гендиректора аудиторской группы 2К Тамары Касьяновой.
5: Есть уже случаи, которые два раза банкротились, и есть случаи, когда люди прошли уже третью процедуру банкротства, когда мы понимаем, что между ними должно быть как минимум 5 лет. Во-вторых, то, что некоторые люди обращаются к посредникам, которые обещают выполнить всю процедуру под ключ за них полностью, и это приводит к тому, что иногда должники не полностью раскрывают информацию о себе, что у них есть еще дополнительная подработка, есть другие источники доходов. Безусловно, в этих случаях суды все-таки приходят к необходимости реструктуризации долгов. С этим соглашаются в том числе и банки, потому что им важно хоть какую-то сумму вернуть, и в данном случае они готовы двигаться по рассрочке, тем более в тех случаях, когда человек работоспособен, либо у него есть активы. И банки все-таки ужесточают в этом плане требования.
1: Тамара Касьянова, гендиректор 2К. За весь период существования процедуры банкротства через нее прошли более 2 миллионов граждан, при этом 7,5 тысяч человек два и более раза. По данным Центробанка, общий объем кредитов и займов россиян к началу этого года впервые достиг 45 триллионов рублей. Кредитный портфель физлиц по итогам первого квартала этого года стал рекордным, почти 37,5 триллионов. Российский рынок акций завершил торги ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1%, индекс РТС на 1,2%. Инвесторы оценивали отчетность ВК, решение «Газпрома» отказаться от дивидендов и заявление Дональда Трампа по Ирану и Армузскому проливу. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи поднялся примерно на процент, закрытие 2664 пункта, но при этом российский рынок акций остается в привычном уже коридоре, 2600 пунктов, нижняя граница 2700 пунктов, верхняя граница, так что в целом мало что меняется. Консолидировался в четверг и российский рубль после падения, ну, достаточно закономерного технического снижения, технической коррекции среды. Таким образом, китайский юань на закрытии 10 рублей 44 копейки и китайская валюта снизилась примерно на 3 копейки. Доллар США оставался преимущественно чуть выше 71 рубля, как и на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Ну и цены на нефть уже вечером в четверг вернулись на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. Все это случилось после очередных заявлений американского президента Дональда Трампа. Он повторил мантру последних дней, я бы так, наверное, сказал, то, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень-очень скоро завершится. А когда он закончится, сказал Трамп, цены на бензин упадут до уровня ниже прежнего. Ну и также подчеркнул президент США, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии, а также передачи иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
23: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
8: Другим наука с Сергеем Корзуном.
10: Домашние питомцы – один из любимых сюжетов для мемов и часто повод для гордости. Но наука полагает, что польза для физического здоровья их обладателей либо не очень велика, либо даже весьма сомнительна. Благотворное влияние собак обусловлено необходимостью их выгуливания. В британском исследовании выяснили, что у владельцев собак были в 4 раза более высокие шансы выполнить недельную норму умеренной нагрузки в 150 минут. Правда, это относится только к тем членам семьи, кто с собакой гуляет. Реальную пользу в виде снижения смертности от общих и сердечно-сосудистых причин обнаружили в Швеции и подтвердили в мировом метаанализе 2019 года. Но это корреляция, а не обязательно причинность. У владельцев собак не наблюдают значимого снижения риска депрессии. У владельцев кошек установлено даже небольшое повышение риска. Хотя, возможно, именно люди со склонностью к депрессии чаще выбирают менее требовательных питомцев. Недооцененным называют вред от совместного сна с домашними животными. Исследование взрослых в США связало его с субъективно худшим высыпанием и более тяжелой бессонницей. А эффект нарушения сна чаще проявлялся с собаками, чем с кошками. Это помимо инфекционной опасности от сырого корма и лотков, а также от укусов, чаще достающихся детям. Многие риски владения домашними животными можно минимизировать правильными действиями и получать от любимых питомцев исключительно одно удовольствие. Но особенно осторожными рекомендуют быть с рептилиями и амфибиями. Физическая польза от них около нуля вместе с непропорционально высоким инфекционным риском. Лучше уж рыбок без травм и аллергии. Хотя и польза чисто ритуальная.
23: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сардар Увлекулиев. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин по итогам совместной проверки ядерных сил, проведенной Россией и Белоруссией. При этом Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. Планируется оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами. Также Россия продолжит принимать в состав ВМФ современные атомные подводные крейсеры, а в ВКС новые модернизированные бомбардировщики, подчеркнул глава российского государства. Посольство России в Молдавии объявило, что с 25 мая начинает прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей Приднестровья. Отмечается, что уже опубликован перечень необходимых документов. Согласно сообщению, после обнародования 15 мая соответствующего указа президента Владимира Путина, посольство, цитата, поступило множество заявок. В России запустили полный цикл производства онкопрепарата камрализумаб. Торговое наименование «Арейма», пишут ведомости. Объем инвестиций в локализацию выпусков компании «Петровакс-фарм» оценили более чем 2 миллиарда рублей. Иммунно-онкологический препарат производят на заводе в Подольске. Субстанцию для него создают на базе центра имени Гамалеи. Препарат вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
12: Министерство просвещения с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценок за поведение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Она будет делиться на образцовое, допустимое и недопустимое. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», заявил замминистра юстиции Ваисов, а «Газпром» имеет право обратиться с заявлением об отмене данного решения. Что это за суд, который разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы почти на 1,5 миллиарда долларов, и какие будут последствия этого решения? ЦБ усиливает контроль за наличностью. Банкам предписано отслеживать поступление крупных сумм от 5 миллионов рублей в месяц наличными с последующим переводом за рубеж. Для ИП юрлиц пороговое значение 30 миллионов в месяц. Кого и почему это коснется и как может повлиять на клиентов российских банков? И американцы все хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Как пишет Wall Street Journal, жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за большого потребления электроэнергии растут цены на нее. Что дальше? Подробности на Business FM. Нищету ему не простят. Нижегородские журналисты считают, что представителю местной золотой молодежи, устроившему скандальное ДТП, придется изменить образ жизни хотя бы на какое-то время. Правда, в своих прогнозах они не уверены. Накануне в Нижнем Новгороде произошла авария. Пострадавших, к счастью, нет, но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Иван Медведев подробнее.
13: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который впоследствии задевает Nissan. Mercedes же останавливается, только влетев в бордюр. Далее фото. Улыбающийся виновник ДТП, 21-летний Сергей Корнилов, позирует лежа на капоте Mercedes с оторванным колесом. Следующий кадр. Этот же улыбающийся молодой человек в автомобиле ГАИ. И сообщение СМИ о том, что в момент ДТП Корнилов был пьян, от освидетельствования отказался и дальше поехал по ресторанам. А потом уже сам Корнилов выкладывает видео.
14: Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
13: Сергей Корнилов-младший, сын покойного основателя группы компании «Луидор» Сергея Корнилова. Компания – один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Корнилов-старший скончался в 2024 году. Официально причина смерти не называлась. Одни СМИ писали о продолжительной болезни, другие – о том, что он погиб во время отдыха в Турции. Информации о том, что Корнилов-младший занял место отца в бизнесе, нигде нет. Чем именно он занимается, неизвестно. И до этого скандала в поле зрения журналистов Корнилов-младший не попадал. Но поведение Корнилова после ДТП вызвало в регионе большой резонанс. И в соцсетях нижегородцы требуют призвать его к ответственности, продолжает нижегородский журналист Михаил Бельдягин.
15: Я думаю, что сейчас общественность будет следить за наказанием, которое понесет этот парень. Я думаю, последствия для него будут не очень хорошие. За руль он вряд ли когда-то сядет. Нет, он наверняка сядет, но к нему будет пристальное внимание со стороны не только правоохранительных органов, но и общественности. Даже, я бы сказал, сначала общественности, а уже затем правоохранительных органов.
13: А по букве закона все, что сказал юный нарушитель спокойствия нижегородцев, правда. Нет пострадавших, нет и серьезной ответственности. В том числе и за форму подачи этих тезисов, говорит адвокат Александр Забейда.
24: Унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к малоимущим слоям населения. Такой состав преступлений действительно существует в Уголовном кодексе, но для его применения необходима административная преюдиция. То есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного преступления тоже нет.
13: Экстремистских статей за Корниловым по имеющимся данным не значится. Всего лишь 161 административный протокол за нарушение ПДД за последние 1,5 года. Но это, что называется, на скорость не влияет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Это сообщил Интерфаксу замминистра юстиции Казахстана Даниэль Ваисов. По его словам, суд Международного финансового центра «Астана» не является государственным органом и частью судебной системы Республики Казахстан. И «Газпром» имеет полное право обратиться с заявлением об отмене данного решения. О том, что суд в Казахстане разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы в стране на 1,4 миллиарда долларов, заявил ранее председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» возник из-за уже недействующего контракта на транзит российского газа через Украину. После начала спецоперации в Киеве заявили, что российская компания перестала оплачивать услуги по договору. «Нафтогаз» обратился в Международный арбитражный суд в Швейцарии. Год назад он обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 1,4 миллиарда долларов задолженности, процентов и судебных расходов. После этого «Нафтогаз» начал добиваться исполнения решения в других странах. Но решение суда в Астане, скорее всего, не будет иметь никаких реальных последствий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: «Нафтогаз» и обратился в подобный некий арбитражный орган в Казахстане, потому что это неофициальный орган судебной власти Казахстана, и что, мол, они не будут учитывать риск ухудшения отношений России и Казахстана по данному решению. Что, в общем-то, и вышло. Непонятная такая юрисдикция, которая не руководствуется законодательством непосредственно самого Казахстана, ориентируется исключительно на свои внутренние документы. Вот они и признали некую правоту европейского арбитража. Но для того, чтобы арестовать имущество «Газпрома» в Казахстане и передать право собственности на это имущество в Казахстане от «Газпрома» к «Нафтогазу», нужно, чтобы решение было утверждено именно судами самого Казахстана. А этого сейчас нет. Если бы вдруг казахские суды приняли такое решение и стали бы передавать право собственности, то, конечно, речь бы зашла о том, что арестовывался бы транзитный газ, который идет через Казахстан в Узбекистан. И вот это было бы очень негативно для российско-казахских отношений, потому что тогда, во-первых, «Газпром» остановил бы транзит, и это бы повлияло на весь регион. И тогда в ответ Россия бы, наверное, прекратила бы транзит казахской нефти, а там львиная доля экспортируется именно через Россию и по системе КТК, и просто по системе транснефти Казахстан бы в ответ прекратил поставку российской нефти в Китай транзитом через свою территорию. Это негатив и для России, и для Казахстана. Поэтому очень правильно, что Казахстан стал пояснять, в чем тут дело, что как государство он никакого отношения к подобным решениям не имеет, что это какая-то непонятная контора согласовала, одобрила некое решение европейского арбитража. Поэтому тут, может быть, и Казахстану надо провести некую проверку, кто так сильно подставляет национальные интересы под удар.
1: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Сам «Газпром» не комментирует решение арбитражного суда в Астане по иску «Нафтогаза Украины». Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters и Wall Street Journal. Жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Валерий Убадоев продолжит.
16: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Reuters, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше, на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
18: I can hear you. There is a fear. There is a fear in your generation.
16: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ-оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
0: свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
16: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и SEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
17: Проблема не в том, что люди против прогресса, или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы. Работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей. Поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от ИИ понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
16: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
1: ЦБ усиливает контроль за наличностью. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Очевидно, это усиление борьбы с уходом.

0: специалиста, эксперта РАН Вячеслав Путиловский.
1: Для банка должно быть понятно ему объяснение, что это за бизнес или что это за денежные потоки. Если такого объяснения нету, то, соответственно, банк либо блокирует эти операции, либо приостанавливает это совсем и, соответственно, требует объяснения, откуда эти наличные поступают, с какой целью они поступают и так далее. Банк России сейчас, соответственно, потребовал повышенного контроля, и банки будут это исполнять.
2: Кого, на ваш взгляд, это затронет сильнее всего?
1: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, это зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это в меньшей степени касается.
0: Вячеслав Путиловский, эксперт РАМ. В самом Банке России говорят, что усиление контроля за наличностью необходимо для борьбы с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями ФАТФ.
3: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
4: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
3: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Центробанк России повысил прогноз по чистой прибыли российских банков на этот год до 3,4-3,9 триллиона рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора. Прежний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей. По мнению Центробанка, сдерживающее влияние на прибыль банков в следующие кварталы окажет увеличение резервов по корпоративным заемщикам. В целом, за первый квартал этого года российские банки заработали 1,230 миллиарда рублей чистой прибыли. Рост на 66% год к году. Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП России на текущий год до 1,3% с ожидавшихся осенью 1,1%, говорится в новом докладе Еврокомиссии. В прошлом году, по данным комиссии, рост российского ВВП составил 1%. Россия защищена от колебаний цен на удобрения на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил директор Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов на Всероссийском зерновом форуме. Продажи новых, дорогих и роскошных автомобилей класса «люкс» в России в натуральном выражении по итогам апреля составили 81 машину. Это на 4% больше, чем годом ранее. И это рекорд за последние почти 4,5 года, сообщило агентство «Автостат». Апрельским лидером продаж стала марка «Rolls-Royce» с результатом 26 реализованных машин. Следом расположились «Lamborghini» 25 машин и «Bentley» 24 машины. Помимо этого были куплены 4 «Феррари» и по одному «Астон Мартину» и «Мазерати». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Пермский край первым в России ввел запрет на хранение, распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака для юридических лиц. Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Между тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
8: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания

0: Это пока Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется, добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же, 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
1: Мы же не на острове живем. У нас кругом границы с севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
2: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
1: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
0: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
3: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями, а Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть, даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
0: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане. Но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: ФАСА предложила способ, как снизить цену на рыбу. Антимонопольная служба считает, что нужно сократить посредников цепочки поставок. Конечная цена вырастет минимум в 2-3 раза из-за их наценки, считает ФАС. А почему рыба на полке стоит в разы дороже, чем у рыбаков? Об этом Наталья Шашина.
5: Только одна перевозка рыбы фуры из Дальнего Востока уже добавляет к конечной цене около 25%. Делится с Бизнес-ФМ основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько. Но, по его мнению, убрать звенья из цепочки поставок невозможно. Рыбаки продают улов огромными блоками, крупным трейдерам еще на этапе, когда корабль в море. Дальше в дело вступают дистрибьюторы, переработчики, логисты. И так рыба превращается в товар на полке. Идея ФАС, чтобы сократить цепочку и наценки, выглядит малореализуемой, рассуждает Рудько.
6: Я отношусь с трезвой головой, что это невозможно сделать, потому что даже крупные рыбодобытчики, у которых есть в Москве склады, даже не могут зайти в сети нормально и организовать вот эту цепочку, потому что все приезжает, ты вовремя не привез, штраф выставили, что-то еще штраф. Они на другое заточены рыбу ловить, другие заточены продавать, третьи логистику устраивать. Бороться надо с экспортом. Когда рыба за границу уходит за валюту, и, соответственно, без пошлины, без НДС, тот же краб, это проблема. Сейчас, конечно, доллар упал, но здесь цены не упали. Хотя они продают туда за доллары, и, соответственно, доллар растет, у нас цена растет. Доллар упал, цена у нас не упала. Лучше на экспорт гайки закрутить, и тогда будет она в изобилии у нас на внутреннем рынке, и цена упадет значительно. Когда пандемию Китай отказался от лентая, и на лентай цена в два раза, что ли, упала. Потому что его некуда было девать.
5: В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на минтай в России за год выросли больше, чем на треть. Тогда аналитики говорили, что основная причина в том, что Китай резко нарастил закупки российского минтая, опасаясь дефицита из-за ближневосточного конфликта. Но это конкретно с минтаем. В целом же ФАС считает, что наибольший вклад в рост стоимости рыбы вносит именно цепочка посредников. Из-за их наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза. Но нередко в цепочке всего три участника – рыбак, дистрибьютор и розничная сеть, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
7: В этой товаропроводящей цепочке, в которой всего три звена, де-факто. Де-юре может быть больше звеньев, потому что у того же рыбака есть рыбодобывающее предприятие, потом торговый дом, как правило, так устроено. Дальше трейдер, который покупает эту продукцию крупным оптом. Дальше переработчик, он может относиться к трейдеру точно так же, но это уже четвертое юрлицо. И дальше это ритейл, у которого тоже может быть два торговых дома или 2-3 торговых лица. И в итоге это создает иллюзию, что в цепочке у нас 5-7 участников, а по факту их 3. Поймите тоже логику рынка. Но вот какие посредники могут выживать на рынке? То есть смысл перепродавать продукцию 10 раз, и чтобы каждый на этом участке заработал, если у нас порядка 2000 рыбаков, 2000 рыбоперерабатывающих предприятий, 2000 трейдеров, ну и федеральные ритейлы сами тоже там весьма конкурентная ситуация. Никто не мешает покупать продукцию напрямую. Рынок открыт. На рынке действует рыночная цена, лучшее ценовое предложение. Никто никогда не купит там по накрученной цене эту рыбу.
5: Кроме дикого вылова есть еще и аквакультура, то есть выращивание. Правда, это только 10% рынка. Здесь при себестоимости килограмма форели от 250 рублей продажная цена составляет 850 рублей и выше. Сами участники рыбного рынка объясняют рост цен тем, что подорожало необходимое для судов топливо, выросли тарифы на электричество и перевозки, плюс налоговая нагрузка. Впрочем, некоторые ритейлеры наращивают поставки по прямым контрактам с рыбодобытчиками. Вопрос, позволит ли это значимо снизить цену. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Продажи препаратов от ожирения в России за год выросли в 2,5 раза. По данным «Ведомостей», в 2026 году объем рынка может достичь 75 миллиардов рублей против 45 миллиардов годом ранее. Расширяется потенциальная аудитория потребителей, росту рынка способствует и схема терапии, дозировки обычно повышает постепенно в течение нескольких месяцев и вместе с этим увеличивает средний чек. Сейчас повышенным спросом у россиян пользуются аналоги Оземпика, а почему, объясняет врач-диетолог, кандидат меднаук Елена Соломатина.
8: Это, во-первых, стало удобно, потому что изначально, конечно, они были сделаны как препараты для снижения уровня глюкозы в крови для людей, страдающих диабетом второго типа. Но как побочный эффект оказалось, что человек дольше испытывает чувство сытости, соответственно, потребление калорий становится меньше. В этом случае человек начинает худеть без мучительного чувства голода. И поэтому можно сделать вывод, что все-таки этот препарат покупают в большей степени те люди, которые самостоятельно решили похудеть. Нужно все делать под контролем. Нужно же очень тщательно подбирать дозировку, чтобы не вызвать какие-то серьезные побочные эффекты.
4: Елена Соломатина, врач-диетолог. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Более чем 4,5 миллионов выявлен сахарный диабет второго типа и ежегодно фиксирует свыше 200 тысяч новых случаев.
9: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
11: Байкальск, Иркутская область, 12 тысяч жителей. В 1961 году на восточном берегу Байкала началось строительство целлюлозно-бумажного комбината. Его продукцию планировалось использовать в первую очередь для нужд военного авиастроения. Выросший рядом рабочий поселок через 5 лет стал городом.
9: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
10: Классики в праве. Земля преткновения.
12: бабушка моей тетушки отдала лужки во временное безвозмездное пользование крестьянам вашего дедушки. Крестьяне пользовались землей 40 лет и привыкли к ней как к своей.
13: Позвольте, драгоценный, вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке, потому что лужки тогда были спорными.
14: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
15: В пьесе Чехова спор о клочке земли едва не разрушил почти состоявшийся брак. Герои еще не успели толком объясниться в чувствах, а уже выясняют, кому принадлежат лужки. Чехов, как всегда, точен. Земельный спор легко превращается из хозяйственного вопроса в личную драму. Конечно, сегодня подобный спор уже не решают через воспоминания о тетушках, дедушках и старых привычках. Право собственности на землю подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости. Чтобы понять, кто собственник участка, достаточно заказать выписку из ЕГРН. Но это не значит, что земельных конфликтов стало меньше. На практике чаще всего спорят не о самом праве, а о границах участка. Например, собственник неожиданно узнает, что его земля по документам пересекается с участком соседа. Такое бывает, если границы когда-то внесли в реестр с ошибкой. Если соседи готовы договариваться, вопрос можно решить мирно, провести межевание и подать документы в Росреестр. Но если согласия нет, спор уходит в суд. Там уже приходится разбираться, где на самом деле проходит граница, изучать старые планы, назначать экспертизу, смотреть, как участок использовался много лет, где стоит забор, постройки и даже как посажены деревья. Именно поэтому земельный вопрос лучше выяснять вовремя. Иначе можно оказаться в чеховской ситуации и вместо свадьбы получить спор о границах и землеустроительную экспертизу.
16: Классики в праве на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Авликули. Их договоренность о совместной с Россией тренировке ядерных сил была достигнута еще зимой. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент Беларуси обратил внимание на масштаб тренировки. В ней было задействовано 1000 человек и большое количество техники в обеих странах. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что Германия готова тратить на оборону 5% ВВП и взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО. «Мы стремимся к укреплению НАТО при одновременном усилении роли Европы», — добавил он. Опасные участки дорог в России планируют выявлять с использованием искусственного интеллекта. Это предусмотрено планом повышения безопасности движения, рассказал премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС. План мероприятий по реализации стратегии, направленный на повышение безопасности на дорогах до 30-го года и на перспективы до 36-го, утвержден правительством России. Ярославский «Локомотив» со счетом 3-2 обыграл казанский «Акбарс» в 6-м матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги и завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани. «Локомотив» выиграл серию со счетом 4-2. Команда из Ярославля во второй раз подряд завоевала Кубок Гагарина. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп отправил к берегам Кубы авианосную группировку. Перед этим США обвинили 94-летнего неформального лидера страны Рауля Кастро в сговоре с целью убийства 3 американцев. При этом президент США уверяет, что эскалации на Кубе не будет. Чего хочет Трамп? Комментарий Георгия Бофта. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Почему россияне все чаще разоряются? И россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Эту информацию бизнес-фэм подтвердили эксперты. Компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Каковы альтернативы? Подробности на бизнес-фэм.
4: Трамп приплыл за Раулем Кастро на авианосце. Президент США заявил, что эскалации по Кубе не будет, но одновременно отправил к берегам острова авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем немец. Еще ранее были предъявлены обвинения неформальному лидеру страны Раулю Кастро. В частности, США обвиняют 94-летнего политика в сговоре с целью убийства 4 человек, включая 3 американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда 4 участника организации «Братья во имя спасения», основанные мигрантами из Кубы в Майами, вылетели в рамках гуманитарной миссии. Кубинские истребители тогда сбили 2 самолета организации над международными водами. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
19: По данным источников журнала «Политика», в Белом доме рассматривают как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Кубы. Но сам Трамп пока не принял окончательного решения. С начала нынешнего года Куба живет под нарастающим давлением со стороны Вашингтона, который вел нефтяную блокаду острова, что привело к острейшему энергетическому кризису. Теперь предъявлены уголовные обвинения 94-летнему Раулю Кастро по событиям 30-летней давности, когда в том числе погибли 3 граждан США. Тогда же, в 96 году, Конгресс принял закон Хелмса-Бертона, значительно расширивший антикубинский санкционный режим. Однако уголовного преследования даже тогда не последовало. Теперь в Вашингтоне не стали изобретать велосипед и открыто используют венесуэльский шаблон. Захвату президента Николаса Мадуро тоже предшествовало федеральное обвинение, которое использовалось как юридическое обоснование для таких действий. Расчет также и на то, что дрогнут сами кубинцы. Но режим президента Диас-Канеля держится не потому, что является сверхпопулярным, а потому, что ему нет альтернативы, поскольку оппозиция внутри страны слаба и разобщена, а зарубежная оппозиция поддержкой кубинцев не пользуется. Куба сидит без топлива, больницы работают с перебоями, ежедневные отключения электричества даже в Гаване длятся по 22 часа, а в марте национальная энергосистема дважды обрушивалась полностью. И при этом правительство Диас-Канеля не только не пало, но и на содержательные переговоры с Америкой не пошло. Нынешние обвинения против Рауля Кастро стали таким образом сигналом, что США намерены дожать вопрос. Сказывается и внутриамериканский фактор. Кубинская диаспора во Флориде и Нью-Джерси исторически поддерживает жесткий курс в отношении Гаваны, и Трамп никогда не упускал возможности сыграть на этой аудитории, что может пригодиться на промежуточных выборах в ноябре. В начале мая президент США подписал указ, расширивший санкции против военно-промышленного конгломерата ГСА, контролирующего значительную часть кубинской экономики. Под удар попали также горнодобывающие и финансовые секторы. Правда, в мае директор ЦРУ Рэдклифф лично посетил Гавану, и этот шаг многими был расценен как свидетельство неких кулуарных переговоров. Но публичных свидетельств тому нет. Что дальше? Дальше Трамп может продолжить тактику экономического удушения в надежде на внутреннюю дестабилизацию. Или же предпринять силовую или военную операцию, в том числе по венесуэльскому сценарию. При том, что осуществить его на Кубе явно будет намного сложнее. Американское общество в целом смотрит на потенциальную кубинскую авантюру Трампа с осторожностью. По данным опроса YouGov, в начале мая 64% американцев выступают против войны с Кубой, и лишь 15% ее поддерживают. К тому же, незаконченная толком война с Ираном уже снизила рейтинги Трампа до рекордно низких уровней, при том, что он-то шел на выборы под лозунгом «никаких войн». Теперь же он сам загнал себя грозной риторикой в ловушку, из которой трудно выйти без потери лица. Республиканцы при этом поддерживают жесткие меры против Кубы, даже военные действия. Но это пока они реально не начались и не привели к потерям среди американских военных. А учитывая, сколь мощную систему обороны Куба выстраивала десятилетиями, потери могут быть велики. Демократы и часть независимых занимают принципиально иную позицию, указывая, что сама нынешняя американская политика является причиной гуманитарного кризиса, и действовать надо не кнутом, а пряником, как минимум переговорами. Москва не является в этой ситуации сторонним наблюдателем, хотя ее возможности сильно ограничены. В феврале глава МИД Кубы Бруно Родригес провел в Москве переговоры с Лавровым и Путиным. Россия однозначно осудила американскую блокаду, а в марте отправила танкер нефти к острову. Трамп тогда сказал, что не имеет ничего против. 21 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила полную солидарность с Кубой. МИД также назвал провокацией публикации американских СМИ о закупке Гаваной 300 дронов у России, якобы угрожающих США. В то же время пока Москва воздерживается от регулярных поставок нефти острову, а о военной поддержке речи вообще не идет. Баланс со стороны России может выглядеть примерно так. Она постарается делать ровно столько, чтобы режим не рухнул, и чтобы Вашингтон не думал, что Москва бросила союзника, но не настолько много, чтобы создать новый острый военный кризис в Карибском море.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Об этом пишут различные телеграм-каналы, а достоверность подтвердили спикеры бизнес-фм. Официально в России американские модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Валерий Убадоев продолжит.
20: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал База, у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России айтишники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini – это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании-разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность сразу устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
21: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код, как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
20: Сообщения о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания, разработчик ИИ, по факту деньги теряет. Так что сейчас ситуация с блокировками обострилась. И как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
22: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате вы ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от $100 до $200 с повышенными токенами.
20: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Франция и Нидерланды не могут поделить останки Д'Артаньяна. Еще в марте их нашел немецкий археолог Вим Дейкман под просевшим полом церкви в пригороде Маастрихта в Нидерландах. Это стало сенсацией. А в четверг нидерландские СМИ сообщили, что археолога арестовали за то, что он самостоятельно организовал перевозку находки. Вим Дейкман считает, что он нашел останки графа Шарля де Баз де Кальстемора, легендарного мушкетера Людовика XIV, более известного как Д'Артаньян. Он был смертельно ранен в 1673 году при осаде Маастрихта. Среди доказательств пулевое отверстие в груди на уровне сердца и старинная французская монета. Вокруг находки разгорелся уже политический спор, рассказала лицензированный гид, специалист по истории города Маастрихта Татьяна Скаловская.
23: Речь шла о останках, которые сам археолог передал своему знакомому в Мюнхене на анализ ДНК. Он, никому не говоря, поехал сам и забрал. Муниципалитет считал, что это противозаконно, потому что, в общем-то, это не его личное достояние. Пришла инспекция инспекция к нему, передал он останки полиции, и его отпустили.
0: Какова точность и достоверность, может быть, ДНК-экспертизы?
23: С 1673 года, конечно, 100% достоверности не может быть. Но судя по тому, где располагался лагерь Людовика XIV и церковь, куда ходил постоянно Людовик XIV, может быть, это и действительно останки Д'Артаньяна. Под алтарем бывшей церкви были найдены эти останки. Обычно под алтарем, да, в алтарной части, хоронили только королевских особ или приближенных. Еще никто ничто не знает, но премьер-министр Нидерландов уже высказал, что это наше достояние. Президент Франции уже сказал, что мы будем претендовать, но все это пока с юмором. И город, откуда родом Д'Артаньян, тоже выразил свои соображения, что, может быть, родственники Д'Артаньяна могут потребовать как наследство вернуть обратно во Францию.
4: Татьяна Соколовская. По словам экскурсовода, большая часть находки отправилась в археологический институт в Денвере. Там проводят свое исследование. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел уникальную процедуру по трансплантологии конечностей. Ему пересадили две кисти донора. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 20 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских. Пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Абалкаров, заведующий научным отделением трансплантологии почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
1: Те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки, как волос человеческий, в данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии и вен был 1.5 миллиметра, 2 миллиметра, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно, и допускать ошибку невозможно. Сразу нарушится кровоснабжение пересаженная конечность. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
4: Аслан Балкаров, зав. Отделением института имени Склифосовского. На правой руке, где у пациента сохранились два родных пальца, были пересажены еще два. Чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций? Что нужно, чтобы они стали массовыми в России? Слушайте в специальном репортаже на Бизнес-ФМ в предстоящие выходные.
2: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес-ФМ. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суетиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Уже в эфире «Бизнес-ФМ». Это и другие рубрики «Бизнес-ФМ» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Компании и корпорации. студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
3: Wildberries планирует запустить в своем мобильном приложении витрину для покупки цифровых финансовых активов, сообщил председатель правления ВБ банка и глава финтеха РВБ Георгий Горшков. Открытие сервиса планируется летом. Начать инвестировать в ЦФА через Wildberries можно от 10 тысяч рублей. ЦФА во многом похожи на облигации, но они работают на более гибкой цифровой инфраструктуре. Рынок ЦФА регулируется отдельным законом. Надзор за деятельностью его участников осуществляет Банк России. Биофармацевтическая компания «Петровакс-Фарм» намерена расширять мощности предприятия в Подольске, сообщил Интерфаксу ее президент Михаил Циферов. Сейчас мощности позволяют выпускать более 160 миллионов доз иммунобиологических и готовых лекарственных препаратов в год. Главный источник финансирования программы развития – прибыль компании, отметил Циферов. Американская Херши вернет оригинальные рецептуры продукции Hershey's и Reese's в следующем году. Решение было принято после критики со стороны внука основателя бренда Reese's, который обвинил компанию в изменении рецептур культовых сладостей. Об этом пишет Shoppers. После рекордного роста цен на какао-бобы в 2024 году производители начали экономить. Сейчас ситуация изменилась. За прошедшие два года фьючерсы на какао упали почти на 70%. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В шестом матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли «Акбарс» со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу «Лока». Итоги сезона КХЛ подводит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
16: Спорт с Григорием Гуреевым.
6: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего, седьмого матча, в этом сезоне прошла с участием «Лока». Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, и определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах, переводил игру в овертайм и дожимал. Акбарс же, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу «Лока» подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до седьмого матча. Возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо, но вот после пятой игры счет стал 3-2 в пользу «Лока», а в Казани ярославцы в шестой встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва Акбарс пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее «Локомотива». Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В третьем периоде ярославцы предсказуемо сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шаунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на шестого полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может быть все что угодно. Акбарс заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но «Локомотив», который, к слову, играл в своем третьем финале КХЛ подряд, выстоял и в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером «Лока» все-таки повезло. Канадец Боб Харт, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал кубок Гагарина с «Авангардом». «Почему бы не повторить», — подумал он, и своей цели добился. В целом, сезон немного удивил. Провалила плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф, а главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба. «Локо» сравнялся по количеству побед в Кубке Гагарина с петербургским «СКА» и московским «Динамо» команд по 2 трофея. «Акбарс», хоть и проиграл финал, все еще лидирует по этому показателю. Вместе с «ЦСКА» и «Металлургом» эти клубы имеют на один кубок больше. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Из них 137,5 тысяч получили этот статус через суд. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Из поколений чаще всего банкротятся миллениалы, почти половина от общей цифры. Комментирует юрист, основатель и руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива» Антон Канунников.
5: Бывают случаи, когда люди понимают, что мы берем микрозаймы, ставим ставки, где-то пытаются заработать какие-то деньги в всяких мутных схемах. А если не получилось, то тогда мы воспользуемся процедурой банкротства. Но это тенденция последних 2-3 лет. Раньше, когда процедура банкротства в России стартовала, больше было все-таки людей предпенсионного и пенсионного возраста. Сейчас портрет среднестатистического должника в России, он молодеет. В 2025 году рост числа банкротств был в районе 30%. Никто не ожидал такого роста. Все-таки это связано с торможением экономики в нашей стране, я считаю. Тенденция 2026 года, количество потенциальных банкротов в России стало еще больше, чем в 2025 году, но денежных средств для оплаты юридических услуг по банкротству граждан, там чек достаточно высокий, у людей совершенно нет, чтобы заплатить юристам даже в рассрочку.
4: Антон Канунников, руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива». В большинстве случаев граждане освобождаются от непогашенных долгов, но в первом квартале текущего года суды отказали в этом более чем 2000 банкротов, это 2% дел. Еще одна тенденция – рост популярности процедур реструктуризации долгов, то есть выплат в рассрочку. О чем все это может говорить, мнение гендиректора аудиторской группы 2К Тамары Касьяновой.
7: Есть уже случаи, которые 2 раза банкротились, и есть случаи, когда люди прошли уже 3-ю процедуру банкротства, когда мы понимаем, что между ними должно быть как минимум 5 лет. Во-вторых, то, что некоторые люди обращаются к посредникам, которые обещают выполнить всю процедуру под ключ за них полностью, и это приводит к тому, что иногда должники не полностью раскрывают информацию о себе, что у них есть еще дополнительная подработка, есть другие источники доходов. Безусловно, в этих случаях суды все-таки приходят к необходимости реструктуризации долгов. С этим соглашаются в том числе и банки, потому что им важно хоть какую-то сумму вернуть, и в данном случае они готовы двигаться по рассрочке, тем более в тех случаях, когда человек работоспособен, либо у него есть активы. И банки все-таки ужесточают в этом плане требования.
4: Тамара Касьянова, гендиректор 2К. За весь период существования процедуры банкротства через нее прошли более 2 миллионов граждан, при этом 7,5 тысяч человек 2 и более раза. По данным Центробанка, общий объем кредитов и займов россиян к началу этого года впервые достиг 45 триллионов рублей. Кредитный портфель физлиц по итогам первого квартала этого года стал рекордным, почти 37,5 триллионов. Российский рынок акций завершил торги ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1%, индекс РТС на 1,2%. Инвесторы оценивали отчетность ВК, решение «Газпрома» отказаться от дивидендов и заявление Дональда Трампа по Ирану и Армузскому проливу. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
8: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи поднялся примерно на процент, закрытие 2664 пункта, но при этом российский рынок акций остается в привычном уже коридоре, 2600 пунктов, нижняя граница 2700 пунктов, верхняя граница, так что в целом мало что меняется. Консолидировался в четверг и российский рубль после падения, ну, достаточно закономерного технического снижения, технической коррекции среды. Таким образом, китайский юань на закрытии 10 рублей 44 копейки и китайская валюта снизилась примерно на 3 копейки. Доллар США оставался преимущественно чуть выше 71 рубля, как и на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Ну и цены на нефть уже вечером в четверг вернулись на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. Все это случилось после очередных заявлений американского президента Дональда Трампа. Он повторил мантру последних дней, я бы так, наверное, сказал, то, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень-очень скоро завершится. А когда он закончится, сказал Трамп, цены на бензин упадут до уровня ниже прежнего. Ну и также подчеркнул президент США, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии, а также передачи иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Знаете, почему многие проваливаются на собеседованиях после вредных советов стилистов из серии «Наденьте то, что делает вас статуснее»? Побуду тут оппонентом стилистов. Статус нельзя просто взять и надеть. Его надо выдерживать, нести, так сказать. Если человек никогда не носит строгий костюм, это обычно заметно. Давайте обсудим, что учесть во внешнем виде, собираясь на собеседование. Пожалуй, самая недооцененная вещь во внешнем виде – это расслабленность. Не в смысле «пришел как попало», а в смысле способности вести себя естественно. Самые убедительные кандидаты обычно выглядят именно так. Им удобно. Они не поправляют пиджак каждые 2 минуты. Им ничего не мешает. Комфорт очень считывается невербально. Сначала образ, потом голос, потом содержание. Можно сколько угодно спорить с этим, но первое впечатление работает быстрее здравого смысла. Вспомните Стива Джобса и его черную водолазку. Она стала, кажется, неотъемлемой частью его образа. Но мало кто помнит, что в начале карьеры он выглядел совсем иначе. Длинные волосы, борода, образ почти хиппи. Для инвесторов 70-х это выглядело слишком неуправляемо. И когда Apple начала превращаться из гаражного стартапа в большую компанию, то визуальный образ Джобса тоже ведь изменился. Он стал почти униформой. И это тоже была расслабленная самопрезентация. Есть еще одна ловушка, когда слишком стараются понравиться. Это особенно заметно на собеседованиях в креативной индустрии, когда человек приходит очень творческим. Сложный образ, дизайнерские вещи, необычная обувь, акцентные аксессуары. Прямо все лучшее сразу. Получается не личность, а витрина. Настоящая уверенность не кричит. Есть хорошее правило. Ваш внешний вид не должен становиться отдельным событием на встрече. Он должен помогать слушать вас, а не отвлекать от вас. В идеале после интервью человек запоминает не ваши вещи, а ощущения. С ним спокойно. Ему можно доверять. Это интересный человек. И, похоже, он впишется в команду.
2: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Увлекулиев. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин по итогам совместной проверки ядерных сил, проведенной Россией и Белоруссией. При этом Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. Планируется оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами. Также Россия продолжит принимать в состав ВМФ современные атомные подводные крейсеры, а в ВКС новые модернизированные бомбардировщики, подчеркнул глава российского государства. Посольство России в Молдавии объявило, что с 25 мая начинает прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей Приднестровья. Отмечается, что уже опубликован перечень необходимых документов. Согласно сообщению, после обнародования 15 мая соответствующего указа президента Владимира Путина, посольство, цитата, «поступило множество заявок».
11: России запустили полный цикл производства онкопрепарата камрелизумаб. Торговое наименование «Арейма», пишут ведомости. Объем инвестиций в локализацию выпусков компании «Петровакс-Фарм» оценили более чем 2 миллиарда рублей. Иммунно-онкологический препарат производят на заводе в Подольске. Субстанцию для него создают на базе центра имени Гамалеи. Препарат вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Министерство просвещения с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценок за поведение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Она будет делиться на образцовое, допустимое и недопустимое. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нефтогаза Украины», заявил замминистра юстиции Ваисов, а «Газпром» имеет право обратиться с заявлением об отмене данного решения. Что это за суд, который разрешил «Нефтогазу» взыскать с «Газпрома» активы почти на 1,5 миллиарда долларов, и какие будут последствия этого решения? ЦБ усиливает контроль за наличностью. Банкам предписано отслеживать поступление крупных сумм от 5 миллионов рублей в месяц наличными с последующим переводом за рубеж. Для ИП юрлиц пороговое значение 30 миллионов в месяц. Кого и почему это коснется и как может повлиять на клиентов российских банков? И американцы все хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Как пишет Wall Street Journal, жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за большого потребления электроэнергии растут цены на нее. Что дальше? Подробности на Business FM. Нищету ему не простят. Нижегородские журналисты считают, что представителю местной золотой молодежи, устроившему скандальное ДТП, придется изменить образ жизни хотя бы на какое-то время. Правда, в своих прогнозах они не уверены. Накануне в Нижнем Новгороде произошла авария. Пострадавших, к счастью, нет, но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Иван Медведев подробнее.
12: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который